0: Это так, вернемся к пловцам.
1: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по часовой стрелке.
0: То есть она тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
1: Как помпа, она крутит это дело. И момент подплывания к бордюру, мозг подает сигнал, и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений. Не то, что секунд, доли, а вот мгновение, она развернулась и уже плывет в другую сторону.
0: А почему это невозможно в мужских заплывах?
1: Дело в том, что мужчины же не рожают. Вот. И да. Некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин у женщин пупок в природах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
0: Ну и вообще пупок — это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит.
1: Да.
0: Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
1: Да, да, да.
0: Некоторые там линзу вставляют.
1: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо.
0: Ну, кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
1: Да, делать клумбы.
0: Клумбы делать там, то есть...
1: Только вот женщина, которая уже не может иметь детей.
0: Или они ей не нужны, например, да.
1: Ну да, но тяжело предохраняться.
0: Да.
1: Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
0: Совершенно недавно, да, вот недавно я посещал.
1: И знаешь, почему сахарный песок называют?
0: Нет, вот это мне интересно.
1: Ну, что-то тут такого неизвестного. Вот ты не Сахара. Ты даже простые загадки, отгадки не знаешь.
0: А.
1: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то о знаках водных. Правил дорожного водного движения.
0: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
1: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
0: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле была разработана концепция этого еще тогда давно.
1: Еще в июле мы ее
0: целый коллектив
1: обрабатывали. Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорили. Ну, хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
0: там
1: же.
0: В Альпы, там, да. В Швейцарии.
1: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же. Передачу вот мы готовим, да? А, еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
0: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушать.
1: Ну, у кого есть компьютер специально по расшифровке песковых сигналов.
0: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
1: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачей теперь будем подавать вот такой сигнал.
0: Ту же самую передачу, да. Только вот.
1: Вот, он быстренько себе записал и побрел по своим делам.
0: Потом там пришел и там не спеша
1: расшифровку, да,
0: на пенсию выйдет, или когда его уволят, или там...
1: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно. И иметь столько кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
0: Да, и в любой момент можно извлечь информацию.
1: Да. Я думаю, надо послушать музыку.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я.
2: А это потому что ты выступать. Не одел наушники и в силу. А. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
1: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Хагирка? А, понял, я вспомнил. Нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Так что вот у вас очень уникальная возможность есть, только вот у слушателей «Эхо Москвы» теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малазийские были. Вот они были в стиле хардкор.
2: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу Napalm Death почему-то.
1: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страны, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
2: Вот это он красиво рассказывает сказку.
1: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас я что-то подзабыл, мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну, детям, значит, пожелали «Спокойной ночи», там, и одеяльцем их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому «Спокойные ночи» вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые «Спокойные ночи». Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать.

0: как-то информация прошла вскользи.
1: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
0: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
1: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
0: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
1: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
0: Это ты компьютеру говоришь?
1: Нет, сейчас я говорю это вам, вам вот обоим, вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
0: Это компьютеру, что ли?
1: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира — это что такое?
0: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
1: Так.
0: Гринпис.
1: Так, Зеленый Крест.
0: А это кто?
1: Это рядом с Гринпис.
0: А, ветеринары, я знаю, общество, да, защиты животных от, да, насекомых.
2: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
0: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают, но в режиме автомата, и нормально. То есть там ничего не происходит, такого казуса, но так иногда вызвал. Ну, заодно, вот когда к скакуну, так и ко
2: мне. А плавники не беспокоят вас?
0: Кто?
2: Плавники вас вот эти не беспокоят?
0: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
2: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
0: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо 2 голов были 2 больших глаза. Вот, ну как эти скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
2: Вот эти вот зелененькие.
0: Да-да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот. Только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не, не для всех все-таки не секрет, что... На карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну, это в простонародье так говорится. Вот, а отдел нравов блюдет все это дело. Ну, чтобы все было чин-чинарем. Ну, если вы хотите чего-то, то занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там.
1: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки. А тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
0: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайфно вот так идешь. И так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает, отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы мне казалось, что мне на встрече идут много народу.
2: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, а все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
0: Не, ну, для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Они вот все что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков.

0: Вот, вот у нас, вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми, вот любого возьми журналиста.
1: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вот вместе с удостоверениями, журналистов, журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу вот тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают, в эту папку, и папку дают еще, папку.
0: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
1: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
0: Не, конечно, от них. Это
2: да
0: их
2: почему
0: и делают
2: же,
0: прямо там.
2: Почему же вы так думаете? На самом деле Китай...
0: Почему ты по-другому думаешь? Не, они не... вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
2: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще
0: самая сильная,
2: гуманитарная,
0: да?
2: Держава. У нас не только люди, плохое зрение имеющие, журналистами становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
1: массу,
2: как
1: да.
2: бывает, да.
1: Либо с бодуна.
2: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем отечестве...
1: Либо
2: сиамский отечестве...
1: близнец тоже вот это.
2: Да,
1: но это в хорошем, как бы,
2: всем
1: конечно, да.
2: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае... Ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать. То есть там это заметнее. Вот. Там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
0: Да,
2: не,
0: ну тут зубами за руль, так?
1: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть больше возможностей для развития, так сказать, система взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища, то есть получается, как бы, ну, и также, кстати, они поступают очень часто и с турпоездками, да, и, в общем-то, ну, как бы, да.
0: Не, ну, вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну, не только
2: везде.
0: Там... Везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
2: Тик,
0: есть.
2: Тик.
0: Вот, тик.
2: Тик.
0: Ну, это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то так, то сяк.
2: Есть тук-тук.
0: То есть это вот когда... Вот,
2: это инфекционное.
0: Да, мания вот ходит и
2: стучится. Тук-тук
0: стучится
2: в дверь, да.
1: Да. Да.
0: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
1: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
0: Да не, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто, без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
1: Да, ну, вообще, что... конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождения радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где укажут, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую одну перпендикулярную полочку. Об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так. И мы тут живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
0: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужный ему монитор и лицезреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного повеселить себя, там, допустим...
1: Растянуть меня в длину или...
0: Да, да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть, ну, тебе это явно,
1: смотри,
0: не понравится.
1: Намекнул на мое подмигивание.
2: Да, не бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
1: да,
2: в прямой
1: то есть как
2: эфир.
1: Это делается,
2: вот
1: скажем, это аналог программы А. Вот у них там сидит
0: Звукооператор. И все время так
1: Нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру, у него как бы на мониторе.
0: А
1: все.
0: Я думал, у него что-то плохо вот со здоровьем, он все время эту ручку вот вперед продвинет, и у него сразу в жизни все классно становится, он так обманный, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставила, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
1: Вот. От самолета, да, кусок вот, двигателя, да.
0: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие. И... А тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
1: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим влетать.
0: Людям, опять же, да.
1: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они моют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
0: Да.
3: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
4: Да.
3: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
4: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению,
3: Саша,
4: сейчас...
3: Да. Это
0: он
3: вы...
0: уехал.
4: Да, он уже отбыл.
3: Да, вот. Он уже уехал? И там...
4: Нет, он не уехал, он просто...
0: Вообще, я хочу, Саш, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот, на телефоне звонок.
3: Одну минуту. Я да.
0: Какая минута?
3: Я пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот 12 ночи я пытался звонить.
4: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
3: Александр?
4: Да.
3: Александр?
4: Да.
3: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на 3.
2: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша, согласиться?
3: Анонсировать?
4: Да.
3: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Катерина, и Александр, и брат-близнец...
0: Какой вам брат?
3: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
4: Это весь вопрос, да?
3: Алло.
4: Да, это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
3: Это немного не вопрос, у меня вопрос и предложение.
4: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
3: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
4: А мы как
3: же? 12 апреля этого года.
4: Да.
3: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
4: Да.
3: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни словом.
4: Угу.
3: В общем, дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
4: Компакт у нас, да.
3: Компакт-диски, кассеты. Это то же самое повторяется, что и с серии на концертах Владимира Высоцкого.
4: Ну да-да-да.
3: Его безбожно корнают. В общем, дело. Мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
4: Ну, это не обкорнанные версии, имеется в виду.
3: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически не использованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
4: Угу.
3: Записи с оригинальных альбомов. В общем, дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношение у нас несколько однобокое. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
4: Ну, понятно. Можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
3: Я знаю, адрес я знаю. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
4: Да, да, да. Скорее всего, если...
3: Тогда я оставлю на ваше имя.
4: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, ну, чтобы сделать...
3: Только одна маленькая просьба.
4: Да.
3: Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
4: Это само собой, мы всегда...
3: Да. И только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Ну, это я постараюсь вам передать в записке.
4: Хорошо, хорошо.
3: Хорошо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
4: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
0: Да.
4: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
5: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
5: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
2: Здравствуйте.
5: И все там присутствующие.
4: Да.
2: Всем привет, вы слышите?
4: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
5: Да,
4: и вот... И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
0: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
4: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно. Что вы хотели нам сообщить?
5: Да, в общем, ничего.
0: Чисто просто
5: привет.
0: Позвонить хотели, да?
5: Да.
0: То есть мешаете людям работать?
5: Помогают.
0: И зачем же вы помогли, интересно, мне знать.
5: Ну, позвонил.
0: Честно, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа Плюс. Как ее там, передача «Презент». Дарить мы ничего не будем, это точно.
5: Ну, почему? Что-нибудь блэкметальное.
0: Блэкметальное?
5: Ну, да.
4: Будет, у нас сейчас стоит, кстати.
0: Всю ночь и так блэкметаль. Ну, сейчас лидер блэкметал вам споет.
4: Спасибо.
5: Да, брутально.

0: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скакунов и скакуниц. Или как они там?
4: Скакуниха.
2: Да. У меня тоже была скакуниха.
4: Ну, скакуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И ну, она жила правильно. В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая ку-ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я вот... не с вами, да, типа того?
2: Что-что?
1: Это мы между собой спорим. Да, мы тут спорим. Давайте сделаем так, вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого, ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это у всех президентов свои заморачки. Я вот скакунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал.
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно Близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про грудилапчатого хутуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете ли, только что.
4: Ну, я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, но зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морда гордо есть, рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Че нет?
6: Может
4: Врю
6: быть, я внимательно слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо
6: да,
1: вам
6: кстати,
1: за...
6: Вот, да. Вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
1: Так. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, так вот так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: Да. А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции, по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
0: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
0: Да.
1: Ну, попробуйте.
0: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься. Связи со Стрэнглерс.
3: Я приведу, да, они как раз сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Мэднес.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
7: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
7: Не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
7: Ну тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
7: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос, это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разящий, отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии, да, наши...
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что здесь как бы, в общем-то, да.
4: Же.
1: А у тебя какие
3: мысли? Мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в
1: вот
3: том,
1: вот как
3: что...
1: он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Ну, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете,
4: не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в чем
4: бы?
3: Дело? Нет, ты как раз,
4: как раз
3: по
4: тебе,
3: адресу.
4: Да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек,
3: голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
8: Здравствуйте, я.
4: А, здравствуйте.
3: А, привет.
8: Знали?
1: Да, да.
8: Я вас тоже знала. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте вам передачу.
1: Ага.
8: Ложусь спать, слышите. Новости ваши, какая-то маленькая видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да.

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Нужно ли его не течение? Шлежь, о чем вы боитесь? Столбищем Дудаева. Вот паразит какой. Как крыльч у нас сидит на теле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да-да.
2: Мы говорим, что или на какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. И сильно ранен был. Наверное, больный лежит. Чужие тела юбит, воюет. Да, я дальше читаю. Вчера мэр Жень уехал в Сочи. И отдыхать они туда ездят. Мы тут работаем, они отдыхают. Ну, сволочь.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Вместе есть нам. И заработчиво туда хорошо. Развалили страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи те уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правду. Вообще новости вам дальше читаю.

0: 10 рублей. Это хорошо. $20. Мы еще покажем заду. А то поеду наехать на американцы. Паразиты какие. Да еще забыла сказать. Позрел, хотела их оставить. И хотим там встречу. С каким спортсменом там встречается. А с каким иногда не сообщил. Температура завтра высокая. Ведущую вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас узнаю, что научу читать.
1: Хорошо.
0: Как вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.
4: Комментарий опоссума.
5: Если что, то в основном да, что фыркнул. Пью.

0: И я рад приветствовать в нашей студии доктора аналога анатомии, специалиста по вопросам морали и нравственности Олега Геннадьевича Тузова. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
1: Здравствуйте. Да. Доброй ночи всем радиослушателям. Я хочу заметить, что специалист по вопросам морали и нравственности, но не пример ни в коем случае, а скорее даже наоборот.
0: А вот здесь интересный момент. Вы знаете, мы очень часто собираемся здесь в тесном кругу наших сотрудников в красном уголке и начинаем рассуждать, ну, о всяком разном. Да, вот последняя тема обсуждения такая приватная была, это верил ли, например, Адольф Гитлер в то, что он делал, и считал ли он своих соратников истинными соратниками или все-таки стадом, которым управлял, над которым шутил. То есть ведь если он был такой весь из себя нацист, он должен был являть пример определенный. То есть всегда ли люди, проповедующие ту или иную идеологию, сами последовательно, в общем-то, вот в ней живут?
1: Безусловно. Безусловно, он верил. И, в общем-то, даже если он глубоко внутри и не верил в то, что делал и чего добивался, ему в любом случае казалось, что так оно и есть на самом деле, и что он был прав.
0: Я еще хотел сказать, что, не знаю, знакомы вы или нет, я сегодня позвал еще в гости искусствоведа Рустама Каримовича Гмырю. Дело в том, что, на мой взгляд, такие моменты и аспекты человеческого существования, как то мораль и нравственность, прежде всего формируются все-таки искусством, музыкой, скульптурой, в общем-то, вывеской, обычным, как ни странно, плакатом, на котором, в общем-то, креветки даже пропагандируются. Поскольку именно от того, что окружает человека в нежном возрасте, зависит то, каким вырастет этот человек уже. Да, вот согласны?
1: Безусловно. Даже вот касательно тех креветок, да, и вообще как бы рекламы как таковой, именно в ней и вот по уровню художественного исполнения рекламы можно четко определить, на каком уровне находится само общество в плане изобразительного искусства, культуры и т.д. и т.п.
0: Я знаю, что ваша лаборатория, ваша научная лаборатория, научно-исследовательская, занимается вопросами динамики развития или наоборот, скажем так, деградации рекламного бизнеса. То есть вы проводите такую как бы статистику и аналогию между состоянием здоровья, морали общества и тем и уровнем качества рекламы. Да? Каковы современные тенденции вот в этой области?
1: Понимаю. Ну, тенденции, коротко, если их обозначить, они деградационного характера. А лаборатория наша, она занимается в основном вопросами аналогоанатомии, безусловно. Это стремительно развивающаяся наука в последнее время, направление в философии. И как бы она разрабатывалась в основном той же самой секретной лаборатории, где, ну, это по моим подозрениям, точно я не могу сказать, потому что это секреченные данные, на той же лаборатории, где и был изобретен вирус Монморанси.
0: Ага, скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот известно, что огромное количество, так сказать, военных разработок пришло на пользу, так сказать, мира, и, в общем, появилось в пользу необычных людей. К примеру, известно, что такой финский телефон, как Бенефон Дельт, разрабатывался для финской армии. Но сейчас свободно, и даже он уже и не модный, то есть он появился в продаже. И также, например, известно, что титановые пластины вставляют в голову, хотя раньше титан, ну что вставляли? Пластик вставляли, я помню. У нас вот одна женщина, у нее дерево, да не обидится, она у нее хорошее полированное дерево. Вот, а сейчас титан, что тоже, в общем, дефицитно. Вот доколь мы будем... И вот вообще вся эта секретность, да, она как-то, на мой взгляд, у современного человека, обычного гражданина, перестала пользоваться тем уважением должным, которое было, скажем, 5 лет назад, 10.
1: Ну, это характерная черта и исход, в общем-то, любого направления, любой сверхновой разработки научной, неважно, для каких целей она была задумана, для военных или для бытовых. В общем-то, вот если брать, опять же, если мы говорим о музыкальном творчестве, коль уж в ключе в таком, в ключе искусства мы рассматриваем этот аспект,
0: Да.
1: То вот андеграунд сначала появляется в музыкальном творчестве, потом он становится мейнстримом, потом о нем забывают и как бы становится музыкальным отстоем. Вот, пожалуйста, характерное как бы развитие той же тенденции в музыкальной ретроспективе.
0: Ну, Олег Геннадьевич, мы можем провести параллель между вот действительно музыкой и любой военной разработкой, поскольку в музыке люди работают со всей душой, ну, большинство, назовем так, да, и также и люди, занимающиеся любыми научными разработками, они свято верят, для них это искусство и так далее, да.
1: Безусловно.
0: А вот что касается вообще рожающих. Дело в том, что сейчас вот рожают все весьма активно. И мало того, вот вы как, наверное, психоаналитик должны как-то, видимо, эту тенденцию отслеживать. В связи с увеличением рождаемости увеличивается и посещаемость церкви. Причем совершенно разных вероисповеданий. То есть сразу они все вот бегут. Вот это увлечение родами повальное сейчас в нашей стране и в то же время дикое увлечение религией. Это же что-то такое вирусообразное. Буквально, знаете, на днях был мощный вылет. Мощный вылет муравьиных самок, которые активно облепили все, что не попадя. И мы изучали это. Геодезисты приходили, и люди вот с такими прибамбасами на палках по рельефу местности смотрели. Ну, это для важности, чтобы люди обходили. Потому что где палка с прибамбасами, люди боятся и не мешали бы, чтобы нам наблюдать. Мы, конечно, выводов никаких не сделали. Денег поимели, деньги поделили, и, в общем-то, ну, что-то я о своем. Да, так вот, что касается вот этой тенденции роды религии, да.
1: Да, ну, ты характерный пример переориентации. То есть сначала да, вот, да. Человек бьет в цель, а у него получается замечательно совершенно. Он попадает, очень часто попадает. А потом устает, либо стареет, либо ну, усталость в членах выходит, и он уже не попадает в цель. Ему приходится переориентироваться. Чаще всего это происходит переориентация в духовную сферу, то есть в церковь и так далее.
0: А вот не проще ли, например, сделать так, как там обычно делают в спорте, подойти ближе к мишени? То есть почему же они так резко берут, отворачиваются, и куда-то вот там уходят там
1: вдруг, да. Резко, ну, скорее всего, это результат эволюционного скачка, когда количество уже опыта накопленного достаточно для того, чтобы перешел вот этот, для того, чтобы этот собранный опыт эмпирический перешел в качество вот этим вот скачком таким внезапным резким порывом эволюционным.
0: Не секрет, наверное, для вас, как и для других жителей нашего города, города-героя Москвы, что, в общем-то, я и моя корпорация активно сейчас бьемся за идею проведения летних показательных массовых родов в бассейне, специально для этого сделанном недалеко вот от башенки, которую построили на месте бывшего же бассейна, собираемся выбрать массовых родов женщин. Вот вы, как искусствовый, прошли, как просто появился и Рустам Каримович Гмырь, кстати, здравствуйте, Рустам. Да, вот что касается, вот вы как специалист по вопросам морали и нравственности, мы находим большое количество сторонников, да, и большое количество людей, которые не воспринимают это, дескать, как это так, это, дескать, совершенно интимно появление ребенка, а что это такое за показуха, а как вы расцените вот эту нашу идею? Мы считаем, что это сплотит женщин, это, как знаете, как материнская, это вскормленная, в общем, это самая молочная мама.
1: Недовольство вот большинства как бы тех, кто ознакомился с планами вашей корпорации, нечего смущаться, как бы звучит замечательно, это так оно и есть на самом деле, вызвано тем, что, наверное, опыт их личный, посещение бассейна связан с неприятным ассоциативным вкусовым таким воспоминанием хлорки. Поэтому, если вы не будете при экспериментах и вот потоковом родильном перебарщивать с хлоркой, то я думаю, что вы вернете симпатии вот тех вот того контингента людей, о котором говорили, что они недовольны. и пугаются.
0: Олег Геннадьевич, я прошу на секунду сейчас прощения. Просто пришло сообщение на пейджер. Следующий. Александр, у вас очень плохой микрофон. Поменяйте, пожалуйста. Я вынужден сделать. Да. Вот, да чего же у нас все-таки люди искушены уже в звуке, в саунде. Действительно, я подменил фирменный эхо московский микрофон на свой вот этот небольшой на маяк. МК, сейчас я его поменяю. Секунду. Раз. Вот пришлось поставить родной, но я унесу все равно это, потому что мне же он нужнее, чем здесь, правильно, Олег Геннадьевич?
1: Я думаю, что...
0: Да. Ну что же, теперь вот вопрос к вам, Рустам Каримович Гмыри. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы знакомы с Олегом Геннадьевичем Тузовым? Читали ли вы его работы, видели ли вот его... скульптуры. Кстати, это весьма интересно. То есть обычно чем занимается Микеланджело, брат его Исайя-Анджело? Они лепят человеческие тушки. Ну, или лепили, да. И вот на примере вот этих тушек изучали анатомию, там показывали своим, в общем-то, этим современникам. Дескать, тут у него там ягодичная мышца, тут шейная, а тут трапециальный треугольник там, да. Вот. А вот Олег Геннадьевич, он занимается лепкой, так сказать, психотипов. То есть вот он, сегодня я вижу, вы тоже принесли вот эти вот пока что для нас непонятные бесформенные комочки, но вы, наверное, объясните, что это означает тоже. Знакомы вы?
2: Простите, у меня немного стерильная сейчас проблема. Я прошу, ради бога, простите.
0: Да!
2: Секундочку. Да, с Олегом Геннадьевичем мы очень хорошо знакомы. Уже несколько... Да нет, чуть больше года. Да, вот. И у меня есть пара его скульптур. Но мы... Есть. Да, мы искусствоведы считаем, что каждый скульптор, влепливаемый им тушки, высказывает свое отношение именно к этой тушке. В каждой части этой скульптуры показано его отношение именно к этой части. Вот как она показана, это и сидит в мозгах скульптора. А Олега Геннадьевича больше интересует не столько сама тушка, сколько психотип. Поэтому изображение тушки в камне очень дает мало информации о психотипе. Какое-то дает, но очень мало.
0: А скажите, Рустам Каримович, если не секрет, вот психотипы каких именно людей, личностей вот в этих двух скульптурках? То есть это какие-то заказные вещи или просто случайные какие-то слепки?
2: Ну, у некоторых специалистов, изучающих психическое, паранормальное, вот эту всю душевную область человека, да, есть свои, конечно, какие-то термины. Но мне это... я вижу два простых светлых образа, которые проходят через искусство многих стран, может быть, разными именами. Это Дюймовочка и маленький гном.
0: Ну, там еще была ласточка, крот, две жабы.
2: Да, я имею в виду две скульптурки.
0: Извините,
2: так называемые скульптурки Олега Геннадьевича. Психотипы.
0: Ага. А вот, Олег Геннадьевич, а реально ли вот слепить психотипы действительно животных? Или, может быть, на детей как-то нужно обучать? К примеру, вот у нас у многих сотрудников в обязательном порядке я им вчера, ну, почти под дулом пистолета вручил каждому по хомячку с тем, чтобы они заботились и так далее. Может быть, имеет смысл, да, какой-то вот дитяти, там, черен, в общем-то, брат, это, чтобы изучали вот этого хомячка. И таким образом, на примере хомячка в дальнейшем стремились постигнуть всю великую вот эту сущность именно человеческого психотипа, сокращенно ЧП.
1: Ну, во-первых, из вербально-логической структуры можно слепить любую абсолютно форму. Там, жабу, хомячка, любую тушку. Абсолютно любую. Вот. А как бы вот такой принцип, ну, такое как бы характерное направление в искусстве, вербально-логическом, в кавычках, можно объяснить либо общей тенденцией, как я уже говорил, деградационной в обществе, а во-вторых, это попыткой предотвратить эту тенденцию тем, что приходится буквально на пальцах вот такими примитивными статуэтками объяснять людям, в каком мире они живут, и как бы вот с какими животными им приходится сталкиваться, когда они выходят в лес, в том числе, когда они видят себя подобным. животных.
0: Ну, я, кстати, да, я видел.
2: Простите, буквально два слова, как иллюстрация. Вот, вот эти миленькие фарфоровые кошечки. Это, конечно, не психотип, я понимаю, в традиционном смысле, как вы понимаете, но все равно вот эта скульптурка, вот именно как скульптурка, она же не только про кошечку.
0: А да? Вот, скажем,
1: многослойный смысл, безусловно.
0: А вот свинья-копилка вот гигантская, которая у нас стоит вот в кабинете отдыха сотрудников прямо перед входом в сауну. Она как, на ваш взгляд, характеризует вот...
1: Простите, что там стоит, я не заметил.
0: Свинья-копилка у нас.
1: А, свинья-копилка? О, это такой многослойный образ. Просто я уже молчу про психотипы, тут не берусь их. Это вот вам лучше расскажет специалист.
0: Нет, а вот, кстати, Олег Геннадьевич, просто я уверен, что человек, который ее принес, свинью-копилку, он сейчас нас не слушает. Он ведет дневной образ жизни совершенно. Человек уже пожилой, в общем-то, спит уже в полный рост. Поэтому, я думаю, вы смело можете вот по самому этому действию. И, кстати, вот она отсюда видна, вот повернитесь, вот видите, окно, вот она стоит, хвостик ее розовеет. Вот это вот, да. А, может быть, вы как-то нарисуете
1: Я думаю, что он, именно потому, что он ведет дневной эфир, он как бы и принес эту фигуру. Потому что точно знал, что избежит таким образом описание о себе по вот этому симптому. С хвостиком.
0: Да, Рустам, конечно.
2: Я попутно замечу, не знаю, может быть, я не прав. Мне кажется, что у вас какой-то сложившийся стереотип связи именно этой свинкой и дневным, скажем так, ну, всем, что, совсем, что относится к понятию день. А если освободить от этой сложившейся, скажем так, ассоциации, то можно же запросто представить эту свинку как ночное милое существо, которое ходит только в темноте, и не видно, кто издает эти звуки, шорох такой, шелест под копытцами листьев, она идет в том лесу и ночью. Да проще говоря, кабан.
0: А листья, кабан. Хруст листьев, в общем-то, ветви.
1: Привидение.
2: Да.
0: А, вот что иметь. Кстати, вот я высказал такую идею, что, в общем, поскольку это дневная свинья-копилка, то должна быть, соответственно, вечерняя, ночная, предрассветная. То есть, в принципе, если поделить даже по часам, то должно быть 24 свиньи-копилки, выкрашенные в разные тона, соответствующие вот этому часу во времени суток. По-моему, это было бы справедливо, как вы считаете? Да. Хотя в дальнейшем, ведь, Олег Геннадьевич, мы можем прийти к тому, что нам придется делать там 15 минут свиней-копилок, получасовых свиней-копилок, да, в первую очередь, 15, 10, в конце концов, минутных свиней-копилок. А если будет секундная свинья-копилка, это будет дикое количество свиней.
1: В любом случае, надо сказать спасибо тому человеку, который принес нам свинью, иначе бы мы говорили о том, сколько нужно было принести других предметов, о каких вы сейчас узнаете, если бы он принес, например, горшок. Ночной, дневной.
0: Ну, мог бы, да, принести просто цветочный горшок, что, в общем, тоже не менее настораживает.
1: Вот, а потом еще такая проблема, что со временем горшок может наполняться содержимым, особенно ночам, по ночам.
2: А если включить тот же фактор посекундный горшков, то, я думаю, ваши радиостанции, простите, как раз и эти горшки были бы они ночными изначально, можно вырастить целые оранжереи.
1: Нужно иметь просто целый штат персонала, какую-то целую армию персонала для того, чтобы решить эту проблему.
0: Да, помывка горшков.
2: А рекламный плакат хороший, кстати, хотел бы предложить вашей редакции в таком случае. Весь персонал на фоне оранжереи и улыбается.
0: Свиней,
2: да. И надпись нам, ну, мы сеем добро.
0: Да, или, например, жнем зло. Ну, потому что срезаем.
2: А надо быть... как
1: с кулаками.
0: Как... Да!
2: Не-не-не. Надо быть по ту сторону добра и зла, как писал наш великий этот...
0: Хемингуэй.
2: А, да.
0: Да. Скажите, Олег Геннадьевич, вот все-таки... вот я вижу забавную фигуру в руках. Вот...
1: Мышь.
0: То есть, да, это в какой-то степени напоминает мышь. но без хвоста, без морды. Но тем не менее, это чей-то психотип. И вот я вижу тут отпечатки ваших пальцев. Вы так явно вот тут как-то со злостью вминали или как-то были раздражены.
1: Я пытался поймать ее однажды.
0: Так вот, что это? Что женщина слепок это? Или это как-то вот ребенок?
1: Это таракан из головы, на самом деле. Задумывался сначала, как вот такой психотип. Вот, но потом
0: Типа аномальное состояние любого мозга в какой-то вот момент времени.
1: Эволюционировал потом до мыши, а вот, как бы, или деградировал до мыши, не знаю.
0: Ну, а мы можем вообще каким-то образом упорядочить или считать вот сложившимся законченным, да, не конченным, а законченным психотипом, вот, как вы сказали, вот этого случайного таракана, выплеск неконтролируемых эмоций. Если мы возьмем этот выплеск, так сказать, обрежем его начало, его конец, вот возьмем золотую серединку, скатаем в обруч, вот этот обруч запакуем, можем ли мы считать его тоже каким-то психотипом? И если да, то сколько...
1: Мезониновским психотипом, да. А вот этот выплеск, он называется Ниагара-мезонина.
0: Вот Ниагара-мезонина, сколько подтипов у данного вида психотипа? Или люди каким-то образом роднятся? Ну, к примеру, вот она, например, добрая, старая, пожилая женщина, которая кормит голубей, унт-кошек, да? А он бывший, в общем, бендеровец, который вешал, в общем-то, кого ни попадя на березах. И вот в какой-то момент у нее, значит, пробило вот этот вот импульс такой, и его пробило. Можем ли мы считать, что вот эти вот Ниагары, его и ее, совершенно одинаковые?
1: Можем. Только в том случае, если мы еще обратимся к другому источнику научному для подтверждения симптоматики вышеописанной, как бы, ну, другими словами, к астрологии. Посмотри, что там у них со звездами, сравните натальные карты, как бы, и при благополучной интерпретации синастрии мы, как бы, придем к положительному подтверждению того, о чем сказали.
2: Не, прошу прощения, Геннадий, я просто вам, может быть, не рассказал перед эфиром, просто в той статье, которую дал Александру почитать, собственно, натальные карты называются Ниагарами почему-то. И он, видимо...
1: Вы знаете, проблема вся вот в терминологии. Для того, чтобы, я чувствую, нам продолжить дискуссию, нужно договориться о терминах прежде всего, а потом как бы... Вот мы сейчас давайте сделаем это.
0: Да, давайте.
1: А потом уже как бы продолжим дискуссию.
2: Простите, я перепутал термин, простите.
0: Да ничего, конечно. А скажите, пожалуйста, простите. Олег Геннадьевич, у вас ваш оппонент, основной конкурент вот на данном научном поприще, Соломон Ягода, известный профессор из Израиля, он считает, что психотип лучше всего, скажем так, выражать или, ну, визуализировать в форме графического рисунка. Вы же вот занимаетесь, скажем так, объемным слепком психотипа. Почему вы так вот не любите вообще Соломона и все его разработки? Я даже читал эту статью, где вы пишете достаточно такую вещь, ну, на мой взгляд, за которую Ягода мог бы обидеться, дескать, этот пройдоха Соломон в научном мире, конечно, вы друг друга не любите. Не то, что мы музыканты помогаем, даже деньгами делимся. Да.
1: Видимо, просто в тот момент, когда я писал статью, вот ту, о которой вы говорите, я его персонифицировал с каким-то качеством человека из подсознания, таким темным, нехорошим и мешающим. Я вовсе не имел ничего против конкретно вот этого вышеупомянутого вами человека, потому что, в принципе, во-первых, не знаю ни одного человека, которого бы я не любил на Земле, а во-вторых, считаю, что я вообще вне конкуренции, у меня нет конкурентов.
0: Ну, все-таки, вот как вы считаете, вот графическое изображение психотипа — это ранняя стадия развития вот аналога анатома? Или это совершенно отдельная вещь аналога анатомии? Вот,
1: аналога анатомии, это вот лучше всего объяснить вот на примере.
0: Да.
1: Вот человек.
0: Вот только давайте вот не на этом, потому что это
1: оставим
0: ребенок
1: человека,
0: нашего одного руководящего сотрудника, и он тут пришел посидеть, и давайте его оставим. Вот. Давайте лучше вот эту девочку. Иди сюда. Вера, пойди.
2: Вы, девочка, вот пока вы можете меня запускать?
1: Решила девочка Вера пойти на улицу. пойти на улицу, пошлепать по лужам, весело посмеяться, от души, что называется.
0: Червей подавить.
1: Отдела сапоги и пошла шлепать. Вот. А потом случайно как бы увлеклась и попала в яму с отстоем. Неприятная ситуация, да?
0: Да,
1: а вот
0: да,
1: по аналогоанатомии в этом случае сказал бы, что на самом деле девочка пришла туда, куда она хотела прийти с самого начала. То есть, по аналогии с психоаналитикой, если человек попадает в психологическую, извиняюсь за выражение, задницу, то это то самое место, куда ему нужно было с самого начала.
0: То есть элементов фатализма присутствует некий в аналогоанатомии.
1: Безусловно. И в то же время аналогоанатомия...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Олег Геннадьевич Тузов, доктор анатомии, специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я вот хотел обратиться все-таки к пейджеру. Приходят всяческие вопросы сейчас. Вот тут много достаточно. Первый вопрос касается коллекционирования. К какому виду аналога анатомии отнести коллекционирование спичных этикеток унт насекомых? Имею в виду обширные коллекции, пишет Куприян. То есть, действительно, не то, что, например, мы можем сейчас пойти в зоомагазин и купить одну мощную бабочку в красивой рамке, да? А Куприян имеет в виду, вот, человек кладет на это жизнь.
1: Замечательный вопрос, потому что он, возможно, затронул саму суть аналога анатомии, которая заключается в том, что ее аналога анатомии невозможно отнести к виду коллекционирования. А вот любой вид коллекционирования можно отнести к аналогу анатомии, потому что любое коллекционирование, оно занимается аналогией.
0: Вот еще вопрос такой. Вопрос, кстати, уже даже с элементами просьбы о помощи, о совете. Не мог бы психолог, ну так вас назвали, ничего страшного, прокомментировать ситуацию? Я попросила своего руководителя называть меня на «вы». Логично совершенно. А он так агрессивно отреагировал, что чуть ли не обещает меня уволить. Беспокоится Татьяна. Что бы вы посоветовали, Олег Геннадьевич, в такой ситуации?
1: Я думаю, что ему нужно просто руководителю объяснить, что совершенно не стоит переживать по поводу существования у него второго я, третьего я и так далее. Там
0: восьмой я, вот некоторые даже
1: был. Да, абсолютно многообразность. Как бы не стоит, как бы налицо естественный разлад, раскол на основании конфликта естественных начал в человеке.
0: Угу. Ну а делать-то каким образом ей подойти?
1: Нужно сначала в первую голову обстоятельно поговорить с человеком.
0: При том еще, может быть, двух-трех друзей внушительных, то есть на которые бы объяснили, что, дескать, увольнять никого не следует.
1: Это самый эффективный способ.
0: Конечно, но при этом, конечно, не нанося ущерба здоровью и так далее.
1: На первый раз нет, конечно.
0: Да, Татьяна, так что вот хороший совет. Вот такой вопрос. Спросить у Олега Геннадьевича просят, как вы относитесь, Олег Геннадьевич, к современному мнению о системщиках 60-х? Что, дескать, они заблуждались, считая структурный подход в науке системным? И каково ваше мнение, структурный или системный подход считается передовым?
1: Я даже и сейчас, в общем-то, считаю, что любая наука, она ошибочна. По сути своей.
0: Вот тут я немножко так...
1: Ну вот могу как бы подтвердить свои слова. Вот, вот какой толк вообще от науки и, в частности, от философии?
0: Никакого!
1: Вот от вас, философов, от нас, философов, от меня. Да. Я скажу, что прямая польза. Прямая польза, потому что любая философия, как любая наука, она в силу своего ошибочного, я подчеркиваю, мнения и утверждения, позволяет человеку, который заблудился, потерялся или пытается поправить что-то в своей жизни, посмотреть на себя с другой вот этой ошибочной точки зрения, и легче человеку будет локализировать себя в пространстве. А посему как бы любая наука, системная там, любая другая там, какая угодно, она ошибочная. А потом это очень выгодная позиция, потому что это превентивный облом для искателей истины. Потому что, как вот представляете, я бы сказал, что вот я прав, я бы заявил, да, представляете, или моя философская концепция, или научная мировоззренческая позиция единственно верная. Представляете, как бы я бы или любой другой человек, пропагандирующий то или иное направление, подставился бы под критику в этом случае.
0: Ну вот, Олег Геннадьевич, я могу что на это сказать? Я, вы знаете, занимаюсь спором, в общем-то, исторической информации, изучением ее, да? И вы наверняка знаете такую женщину, чекистку, в общем-то, Любовь Пурпурную, естественно, это псевдоним, которая вполне обоснованно, на мой взгляд, доказала, что лучше всего люди, склонные к философии, задействованы, вот, вернее, проявляют себя, будучи задействованы на уборке там яровых, на помывке коней для чекистов и так далее. Потому что они могут после

0: работы, сесть в кружок и пофилософствовать о том, как им плохо и как они должны все эти невзгоды превозмочь. Поэтому, в принципе, определенный толк может быть по любови пурпурной, по крайней мере, от философов есть.
1: Еще один важный аспект, почему они очень полезны вот в тех видах деятельности, о которых вы говорили. Они очень методичны. То есть делают все качественно.
2: Позвольте добавить.
0: Конечно, конечно.
2: Каждый философ-практик, а философия — это наука жизни, да? Я правильно понимаю?
1: Движение.
2: Да. Вот. Он должен изучать жизнь.
1: В движении.
2: Да. Выходя в эту жизнь. А что наша жизнь? Она конь и урожай.
1: Движение.
0: Конь, урожай, движение, да. Вот интересно, тут интересное пришло сообщение, даже история, сейчас я вам ее зачитаю. Полчаса назад мы с другом пили пиво у метро Арбатской. Кстати, очень плохо, что вы пили пиво у Арбатской, а не слушали нашу программу, хотя, может быть, вы являетесь как-то эхоманами такими. Я, кстати, считаю, что все люди, слушающие вот и нашу радиостанцию, своего рода рэперы. Вы знаете, что в Бруклине у нас, да, ходят здоровые такие негры, на плечах носят мощные магнитофоны, откуда поют их чернокожие кумиры. Также и хаманы ходят до сих пор по улице с маленькими приемничками, что волей-поневоле наводит на аналогию, да, вот с рэпом. Да, ну, неважно. В общем, они стояли, пили пиво и решили дико продаблиться. Зашли, значит, за ларек, так и написано, оправляли малую нужду. Подошел к ним милиционер, спросил документы, и на основании статьи 158 Уголовного кодекса антисанитарии тут даже, ну, попросил пройти в ближайшее отделение милиции. Предварительно, секунду, перебили... Что предварительно, да.
1: Кости перебили им?
0: Нет, вот ноги, наверное, сейчас дочитаю. В общем... Отнял документы. Он у них предварительно забрав документы. А по пути в отделение милиции он заметил большую группу лиц, тоже дико даблящихся в том же самом месте. Почуял крупную добычу, попросил их, значит, так больше не делать, отдал документы и отпустил, в общем, с миром. Вот, Олег Геннадьевич, не могли бы вы хотя бы так, ну, хотя бы приблизительно описать слепок, который бы вы выполнили с психотипа данного милиционера из двух задержанных, конечно,
1: я
0: тоже.
1: Я боюсь, что у меня сейчас настроение не такое, чтобы лепить страшные какие-то образы, которые потом будут мне мешать спокойно заснуть. Я буду мучиться кошмарами очень долгое время. Нет, увольте.
0: Угу. Почтеннейший, хотелось бы узнать, насколько связаны между собой аналоги анатомии и клонирование. И что бы вы посоветовали начинающим любителям клонировать все живое? Чтобы я не начинал клонировать, в итоге все время получается моя теща Зинаида Николаевна. В чем я допускаю ошибку? Пишет Гавриил Харитонович.
1: На самом деле здесь проблемы не существует, точно так же, как не существует проблемы добра и зла, там, любви и ненависти и так далее. Если человек сам не клон, то он клонировать не станет.
0: Не клон, да? Но, с другой стороны, ведь наука сама по себе, любая наука, она волю по неволе дисциплинирует человека, заставляет его находиться все время в движении. И вполне возможно, что очень многие, например, бывшие зубные техники, уволенные, в общем-то, за антисанитарию или по возрасту, например, да, ну, куда им податься? Они начинают заниматься самым модным, что только есть, как-то, в общем-то, клонированием. И не секрет, что и в Москве существует огромное количество подпольных лабораторий, где проводятся подобные эксперименты.
1: Совершенно верно. Но это проблематика не клонирования, а инерции. То есть этим занимается физика.
0: Физика.
1: Человек сразу остановиться не может, точно так же, как он не может сразу прекратить заниматься тем, чем он занимался всю жизнь, например, ошибаться. Поэтому как бы какое-то время он будет продолжать этим заниматься. Но это не клонирование. Это проблема инерции.
0: Угу. А скажите, любая инерция, в общем-то, если как-то ей, ну, не придавать дополнительной энергии, она рано или поздно сама себя исчерпывает.
1: Затухает.
0: Да? Затухает, да. Так вот, что же в данном случае придает вот эту энергию вот этому кому, великому кому, который катится куда ни попадя, давя все, что попало? Может быть, мы можем каким-то образом эту инерцию затушить, дав по рукам вот толкающим, так сказать, толкни клубок, вот он покатится.
1: Здесь, Александр, вы подошли к очень серьезной, как бы, проблематике, основополагающей. Основополагающей, я сейчас объясню, почему это ключевое слово, основополагающее. Потому что ком катится по поверхности. Вот он, когда я говорил о деградационных тенденциях в обществе, я говорил о том, что плоскость, по которой катится циклон, она совершенно определенного с определенным углом, наклоном. Вот. И основополагающим здесь является не масса кома, а та плоскость, которая повернута в ту или иную сторону под таким-то, каким-то углом определенным совершенно. Это уже, вот, именно об этом уже скажет наука, физика, математика и так далее.
0: Вы тут учитываете такие достаточно сложные, но не стану отрицать, реально существующие факторы, как-то геометрия вот того места, где ком находится.
1: Да, совершенно верно. То есть
0: но ведь, с другой стороны, так называемый рельеф местности тоже создают чьи-то рабочие мозолистые руки.
1: Либо клон. Если это клон, то дело очень тяжелое. То,
0: конечно.
1: А если это инерция, то ком в конце концов остановится и покатится в другую сторону. Может быть, в нужную, а может, не в нужную. Это будет уже видно в зависимости от того, определим ли мы правильно, куда покатится ком дальше.
0: Но ведь, как вы правильно сказали, вернее, даже оговорились немножко, покатится куда нужно или куда не нужно. Значит, мы тут имеем место быть две социальные группы. То есть я хочу сказать, что одной социальной группе, в общем-то, нужно, чтобы ком катился туда, другой туда. Это же, Олег Геннадьевич, гражданская война,
1: совершенно гвоздь. Совершенно. Так у каждого ком свой.
0: Нет.
1: Да,
0: ком один. Ком один. И почему все это происходит? Почему все это вот они потеют, эндогенные, постоянно, так сказать, шаурму жрут дико. В одной руке у них шаурма, а в другой руке еще чебурек. Все это течет, понимаешь? Если, это все потому, что ком делится.
1: Если такое впечатление, что ком один и другого ничего не существует, это означает, вас просто затянуло в этот ком.
0: То есть вы хотите сказать, что я затянутый?
1: Я не знаю, это вы скажете сами.
0: Нет, конечно, я всего лишь наблюдатель, я согласен.
1: Значит, вы не в этом коме?
0: Нет, нет. Я целиком с вами согласен. Есть огромное количество комов, но ведь согласитесь, если, например, индивидуальные комы катятся, в общем-то, в одном направлении, то мы можем считать их одним комом.
1: Совершенно верно.
0: Вот я это об этом и хотел сказать.
1: Ну так и пускай все катятся.
0: Конечно.
2: Я так понимаю, кстати, используя свои какие-то незначительные способности в математике, о которой вы сейчас говорите, он главный именно потому, что он самый весомый. Все остальные по теории раскатывающихся комов, они очень маленькие, не знаю. И когда большой катится, он может подмять под себя любой маленький. И части большого могут стать такие маленькие или такие маленькие, если это ком может тянуться в любую сторону плоскости, правда?
1: Хуже того, если он начнет клонировать их. Не только подметить
0: вот
1: себя, но еще и склонировать.
0: Я хотел сказать. Он же, таким образом, мы можем что, Рустам Каримович, легко, в общем-то, изменив его направление или рельеф, скажем, комов-антиподов, сокращенно КА, направить их, они должны быть как раз небольшие, на путь вот этих вот, скажем так, комов, потенциальных, скажем так, противников, да? И вот эти микрокомы, они будут проникать, вот, то есть эти-то будут радоваться, что их давят, а те, знаешь, будут в них проникать. И изнутри, вот, соответственно, либо клонировать сами себя, тем самым используя биг-ком, вот этот ком-маму, так мы его ученые называем, как, в общем-то, личинку.
1: Матричную.
0: Да, матричную. Или матка попросту. Ком-матка, да. Использовать, как попросту говоря, да, вот...
1: Вот да. По энергетическим затратам самый легкий и простой способ – это показать статуэтку, маленькую, простую какую-нибудь побрякушечку, mm-hmm. которая изменит мотивационную, как бы, интригу, вот, устремление этого кома, куда он катится, и он покатится в другую сторону, в нужную кому-то другому, кто показывает побрякушку, сам, без лишних усилий, без дополнительной энергии какой-то. То есть это самый эффективный способ. При помощи, другими словами, искусства, лепки тех самых жаб, ежиков и так далее, зверюшек.
0: Вот такой еще вопрос от Грудничища. Это фамилия Валентина Грудничища. А наш радиослушатель, вопрос Олегу Геннадьевичу. Считаете ли вы себя в некоторой степени скульптором, делая психологические слепки? И с другой стороны, можно ли считать скульпторов психологами, либо аналогоанатомами? То есть, ну, попросту говоря, Грудничище Валентина спрашивает о ваших взаимоотношениях со скульпторами, с липунами, в общем-то, и с кидалками. Ну, потому что известно, что самые модные скульптуры сейчас делаются посредством кидания, в общем-то, комов в заранее изготовленную конструкцию из проволоки. Волоки, унт дерева. И вот они кидают, это налепляется, потом обчистили, и получился конь. Ой, ну, в общем, или не конь, но что-то получилось. Получилось красиво, понимаете? Это красиво, прежде всего, понимаете?
1: Если встать на некоторое время на ту позицию, с которой вербализация выглядит как лепка из слова или из вербально-логической структуры какой-то формы, то в этом случае, да, можно как бы сравнить философию, в общем, как и любую другую психологию, любое другое направление современной науки с лепкой, с скульптурой да. какой-то и так далее. Но как бы ненадолго, если постоять на этой позиции.
0: Ну, так получается, что вот согласитесь, что скульптор, то есть человек, который занимается лепкой, он все-таки ну, с точки зрения искусства, это надо признать, да, у него руки более заточены под создание какого-то образа, да. Может быть, наши радиослушатели сейчас вполне обоснованно скажут, а, вот Олег Геннадьевич, он так, типа, ну, скульпторов так несколько пренебрежительно говорит о нем, потому что они-то профессионалы. И если они захотят, они вылепят такой психотип из глины, там, к примеру, что вот ему, чьи пальцы начали мять тот недавно, в общем-то, и не снился, вполне возможно. И, может быть, вам в данном случае следует сказать, да, я там прихожу к РКЦТЛе, к примеру, и говорю, слепи мне, вот, дай вместе твои руки, мои мозги. И РКЦТЛе лепит, знаешь, Петра Первого, к примеру, да. Является психотипом, кстати, вот.
1: Ну, да. Мне лепить вообще, как бы, лень, прежде всего, руками, поэтому не интересен мне этот процесс. А вот сотрудничество, как бы, оно интересно в некоторых местах. А потом, безусловно, я подчеркиваю еще раз, за отсутствием таланта я прежде всего обращаюсь и пользуюсь чужими талантами и обращаюсь к другим авторитетам. Я ни в коем случае не пытаюсь постулизировать процесс, который происходит у меня в мозгах или еще где-то, как некоторое подобие процесса и искусства или искусственного процесса.
0: Угу. Но все-таки, вот вы говорите, что не любите лепить. Давайте перейдем непосредственно вот к этим предметам, которые вы принесли. Итак, вот этот комочек, ну, извините, что я так называю, конечно же, вы как специалист более искушенный. Что это означает? Вот, например, я просто для наших радиослушателей опишу визуально объект, да? Объект из обожженной глины, покрашенный, ну, такие достаточно яркие цвета. Тут, по-моему, четыре цвета. Вот я вижу красный еще, да, снизу. И, соответственно, такие два. В принципе, чем-то похоже на гигантскую божью коровку. Вот что это за психотип? С кого вы его делали? Можете, кстати, не называть даже имя, хотя было бы интересно. Я знаю, что вы работаете со многими людьми из шоу-бизнеса, политиками.
1: Это из коллекции «Мезонин». Из коллекции «Мезонин» тоже.
0: То есть выплеск.
1: Выползк.
0: Да-да-да. Ну, и это была агрессивная форма или никак?
1: Нет, ну, безусловно, часть агрессии есть. Вот Александр, точно так же, как и есть часть агрессии в этом жанре эпатажа, который тебе, мне кажется, симпатичен все-таки очень, в котором, безусловно, отсутствует отсутствует тупая ненависть, безусловно, зато присутствует презрение к темным сторонам человека.
0: Угу, то есть вы хотите сказать, что вот эта вот яркая божья коровка, это, в принципе, так, я, кажется, догадываюсь, о ком идет речь, с чего психотипа. Все-таки в политике, да, человек? В политике, Олег Геннадьевич.
1: Давайте послушаем музыку.
0: Да нет проблем. вот приходят опять же вопросы на наш пейджер. Сейчас я вам их зачитаю. Вот такой интересный, кстати, на мой взгляд, вопрос. Удалось ли вам, почтеннейший, это к вам, Олег Геннадьевич, подвести математический аппарат под теорию движения комов? В частности, каков оператор Гамильтона, описывающий данное состояние? Есть ли в вашей теории какие-либо инварианты? Пишет Гавриил Харитонович.
1: Непосредственно я не занимался вот такими исследованиями очень точными, научными, но, насколько я слышал, сотрудники мне рассказывали, они пытались измерить метаглюкометром. Счетчик Гегера вообще зашкалило у них. Ну, как бы, какие-то проблемы были, безусловно, но как бы статистических данных сейчас у меня непосредственно нет под рукой для того, чтобы поделиться с интересующимися радиослушателями.
0: То есть я просто хочу сказать, что в ближайших наших программах мы дадим конспекты, такие краткие выкладки вот работ Олега Геннадьевича. Да?
1: Безусловно.
0: И также просто еще нужно сказать, что в следующее воскресенье в 8 часов утра в ДК «Строитель», что на Измайловской, пройдет лекция, которую будет читать Олег Геннадьевич. Просьба не опаздывать. Вот там будут и чертежи показаны, и лепка будет разложена, и даже будет кое-что выставлено на продажу. Например, вот старые коньки ваши, да, в которых вы же до сих пор, я знаю,
1: занимаетесь. Ну, это уже музейная редкость.
0: Конечно. В свое время Олег Геннадьевич Тузов был серебряным призером международных чемпионатов по фигурному катанию вот, в плане одиночества. Ну, то есть один катался. Я вот не помню, к сожалению, как называлось. Это было, по-моему, чуть ли не в 70-х годах еще, да, Олег Геннадьевич?
1: Ну, давайте не будем обо мне
0: говорить. Ну, хорошо, хорошо, да. Я извиняюсь, просто не мог устоять, ведь я же... У меня даже до сих пор ваш плакат висит, да. Но нельзя ли поподробнее описать способ лепки психотипов, спрашивает Грудничич Валентин. Дело в том, что я знаю одного лепаря, скульптора, который лепил, в общем, своим телом. То есть он, попросту говоря, кидался вот на, скажем так, лепную заготовку, неистовал, в общем-то, плевался, кусал ее. А потом все это вот хозяйство дико продавал за большой прайс.
1: Ну, там, видимо, в этом порыве присутствовали характерные движения, причем они были одинаковые все. Ну, как бы там менялась только частота, а все остальное делала природа.
0: Угу. Я вот предлагаю послушать, может быть, телефонный звонок. К тому же звонки поступают. Сейчас я напомню туда.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну, прежде чем мы послушаем телефонный звонок, еще хотел сказать. Вот Соломон Ягода, почему он... ну, известный вообще человек, он занимался тоже лепкой психотипов посредством кидания животных, особенно мелких, вот этот в ком заготовки. Он кидал в них кошек, собак, хомячков кидал. Говоря, значит, что, ну, обосновывая эти действия тем, что вот животные, дескать, они непосредственно, да, в своем энергетическом потоке, их энергетический поток не скорректирован никакими социальными обязательствами, да, никакими политическими программами и так далее. И действительно, его работы я смотрел. Извините, я болею. Вы знаете...
1: Я тоже больной, ничего страшного.
0: Да, то есть энергетика от них идет.
1: Да, на самом деле, вот... как бы то самое место, где наука приносит не пользу, а больше вредительства. Вот очень характерный пример в этом отношении можно узреть у Павлова, знаменитого ученого. Да. Да. Вот он любил экспериментировать тоже со зверюшками, как бы пытался даже вычислить какие-то там, получить цифры статистические, вывести законы, что хуже всего. В частности, коррекции вот этих энергетических каких-то потоков зверюшек, как их можно оптимизировать для того, чтобы получить максимально выгодный результат при дрессировке.
0: А вот на ваш взгляд, да, вот для, ну, назовем его так, для творца, который творит посредством кидания животных вот в исходный материал, да, есть ли какая-то технология, следуя которой, может быть, определенному типу творца соответствует определенный тип животных?
1: Ну, технологию рассказывать долго. Есть правило номер один, которое нужно соблюдать неукоснительно. проверять на прочность лепку, кидая их в поток. Пожалуйста, сколько угодно, нет проблем. Но кидать зверюшек, а тем более кидать людей вот это вот неприемлемо ни в коем случае.
0: Ну, ведь известно, да, такой жестокий вид спорта, как-то кидание карликами, перекидывание, да. А что вы хотите?
2: Простите,
0: да ничего-ничего, хотел... мы сейчас все уберем. Это... А, вы... Да.
2: По поводу этого аспекта с искусствоведческой точки зрения, я думаю, что как раз это очень хорошо иллюстрирующий случай и следующий, скажем так, спасибо, да. Можно даже чуть подальше.
0: Да, да.
1: Это очень важный экспонат, пожалуйста, не разбейте
0: его. Пусть поосторожнее. Да.
2: Вот посмотрите, художники и революционеры, не политкорректные, ничего не боятся. Идут на пролом, называются авангардом, я не знаю, ну как угодно. Вот. Стесняются появляться в средствах массовой, ну вы понимаете, о каком художнике я говорю. Он, никого не стесняясь, дает выход всему своему вот, инстинкту как таковому. Есть желание, он это делает. Он швыряет зверушку, он кидается сам. Лучше, конечно, когда кидается сам. Безусловно, швыряние зверушек — это очень такое тонкое дело.
0: Причем,
2: переборщил, извините, все, злодей.
0: Он же раньше кидался сразу попарно, с двух рук пулял. Вот сейчас хотя бы как-то вот...
2: Это первая стадия процесса, который называют вот, предпочитающие английскую лексику обмейнстримывания, потому что политкорректный художник, которого мы видим по телевизору, это вот вы видели, они берут эту шимпанзе, слона, кого угодно, гуся, на село деревенского, причесывают его, снимают на телекамеру, дают кисточку в лапку и прям водит он рукой и кисточку. Это вот, так сказать, вот уже ремесленники, которые использовали оригинальную идею и модернизировали,
1: Вот это вот закидонская, вот эта вот закидонская проблематика, она в корнями своими как раз находится на первой предварительной стадии, если говорить о поэтапном развитии процесса, в цирке, когда человек был еще жонглером и как бы тренировался.
0: Когда был призрак природе, то есть не уцепишься за лазу, погибнешь. Я целиком согласен с вами. Ведь помню такой спорт, как-то сбивание древесных сов более маленькими людьми, провинившимися членами сообщества. То есть провинился, тобой сбивают сову. Дикий обычай, но надо было, чтобы выжить, приходилось приспосабливаться.
1: То есть попытался гантельку кинуть в цирке, а потом у тебя вся жизнь как цирк.
0: Конечно, конечно. Тут, конечно, нужно сдерживаться. Если просто кидать, не подводя какую-то концептуальную, скажем так, платформу, то это...
1: То есть кидай, но знай меру.
0: Конечно. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, потому что тут пришли ко мне.
2: А давай.

0: Я напоминаю, что в нашей студии сегодня доктор аналога анатомии Олег Геннадьевич Тузов, он же специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. И я хочу сказать, что за время вот этого технического перерыва вынужденного, который был в нашем эфире, наши гости... так сказать, вышли там, переговорили между собой и пришли к какому-то консенсусу. Насколько я понял, речь идет о создании, да, и развитии программы по реабилитации искалеченных нынешним так называемым искусством подростков и детей, а также по созданию платформы на основе искусства, музыки, скульптуры, опять же, для воспитания нового здорового поколения. Не могли бы вы вкратце, уважаемые гости, рассказать об основных тезисах, на которых будет основана данная программа?
1: Ну, а основной тезис программы заключается в том, что она создана, придумана и разрабатывалась прежде всего для тех людей, которые заинтересованы в этой реабилитации, прежде всего, которые хотят выкарабкаться из того положения, в котором себя чувствуют дискомфортно, дипломатически выражаясь, как бы не обижая никого. Вот. И ни в коем случае не затрагивают интересов других, чувствующих себя в этой, как бы, вот не могу найти дипломатического термина для этой ситуации.
0: Ну, людей. Как баба на чужом самоваре.
1: Да, и ни в коем случае, естественно, не ставящая под сомнение правильность тех уверенностей и, как бы, мотивации, которые присутствуют у этих людей, уверенных в себе, в жизни и чувствующих себя комфортно в ней. Безусловно, не ставящие под сомнение ихние ценности.
0: Олег Геннадьевич, ведь это получается, скажем так, уже высшая стадия, да, вот высшая стадия данной программы, потому что люди, которые, скажем так, осознанно идут на реабилитацию, они уже понимают, что они, в общем-то, попросту говоря, ну, скажем так, моральные и нравственные уроды. Ну, и хотят, извините, вылечиться, да? Вот. А таких людей немного найдется, которые скажут, да, я моральный, нравственный урод. Я слушаю безделок и обсуждаю их новый клип, к примеру. Логично. Исходя из этого, вы можете остаться без клиентуры. Поэтому, может быть, как-то все-таки сделать, ну, скажем так, уклон в сторону вот... неосознанности своей нравственной и моральной ущербности.
1: Ну, абсолютно, как бы, не зазорно признаться в том, что ты слаб, как сказал один знаменитый поэт. И вовсе это не так трудно. Признаться, что ты слаб, что ты как бы где-то ошибался, что ты не являешься тем, чем хотел бы являться и себя все время видел со стороны, как бы.
0: Я согласен, что это не трудно, но
1: и, кстати... прежде всего это касается вопросов морали и нравственности. И я могу с уверенностью сказать, что как бы я знаю, о чем говорю, потому что прежде всего я на собственном примере знаю, что как бы насколько я далек от примера человека нравственного и морально устойчивого и т.д. и т.п.
0: Ну, и я тоже прекрасно осознаю, в общем-то, свои возможности в этом плане. И любой разумный человек, конечно, да. Но ведь огромное количество людей, которые даже не задумываются о своей сущности. И, может быть, имеет смысл, так сказать, попытаться дать им понять эту сущность. Может быть, выпустить какую-то брошюру, которая не пытается утвердить людей во мнении, что они самые лучшие, дескать, да, там, всегда улыбаясь, вот эта вечная дебильная американская поговорка, да, там, пока всем, что у меня все хорошо. Может быть, наоборот, каким-то образом, там, например, выпустить книжку под названием «Я урод». И вот инструкция, да, где человек должен видеть в себе негативное, признавать это и бороться с этим.
1: Для таких людей, которые не чувствуют себя ущербными, которые уверены, что у них комплексов нету, в частности, комплекса неполноценности, для таких людей наша программа будет абсолютно бесполезной, во-первых, прежде всего, потому что она для них не создавалась, а во-вторых, для таких людей, если говорить о пользе и как бы о возможности какого-то воздействия на них, то здесь больше подойдет шокотерапия, нежели какие-то реабилитационные программы.
2: Позвольте мне вступить в вашу беседу.
0: Да!
2: Я просто вот очень заинтересован слушаю. Мне показалось, что вы, может быть, видите какую-то опасность. Мы очень часто, обратите внимание, поднимаем этот вопрос. И думаем, ну как же вот на них повлиять? Давайте представим себе, что оба, ну, они и как вы сказали, этот... я знаю, о чем вы говорите, я не хочу уж производить. И их поклонницы маленькие, да?
0: Ну, да,
2: ну, ну, по сравнению с нами, гигантами.
1: Мысли. Да, на, да, самом, да. На самом деле...
0: Да.
1: Соберитесь с мыслями, пожалуйста. Только замечу, что, говоря о шокотерапии, замечательно совершенно место в этом плане можно занять передача Маранси, кстати, которая именно как бы выполняет эту функцию, позволяет человеку вдруг внезапно осознать, где он находится. И, возможно, ему будет настолько это неприятно, что он почувствует себя нуждающимся вот в такой реабилитационной программе, которую разрабатывают наши лаборатории.
0: Олег Геннадьевич, а как тут быть с аспектом нравственности? Ведь вполне возможно, что данному индивидууму слабоумному приятно вот находиться в этом состоянии анабиозе, каким-то образом просыпаться. Ну, он может быть в шоке быть. То есть мы, например, с благими намерениями выводим, да, то есть дадим ему показать, что он дебил и всю свою жизнь опирался на, в общем-то, фальшивые идеалы, созданные миром, скажем так, жадным до наживы. Ведь известно, что многие люди делают своим идеалом какой-то предмет или какое-то явление, которое искусственно рождено, там, ну, будь тот шоу-бизнес, да, будь те же фэн-клубы каких-то раскрученных.
1: Любой аналогоанатом вам смело на это приведет аналогию с таким зверем, как свиненок или свинюшка какая-нибудь, который нравится ковыряться в грязи, получает это удовольствие. И никакими клещами, даже если эти клещи за уши как бы приноровить этой свинюшке, не вытащить оттуда. Нет, даже не стоит пытаться этого.
0: Ну, а в таком случае каким образом и какие вы видите пути воспрепятствования, втягивания вот в эту лужу новых таких потенциальных свинок, сокращенно ПСов, которые... Вот он родился, да, он губка, человек-губка. Он, так сказать, формирует свое сознание на основе той информации, которой больше. А больше дебильной информации. И мы рискуем, в общем-то...
1: Здесь, да, самое время ввести такое понятие, как ниша.
0: То есть
1: нишей может быть лужа, нишей может быть стол, за который вот свинюшку из лужи вытащив, посадив, положит на него ноги свои или там еще что-нибудь и того похлеще. Вот. А как бы на самом деле ниша предназначена для каждого отдельного человека, своя от рождения, и он будет в ней находиться до тех пор, пока эта ниша человеку не надоест. Пока не надоест ему сидеть за столом, он выйдет на прогулку. Пока не надоест той же самой свинюшке в своей нише колупаться, пока она не замучается от болезней, которые ее терзают всячески, пока вот эта вот боль не станет невыносимой, вот только тогда, даже без помощи шокотерапии, она оттуда вылезет.
0: Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я напомню.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Да, но прежде чем мы поднимем трубку, Олег Геннадьевич, а может ведь случиться такое, что вот эта жуткая боль, такая еще неосознанная, да, от ну, того состояния, в котором пребывает данный, вот, данный психотип, данный индивидуум, придет слишком поздно, когда вот это протрезвление или просыпание нанесет еще больший вред, чем, скажем, неокрепшему организму или молодому дебильному организму. То есть...
1: Вы знаете...
0: Это же не выход, понимаете?
1: Вот почему же?
0: Осознание своего положения через боль, это же не совсем хорошо.
1: Это функциональная нагрузка боли и страданий в нашем мире как таковом. Как таковая. Вот... Почему же? Лучше поздно, чем никогда, есть такое понятие. Точно так же, как и сюда, очень хорошо для целостности понимания проблематики ввести другую вводную. Отрицательный результат тоже результат.
0: Вы знаете, в принципе, может быть, да, вот какой-то воспитательный аспект вот в этой боли есть. Но я тут немножко не уверен, если эта боль возникает сама по себе. Потому что мы проводили эксперимент, несколько особо буйных молодых людей, в общем-то, отлавливали на улице и при помощи профессиональных спортсменов, в общем-то, те попросту говорили, лупили их по носу один раз. Вот этот удар по носу, он настолько людей, ну, обескураживал, что он их моментально, вот вся агрессия пропадала, и начиналась только забота об этой части тела. Человек сразу становился мирным, тихим, за исключением некоторых особо буйных особей, которые...
1: На которых шок не действовал.
0: Да, начинали рвать рубаху. Там нам приходилось снимать с них штанцы и накладывать туда, в общем-то, все те отходы животных, которые мы находили на улице. Одевать снова и шлепать. Да,
1: доводить дело до конца.
0: Да. И вот это уже максимальные меры. Они тоже утихали, становились милыми, добрыми и шелковыми, да? Так где же вот эта мера? Ведь, по идее, ну, по носу это, ладно, это повседневно случается.
1: По носу точно так же, как и снять штаны, точно так же,
0: это
1: как...
0: Это разные вещи!
1: Вытянуть... Нет, это все одно и то же. И точно так же, как и вытянуть за уши и произвести шокотерапию, это все одно и то же. Вопрос о мере. Дело в том, что мера у каждого человека своя, и каждому человеку нужна своя доля страдания, своя доля боли в том числе, точно так же, как своя ниша, свое время и т.д. и т.п. Все свое. Человек есть мера всех вещей. Вот и все. Каждому свое. А вот там, где начинаются подтягивания за уши, притягивания, уговаривания, а еще хуже того, шлепки как бы и шокотерапии, это то самое место, где начинается вот нарушение этого главного закона о мере.
0: Олег Геннадьевич, а вот, скажем, если эта мера будет, ну, в какой-то степени универсальна, хорошо ли это? То есть, ну, скажем так, ведь есть в этом случае риск добиться одинакового результата у большого количества, вот, скажем так, обдебиленных. И в результате мы получим некий такой пласт, который интеллектуально находится значительно более в таком развитом состоянии, нежели до, скажем, вот этой вот терапии, да, и он может сообща каким-то образом объединиться, восстать и сделать, в общем-то, такую психореволюцию. То есть... Мы дадим, в общем-то, интеллектуальные силы, да, опасность. Вот,
1: я считаю, что не стоит этого бояться совершенно, потому что если будет такой порыв, опять же, который будет похож своим скачком на эволюционный переворот, переход количества в качество,
0: но...
1: то это, опять же, в любом случае будет положительный процесс, который по своей сути не может принести нехороших плодов. То есть все равно какой-то элемент творчества будет присутствовать, а значит, жизнь будет продолжаться, а значит, как бы все зашибись.
0: Да, Рустам, конечно,
2: простите, давай. Кстати, если эту хорошо слаженную всю систему, которую можно также условно разделить на фетишистов и их фетиши, представить как некий симбиоз, то есть эти фетиши и, собственно, существуют, чтобы развлекать фетишистов, а фетишисты для того, чтобы было кому хлопать этим фетишам. Нам-то, собственно говоря, что за них додел. Это определенная каста, которая занимает определенную роль в жизни и живет по своим законам. У нас все совсем другое, и я думаю, что все будет так продолжаться и впредь. И вот тот психический взрыв, о котором вы сказали... Если я вас правильно понял.
0: Да, я бы даже сказал психоапокалипсис.
2: Спасибо.
1: Продолжаться будет до поры, до времени, до меры.
2: Да, а может и вообще не начнется. Ну, потому что, мне кажется, есть какая-то определенная закономерность, которая не позволит ему начаться, и она... хотя, конечно, соглашусь с вами, Олег Геннадьевич...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. В том плане, что... Нынешнее время, которое наступает сейчас, вот на нашей, не знаю...
1: Многострадальной
2: планете. Многострадальной планете, да, правильно. Да, да. Слово-то какое, не сразу вспомнишь-то. Оно очень сложное, конечно. И то, о чем предупредил Александр, оно, конечно, может состояться. Но мне хотелось бы, конечно, в первую очередь думать, что с определенной сложившейся закономерности этому произойти не позволит.
1: Слово было трудно найти, потому что оно как очки рядом, и как бы невозможно и долго их искать, поэтому мы на ней, на этой планете находимся, поэтому так сложно сразу же найти определение того места, где мы находимся, многострадальная планета. А вот, Александр, по поводу места, где вызывают какие-то дискомфортные ощущения, то грядущее возможное последствие вот такого интеллектуального переворота в нашем бездушном обществе, так это то, что вот эта волна, которая поднимется от эволюционного скачка, она, безусловно, поднимет очень много ссора, ила со дна, вынесет.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Это может быть неприятно, но сама волна-то, это же...
0: Я, кстати, подумал сейчас о том, что, может, действительно, мои опасения в этом смысле напрасны, поскольку вот это неожиданное просветление, да, которое у них настанет, оно, соответственно, вызовет и новый уровень восприятия друг друга. Да. Новый уровень восприятия друг друга, кстати. И восприняв друг друга в новом качестве, они начнут каким-то образом испытывать неведомый доселе дух соперничества, который помешает им объединиться. То есть каждый будет считать, что он очищен значительно тщательнее, нежели вот
1: И наступит сосед. Рай здоровой конкуренции.
0: Да, да. То есть не то, что там раньше там вот в первой своей стадии, как типа там он мне там не долил, я его за это убил, да? А начнет другое. Ага, вот он читал Гегеля с Фейербахом, к примеру, а я вот только Фейербаха. То есть, ну вот такая здоровая, в общем-то, конкуренция действительно.
1: Это полезно все. Полезно. Это все нужно. Это все хорошо. То есть бояться, в принципе-то, нечего?
0: Я считаю, что пришло как раз время послушать все-таки телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да. Я хочу добавить следующее ко всему вышесказанному. Все, что было сказано до этого, конечно, интересно. Но есть еще такой аспект. Вот представьте, вы берете лист бумаги, какого-нибудь журнала, страницу, грубо говоря. Угу. Он после типографии, свежеотпечатанная. Внимательно рассматриваем какое-нибудь рекламное фото. Какая реклама, это совершенно не важно, ведь это не сублимация того, что я говорю. Так вот, мы внимательно рассматриваем издалека или вблизи. Рассматриваем вблизи, мы видим множество мельчайших точек разноцветных. Так вот, общество подобно всему этому. Если его рассмотреть издалека, то мы видим общество. А если рассмотреть вблизи, мы видим каждого отдельно взятого субъекта. И все, что творится с этим отдельно взятым субъектом, это не что иное, как некий цвет. Вот на этом самом листе после типографской краски. Вот.
1: Каждой точке свою нишу.
4: Совершенно правильно.
2: А я, простите, бы еще добавил, кто бы нас отвез туда, вот далеко, чтобы мы оттуда на все это общество посмотрели.
1: А вот представляете, как четко тем, кто работает на типографии.
0: А мы, кстати, вот да, называем, мы типографщики, называем это между собой пикселями. Собственно, вот действительно согласен. Причем в последнее время проводятся такие эксперименты по изучению цветовой палитры того или иного, в общем-то, той или иной страны, да, с целью... Ведь очень многое зависит от, как ни странно, от того, что люди на себя одевают в летние месяцы, да. К примеру...
1: Пикселюры всякие, аксессуарные.
0: Да.
1: Замечательно, да. Вот, нет, все-таки очень хлебное место. Вот, как бы вот ни у кого вот, и здесь присутствующих нету знакомых, которые на типографии вот, работают. Очень бы хотелось бы устроиться. Хлебное место такое теплое.
0: Типография самая. Ну, вредная, безусловно.
1: Вредная, да, конечно. Ну, а зато какие плюсы?
0: Да.
1: За потребовать молока за вредность, а зато польза неимоверная какая.
2: В общем, очень много таких плюсов, о которых даже говорить сейчас, наверное, не стоило бы, потому что очень мало их, а народу идет много.
0: А следующий телефонный звонок, да, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам просто беспредельно.
5: Здравствуйте, господа ученые.
0: Здравствуйте.
5: Вот, уважаемые господа ученые.
0: Да.
5: Меня интересует, значит, все, что связано с самоотверженностью ученых. То есть настоящих ученых, не просто истории, как они погибали во имя науки.
0: Или вот как наш водолаз, вот вы знаете, который до сих пор, кстати, уже 8-й год пошел, извините, что вас перебил, да? Но он 8-й год живет вот там, и, в общем-то, мы подводим, отводим, приносим, пишет книгу также, продолжает. Уже 4-я часть вот-вот выйдет, записки подводника.
5: Это очень интересно.
0: Конечно.
5: А вот присутствующие в студии ученые могут рассказать о случаях гибели настоящих ученых во имя опыта? Ну, не такие банальные случаи, как...
0: Ну, как вот которого молнией убили.
5: Ну, вот типа того. Ну, не то, что Павлов, он погиб в сторняжной мастерской от пса,
0: да.
5: Шелушейка.
0: Да,
5: но...
0: да.
5: Вот если вы сталкивались, вот ученые, жизнь и смерть, пожалуйста.
0: Понятно, понятно, спасибо.
1: Это такое ученое безумие.
0: Ну, тем не менее, вопрос был задан, Олег Геннадьевич, если в вашей практике это как бы...
1: Не, ну я, нет, это не был вопрос, потому что я себя ученым не считаю, а наоборот, как бы всячески отпихиваюсь всеми имеющимися у меня конечностями от этого лыбака. Вот, потому
0: ну,
1: что...
0: Ну, вообще, да, извините, я просто неправильно, наверное, сдал.
1: Я, не, на самом деле, я как бы все равно принимаю вопрос, потому что и о нем аналогоанатомы знают, что сказать, а скажут они то, что любой аналогоанатом — это никто иной, как реинкарнированный ученый, после того, как он от своего безумия ученого погиб.
0: Я вот могу рассказать интересный случай. Он, правда, ну, не связан, скорее всего, с, скажем так, совсем с учеными. А просто дело в том, что один человек, он взял с собой из библиотеки, это действительно реальный случай, книгу, вот новую книгу одного модного автора Пелевина. Книга как раз называлась, вот как же она, «Поколение Пепси-то», где вот, я не помню.
2: «Поколение под знаком.
0: Да, да, да. Вот.
1: Beverly Kills.
0: Она, то есть книжка сама в остром таком переплете, то есть достаточно жесткая. Вот. И он ехал, читал ее на коленях.
2: С Фиделем, да.
0: Да, да, да, да. И в автомобиле, в Рафике. Ну, обычно это маршрутный, вот, который ездит туда-сюда, туда-сюда. Вот. И произошла авария. Вот эта книжка проткнула ему живот, и он умер.
1: То есть фактически Фидель Кастро ему как бы подпортил существование.
0: Нет, там этот Че Гевара.
1: Че Гевара.
2: Простите. А вот, кстати, да то, что вы сказали...
1: Беверли Киллз. Это как же этот знаменитый актер-то? Рейнджер американский. Как
0: который дерется.
1: Да, ну, сериалы про него делают очень модные. Как его зовут? Ну, помоги.
2: Шварценеггер?
1: Нет, нет, нет.
0: Я знаю, это там...
2: А вот у них замечательный китайский какой-то актер. Я был, но он трагически
1: вот
2: погиб.
1: Вот...
2: И...
1: Он упоминался.
0: Ли Брюс такой был вот, замечательный артист. И, да, потом...
2: Мне кажется, Олег Геннадьевич не их, да, именно?
1: Норрис как-то. Норрис.
2: Норрис, да, я тоже помню, что он Норрис.
1: Ну, ну да бог с ним.
2: А, Чук.
0: Чеки Чан.
1: Да, Чак Норрис Энтерпрайзес, Беверли Киллз, вот из этой книжки. Вот чей удар его и убил, этого человека.
0: Безусловно. То есть, вот как говорит, потом, ведь масса таких случаев, когда человек не обязательно ученый. Вот можем ли мы считать ученым, только ученого, которому принадлежит какое-либо открытие, да? Или мы можем считать ученым человека, который интересуется вообще чем-то, то есть даже вот алхимиков, ведь известно, что многие школьники без всякого, ну, скажем так, злого умысла смешивают различные химические реактивы просто из чистого любопытства. Мы можем их тоже назвать учеными своего рода, да?
1: Безусловно. Вот мой учитель главный, его звали Шепот Мурлыкч.
0: Клизмочка, я знаю. Я знаю.
1: Да, он... Все время его так звали, потому что он все свои самые главные вещи, постулаты, мне шептал все время. И нужно было все время тихо-тихо себя вести для того, чтобы
0: услышать. Это, кстати, кличка была, фамилия-то настоящая, а шепот кличка.
1: Так вот он был алхимиком большим.
0: Да, да.
1: И я ему очень благодарен, потому что фактически он сделал меня счастливым, потому что научил видеть вместо камней под ногами золото, в общем-то, а вместо обыкновенных гор — горы драгоценных камней.
0: Угу, угу.
2: Кстати, мне еще вспомнилось, вот когда вы заговорили о том, что ученые погибают иногда нелепой смертью. Эти гениальные изобретатели, да, вот как вы сказали, неважно, он ученый или он просто изобрел. Человек, который изобрел колесо, сколько их было? Изобретатель или ученый? Кто?
0: Который что изобрел?
2: Колесо, допустим. Мало кто знает, что колесо и испанский воротник изобретались всегда и везде одновременно. Это, раскопки, вот как я читал, я не знаю, какие-то специалисты этой области, показывают, что проходило это практически одновременно, потому что окружающие люди этого гения понять не сразу иногда могли. И просто-напросто... изобретенное, да, дереве колесо, оно просто-напросто одевалось на голову этому великому ученому, и получался испанский воротник, и только потом, когда оно уже покатилось, а он упал уже, увидели, и кто-то из них все и догадался, как это
0: полезно,
2: катится. Вот бывают такие. За лирическое.
0: Да нет, конечно, ничего. Таким же образом мы можем расценить первооткрыватели еды. Ведь известно, что до того, как, например, люди стали солить опята и с хрустом употреблять их под водочку, дикое количество вот этих ученых, и в том числе первобытных, сдохли как мухи. Вот. Именно такой ценой заплатило человечество за эти самые маринованные опята. Мы их тоже можем считать учеными, естествоиспытателями. Да.
1: Безусловно, тот же самый ученое безумие. Вот это вот.
0: Вот это интересная тема, да, порыв, да. Я думаю, вы какой-то пример хотите.
1: Вы пример вот замечательный привели, Александр, я не смогу его переплюнуть.
0: То есть вы имеете в виду, который только сейчас про грибы?
1: Про опята. Просто так сочно чмокнул этот пример просто.
0: Сейчас тогда прервемся буквально на 5 минут для прослушивания пьесы, а затем вернемся к нашей беседе. Соответственно, поскольку время встречи с нашими гостями потихонечку подходит к концу, сами понимаете, время позднее, у вас еще есть возможность о чем-то спросить Олега Геннадьевича Тузова. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Олег Геннадьевич и замечательный Рустам Каимович. Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот я хочу рассказать, напомнить, вернее, всем радиослушателям, что замечательного водолаза зовут Ефим Шмель.
0: Нет, вы перепутали, но это, в общем-то, не важно.
6: В принципе, конечно.
0: Его зовут не Ефим, далеко.
6: Не важно. Не Шмель, конечно.
0: Да, что вы хотели узнать в нашем...
6: А я хотел бы Александру вас узнать, можно?
0: А, конечно.
6: Я вот недавно проезжал на своем ЗАЗ-968 мимо метро Профсоюзная. Заметил возле...
0: Харрис, давайте сразу так. То, о чем вы сейчас будете спрашивать, не моих рук дело. Я давно не занимаюсь ларьками.
6: Тут вообще не по ларьке абсолютно.
0: Тогда извините, да, говорите.
6: Я вообще
0: простите,
6: у ангара заметил, в общем, трех или семерых там человек, я не знаю.
0: Да.
6: Вот, одетых в пионерские галстуки. Угу. А повязаны эти пионерские галстуки были поверх формы пасхального зайца почему-то.
0: Угу.
6: Вот, форма была зеленого цвета. Вот, а их возглавляли вы, Александр, кстати. Угу. Вот, и эти лица, значит, носили в этот ангар мешки, коробки и пакеты с рыбьими плавательными пузырями, сокращенные РПП. Вот. Причем, Александр, как я заметил, одеты вы были в пижамные рейтузы, вязаный свитер и тапочки вьетнамки. Вот. А я подумал, значит, поскольку раз вы так одеты по-домашнему, что, скорее всего, этот ангар ваш жилое помещение ваше.
0: Понял, Харрис. Сразу хочу сказать, чтобы не тратить время, спасибо за звонок. Это был не я, безусловно. Очень много людей похожих, особенно люди в пижаме с заспанными физиономией. Там не то, что отличить там, что это за человек, визуализировать его нереально. Иногда и пол нереально визуализировать. То есть Харрис, конечно, ошибся. Давайте все-таки ближе к сути. Ближе к сути нашей программы. У нас гость Олег Геннадьевич Тузов, доктор налогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности. Вот все вопросы к нему.
1: Но не их пример.
0: Конечно. Но это так оно и есть. Сапожник без сапог. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Дело в том, что как раз я представляю тот самый классический случай размножения воинствующего ПТУшника,
0: да,
7: который сейчас происходит просто-таки с геометрической прогрессией и необыкновенной скоростью. 10 лет назад я занимался чистым искусством. Меня увлекали такие проблемы, как теория полугруппы под полугрупповых решеток, изучение непрерывности в чистом виде, алгебраические и топологические проблемы. Это абстракции в чистом виде, и должен вам заметить, что ничего более светлого и красивого в своей жизни не встречал. Это были самые, что ни на есть, прекрасные годы в моей жизни.
0: Как я вас понимаю.
1: Что же произошло?
7: Произошло следующее. Шоу-бизнес. Этот страшный и, с другой стороны, на первый взгляд, необычайно яркий и привлекательный мир, он всосал, то есть я, наоборот, был всосан этим самым ужасным, как оказалось, на поверку миром.
1: То есть вы не потребитель, а вы так карамелька оказались, карамелькой.
7: Сейчас это уже практически невозможно определить, потому что границы размылись, и я тоже стал частью вот этого самого шоу-бизнеса. Фактически каждый четверг я провожу в клубе «Пропаганда», прыгая там до утра и до потолка. Пишу романы, достаточно короткие, емкие, но в то же время на потребу публики. И у меня в коллекции несколько тысяч пластинок популярной музыки, как можно выразиться, хотя, в общем-то, это, конечно же, не совсем популярная музыка, но в любом случае это шоу-бизнес, совсем не то, что я слушал 10 лет назад. Тогда
0: Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Да, чтобы...
7: Меня зовут Михаил.
0: Михаил, я просто так немножечко, чтобы не... Ну, скажем так, не отвлекать Олега Геннадьевича каким-то образом. Да? То есть мы поняли вашу проблему. Спасибо большое.
7: Да, поймите, вот что...
0: Да-да-да, понятно. Все понятно, спасибо. Ситуация в том, что вот это звонит всего лишь один из всосанных. То есть всосанных огромное количество, но они, в отличие от позвонившего, да, как-то стесняются говорить либо о том, что их всосало, либо считают это в порядке вещей. И вот это...
1: Мало того, что... Да. Мало того, что, извините, что...
0: Да ничего, как бы... конечно. Да что...
1: Стесняются об этом говорить. Они как бы еще пытаются как бы нейтрализовать это неудобство и дискомфорт тем, что вот чем закончился рассказ, это

0: к Олегу Геннадьевичу.
1: Говорите, конечно же.
0: И к...
1: К Рустаму Каримовичу.
0: Точно, точно.
1: Совершенно верно, да.
0: Значит, вопрос первый. А к Олегу Геннадьевичу. Значит, вот я как бы постоянный слушатель программы «Маранси». Вот, сам не даст соврать.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: И я, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас составить мой психотип. Вот на основании внешнего вида.
2: Слепить?
0: Почерка.
1: То есть,
0: да. Прямо сейчас.
1: Понятно, хорошо, спасибо.
0: А еще у меня вопрос к Рустаму.
1: Рустаму Каримовичу, потому что человек пожилой, давайте все-таки будем уважительно относиться к его седым этим.
0: Понятно. А вопрос, значит, такого характера. Вот Александр тут говорил по поводу дебилизма.
1: Да! Конечно.
0: Вот, а вопрос, значит, состоит в следующем. Вот я, допустим, мне, допустим, нравится программа «Монмаранси», и я никогда не считал себя дебилом. Угу. Вот, а в свете выше всего сказанного я вдруг подумал, а не являются ли дебилами люди те, которые слушают как раз программу «Монмаранси», а не те, которые с упоением слушают «Бделок» и т.д. и т.п. Вот, ведь у них своя правда ведь.
1: Понятен вопрос, понятен. Спасибо, спасибо.
2: Он опять начинается морока по поводу того, что такого внимания не заслуживает. Откровенно. А по поводу психотипа, если вот слепить,
1: да,
2: то...
1: Да, вот это... Ну, хотя бы, может быть, знаете, как вот... Сейчас я вам дам комочек.
2: Больше,
1: вот этот, возьмите
2: больше...
1: вот этот комочек, вот из него. Это жевательная резинка, но ее жевала красивая девка у нас.
2: Больше двух мазков все равно не получится.
1: Ну,
2: как бы у меня слишком мало исходного материала, тот,
1: ну,
2: который
1: хотя
2: есть,
1: бы основные черты,
2: его
1: чтобы,
2: достаточно да, будет исключительно только на то, чтобы предложить, вот, извините, вот забыл, как зовут, человеку попробовать себя в амплуа позер, вот, с которых лепят, как они называются?
1: Натурщики.
2: Натурщики, да. Вот,
1: натурщики.
2: Мне кажется, здесь карьера обеспечена у человека.
1: Понятен, понятно. Рустам Каримович, да?
3: По поводу аудитории программы «Монмаранси» и этих опять, как вы сказали, мне кажется, у вас просто собственное представление о том, что такое дебильность и дебил. А мы называем, скажем, одни вещи этим словом, а вы другие. Отсюда вы и предполагаете, что их можно поменять местами. Совершенно верно. Дайте бага.
2: Вопрос о том, кто на самом деле дебил, а кто не дебил? Как назвать аудиторию, которая слушает передачу? Как, какой ярлык на нее навесить и так далее и тому подобное? Это все вопрос вот впустую, он ни о чем.
3: Да, его можно рассматривать с любых позиций.
2: Это вот и есть итог и любой вывод будет похож своей формой на что угодно, но будет откровенно понятно, что слеплено оно из жвачки, которую мне предложил в качестве материала Александр.
1: Я, кстати, еще хочу сказать, что вы заметили, как я, ну, так скажем, тактично молчу. Почему? Потому что речь идет, прежде всего, о программе, которую я как-то замутил, да, затеял. И, исходя из этого, мне просто даже и нескромно как-то заниматься.
3: Правильно, и надо молчать не надо, потому что ваши слова, Александр, могут быть интерпретированы совершенно иначе, нежели то, что вы хотели сказать. А вам, в принципе, все равно, правда? Поэтому здесь... не надо и нахерать. То...
2: Здесь Венедикт Ерофеев по этому поводу замечательно в своем произведении «Москва петушки» заявил о том, что кто, как не мы, сами знаем о себе, насколько мы хорошие. Мало того, мы еще об этом должны и повсеместно, и везде заявлять, потому что никто этого не сделает лучше, чем мы сами.
1: Чем мы сами,
2: правильно?
1: Да, безусловно.
2: Да что?
3: Если кто-то эти думают, что мы плохие, а мы знаем, что мы хорошие. Это же ничего не меняет.
2: Совершенно верно.
3: Да?
2: Точно так же, как ничего не поменяет, если мы окажемся дебилами, в конце концов.
3: Да.
1: А, Рустам Каримович, вот к вам вопрос. Вот вполне возможно, что вот те люди, которые... Ну, мы часто видим их на отечественной сцене, если говорить о музыке. Вы все-таки искусствовед, да? И вот мы чувствуем какой-то фальш в их исполнении, какие-то вот эти хореографические, пафосные позы. Может быть, их нельзя за это винить. Может быть, это просто есть проявление любви к самим себе, к милым. И вот такой нарциссизм, он просто

0: как бы является... ну, защитной реакции тушки, да?
1: Странная форма. Вот вы скажете, что да. Значит нельзя винить? Винить как, ни в коем случае нельзя.
0: Конечно, извините,
1: зато можно посочувствовать.
0: Может быть, ему сочувствовать не стоит, поскольку они...
1: Если хочется,
0: они имеют же уникальную возможность, да, создавать в себе иммунитет против, вот, скажем так, срамоты посредством... отсос от энергии, извините, у аудитории.
1: Да. Само соприкосновение со срамотой, оно вызывает некоторую такую, некоторое сожаление. У меня, по крайней мере, ну, такая у меня реакция, как бы.
2: Я уже говорил, кстати, с вами по этому поводу. Пусть эта система существует сама по себе. Отсосанные туда и назад, неважно. Они так и будут туда-сюда циркулировать. Поэтому...
1: та самая жвачка. Жуешь. Вкус давно пропал, а как бы... А инерционно, как бы ком катится, жуешь.
0: Ну, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер, уважаемый.
0: Добрый вечер, уважаемый.
3: Вот вопрос к вам, Александр, и к гостям.
0: Да-да-да, говорите, можно.
3: Ну, как вы считаете, дебилизм – это вообще явление врожденное или же благоприобретенное? И передается ли он воздушно-капельным путем?
0: Спасибо. Ну, по мне, так это все-таки в том контексте, в котором мы вот обсуждаем эту тему, это все-таки приобретенное, потому что, опять же, я не зря в начале нашей программы, если вы внимательно слушали, говорил о людях-губках, тех, которые строят свое внутреннее «я» на основе получаемой вот информации. Причем какой информации больше, соответственно, вот на ту волну они и настраиваются. Посему, на мой взгляд, конечно, дебилизм — это приобретенное.
1: Такая, да. А если в контексте рассматривать проблематики передавание болезни путем воздушно-капельным, то в большей степени зависит еще и от того, насколько сквозняки имеют место быть в помещении. То есть, насколько помещение проветриваемо?
0: Да, да. Рустам Каримов, вы что-то хотели добавить?
2: Да, еще... Ну, вот то, что... ну ладно, потом добавлю. Да, может, музыку поставим?
0: Да, сейчас ненадолго прервемся. И уже совсем немного времени остается у вас для общения с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Геннадьевич Тузов, специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Соответственно, вы можете еще звонить и задавать им ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Доброй
4: Александр.
0: Ночи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня, как у постоянного слушателя вашей программы, вопрос следующий. Вот только что затронутые вами актуальные темы замороченности, всосанности и, если не ошибаюсь, какая же еще там...
1: Клонирование.
0: Да.
4: Есть ли из них выход, насколько опасными являются эти проблемы? Может ли человек, пораженный этими недугами, разморочиться, раздебилиться и рассосаться?
0: Или вы хотите, наверное, сказать, что он будет просто притворяться, скажем так, раздебиленным, а реально, в общем-то, ничего не изменится, да? Ну, то есть вы это предполагаете, что такое возможно вообще?
4: Вы знаете, я не являюсь специалистом в данной области, полностью полагаюсь на мнение приглашенных вами экспертов.
0: Понятно, хорошо, спасибо.
1: Опять же, как бы экспертом себя не считаю, но имею очень четкое мнение по этому вопросу. Во-первых, вовсе вышеупомянутые темы или болезни, в кавычках, о которых только что вот говорил наш радиослушатель, они не являются, по моему мнению, болезнями. Это они не могут поразить человека. Они являются таковыми, насколько человек сам решит для себя, что они являются его болезнями. Да. А очень много, и в большинстве случаев, это не что иное, как средство и способ для человека быть счастливым. И в этом случае это вовсе не болезнь, а наоборот, как бы, источник.
2: А я хочу добавить, что если он и почувствует необходимость поворачивать совсем в другую сторону и меняться, да, на все эти 385 градусов, то он, если он найдет, так сказать, направление, куда, ну, куда, что, этот конец-то противоположный осознает, то вот он автоматически двигаться и начнет вообще помимо своей воли, дойдет до того и вернется обратно, и не будет, в общем,
0: то есть будет производить там такие, насколько вас понял, маятниковые движения, то есть войдет в, скажем так...
2: Да.
0: Ну, это, кстати, тоже мы постоянно видим, вот есть же и всосанные, причем да, бывает даже так...
1: Особенно вот источник, да, для счастья, для многих, я очень много знакомых, именно вот это вот движение всасываемости является для них источником такого, можно сказать, счастья, ихнего такого человеческого счастья.
0: А, причем тут ведь нужно сказать еще следующее, что они, и это вполне естественно, за маятниковое вот это позитивное движение принимают движение всоса и выброс назад. То есть вот они, их, значит, всос произошел, они затем выкарабкаются и снова подходят к этому же, извиняюсь, всасывающемуся гигасфинктеру. Другие-то бегут, а они подходят. И при этом, вы знаете, еще какой есть момент, Олег Геннадьевич, что удивляет, что они, ну, это все делают с таким немножко геройски печальным видом, дескать, мы-то пострадали, нас-то всосало, да, а сами так около этого всоса, около сфинктера и трутся, и трутся, и трутся, и не отгонишь их оттуда пряником медовым.
1: И это самозабвение доходит до таких пределов или лимитов, или наоборот, как бы горизонтов, с которых человеку кажется, что вот эти вот характерные движения маятниковые, не что иное, как ритм вселенной.
0: Конечно, конечно. И мало того, что, то есть, например, они созваниваются с какими-то там своими товарищами, они говорят, ты знаешь, у меня было видение. Вот ведь как.
1: Да.
0: Ну что, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: И вам также, да.
5: Это, в общем-то, Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, Вася.
5: В общем-то, у меня первый вопрос к Рустаму Каримовичу. А не был ли он знаком, в общем-то, в свое время, случайно, с Василием... забыл фамилию, но он что-то на «К» начинается.
0: Угу. Хороший вопрос.
1: Был знаком с Василием К?
2: Василием К. Вот сразу вспоминается Василий Ра. Василий Ша. Василий Ра.
0: Да.
2: К. А что сказать нельзя, что слух вообще
1: фамилия? Пансион богов просто.
2: А зачем вам вообще-то надо? Да. Зачем вам знать, это не понимаю. Вы знаете, он же его специально К сказал, не хочет говорить. Все, знает оно, пусть.
0: Ну, я бы на вашем месте признался бы, что знаю, потому что было бы спокойнее всем. Потому что если Василий К выйдет из-под контроля, то неизвестно, что случится. А так вы вроде нет.
2: А кто его знает? Я просто пока не догадываюсь, о ком речь, понимаете?
0: Ну, вообще, да, осторожно.
2: Осторожность, пусть он знает.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
0: Доброй ночи.
6: Это Грудничище.
0: Здравствуй, Валентина, а вы как-то охрипли?
6: Да, ну просто я давно уже дозваниваюсь.
0: Я понял.
6: Я, к сожалению, вот не получил ответа по существу.
0: Угу.
6: В прошлый раз. Меня, значит, интересует вот что. Вот критерий сам принадлежности, либо нет, к дебилизму. Вот ведь аудиторию там сделок и прочих никогда, ну, вероятно.
1: У нас жвачка кончилась уже, извините.
6: А?
1: Жвачка просто кончилась.
6: Я к Рустаму Каримовичу.
0: Понятно.
6: Вот они, вероятно, не задаются подобным вопросом, но зато они точно знают, кто дебил на самом деле. А вот то, что я думаю, не дебил ли я, и есть ли критерий, вот этот самый эталон принадлежности, либо нет?
0: Ну, вы знаете, извините, тут есть такой момент еще. То есть вы, например, можете, ну, скажем так, восклицать. То есть восклицать, дескать, ничего не понимаю, вот так говорить, да? Вот, то есть вы тоже как бы являетесь в данном случае усомнившимся, да?
6: Так.
0: Понимаете? А усомниться в чем-либо, это вовсе не значит, что как-то вы самокритично подходите. То есть, ну, усомниться в чем-либо, либо, это не значит спросить, дебил ли я. Вот, да. Вот в чем момент. Поэтому вы не могли бы уточнить, да, вот что.
6: Нет, а я имею в виду не дебил ли я, а мы, да. Вот я как бы такой собирательный.
0: Мы нет.
6: Термин. Вы нет.
0: Извините, опалил.
6: А еще я хотел сказать, что я сегодня видел двух байкеров, и у одного из них был трехколесный, в общем-то, байк.
2: Модельный дебил называется.
6: Вот, ну, как вот самодельный.
1: Интересно. Дебилы не мы.
0: Спасибо,
1: не хорошего. Мы дебилы. Я не знаю. Дебилы не мы не дебилы. Мы не дебилы, дебилы не мы. Мы.
2: Вообще непонятно. Пусть он сначала скажет, быть дебилом хорошо или плохо. А еще бы я ему дал совет. Ну,
0: а вот, кстати, вот вопрос. Я думаю, мы как раз вот зададим Олегу Геннадьевичу. Вообще, вот действительно, может быть и хорошо, вот, хорошо как-то перейти в иную стадию, трансформироваться на какое-то время, чтобы понять, как они смотрят вот на
1: вопрос, стены. Коль уж вопрос был не ко мне, но я все-таки позволю себе как бы заметить, что на самом деле я, по крайней мере, не найду для себя окончательного ответа на этот вопрос, потому что мы сможем его узнать только из первоисточника, а первоисточник, он нем. То есть, как бы, дебилы они не мы.
0: Ну, в принципе, ведь истинный художник, истинный творец, так же, как и истинный ученый, он обязан, мне кажется, перевоплотиться в какой-то момент в изучаемый объект. Так, к примеру, автомеханик должен почувствовать себя автомобилем, который его чинит, да? Вот, скажем, да, энергетик для должен этого, почувствовать себя реактором и так далее.
1: Для этого нужно почувствовать себя в цирке. То есть не то, что ты живешь жизнью как бы какой-то, вот, а то, что ты находишься в цирке на самом деле. То есть жизнь театр, там, как классики говорили.
2: А кем тогда, вот интересно, следует и схеме, Александр должен почувствовать себя философ, допустим, или астроном, ну, не космосом, никак. Забавно. Да. Кстати, мне кажется, там уже снизу звонит, это не мешает.
0: Ну, в принципе, да, сейчас тогда...
2: Спасите, пожалуйста.
0: Да.

0: Я очень часто моего опоссума.
1: И я рад приветствовать в нашей студии профессора, замечательного человека, замечательного ученого, ученого с большой буквы, профессора Семки Ивановича Михайлани Гонопольского, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Здравствуйте, Семки Иванович. Как вы перенесли дорогу вот, и все-таки из Петербурга в Москву?
2: Ну, дело в том, что сейчас достаточно просто стало с дорогой из северной столицы, собственно, в центральную.
1: Из Пальмиры.
2: Да. Да. Вот. В общем, нормально. Единственное, что по такой, наверное, старой доброй традиции, вот этот вот запах, который ощущался мною.
1: Ну, он и сейчас ощущается, да. Впитан вещами.
2: Да, это вот как бы он порождает эмоции, о которых как раз и хотелось бы сегодня поговорить.
1: Да, наши радиослушатели присылают огромное количество писем, в которых просят именно рассказать о эмоциях и способах их выражения. Вот, в частности, наш один из самых достойных и постоянных радиослушателей Папик Гарикович Нолбандиан, Цивилька. Вот это непонятно, Цивилька, это как бы он или она, но тоже постоянно вот как бы приходят письма. Все как бы спрашивают о том, что такое эмоции и каким образом эти эмоции изменились, вот, и вообще о динамике изменения эмоций вот, с течением лет. Ну, то есть, ведь, например, те же люди в 73-м году, предположим, на какую-то вещь реагировали совершенно не так, как современные. Ну, и так. То есть, вот я предлагаю изначально, как бы, если позволите попросить вас дать какое-то объяснение, что такое эмоция, чтобы уже нам было от чего отталкиваться в нашей беседе.
2: Да, ну, безусловно, в общем-то, слово «эмоции», оно происходит от латинского «emovio» или «emotum», что, собственно, в дословном переводе звучит как «возбуждать, волновать». Жизнь человека, как, собственно, и любого более-менее организованного организма, будь то бактерия, либо же хомячок, связано с эмоциями, поскольку эмоции, строго по определению, это есть не что иное, как субъективно окрашенные переживания индивида, вот, которые отражают значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия. То есть это какая-либо внешне выраженная реакция объекта, изучаемого нами, вот, на происходящее с ним изменение. Будь то какое-либо воздействие на непосредственно тело, вот, либо же на происходящие с ним какие-либо метаморфозы.
1: Тогда я хотел вас попросить, может быть, каким-то образом проанализировать с точки зрения вот, описания эмоций следующую ситуацию. До того, как мы с вами встретились, я тут заглянул в промежутке между разгрузочными работами в один из баров, который тут находится. Сидел, подтягивал пиво, смотрел на дождь за окном. Вот. И вошла парочка, значит, что он такой толстый, с усами очень, а она типа какая-то, ну, обычная. Вот. Он пошел к стойке, а она вот типа стала садиться за столик соседний рядом со мной, как бы, и я заметил это действие, она отодвинула стул, я думал, ну, сейчас она сядет. Нет, выяснилось, что это она отодвинула стул ему, потом она прошла, этот столик обогнула, выдвинула стул, туда все положила, ну, я имею в виду тушку свою, и вот продолжала сидеть. Вот в данном случае, ну, понятно, что выдвижение стула для себя, это не относится к разряду эмоций, это просто
2: условный рефлекс.
1: Да. А вот меня как раз заинтересовало вот выдвижение табуретки для толстого с усами.
2: Дело в том, что вот этот вот выше обозначенный вами толстый с усами, он, по всей видимости, вот как я могу для себя сделать вывод, обладает такой способностью подчинять эмоциональные, в общем-то, переживания своего партнера, будь то партнера в половых отношениях, либо же партнера по бизнесу или по какой-то общественной деятельности, своей воле. То есть в данном случае можно говорить о том, что он выработал в своей, в общем-то, вот этой вот подруге такую вот зависимость от него, которая выражается вот в данном случае в такой вот гиперугодливости.
1: Ну, в данном случае, опять же, то есть это проявление с его стороны эмоций, вот выдвижение ей табуретки, или это все-таки проявление вот ее эмоций? Это
2: вот как бы двоякая картина, поскольку она выражает тем самым свою покорность, вот, а тот вот усатый, я думаю, что он как бы виду, конечно, не подал, но в глубине души он был удовлетворен этим жестом. То есть я думаю, что в его голове родилась такая сакраментальная идея, как, ну вот, один из вариантов может звучать приблизительно так. Ну вот, потратил деньги не зря. Либо же, так сказать, не зря потратил время на обучение.
1: Там было еще и следующее действие. Значит, он заказал себе где-то там грамм 100 коньяка какого-то, а ей заказал мартини со льдом. Вот, они сидели там, немножко попивали. После этого я услышал какой-то ляск, опернулся, значит, влево и увидел, что он, значит, свой коньяк вылил в ее мартини, так все это смешал и прям выпил залпом вместе со льдом. А хотелось бы узнать вот эту эмоцию. Что же все-таки эмоция? Это уже не условный рефлекс.
2: Да, это совершенно вы правы. Здесь это уже не имеет места
1: условного рефлекса. И еще сразу хотел бы спросить вас. Вот этот, как бы он был толстый, с усами и такого черного цвета, немножко индусского даже, я бы сказал, вида, хотя очевидно, что...
2: Азиатского.
1: Ну, не совсем, скорее ближе вот к индусскому все-таки, да. Вот, вот такая эмоция, и вообще все вот это, все вот эти действия свойственны, или они были, например, рыжему, слегка прыщавому, высокому и худому.
2: Очень интересная трактовка. Я думаю, что нет, поскольку, как установлено было нами на кафедре в результате долголетних, в общем-то, исследований, внешняя окраска человека, то есть окраска волос, бровей, усов, как, собственно, и наличие таковых, является следствием переживаний, которые отразились в момент становления личности, либо же в момент, в общем-то, появления на свет. Что касается вот первой части относительно смешивания в одной посуде нескольких видов напитков, тут я вам могу сказать, что он просто действует классическим методом дрессировки. Вот все цирковые артисты, которые занимаются, достигли успеха в дрессировке животных, они все, в общем-то, консультировались у нас, поскольку эмоции животных достаточно схожи с эмоциями человека.
1: И детей,
2: их проявления. Да, в первую очередь. Вот. Но об этом несколько позже мы скажем. А что касается, вот здесь я могу прокомментировать это так, как он, так сказать, показал ей пряник сначала, вот, а потом, смешав и выпив, оголил кнут. Вот. Что теперь касается рыжины, седины вот, и остальных типов расцветки оволошения, значит, тут наблюдаем мы приблизительно такую зависимость. Наиболее эмоциональные люди – это те, у которых наиболее контрастно окрашено волосы. То есть вот навскидку вы можете определить, допустим, по насыщенности окраса вот головной заволошенности, о том, какой степени эмоционален человек. То есть если волосы практически угольно-черного цвета, либо же огненно-рыжие, то есть каких-то таких очень насыщенных, в общем-то, окрасов, то здесь мы имеем место с ярко выраженной эмоциональной реакцией на все типы раздражителей, то есть на стенические, астенические, вот, и, в общем-то, эпикритические. Вот, то есть вот так вот. А если вы хотите, можно поподробнее вот о зависимости, то есть какие эмоции свойственны блондинам, какие рыжим, какие брюнетам, если
1: это интересно. Ну, в принципе, это, я думаю, очень интересно. И даже более того, мне хотелось бы еще вернуться к этой парочке, вот к толстому усатому,
2: да-да,
1: индусской внешности, вот к ней. А вот я же не зря сказал, что он усат. То есть в данном случае усы — это тоже ведь как бы выплеск какой-то энергии,
2: конечно,
1: попытка
2: конечно,
1: как-то заявить о себе, ведь не просто как люди носят усы. Вот,
2: безусловно.
1: Вот скажите, пожалуйста, а как можно большее количество причин, на ваш взгляд, по которым люди вот отращивают усы? Ведь, во-первых, я просто сразу хочу сказать, во-первых, это действительно не особо красиво, назовем это так. Во-вторых, там застревают козявки, вот, зимой это брешется в сосульки, в такую, ну, и так далее, виснет борщ на них, пельмени, вот, ну, сами понимаете. Вот. Но все-таки, тем не менее, огромное количество вот народа с вот эту губку отращивает. На ваш взгляд, от чего это происходит? Что это?
2: Я расскажу, остановлюсь на этом поподробнее. Вообще, как бы современная психиатрия разделяет 4, в общем-то, типа или этапа формирования эмоций. То есть протоплазменный — это первый как бы этап, это бессознательный этап, это формирование эмоций, значит, в утробе матери.
1: То есть еще как пуповина здесь.
2: Да-да-да-да-да. Вот. Дело в том, что вот как раз на этом этапе формируется пристрастие человека вот к ношению усов и бороды. То есть какой-либо недостаток в каких-то микроэлементах, либо же витаминов на вот этой вот внутриутробной стадии развития в конечном итоге может выразиться в том, что рожденный вот ребенок, в данном случае мальчик, вот, наотрез откажется бриться. Вот. Но это как бы одна ситуация. Здесь мы можем так сказать, что это в основном, вот, если какие-то нарушения именно на протоплазменном, в общем-то, этапе, то здесь мы имеем дело с усами, поскольку наличие бороды, оно обусловлено, в общем-то, расстройством на третьем этапе. Это так называемый этап примитивных эмоций. То есть к этим эмоциям относятся эмоции органического характера: боль, гнев, половое чувство. Значит, что здесь происходит? Как правило, ну, поскольку речь идет о бороде, значит, мы говорим о мужчинах.
1: А вот извините, пожалуйста, да. Семки Иванович. Вот борода, и ведь, в принципе, это продолжение усов. Ну, с какой-то...
2: Не совсем.
1: То есть борода, это является как бы такими очень большими усами, то есть, скажем так, запущенный форма психического
2: расстройства. Борода — это продолжение
1: расстройства.
2: Бакенбардов. Вообще, насколько современная медицина характеризует. То есть это продолжение как бы ушной заволошенности, если быть более конкретным.
1: А вот тогда, может,
2: продолжение ноздревой.
1: А скажите, а вот там, может быть, мы еще затронем тему бакенбардов, и в связи с этим вот у некоторых народностей развиты пейсики. Вот можно было бы это как-то тоже...
2: Дело в том, что да, это присутствует, но я хотел бы немного вернуться к бороде.
1: К бороде, да.
2: Вот. Так вот, на этапе формирования примитивных эмоций, это этап где-то с 5 до 6 лет у ребенка. Вот. То есть тут, возможно, какие-либо нарушения, которые впоследствии отражаются на неудовлетворенности собой человека, поскольку внешние какие-либо другие выражения они, собственно, не приносят достаточно удовлетворения. То есть, ну, в общем, по большому счету, никто на этого человека не обращает внимания. Вот, и дабы как-то выделиться в среде себе подобных, будь то армейский, в общем-то, коллектив, либо же, значит, коллектив...
1: Ну, например,
2: мужской замкнутый
1: танцы,
2: коллектив,
1: танцев,
2: да. Либо же исполнители танцев. Любой замкнутый мужской коллектив со своим определенным уставом, вот, там имеет место вот пристрастие людей к ношению бороды. И это, значит, на наш взгляд, это, в общем-то, обусловлено тем, что вот в этот период, где-то с 4 до 7 лет, ребенок не получал достаточного воспитания по каким-то, в общем-то, отдельным... Значит, каким-то отдельным фрагментом имел какие-то угнетения со стороны родителей, либо же неуживчивый был в коллективе, вот, в детском саду.
1: То есть у него возникали
2: впоследствии,
1: проблемы.
2: Да, впоследствии это, в общем-то, вылилось в то, что вот он вынужден носить бороду для того, чтобы чувствовать как бы внутреннюю сбалансированность.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как бы ваш коллега, но с другой стороны одновременно и оппонент в постоянных научных спорах, доктор психологии Едвига Сергеевна Леонгард, которая, кстати, тоже является большим другом нашей программы, но у вас есть некоторые такие несостыковки какие-то, то есть постоянно эти споры происходят.
2: Нет, ну мы с ней, в общем-то, пикники проводим вместе, но в чисто научном аспекте у нас это есть некоторые
1: взгляды. Вот как бы она как раз считает, что ношение взрослой мужской особи человека усов и бороды, это является ничем иным, как такой генетический протест ребенка против мокроты внутриутробного мира матери. То есть там все слишком гладко, все слишком так влажно и все слишком, вы понимаете, сглажено. Вот она говорит, что, естественно, ребенок пытается в силу, ну, то есть как в данном случае индивидуализировать себя. Вот и происходит как бы в силу, опять же, генетической только памяти, когда он выходит наружу, вот отрост этот, он представляет, как бы он этой щетиной там внутри выделялся.
2: Ну, вы очень достаточно хорошо обрисовали мировоззрение Едвиги. Я бы хотел тут сказать следующее. Ведь вы не говорите о том, что Едвига профессор патологоанатомии. В общем-то, поэтому и все ее как бы выводы о наличии каких-либо патологий в организме, она объясняет прежде всего не психическим аспектом, а, в общем-то, соматическим, то есть все у нее как бы идет не от души, а от тела. Ну, кстати, поэтому она, конечно...
1: Я немножечко, если вы не обижаетесь, но все-таки нужно нашим радиослушателям пояснить.
2: Ее точка зрения имеет право на жизнь.
1: Да, и еще нужно пояснить, кто все-таки такая Едвига Сергеевна Леонгард. Это действительно женщина, патологоанатом, которая самая первая, ну так получилось, что ей поручили вскрытие тела Валентины Вениаминовны Котомка, всем печально известной женщины, которая как бы умерла, будучи беременной. И как раз, когда Едвига Сергеевна вскрывала, вот, то обнаружила, что там двойня вот, мальчиков, и у обоих уже усы и борды. Это такой аномальный совершенно случай, который вошел в историю патологоанатомии.
2: Да, его еще именуют случаем Рибо.
1: Да-да-да.
2: То есть дело в том, что это действительно один из уникальных случаев, который описан вот в практике именно уважаемой Едвигой. Это действительно уникальный случай, поскольку вот, то есть, но с другой стороны, она вот получила возможность обосновывать все свои предположения на этом случае. Но это случай единичный, так сказать. А оглянитесь по сторонам взрослых людей, носящих бороду, то есть как бы тех субъектов, на которых основываю я свою теорию, их намного больше.
1: Да, ну, кстати, бывают же и совершенно лысые люди, как груднички.
2: Безусловно, безусловно. В этом плане
1: то есть люди
2: я могу сказать, я могу сказать, что это эмоционально сбалансированные люди, выдержанные, то есть все их эмоции находятся, в общем-то, в равновешенном состоянии. Эти люди никогда, в общем-то, без достаточных на то оснований не ударят вас топором по голове. Вот. И при вождении автомобиля они не позволяют себе выпить лишнего. В общем, это достаточно трезвые и, так сказать, нормально мыслящие люди. Поэтому ведь и так мало посмотреть среди инспекторов ГАИ лысых людей. Очень мало.
1: Очень мало. А скажите, вот как бы немножко опять же вернемся. Кстати, я вот сейчас подумал, вернее, вспомнил, вот ничего не говорилось о зубах, о наличии зубов у этих двух грудничков котомка. Вот,
2: видимо, их не было, поскольку
1: не упоминались, да?
2: Я просто, к сожалению, не могу вам сказать, да, по-моему, не упоминались. Но, скорее всего, их не было, потому что вот в этом вот протоплазматическом, в общем-то, периоде, этапе становления эмоциональных, в общем-то, критериев личности, достаточно сложно организму одновременно генерировать и волосяной покров, и, собственно, кальциево-костный. То есть что-то одно.
1: А скажите, вот вы сейчас описали как бы, ну, такие усредненные эмоции людей лысых.
2: В общих чертах.
1: Ну, да, совершенно в общих чертах. А вот взять как бы людей, оволошенных бородой, усами и бакенбардами.
2: Да, кстати, про бакенбарды я не договорил. Прошу прощения, я остановлюсь, да?
1: Да, конечно.
2: Вот, значит, бакенбарды, то есть наличие бакенбардов, как правило, Я не скажу, что это в 100% случаев, но в 99,5% это совершенно точно. Вот это, значит, говорит о том, что человек недостаточно развит был в четвертом этапе становления. Вот. Чувств, это этап абстрактных эмоций, то есть самых высших эмоций, это такого плана эмоций, как моральные, интеллектуальные, этические, эстетические. Вот. Как правило, эти люди называют себя эстетами, хотя они не правы, собственно, по определению. Так вот, наличие бакенбардов, как им кажется, значит, возвышает их в глазах окружающих. Вот. Делает их как бы более интеллектуальными, интеллигентными. Хотя на самом деле, вот вспомним того же самого Чарльза Диккенса, самые, в общем-то, грязные обитатели злачных мест Лондона носили бакенбарды. И да, в то же время современные молодежные певцы, которые зарабатывают сумасшедшие гонорары, в общем-то, не считают зазорным для себя иметь то же самое. Я не знаю, так сказать. Вот налицо явно выраженные патологии.
1: И противоречия серьезные.
2: Да, а как бы дело уже, наверное, слушатели и как бы воспринимать это.
1: Следующий вопрос, который как бы напрашивается сам собой. Среди людей вот, серьезно оволошенных бородой, бакенбардами и усцами, как бы, как правило, здесь, ну, в европейской части нашей страны, очень редко можно встретить представителей преступных группировок. Ну, да, как правило, вот, преступники, они все-таки
2: предпочитают... За исключением двух-трех.
1: Да, двух-трех, кланов. Которые... Ну, да. Вот. Тогда, как, например, взять тех же каких-то чеченских персонажей, уже героев просто истории. Вот, а там обратная сторона. То есть, чем это объясняется? То есть, либо генетика европейской расы и тамошних обитателей так различается. То есть, получается, что в этих двух случаях совершенно разные эмоциональные выражения.
2: Ну, безусловно, идут, безусловно. Не
1: могли бы эту тему нам пояснить?
2: С удовольствием. Да. Дело в том, что нельзя так... Некоторые радиослушатели, может быть, сделали вывод такой о том, что вот все, всяк, у кого борода, тот, в общем-то, чуть ли не олигафоры. Нет, так, конечно, строго судить нельзя.
1: Ну, Карл Маркса не назовешь.
2: Нет, но дело в том, что приблизительно 50 на 50. Вот.
1: Так, ну,
2: вот,
1: да.
2: Все дело в разнице становления вот этих вот, собственно, нарушений эмоциональных. Если человек целиком заволошен, как вот помянутый вами, да, чеченский, в общем-то...
1: А, вы это имеете в виду? Я думаю, вы уже перешли на тушку.
2: Нет, пока я имею в виду...
1: А, репку только,
2: да.
1: Понятно.
2: То есть, если он просто не ухаживает за собой, не бреется, это, в общем-то, нормально, так сказать. Это некоторый аспект проявления лени. То есть, ну, здесь
1: я... На самом деле, так творческая лень.
2: Да-да-да-да. То есть, я бы не назвал это какой-либо патологией. Когда мы видим вот это вот навязчивое ухаживание за бородой, то есть, выщипывание отдельных волосков, придавание определенной формы, вот, выстригание усов, там, значит, подбривание волос над верхней губой и, наоборот, отращивание их под нижней, это, конечно, уже свидетельствует о патологии. Что же касается в данном случае вот мусульманских боевиков, то здесь мы имеем дело с четвертым этапом, опять же, то есть с этапом бакенбардов, выражаясь, собственно, моим языком. Для них очень важно показать себя сильным, мужественным, боевитым. Да.
1: Да.
2: То есть свидетельствует это о том, что они овладели таким, в общем-то, искусством, как искусством абстрактных эмоций. То есть их возбуждает не только наличие там горячей похлебки, либо же обнаженного женского тела, а какие-то еще и возвышенные, в общем-то, аспекты, как то оголенный меч или восходящая луна. И тут, конечно, в общем-то, как бы выразить внешне при всей скудости мусульманских, в общем, средств для выражения себя. Вот одно из таких вот наиболее доступных и в то же время уважаемых в их, в общем-то, сообществах проявлений, это вот есть проявление, да, волошение именно верхней части вот тела, в частности, головы.
1: Понятно. А скажите, вот, собственно, среди европейской части населения нашей страны, как правило, полное волошение вот черепной коробки и снизу, и сверху, и со всех сторон имеют люди так называемых творческих профессий, художники. Безусловно. Или какие-то журналисты, которые постоянно вертятся около пальцев политиков. То есть, вот очень бы хотелось знать, зачем тогда им таким образом выражать свои эмоции, когда они все-таки не в мусульманском мире, тут гораздо больше палитры, этих, через которые можно выразить их. Как это объяснить?
2: Здесь существует псевдо, как бы, псевдоволошение. То есть это волошение не искреннее, а эрзац. Дело в том, что вот эти вот околополитические, так скажем, журналисты и молодежные вот эти художники, которые стремятся получить высокие гонорары, не обладая никакими творческими, собственно, потенциями, они привлекают к себе внимание как раз вот такой нестандартной, как им кажется, внешностью, хотя, в общем-то, что там нестандартного, вы, вот я в Москве здесь бываю нечасто, но всегда с удовольствием, ну, правда, из окон автомобиля наблюдаю за попрошайками на улице Тверская, они практически так же заволошены. Вот обратите внимание. Да. То есть, а почему-то вот эти вот творческие, как они себя называют, люди считают уместным. На одном уровне с ними.
1: Опять же, ведь смотрите, большое количество людей, занимающихся разными мистическими делами, тоже, как правило, все заволошены. И,
2: особенно женщины, вы заметили. Вот я включил какой-то канал, по-моему, третий в Москве находясь. И я, у нас, слава богу, не показывают в Санкт-Петербурге. И я просто увидел какое-то ужасное засилье каких-то непонятных дам. Постбальзаковского возраста, старающихся активно омолодиться. Хотя, в общем-то, ну, видно, что женщина не молодая, совершенно не обладает никакими научными степенями, не окончила, не имеет, наверное, даже и высшего, и даже, наверное, среднего образования. Ну,
1: может быть, закончила ветеринарную
2: свечку, возможно, там, гадает на каких-то свечах и, в общем-то, говорит о том, что она кого-то приворожит, что-то заворожит. Вот. И в то же время...
1: Это еще вероятно, что там было прочтено некоторое количество книг по астрологии из серии «Популярная книга».
2: Может быть, да. Это все псевдонаучная болтовня. Здесь я бы просто... Меня единственное, что порадовало там во всем, что вот очередной раз я убедился в том, что как я был прав 20 лет назад, когда, в общем-то, начал разрабатывать основы вот этой теории. Вот. И действительно, у этих женщин практически большинство я обнаружил, даже вот, несмотря на все чудо московских гримеров, которые работают на телевидении, обнаружил волошение верхней губы.
1: Да, практически.
2: И наличие таких псевдобакенбардов, то есть у женщин они менее выражены, но все равно выражены.
1: Причем вот это
2: стремление создать верхние... высокую прическу, оно как раз вот этому и соответствует. То есть надо компенсировать как-то себя этим людям, поэтому они любым путем пробиваются в эфир, отращивают себе какие-то безумные волосы длинные.
1: Нет, но здесь вот как бы хотелось сказать, что как бы чем женщина вот такого возраста и занимающаяся таким вот сомнительным, в общем-то, ремеслом,
2: да,
1: чем безусловно. Она может выделиться? То есть, естественно, что она пытается создать себе монументальность, как хотя бы прическе, да?
2: Да, вот, кстати, посмотрите на их телосложение. Это все достаточно монументальные девушки.
1: Монументальные,
2: хрупкой, да. Женственной там не встретишь.
1: С другой стороны, вот здесь, опять же, непонятность некоторая. То есть, естественно, ей хочется выразить как-то еще вот свои эмоции, которые не находят выхода и не применяются где-то действительно в деле. И она как бы перестает следить за растительностью на верхней губе. Она, как правило, у них очень редкая и, наоборот, внушает какое-то вот неприятное чувство.
2: Да, правильно.
1: То есть не внушает доверия.
2: Вы понимаете, она не то, что перестает за ней следить, она наоборот. Она подсознательно, на подсознательном уровне, конечно, она утром, подходя к зеркалу, как бы и хочет выщипать вот это вот то, что у нее там произрастает. Но что-то ей как бы говорит, что ни в коем случае этого не делает. Да, потому что, как им кажется, то есть вот наличие этих вот, собственно, ростков, вот, оно поднимает и в глазах аудитории, в конечном итоге это выражается в их доходах, то есть в конечном итоге она как бы подпитывает свою вот эту вот, свою уверенность в том, что это нужно.
1: Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим наш разговор, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
3: Что такое за звуки, а?
4: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михеланин-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Речь у нас идет о эмоциях, способах их выражения через растительность, внешний вид и так далее. Вот хотелось бы вернуться все-таки опять же к волошению головы, то есть к бородам, да, да, к усам и к бакенбардам. Вот, как правило, неотъемлемой частью вот этого такого вида волошения, такого вида выражения эмоций является ношение очков. Вот, скажем, человек без очков при полной растительности воспринимается как-то неадекватно, тогда как человек в очках и при бороде, это уже откровенно...
2: Да, намек... Самодостаточен, да, как он уже... считает, подчеркиваю. Да. То есть мы уже... совсем иначе думаем.
1: И уже откровенно как бы вот он выражает этим свой творческий подход ко всему, к чему он притронется. Но, как правило, опять же замечено, это либо околополитические журналисты, да, которые как бы уже либо по возрасту, либо как бы, ну, непонятно по каким причинам, не могут сами войти в политику, вот они около, жмутся около политиков. Вот. Либо это какие-то музыкальные и так далее журналисты, искусствоведы, которые, как правило, тоже печатаются в журналах далеко не...
2: массовыми тиражами издающихся.
1: Да, да, то есть какие-то мелкие журналы.
2: Я это просто одним словом охарактеризую этих людей, как людей, которые стремятся как любыми способами, в общем-то, показать себя. Угу. То есть ярким примером здесь может служить, ну, как бы, из мужчин, я думаю. Ну, в общем, сами знаете. А из женщин это, то есть ярчайший представитель, это ведущая программа «Я сама, все три». Вот.
1: А их там три?
2: По-моему, да. Вот. Так что касается конкретизировать, да, наверное, нужно?
1: Да, да. То есть вот как бы немножко пояснить, вот не слишком ли много эмоций? Ну, то есть, понятно, человек, когда сердится, он там может махать рукой, да? А здесь и борода, и усы, и плюс очки. Причем
2: просто,
1: да,
2: все объясняется. Да. Дело в том, что существует такая досужая, в общем-то, байка. Да это, в общем-то, не байка, это на самом деле так, о том, что вот журналисты, они в жизни не такие, как мы их все представляем, а вот они подавленные, там еще какие-то. На самом деле объясняется все это простым и звучным медицинским термином, как дисфория. То есть в 99% случаев это люди, страдающие дисфорией, поясню. То есть это злобно-тоскливое настроение с переживанием недовольства собой и окружающими. В первую очередь, конечно, собой. Вот. То есть выражается это в реакциях гневливости, ярости с агрессией, отчаяния, суицидальными
1: даже так,
2: тенденциями. Да, ну это как бы известно достаточно. Так вот, перебью вас, все-таки докончу мысль. И дабы эти люди, дабы компенсировать эту дисфорию, люди, в общем-то, пытаются представить для самоудовлетворения, в первую очередь, себя этакими рубах-парнями, вездесущими, востребованными, в первую очередь, людьми. Вот. И, но все равно, понимаете, чем дальше они продвигаются, если так можно выразиться, тем грустнее они кончают.
1: А скажите, вот опять же все та же Едвига Сергеевна Леонгард поясняет вот такое странное сочетание прически лица, ношения очков и рода деятельности. Прежде всего какими-то, ну, назовем их так, ошибками молодости. То есть, ну, например, человек в молодости там, ну, много пил, гулял, и каким-то образом тусовался с какими-то художниками, с музыкантами. Часть этих художников, музыкантов выбилась куда-то в люди, а он так и остался ни при чем.
2: С бородой.
1: Да.
2: Даже тогда этот остался с бородой.
1: Да. И в результате он как бы одевает очки, и куда ему деваться? Он становится политическим журналистом и так далее. Вот, да. Согласны ли вы с этим утверждением, госпожи Леонгард?
2: Да, вот, знаете, с этим согласен, потому что как раз она взяла на себя смелость это утверждать только после консультации со мной. В данном случае мы совпадаем, поскольку во мнениях, поскольку, ну, посудите сами, то есть нормальный человек, который самодостаточен и в истинном смысле этого слова, он не нуждается в каких-либо выражениях себя внешним образом, то есть наличие бороды, там, бачков, как они любят говорить, или усиков, либо же какой-то яркой цветастой одежде. То есть эти люди, они, собственно, и без этого обладают теми достоинствами, за которые их уважают. Те же люди, о которых мы сейчас в данный момент говорим, то есть журналисты, либо же какие-то творческие люди, псевдохудожники, поскольку...
1: Псевдожурналисты.
2: Псевдожурналисты, вот именно, да, псевдопевцы, да, даже можно сказать. Угу. Вот, поскольку действительно... Понимаете, тут вообще сложный вопрос, как бы, о творчестве, поскольку на все аргументы психиатра эти люди как бы противопоставляют довод о том, что, ну, вот, а мою же картину купили, значит, я востребован. Ну, понимаете...
1: Или, например, у меня врачу... есть удостоверение.
2: Да, да, да, кстати, да. Но мне-то как врачу, тем более врачу, который как бы лечит души, это в некоторой степени, ну, грустно это слышать, поскольку, понимаете, они, эти люди занимают достаточно высокое положение подчас в обществе, и не так-то просто вызвать к нему психиатрическую неотложную помощь для того, чтобы вот этого целого журналиста с бородой в очках, подчас даже с рыжей бородой, доставить, в общем-то, госпитализировать, ну, как лечебное она... учреждение для того, чтобы просто спасти его. Спасти, да.
1: Бы, да,
2: да. Да, да. Вот. Тем не менее, вот, не далее, как на прошлой неделе, один известный художник, в общем-то, обратился, как сейчас модно, стало, значит, на консультацию психоаналитику, то есть ко мне. Угу. Вот, и я просто сразу понял, что тут конкретный случай амбивалентности, вот, но сделать я ничего не мог, то есть, потому что этот человек мне говорил о том, что он, вот, мои картины есть у Горбачева,
1: угу,
2: вот,
1: мои
2: картины есть у Ельцина, и, значит, я, угу, хороший художник, хотя, тем не менее, по анамнезу, то есть четко, да, не менее 6 месяцев изоляции.
1: А скажите, Семке Иванович, вот к вам не обращались ли за консультацией, ну, если мы уж так взяли обсуждать людей с растительностью, вот как раз та категория людей, то есть отойдем немножко от политики, от журнализма, отойдем вот в область мистических таких дел, не обращались ли вам за помощью вдруг неожиданно какие-то там колдуны и так далее, там, подобные, которые тоже вот в растительности.
2: Да, один обращался.
1: Вот, а каким образом это происходит? Вроде бы он... Или он честно пришел и сказал, да, честно говорит...
2: он анонимно. Дело, ага, было анонимно, то есть обстоял приблизительно так. Мне уже порядка где-то в 2 часа ночи позвонили домой. Вот, и, собственно, пообещали большие деньги. А сами понимаете, моя как бы работа по основной специальности, она не такая уж высокооплачиваемая. Да, да. Потом нам необходимо закупать грызунов для опытов. Опять же, некоторые препараты.
1: А сейчас все это на свои деньги, да, делается. Да, я,
2: нет, ну, слышал, понимаете, это государственные деньги просто очень... Бюджетное финансирование очень слабое. Поэтому для того, чтобы... Я вот сейчас пишу докторскую. Вот. И для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, иногда приходится подрабатывать.
1: Ну, да.
2: Вот, тем более случай как раз совпадающий с моей, собственно, практикой. Вот.
1: Это вот с колдуном, с этим.
2: Да-да-да.
1: Или,
2: да,
1: как, да, он, ясновидящий, по-моему?
2: Нет, он, тот был колдун.
1: Колдун.
2: То есть, как правило, ясновидящие, то есть они женского рода.
1: Ага, это, понятно, понятно.
2: Это конкретное заболевание, в общем-то, оно свойственно только женщинам. Вот, а мужчины, они колдунами называют себя.
1: Понятно, вот, я просто немножко...
2: Ну, вот он обратился, значит, к нам, ко мне, в частности, за помощью. То есть у него, я, в общем-то, поставил диагноз интоксикационный делирий.
1: Угу.
2: Вот, угу. Ну, путем, собственно... Ну что, я не буду, наверное, говорить о том, как я его вывел из этого состояния. Ну, в общем, хочу вам сказать, что перспективы у него не важны.
1: То есть,
2: до хорошего это не доводит.
1: Понятно. Семке Иванович, я предлагаю, пока мы не перешли к другим способам выражения эмоций, дать возможность высказаться и что-то спросить нашим радиослушателям. Звоните по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях профессор Семке Иванович Михеланин-Гонопольский, и речь у нас идет о эмоциях, выражаемых через какие-то внешние атрибуты тушки, одежды и так далее. Пока сейчас мы говорим о растительности. Вы можете, конечно, задавать любые вопросы нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Чувак, Чуваки, все нормально.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем внимательно.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Хочу вас поздравить с праздником.
6: Вас также.
7: Поздравить вас с новой частотой.
6: Спасибо. Да.
7: И воспользуюсь этим, вот решил два вопроса вам задать.
6: Угу.
7: Значит, хотелось бы эту же проблему осветить в том свете, как вы разделяете мужчин по отношению к цвету одежды вот по этим типажам, по отношению к цвету. А еще вот тут такая проблема, которая меня очень тронула.
6: Угу.
7: В МК была такая заметочка о том, что значит, гражданская жена покойного настроения засняла последние дни жизни этого актера великого, угу, в агонии, его смерть, и собирается по этому поводу, значит, Каннах показать, соответственно, документальный фильм. Вот странное вообще отношение к покойнику. Как, вот,
6: ну, то есть вы хотели услышать мнение Сенги Ивановича?
7: Да, конечно. Это настолько меня заинтересовало, что просил как раз по этому поводу может свое мнение высказать. Я думаю, что...
6: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что вот, может быть, у нас же будет отдельный разговор, наверное, о цветах, как бы.
2: Да, это чуть позже. Да, а что вот касается второй части, ну, что же я могу сказать? Мне кажется, жажда денег овладела уже и такой почтенной дамой, как супруга уважаемого покойного Мастрояне. Грустно это.
6: То есть вы не каким...
2: Ну, что я могу, как могу прокомментировать? Она супруга, она имеет право, я так думаю.
6: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Эмоции. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
8: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
8: Это Саша Токарь говорит. Да. Я хотел узнать, то есть, вернее, задать вопрос по такому поводу. Вот бодипирсинг, в частности, на лице. Вот, это, собственно, следствие чего? Недостаточно или недостаточности каких-либо ощущений, или наоборот, избытка их?
6: А простите, вот профессор не расслышал, что на лице?
8: Бодипирсинг. Ну, сережки там, в бровь, язык, нос.
6: А, все, понятно.
8: И еще... А, ну пока все, я позвоню позже.
6: Спасибо. Да, вот, Сенги Иванович, вот действительно вопрос, который задал нам наш радиослушатель, действительно такой серьезный. Ну, представьте себе, человека бородатого, усатого, в очках, около политического журналиста и еще с сережками там вот во всяких частях лица. Как вы? Вот таких нету, действительно?
2: Нет. Дело в том, что попытка, я не расслышал вот этот молодежный термин.
6: Персик.
2: Попытка, значит, нанести на свое лицо либо же ушные вот эти вот металлические предметы, несвойственные данному полу, исторически несвойственные, это как раз и является компенсацией вот эмоциональных расстройств, которые у людей с нормальной гормональной

0: что они, если их в какое-то замкнутое, значит, пространство поместить, они, в общем, достаточно неуютно себя чувствуют, вот, становятся замкнутыми, и проявляется, в общем-то, конкретный эффект капролалии, вот, то есть внешне это выявляется в том, что подавленность... Вот, ну, нередки, в общем-то, даже если это не прекратить это вот их скопление в одном и том же месте, то есть были проведены, собственно, нами исследования, то через сутки где-то наступает делирия, опять же.
1: Вот. Обострение.
0: Да, обострение, да, то есть галлюцинации. Вот, и если в последующем не принять кардинальные какие-то радикальные меры, то есть аминозин, вот, то, в общем-то, достаточно тяжелые. Может быть, паралич сознания, ступор.
1: Да, это, конечно, не хотелось бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ребят, сюда классно, загруз нормальный.
1: Да, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
2: Не, все отлично.
1: Спасибо. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я вот хотел задать вопрос вашему гостю.
1: Да.
3: Вот как вы объясните... то, что сейчас происходит с лидерами молодежной культуры танцевальной.
1: Танцевальной?
3: Да, то есть я имею в виду их внешний облик, как-то вот эти вот стрижки, как у детей вот раньше, по 40 копеек. То есть стрижки...
0: Молодежная она называлась.
3: Ну да, то есть вот все назад так, то есть, вернее вниз так.
1: Угу.
3: Такая короткая стрижка и все вниз. То есть это какое-то непонятное желание быть похожим вот на грудничков как-то. Вот я этого не понимаю немножко.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Семки Иванович, я так думаю, что вот все-таки такая уж совсем молодежная культура от вас немножко далека, это не в обиду, но тем не менее так.
0: Да, да, это так.
1: Вот. Ну, как бы наш радиослушатель хотел, видимо, этот вопрос, который он задал, можно обобщить. Вот даже в мире моды, да, высокой моды был такой период. Период, мода на
0: про моду мы отдельно должны поговорить, и чуть позже, это тоже очень интересно.
1: Не, но тем не менее, мода на подростков, мода на школьниц. То есть, как бы одно время были такие сиськастые бедрастые, вот, а потом
0: теперь
1: как бы...
0: мальчукового типа. Это...
1: Да, и здесь
0: как
1: же...
0: раз во времена моей юности это было. Это 69 по 76-й вот этот.
1: Ну, я помню, я смотрел, у вас вот любительское, вы снимали камерой.
0: Твиги это называлось.
1: Да.
0: Вот сейчас это возвращается. Я это, в общем-то, характеризую как капрофагию. Вот.
1: Я просто сразу вспомнил, что такой же диагноз вот ставили Генриетте Варфоломеевне Шерсти. Она пришла какая-то очень расстроенная, серьезная, и даже взяла отпуск вот на какое-то время. Потому что капрофагия — это страшная вещь. Да. Вот.
0: Ну, дело в том, что действительно у Шерсти... был редкий случай, то есть она обращалась на нашу кафедру.
1: Да, я помню, вот, она ездила специально.
0: Собственно, на ней и сделала кандидатскую себе, если быть честным. Ну, я могу,
1: а если уж быть совсем честным, то именно благодаря Генриетте Варфоломеевне, вот как бы и мы с вами познакомились.
0: Да,
1: вы,
0: да,
1: вот,
0: безусловно.
1: В нашем эфире гости.
0: Ну, понимаете, что касается все-таки капрофагии, тут все, в общем-то, в мире взаимосвязано. То есть весна приходит за зимой. Также и лето за, собственно, весной.
1: Да.
0: Также как бы и полногруды доярки сменяются тщедушными библиотекаршами.
1: Угу.
0: Вот. И этот процесс, он, в общем-то, протекает и связан. Возьмите всю историю человечества. Постоянно идет вот это вот обновление. Вспомните эпоху Рембрандта. Какие там были пышногрудые красавицы, которых он отобразил в своих картинах, и которыми наслаждаются сейчас эстеты.
1: Ну, а все-таки вот такое стремление у молодежи сейчас вернуться в грудничковый возраст, это как бы, может быть, как раз попытка противопоставить себя и свой внешний вид вот бородатым.
0: Все верно. Нет, не совсем так. То есть отчасти так.
1: Не, ну здесь... согласитесь, что
0: да,
1: как бы молодое поколение, оно так или иначе чувствует на себе постоянный гнет со стороны вот так называемых солидников, бородачей. Да,
0: да.
1: То есть как бы раз он бородатый, значит, он уважаемый. Да.
0: Все правильно. По сути своей, явление одного поля. То есть наличие бороды, то есть

0: Также, как и ее отсутствие.
1: Ее культивирование, да. И вот культивирование серег, либо же какой-то вот отличительной одежды, вот этих вот блестящих штанов, вот, и коньков на колесиках, прикрепляемых к ногам.
0: Да.
1: Вот, это все, в общем-то, одного поля ягоды. То есть это стремление, как кажется, для субъекта, для индивидуума, не слиться с толпой. Но опять же, вот возвращаясь к выше мною сказанным, если субъектов одного типа, тех же конькобежцев, либо же вот этих вот в блестящих штанах, замкнутое помещение и одного приблизительно типа поместить, то в течение суток наступает делирий.
0: А скажите, вот, Сенкий Иванович, вы с такой, ну, уверенностью, которой я ни в коем мере не сомневаюсь, не подвергаюсь даже сомнениям, вы уже второй раз сказали, значит, о людях с пирсингом и вот об этих людях в замкнутом помещении. Что, у вас на кафедре проводились такие опыты?
1: Да.
0: Или это все-таки...
1: А, то есть... Обкатка шла.
0: Ага. Ну, а вот те, кто как бы добровольно соглашались на этот эксперимент,
1: да,
0: над собой.
1: Да,
0: то есть вы им как-то оплачивали, что, вот, его поподробнее о ходе эксперимента хотел бы
1: узнать. С удовольствием.
0: Дело все-таки том, ведь что... молодежь-то она, извините, что я постоянно вас перебиваю, ничего, она же ведь как бы все-таки пытается быть независимой, а тут вдруг как бы на тебя посадили и наблюдают.
1: Очень хорошо вы сказали, да, что она пытается быть независимой. Все дело в том, что все вот эти люди, подверженные вот этим течением, либо же отращиванию бороды, вот, все эти люди, они очень легко управляемы. То есть это своего рода зомби. И при удачном подходе, а я уж, извините, за свой 40-летний стаж научился разбираться в людях, вот, при удачном подходе они раскрываются полностью. И так вот, к конькобежцам мы, значит, нашли подход путем закупки некоторого количества пива. Вот. К сережечникам, вот, мы, значит, просто платили наличными.
0: Или наоборот.
1: Вот, в студенческих, важно, студенческих вот, группах, в вузах, в общем-то, Санкт-Петербурга, набирали людей без проблем. Потом у нас же ведь есть разрешение, сертификат, то есть вреда для здоровья никакого. А потом ведь мы, по сути, платили деньги за то, чем им хотелось заниматься. То есть для них это было вообще непонятно, они нас считали за придурков. Хотя, собственно, ситуация-то как раз обратная. А ход эксперимента такой. Вот, в одной из аудиторий была вынесена вся мебель. Вот, обита мягкой тканью для того, чтобы избежать каких-то травматических вот, последствий. Приблизительно как в центре подготовки космонавтов это делается. Вот, и были люди помещены, то есть им обеспечивалось трехразовое питание, причем вот те люди, которые заносили им еду, они были стилизованы, одеты под внешний вид испытуемых. Вот, трехразовое питание,
0: да, чтобы
1: достаточно
0: не смутить,
1: нормально. Видимо, да. То есть пришлось, там был смешной один случай, пришлось нашу официантку, пожилую же женщину, ставить на роликовые вот эти вот колесики. В общем, да, достаточно смешно было.
0: Ну, она, я знаю, она так достаточно...
1: Но, тем не менее, знаете, она уже долго у нас работает и готова пойти на, в общем-то, определенные жертвы ради науки. Вот.
0: Специально, я знаю,
1: ей
0: даже распиливали.
1: Я отметил ее в диссертации.
0: Ну, я помню, просто забыл, как ее имя, но меня удивил этот абзац, да. Ну, если вы не против, давайте мы на минуточку отвлечемся. И после маленького перерыва мы продолжим нашу встречу с профессором Семки Ивановичем Михеланиганопольским, зав. Кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Семки Иванович, вот есть ведь как бы эмоции разные. Есть эмоции неконтролируемые, есть эмоции, которые специально подготовлены для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вот скажите, скажем, обычный галстук или галстук-бабочка.
1: Да.
0: С точки зрения эмоций, что это? Это как бы неконтролируемые эмоции, потому что очень многие, например, одевают это уже, ну, как, я не знаю, как утренний кофе. Там,
1: это
0: да.
1: Витальная персонализация. То есть,
0: нельзя ли поподробнее?
1: Дело в том, что это не является патологическим отклонением, то есть это свойственно человеку. Так вот, повязывание галстука, либо же это классический галстук, либо галстук-бабочка, это, опять же, сводится к подчеркиванию своему психического «я». То есть мужчина в данном случае попытается таким образом подчеркнуть то, что он готовится вот к данному мероприятию, на которое он оделся соответствующим образом. Вот, то есть пытается создать в окружающих уверенность в том, что он, в общем-то, лоялен, лобилен. Вот, ну и вообще, так сказать, находится, выражаясь простым языком, в струе.
0: Ну, вот это хорошее слово. А скажите, пожалуйста, Семке Иванович, вот, кстати, цивилька, я вот сейчас немножко исключил из этого вопроса в своем письме, то есть, судя по всему, это женщина.
1: Это Агриппина, там, а, цивилька?
0: Нет, вот это без имени письмо как раз, просто цивилька.
1: Она у нас одно время работала, просто она, ну, может, за хищение фенобарбитала мы ее уволили.
0: Ну, это я помню, да, в те времена с этим строго было.
1: Да.
0: Вот она спрашивает, почему женщина не носит как галстук? Ну, вот в основном ведь женщина в галстуке это...
1: Ну, дело в том, что...
0: То есть это эмоциям чуждо или что-то? Например, женщина в галстуке это лучше, чем с монументальной прической, согласитесь.
1: Безусловно. Но дело в том, что женщина, так уж сложилась, более как бы эмоционально богато окрашена, нежели мужчина. То есть женщина имеет гораздо больше способов выразить свое какое-либо настроение через вот своего рода фетиши, то есть одежды. Если мужчина может позволить себе лишь смокинг, либо же костюмы, галстук двух-трех тональных оттенков, то в это же время женщина может позволить себе юбку с порядком длины, отличающуюся от максимального до минимального, полную гамму цветов, наличие такой вот буйной шевелюры, либо же сведенные на нет волосяные отростки. И помимо этого всевозможные вырезы спереди и сзади, сверху и снизу, вот сбоку и, собственно, на туфлях. Да, то есть даже ведь современная вот эта вот мода, она, в общем-то, использует давно разработанные психиатрами еще... собственно, основатель психиатрической науки Кант вывел этот тезис о том, что женщина может проявить свое, так сказать, эмоциональное настроение путем какой-либо внешней отличительной черты в одежде. И вот благодаря, используя этот, в общем-то, постулат, на котором и основана вся современная мода, видите, до чего дошло. То есть сейчас уже просто идет практически спекуляция на вот этих вот, на одежде. То есть мы видим едва прикрытое обнаженное женское тело. И вот не далее, как на прошлой неделе, я слышал, не помню, к сожалению, его имени, заявление какого-то выдающегося, опять же, не с моей, естественно, точки зрения, а как он себя характеризует, модельера, то ли это был Пако Рабан, то ли еще какой-то Пако, к сожалению, не помню. Так вот он, значит, как бы пренебрежительный, в то же время с такой нескрываемой радостью констатировал факт о том, что некрасивая женщина обнаженная, то есть обнаженная женщина просто страшна, но вот стоит на нее накинуть хотя бы полосочку ткани, как она уже обретает какую-то эротическую окраску. Так вот, дорогой мой Пако, вы не правы. Современная психиатрия опровергает начисто ваше утверждение, поскольку именно обнаженное тело вызывает в мужчине, в данном случае, то сексуальное влечение, на которое и направлено стремление женщины выделиться из, не побоюсь этого слова, толпы своих однополых коллег.
0: А скажите, Семки Иванович, мне тут пришла сразу в голову мысль, и не одна цитата, если позволите, из господина Фрейда. Ведь всем известно, что он еще писал стихи, баловался стихами. Вот я очень запомнил хорошо это стихотворение, четверостишие господина Фрейда. Кто говорит, что голая девка верх совершенства, тот просто не сведущ в чувствах эстета и мысли имеет чисто кобелье, писал старик Фрейд. Вот как бы настолько сильны сейчас уже полюса вот психиатрии.
1: Давайте углубимся в эту цитату. Да, а что есть эстетизм?
0: Ну, с точки зрения Фрейда, вот, видимо, и господина Пака, то вот одно и то же. А у вас, видимо, совсем другое
1: так
0: понятие.
1: Так вот в том-то и дело, что Пака и Зигмунд, уважаемый мной, они углубляются здесь в так называемую надстройку. Я же шлифую базис.
0: Mm-hmm.
1: Вот.
0: Да.
1: Дело в том, что, как утверждали еще известные Гайи и Верники,
0: известные очень действительно.
1: Вот. Все эмоции человека, они основаны именно на заложенных от природы, то есть генетически встроенных в нашу молекулу ДНК информации, а не в том наносном, на котором основывают все свои сумасшедшие доходы, вот все эти паки, вот, и рабаны. Угу. Вот, собственно, и все.
0: Ну, давайте ненадолго прервемся и после паузы продолжим наш разговор.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. И речь у нас идет о эмоциях. Хотелось бы перейти к первому этапу выражения эмоций. Да, к самому примитивному. И я думаю, вам как специалисту, наверное, и слово.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Вообще, что вы вообще подразумеваете под первым этапом? Это же, извините, ну,
1: В онтогенезе эмоций, собственно, как я уже говорил, 4 этапа. Вот первый этап, он характеризуется, значит, становлением личности новорожденного. Он, значит, выделяется как этап, в котором преобладание инстинктов смещено в сторону инстинкта самосохранения. Вот, то есть... основой которого, как известно, является пищевой инстинкт. То есть все утверждения о том, что гурманы – это люди, которые, опять же, с какой-то точки приближаются к высокообразованным, интеллигентным людям, отнюдь неправильно. Поскольку пищевой рефлекс – это самый примитивный.
0: Простите,
1: самый примитивный.
0: То есть в данном случае как бы вы приравниваете там кулинаров, кулинарные программы.
1: Нет, кулинар – это другое.
0: Там, рейтинги ресторанов, да, и так далее, да, вот да, к да. пакам.
1: Ну, пакам, понятно. Пакам, да. Более того, паков я приравниваю к... Паков не имеется в виду фамилии корейцев, прошу прощения.
0: Да,
1: а Пако.
0: Дарабана.
1: Да, да. Я их приравниваю, собственно, к животным инстинктам, которые на нулевой стадии онтогенеза формируются. И, собственно, вот этот человек, он может, на мой взгляд, быть уважаемым мной только за то, что он сумел вот на этом, как бы, казалось бы, в общем-то, бездарном направлении сколотить себе капиталец. Так вот, возвращаясь к онтогенезу эмоций. Значит, на первом этапе формируется вот этот вот основной пищевой инстинкт. И инстинкт, естественно, болевой. Вот он тоже достаточно серьезное влияние оказывает на дальнейший. В частности, нарушение его вот приводит к юношеской сибарее, то есть прощевизму, выражаясь простым языком.
0: А простите, тут я позволю себе вас перебить. Существует другое мнение, опять же, как правило, то есть, видимо, этих людей тоже можно...
1: Это Едвига вам насолила опять, мне кажется.
0: Нет, нет, как раз нет. Она тут в данном случае придерживается вашего мнения, а мнение разных людей, выпускающих Крыма и так далее, что это чисто из-за биологических процессов в организме.
1: Ну, в некотором роде они правы, но это как бы часть. То есть это те случаи, в которых мы видим влияние радиации, либо же отравление младенца каким-либо ядом. Я же сейчас говорю о тех прыщах, которые носят такую вот ярко-красную окраску, напоминающую издали банку Кока-Колы. Вот, то есть у нас, собственно, и именуется это как синдром Коки. Не путать с кокаином,
0: это,
1: да.
0: Это шутя тогда.
1: Нет, не шутя, это в нашей среде, то есть психиатров, да.
0: Типа как в милиции подснежники.
1: Да-да-да-да, вот. Это внутри такой ведомственный, собственно, жаргон. Так вот, что касается, значит, синдрома Коки, эти прыщи, с которыми достаточно сложно бороться традиционными методами, то есть теми вот кремами, которые рекламируют пилоты по телевидению, вот, с ними вести борьбу надо, обратясь к психиатру. В частности, вот в Москве открыт недавно центр, туда можно обращаться. Я, к сожалению, не могу сейчас вам дать телефон в эфир, поскольку это коммерческий, да, будет расценен как коммерческий ход тем же пакой, вот. Так вот, что касается этих прыщей. Дабы избежать вот молодым мамам, у которых сейчас как раз народились по весне, вот, значит, я что могу посоветовать? В первую очередь, оберегайте ребенка от контактов с животными. Не в плане какой-то санитарной безопасности, а в плане вот именно...
0: Эмоциональной консервации,
1: поскольку воздействие животных очень пагубно. на ребенка, вопреки бытующему мнению о том, что «Уй, потрогай эту собачку за, прошу прощения, усы, она тебя не укусит, или дерни ее за заднюю ножку». Вот. Вы, кстати, обращали внимание, почему вот грудничок стремится дернуть собаку или кошку за хвост? То есть вот именно на подсознательном уровне он дергает за то, за что можно, а отнюдь не за то, за что просит его мама. Так вот, если вы будете как бы культивировать вот это вот отношение к животным ребенка, то есть подергать его за хвост, то есть, то это благотворно влияет на психическое развитие младенца, поскольку это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. Если же вы будете каким-либо образом гипертрофировать эту склонность к животным, то есть заводить щенка, либо же взрослого кобеля вот дома, то, конечно, ничего, кроме как психической травмы младенца, вы не добьетесь. А зачем вам нужен 25-летний заика, у которого левое ухо больше правого?
0: А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот другой такой синдром, как-то, например, ковыряние в носу, покусывание, там, скажем, ногтей и так далее. Вот эти как бы факты, явления вы тоже относите вот к первой стадии выражения эмоций?
1: Вы знаете, что касается покусывания ногтей, тут более к четвертой.
0: То есть ковыряние... сложное все-таки?
1: Да, да.
0: Но да, это мы поскольку... потом нужно да, разобраться, потом. Потому что непонятно.
1: А вот ковыряние носу, так же, как и срыгивание, срыгивание имеет в виду не грудного младенца, а вот явление отрыжки, которое в основном развивается где-то годам к 15 и прогрессирует до 35, затем увядает.
0: А если это случается на людях и специально как бы делается громко, вот что это за эмоция? И что это за диагноз?
1: Диагноз здесь может быть один, собственно, капрофагия. Вот. А что касается, какая именно эмоция выражается вот субъектом, тут мнение, собственно, расходится. Я считаю, что это одно из проявлений пищевого инстинкта. Вот. В то же время едвига связывает это с выражением болевого рефлекса. То есть ведь отрыжка, как по ее теории, отрыжка возникает из-за перееданий, то есть вследствие чего попадает кислород в кишечник, то есть воздух. Вот. И дабы и желудку, естественно, больно. И это вот, так сказать, как бы реакция не... Она же все с точки зрения организма рассматривает, не с точки зрения психики, а с точки зрения соматики. То есть вот эта соматическая реакция организма тоже своего рода эмоции.
0: А, простите, вот здесь сразу встает такой вопрос. То есть всем известно, что Баназир Бхутто, она очень активно занимается
1: йогой. Я знаком с ней.
0: Ну, я знаю это, да. Вот ты как раз Баназир Бхутто сторонница создания искусственной отрыжки. То есть она встает на гору поутру лицом к солнцу, воздевает по-буддийски воздевает руки, заглатывает огромное количество воздуха вот этого горного и потом мощно срыгивает. Вот как бы как раз говорят, что таким образом очищается через желудок организм. И, кстати, вот по утверждениям как раз вот Баназир Бхутто, в общем-то, никаких соматических таких вот аномалий не происходит в тушке у нее.
1: Нет, но дело в том, что она преднамеренно вызывает это не после приема пищи, а, так сказать, в результате отправления какого-то религиозного культа. То есть здесь мы видим конкретный четвертый этап, то есть формирование высших человеческих эмоций. В данном случае склонность к религии. Ведь все мы знаем, казалось бы, на взгляд современного европейского человека, несколько странные стремления мусульман совершить паломничество во что бы то ни было в Мекку. И люди туда идут, на гору, значит, несмотря на пожары, бури, которые, как назло, вот совершенно случайно...
0: На обвалы.
1: Да, да, вот. Подстерегают их то тут, то там. И тем не менее, жажда отправить вот свой религиозный культ, который, конечно, уважаемо мною, но в то же время я некоторую патологию здесь наблюдаю. Она, в общем-то, ненормальна. Также и вот уважаемый мной Беназир. То есть Здесь что, что мы видим? Она, так сказать, вызывает в себе вот этот вот этот этап, благодаря которому она отправляет свои культовые, собственно, потребности. Ну, то тут, есть это не является каким-либо патологическим. Это все равно, что вот представьте себе альпинист. Тут, казалось бы, чего вот он лезет на Джомолунгму.
0: Однако, кстати, этот вопрос тоже интересен.
1: Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот это своего рода вот явление альпинизма. То есть, ну, она же перед этим, как вы отметили, залезает на гору.
0: Залезает. Ну, как вот, залезает? То есть... Ее там привозят, наверное, она все-таки важная.
1: Ну да, да, безусловно, безусловно. Когда
0: не
1: я
0: Бункин,
1: помню,
0: да.
1: Да. Но дело-то, собственно, не в этом. А я все-таки хочу сказать о том, что это искусственно вызванная как бы эмоция. Видимо, она дает ей разрядку. То есть, когда во времена, когда мы с ней достаточно часто встречались, такого я за ней не замечал. То есть, это была достаточно спокойная женщина. Вот, я бы даже назвал ее... некоторую аффектозность в ее поведении. Но, в общем и целом, диагноз у нее был благоприятный.
0: Скажите, а вот еще она объясняет, когда у нее спросили, как бы журналисты навязчивые, дескать, Баназир, зачем вы залезаете на гору, по-буддистски расставляете руки и рыгаете в громогласную сторону солнца? Анатолий с долей иронии тут уже, я не знаю, ответила, что ей приятно чувствовать вибрации организма, происходящие в момент вот этого вот извержения воздуха. Вот, на что какой-то остряк-журналист заметил это к лучшему, вы тогда выпускали его другой частью тела. Вот,
1: что но... верно.
0: Вот не могли бы вы это пояснить, потому что в некоторых странах Европы можно пукать, извините за
1: ничего
0: такое
1: страшного
0: выражение, прямо вот в общественных местах. Это,
1: это правильно.
0: Извините, тут объясняют они это единственное чем, что газы, находясь очень долго внутри человека, просто создают почву для токсического отравления тушки.
1: И не только. Дело да, в том, вот что раз... там микрофлора своя может произрасти. И бывали случаи, когда...
0: И зародится новая вселенная, да?
1: Да, при вскрытии определенного человека, который страдал частыми запорами, это была женщина.
0: Ну, по-моему, кстати, свойственно. Вот та же вот Валентина Вениаминовна...
1: Может быть.
0: Котомку.
1: Может быть, да. Так вот, при вскрытии в кишечнике были обнаружены микродеревья, вот, которые, в общем-то, произросли благодаря тому, что она своевременно не освобождала кишечник от газов. Но вернемся от физиологии.
0: Даже, грибки были какие-то, скорее.
1: Вы знаете, я, честно говоря, во флоре не очень, я больше по фауне.
0: Понятно.
1: Вот. Что теперь касается, значит, вот...
0: Беназир Бхуту.
1: Да, Беназир Бхуту. Значит, ну, опять же, вибрация организма. Видимо, все-таки, вот, видимо, она имела какую-то во внутриутробном развитии какой-то дефект, собственно. Не она лично, а вот та женщина, которая выносила. То есть в то время, насколько я помню, Беназир, она чуть помоложе меня, лет на 10. Вот. Ну, значит, приблизительно в то время был индо-пакистанский конфликт, а как мне вспоминается, она из Пенджаба родом. Вот. И там тогда как раз, по-моему, у нас в Советском Союзе Пакистан закупил самолеты МиГ-15, а Индия закупила самолеты МиГ-17. И вот взрывы этих ракет, это реактивный рев реактивного истребителя на... Представьте себе вот ее маму, да? Это же, собственно, забитая сельская пакистанская пуштунка. Вот. И тут пролетает реактивный истребитель.
0: Дикое зрелище.
1: То есть вибрация... Она передалась ей. Поэтому, может быть, что в настоящее время она испытывает разрядку, вот, как бы вызывая в себе те ощущения, подчеркиваю, не психического характера, а соматического.
0: Соматического,
1: вот,
0: да.
1: Таким образом. Угу. Поскольку вообще частота отрыжки соответствует приблизительно частоте вот рева сверхзвукового самолета.
0: А скажите, вот вы говорите Беназир, да?
1: Да.
0: Ну, я, значит, мы говорим о разных людях, да, потому что я говорил о Беназир Бхуту. Ну, неважно. Вот, я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы нашему гостю по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. Речь идет о способах выражения эмоций. В общем-то, разных способах. И пока наши уважаемые собираются с мыслями, такой вопрос хотела задать вам. А случаются ли какие-то пересечения способов выражения эмоций, скажем, первой и четвертой ступени, второй и третий? Ну, например, ну,
1: вы... Конечно.
0: Да, вот какие-нибудь примеры этого, если можно.
1: Значит, очень часто одним из ярчайших вообще примеров, описанных еще стариной, собственно, Кантом, вот, был пример, когда, помните, были такие до большевиков, еще были, как они, я не помню.
0: Краги были.
1: Нет, нет, это больше относится к революционерам. Декабристы, вот декабристы.
0: А, были такие.
1: Да, так вот, как выясняется, то есть по монографиям он это все изучил в архивах, это были прыщавые юнцы. Вот, но, то есть налицо первый этап. Налицо.
0: Налицо первый, да.
1: Вот. Но в то же время в головах напрямую присутствовал именно четвертый этап, то есть формирование уже высших эмоций, то есть дефект формирования высших эмоций. Эти люди хотели попасть в историю путем изменения строя тогдашнего в России. В России, да. Хотя как бы Ежу, Матвею Ивановичу Ежу было бы тогда уже понятно, что... Что-то мухи у вас тут летают. Вот, что...
0: Лето уже скоро.
1: Ну да. Вообще в Москве теплее, чем в Петербурге.
0: Ну понятно, там же все-таки море и все такое.
1: Так нет, я отвлекся. Вот. Да. Значит, и уже тогда было Матвею Ивановичу Ежу понятно, что раньше, чем через 100 лет, а именно чем через 95, ничего в России передвинуть не удастся.
0: Кстати, вот за это господина Ежа и повесили. Его обвинили в либерализме излишне.
1: Да, безусловно, безусловно.
0: Хотя он первый из декабристов именно. Но это, вы понимаете, о ком мы говорим, просто кличка его была такова. Ну, давайте послушаем, о чем хотел спросить вас наши замечательные радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Вы, наверное, слышали недавно по телевизору, показывали встречу с начальником научной лаборатории по исследованию бороды и тела старика Хоттабыча. Вот вы не знаете, как сейчас все это происходит? Ведь весь народ волнуется, интересно, как он, будет ли он оживать и что дальше будет происходить. Спасибо.
0: Ну, по-моему, как бы наш радиослушатель немножко нафантазировал что-то. Вы уже...
1: Это просто показывали фильм про старика Хоттабыча, это еще в моем детстве.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с воскресеньем.
1: Спасибо.
3: Христовым. И я хочу такой задать вопрос Сенке Ивановичу. Угу. Значит, вы очень часто объясняете вот ваши взгляды таким словом, как капрофагия. Не может ли быть это связано вот с точки зрения реинкарнации с тем, что с вами происходило во внутриутробном периоде?
0: Угу. Кстати, спасибо. Вопрос серьезный, потому что, как ни странно, вот этот термин, да, он с точки зрения нашей радиослушательницы, и с этим сложно не согласиться, присущ всем людям вот в момент нахождения их в утробе матери. Это факт.
1: Безусловно, да. Безусловно, поскольку исторически складывалась такая ситуация. Не всегда самка человекоподобного примата была обеспечена надлежащим кормом. Вот, и, собственно, происходило вот это явление, то есть, ну, оно происходило, опять же, на соматическом характере. А в результате того, что психически сейчас человек намного ушел от своего пращура вперед, то это как своего рода рудимент проявляется сплошь и рядом. Достаточно включить телевизор на любой из каналов, и увидите яркие примеры капрофагии. В качестве... Вот мне даже кажется, что 90% журналистов, они этим и занимаются.
0: То есть, как бы, это такая симптоматика?
1: Безусловно. Угу. Безусловно. А что касается реинкарнации, то тут как бы это слово, оно не ко мне, то есть психиатрия, оно не применяется.
0: Спасибо. 203-19-22 и ваши вопросы нашему гостю, профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый день, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел бы затронуть... Что?
0: Говорите.
4: А, да, так я хотел бы затронуть вот какой вопрос. Как известно, иногда у людей наступает состояние эмоциональной опустошенности. То есть, когда человек сидит, там пускает слюнку, взгляд у него тупой. Вот хотелось бы узнать, что вы рекомендуете таким людям.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Семки Иванович, прежде всего я хотел бы попросить вас, да не обидеться на нас, наш радиослушатель, вот это его восклицание, что вот оно, на мой взгляд, мне показалось каким-то, ну, таким достаточно эмоциональным.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: и,
1: да.
0: Вот если бы вам поставили пленку с этой записью и попросили бы охарактеризовать вот человека по этому выкрику.
1: Радиослушателя?
0: Да. Я думаю...
1: Ну, в принципе, это навскидку могу дать такой, как бы, пока вот такой предварительный диагноз. Ну, на мой взгляд, это сенильная, собственно, деменция. Вот, но это... Да не обидится на меня радиослушатель, конечно. Вот. Ну, это ничего страшного. А что касается вот по поводу слюны, чем лечить... Ну, какие-то надо применять адсорбирующие вещества, какие-то препараты, то есть либо это активированный уголь, да? Если нет под рукой угля активированного, в крайнем случае можно сходить в котельную. Но это только в крайнем случае. А если у вас в доме проживает женщина в детородном, собственно, еще возрасте, то надо позаимствовать у нее какое-либо гигиеническое средство для того, чтобы утереть то, что у вас стекает изо рта. Таким образом лишиться вот этой вот слюноотделения, то есть привести его в норму, и в то же время вот, вот процесс поиска вот этого вот средства, которым утереть, или же хождение за углем на котель, он несколько отвлечет вас, развеет, таким образом и апатия пропадет, и во рту будет сухо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, добрый, да. Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
5: Вы знаете, у меня просьба к профессору продолжить все-таки разговор, как же так выразиться, о том, что люди грызут ногти.
1: А, с удовольствием.
5: Меня эта проблема очень волнует, и я в юристе заинтересована. Поэтому, пожалуйста, ответьте, вот. Спасибо.
0: Вообще, честно говоря, если позволите, я так немножко... Мне так кажется, что вот проблему нашей радиослушательницы решил бы элементарный маникюр, потому что уже если на ногтях...
1: Ну, не все сейчас могут себе позволить.
0: Тогда я уступаю вам решение, да.
1: Ну, проблема погрыза ногтевых, она, собственно, как бы давно стоит перед человечеством. Причем, что самое интересное... Такие классики литературы русской, как Лев Николаевич Толстой, либо же Матвей Шолохов. Вот.
0: Кстати, Гоголь тоже, Шолохова, Гоголь,
1: да,
0: тоже этим занимался.
1: Да. То есть они в разные времена, в разные периоды своей творческой деятельности окрашивали факт явления, вот это явление погрыза ногтевых, то положительно, то отрицательно. То есть до сих пор человечество как бы не решило для себя в совокупности, позитивное это явление, погрыз ногтей, либо же оно негативное.
0: Вы знаете, извините, Семки Иванович, давайте сделаем так. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а после музыкальной паузы мы продолжим эту тему, потому что она чрезвычайно серьезная.
1: С удовольствием.
0: Да, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Что касается вот покуса как раз ногтей, то тут возникает как бы две темы. С одной стороны, чисто опять же с точки зрения соматической, то есть Едвиги Сергеевны Леонгард, это объясняется недостатком в организме кальция, что лично мне верится с трудом, поскольку откуда же браться с самим ногтям, то есть получается какое-то самоедство, согласитесь, да?
1: Вот. Капрофагия.
0: Да, полнейшая. С другой стороны, как бы очень важно, ведь особенно для женщин, чтобы вот покус ногтевых не перешел в покус или погрыз, скажем, мозолевых или бородавочных. Потому что, скажем, если очаровательная женщина покусывает коготок, то это может быть даже восприниматься вполне эротично. Нормально, эротично, да. Вот. Но это как бы мое мнение, мнение дилетанта, а вот мнение замечательного профессора, то есть вас хотелось бы услышать.
1: Ну, Едвига тут изначально не права, поскольку недостаток кальция ведь не при покусе ногтевых не происходит их поеда. Вот.
0: А выплев происходит?
1: Да, происходит, да. Выплев. То есть
0: это инстинктивное
1: нельзя...
0: влечение, она, видимо, имела в виду.
1: Может быть, может быть. Но, опять же, мы все-таки говорим о психических, как бы, патологиях. Я могу сказать следующее, что в период, начиная с 6 лет и кончая где-то 12-13 годами, покус ногтей, он, собственно, не является чем-либо, какой-либо патологией, поскольку это нормальная стадия становления психики, как у мужчин, так, собственно, и у женщин. Вот, что же касается покуса ногтевых уже, как, уже в достаточно взрослом возрасте, то есть где-то в период с 25 и до угасания половой функции, тут уже, конечно, мы имеем дело с патологическим, в общем-то, расстройством, которое необходимо искоренять. Вот. То есть тут существует в искоренении, как бы существует два способа. Первый — медикаментозный, вот, второй, так сказать, гипнотический.
0: А скажите, вот гипнотический способ, как бы он все-таки наверняка более эффективен и более, более кратковременный, но он и более дорогой.
1: Да.
0: Но... А медикаментозный метод?
1: Ну, вот, медикаментозный.
0: Какие-нибудь есть... простые, вот, может быть, можно ведь как-то, не, даже минуя аптеку, каким-то подручным.
1: Ну, вообще, так сказать, практикуется такая система. Ногти мажут каким-либо дурным на вкус веществом, будь то машинное масло.
0: Либо это же получается на уровне рефлексов.
1: Безусловно, безусловно. Поэтому я тут немного не раскрыл еще причины возникновения этого покуса ногтевых. Они тоже разделяются на две. Вот тот, который как бы близок к едвиге, то есть соматический, вот, он как раз и возможен, возможное увлечение путем вот применения таких горьких на вкус веществ. Ну, будь то там, я не знаю, горчица, либо же автомобильное масло Негрол.
0: Но автомобильное масло — это может отравление быть.
1: Нет.
0: Я думаю, может быть, столетник, вот что-нибудь,
1: ну,
0: из этого.
1: Что-то, да. То есть, можно хлорпротиксен. Вот, то есть, ну, совершенно...
0: Масса,
1: да, масса препаратов. Кому что... У кого что дома есть наиболее горькое, вот, то и используйте. Но прежде всего надо определить причину возникновения этого явления. То есть, если же это действительно вызвано каким-либо неврологическим, подчеркиваю, не психическим, неврологическим заболеванием, то есть просто какого-либо рода тиком, то есть последствием перенесенной травмы.
0: То есть, простите, вот как бы сразу, извините, что я вас перебиваю, у наших радиослушателей сразу резонно сейчас такое недоумение, потому что понятие нервный тик и погрыз ногтей, как бы это немножко расходится. То есть давайте определим сразу, вот нервный тик — это не просто подергивание, подмигивание какие-то.
1: Нет.
0: Там...
1: Оно может выражаться в достаточно размашистых движениях локтевого, плечевого и, собственно, поясничного поясов.
0: А это уже не близится ли вот эпилептические какие-то, скорее,
1: нет,
0: вот,
1: нет,
0: синдромы?
1: Это эпилептические синдромы, они сопровождаются помутнением сознания. Здесь же оно не происходит.
0: Понятно.
1: Вот.
0: Понятно.
1: То есть, ну, это обычно бывает после травм, работы на вредных предприятиях продолжительные. Вот. На, собственно, инспекторов ГАИ часто это бывает. Поскольку частое махание жезлом, оно приводит к последующему рефлекторному срабатыванию.
0: Там дыхание вот постоянно
1: угадывать. Кстати, при резком разбуде вот постового милиционера в прошлом, ныне на пенсии, происходит невольный вот взмах как бы несуществующим жезлом, причем с закрытыми глазами. Вот. Вот, и такое как бы рефлекторное вдувание в свисток.
0: Давайте о чем-то более приятное,
1: да,
0: ногтевых.
1: Вот,
0: да.
1: Так вот, что касается второй части, то есть именно психического расстройства, которым и вызван этот покус, значит, тут необходима консультация у психотерапевта, психиатра. Вот, поскольку действительно, то есть в этом случае покус ногтевых — это как бы симптом заболевания, то есть это не основное его проявление, вот, а именно симптоматика таким образом окрашена. То есть мы видим, что человека что-то беспокоит, то есть будь то, допустим, нерастущая борода и в то же время боязнь вколоть себе серьгу в нос, и в результате этого происходит самонедовольство такое, которое граничит с суицидальным, и, собственно, в плане как бы вот замещения суицидальное происходит покус ногтевых.
0: Или, например, как бы вдруг неожиданно его не пустили в комнату, где,
1: да,
0: берут интервью у политика, сказали, ты нам сегодня не нужен, он бежит в туалет,
1: кстати,
0: и прям начинает
1: покус.
0: Вы
1: очень точно подметили, у очень большого числа журналистов, вот даже те, которые ведут радиопередачи, вот, и которые работают на телевидении, вот, обратите внимание, присмотритесь к столам ведущих некоторых новостейных программ вот на телевидении, наиболее как бы прогрессивные в этом плане операторы, которые консультируются у нас, они уже не показывают стол ведущего, на котором он раскладывает все свои документы, поскольку попросту он частенько бывает забросан вот этим.
0: Огрызки.
1: Вот, да, то есть
0: активы там.
1: В прямом эфире невозможно, чтобы уборщица сметала со стола вот эти вот шелуху, одним словом, это.
0: То есть, ну, там идет вот, постоянный соскреб мозоли, кожного покрова, постоянно руки на движение.
1: Зуд возникает. Вот, от того, что неизвестно, не успел сказать ту новость, не успел сказать ее первым, кто-то раньше, кто-то опередил.
0: А что происходит под столом, вообще страшно подумать.
1: Да. Там обычно пристегнуты ремнями они, поскольку, ну, сами понимаете, чтобы...
0: Причем ведь, вы знаете, как бы мне тоже в силу профессии, назовем это так, приходилось общаться со многими людьми, работающими на телевидении, и многие из них, опять же, говорят, что вот эти синдромы, вот синдромы каких-то рефлекторных там почесов, в общем, ну, другие, так это у них называется синдром телевизионных шаловливых ручонок. Он проявляется после года, а то и двух лет работы на телевидении.
1: Да,
0: в прямом эфире.
1: То есть я сталкивался только, ну, это, видимо, вы привели это внутрителевизионное какое-то обозначение. У нас это называется несколько по-другому. Вот, это шелушняк называется. У нас
0: тоже вот,
1: Да. Вот. Мне очень, кстати, порадовало, что вот здесь все предусмотрено в этом отношении. То есть я попал, тут руководство, оно, видимо, тоже...
0: Заботливое.
1: Да.
0: Ну, так вот, как по вкусу ногтевых, вот наша радиослушательница сказала, что у нее с этим серьезные проблемы. То есть давайте подойдем к этому так все-таки, что это именно у нее проблема, а не у кого-то из ее близких. Вот, вот именно ей
1: прежде
0: совет,
1: всего, да? Надо определиться. То есть, если она не сможет сама, значит, надо обратиться к психиатру. Mm-hmm. То есть, надо установить причину. Если у вас покусывание ногтей возникает просто так, ни от чего, то есть от хорошего настроения, нет никакой последовательности в его возникновении, то есть, допустим, нет такого, что вот вы увидели по телевизору, допустим, Филиппа Киркорова, и у вас сразу покус ногтевых, значит, это уже, конечно, психическая патология, тут надо лечиться. Если же у вас покус ногтей происходит в произвольной форме, ну, просто от нечего делать, либо наоборот, то есть... Ну, то есть совершенно непроизвольно, никакой зависимости не прослеживается, то здесь надо действовать методом вот, опустить пальцы в горчицу и попытаться таким образом избавить себя. Да. Если, конечно, у вас вот устойчивая реакция, ну, допустим, на Киркорова, то здесь уже требуется серьезное лечение. Вот. Ну, мы обычно используем хлозепид в этих случаях в умеренных дозах.
0: Но это уже надо,
1: индивидуально, врача, да, потому что я сейчас так вот не могу сказать, что вот, потому что завтра больная побежит, закупит хлозепиды на 2 месяца вперед, и потом сами понимаете, что... Да, в общем, надо обратиться вам к дежурному районному психиатру, вот, можете сейчас, ночная, круглосуточная работает. Вот. В Москве, по-моему, работает.
0: И, так, кстати, там сидят очень понятливые люди. Если вы придете даже среди ночи к ним и скажете, извините, вот я кусаю ногти, они отнесутся с пониманием и, в общем-то, обследуют.
1: Это очень частое явление. То есть, я говорю, оно, в общем-то, преследует всех достаточно публичных политиков многих, вот. Опять же, журналистов. То есть, ничего тут...
0: Кстати, вы сейчас так кашлянули, что у меня по макушке аж волосы, ветерок прошел. У вас сильные и легкие, несмотря на возраст. Это все футбол. Футбол помогает. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот покус ногтевых и пощипон заусенцевых — это один и тот же?
1: Нет.
0: Вот нельзя ли поподробнее, потому что сразу другая...
1: Хорошо, да. Хорошо. Значит, покус ногтевых, он относится как бы к грубой, примитивной реакции, в принципе. То есть... В плане развития он относится к высшим стадиям эмоций, но там существует свое подразделение, то есть покус ногтевых — это наиболее грубая форма, то есть как бы предварительная обработка деталей, выражаясь языком токаря-фрезеровщика 6-го разряда. Вот. А что касается заусенцев, это уже как бы отделочные работы, выражаясь языком строителя-монтажника 5-го разряда. Вот. То есть, таким образом, вот если заметить за человеком, что он покусывает именно заусенцы, но не трогает ногти совершенно, то можно сказать о склонности человека к меркантилизму, вот, к его предрасположенности не замечать общего, но сосредотачивать свое внимание на частностях.
0: А если речь идет о именно по щепоне заусенцовых. Не по кусе, а по щепоне другой рукой.
1: Соседней ладонью.
0: Соседней дланью, да.
1: Вот. Ну, тут как бы... Это вы имеете в виду...
0: Без участия зубных.
1: Кулинарного техникума.
0: Вот, да, вот, синдром студента.
1: Да. Угу. А, ну, здесь, так сказать, в подсознании человека, увидящего индивидуума, который производит такие действия, возникает мысль. Он себя неуверенно чувствует. В самом деле, это так. Он себя чувствует неуверенно. Но это бывает вызвано как? Каким-то внешним фактором, то есть... Допустим, у человека оторвалась подошва у ботинка, либо же у женщины это очень часто бывает, неплохо прокрашенные волосы в парикмахерской.
0: Или либо каблуковый слом.
1: Ну, каблуковый слом, да, частенько тоже бывает. Либо же внутренние какие-то, то есть субъективные факторы, как то невозможность опорожнить мочевой пузырь, либо же кишечник.
0: Пучит.
1: Да, пучит, значит, либо же у женщин очень частенько бывает это в трудные дни.
0: Или беременность когда.
1: Да, или беременность. Хотя с беременностью здесь несколько по-другому, поскольку... Некоторые женщины, их достаточно большое число, при обнаружении у себя явления беременности, испытывают ощущение эмоционального подъема, им хочется бегать, хлопать в ладоши, некоторые берутся за красные знамена, вот, и, как говорит мой коллега Тофик Шиманян, вот, в общем-то, таким образом и была. В немалой степени совершена Великая Октябрьская.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Речь у нас идет о эмоциях, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Мы остановились на теме покуса. Вот хотелось подвести какую-то все-таки успокаивающую такую черту в этом плане, потому что это покус ногтевых, это достаточно широко распространенное явление. Вот скажите, скажем так, какой-то массовая симптоматика, назовем ее так, она менее ведь опасна, чем индивидуальная?
1: Безусловно. Да. То есть я бы даже сказал, это своего рода в большей степени, это рудиментарное, конечно, как бы явление, которое свойственно человечеству в общем, как бы все, то есть поголовно все когда-то грызли ногти, то есть или хотя бы пробовали. Ну, некоторые зашли дальше, пробовали грызть ногти на ногах. Ну, это уже, конечно, говорит о просто, может быть, о любопытстве человека, либо же о каком-то гипервлечении. Вот. Но все же я хочу сказать, обнадежить нашу радиослушательницу, что это не так страшно, вот, как ей кажется. То есть, ну, надо себя пытаться сдерживать. Вот. Ну, в общем и целом...
0: То есть стараться самоконтролировать.
1: Да, это практически такая же ситуация наблюдается с ноздревым поковыром.
0: Но вы же относите, простите, ноздревой поковыр к первому этапу выражения эмоций. А первый этап, он все-таки, скажем так, ближе к природе.
1: Ногтевой покус, он тоже как бы различен. То есть он частично относится и к первому, к четвертому. Все зависит от природы явления. Ей и вообще всем я посоветую все-таки определить для себя природу. Если самостоятельно это не получается, обратитесь к специалисту. То есть он поможет вам определить природу и методы борьбы.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Решите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Вот о воздействиях на эмоции человека путем средств массовой информации. Вот, значит, такой вопрос. Все мы видим каждый день рекламу женских прокладок в телевидении. И когда нам хотят их испытать, ну, на впитываемость, начинает лить туда синюю воду. Вот почему она синяя? И в этом есть какой-то вот именно...
1: Безусловно.
6: Повоздействовать на нас. Почему именно этот цвет выбран? Мне бы хотелось узнать.
0: Спасибо за вопрос. Да, то есть выбор цвета, и, видимо, наш радиослушатель хотел узнать долю участия в создании именно данной конкретной рекламы психиатрического корпуса.
1: Дело в том, что связь, естественно, есть. Связь прослеживается как в окраске жидкости, так, собственно, и в том, куда она льется. Обратите внимание, ведь это совсем не то, что продается в этих вот полиэтиленовых мешочках с яркими зазывающими надписями, в которые все это упаковано. Значит, почему синего цвета? Поскольку синий цвет для восприятия глаза человека является наименее различимым на фоне других. То есть зеленый цвет намного лучше воспринимается человеком. Про красный говорить нечего. Вот. Потом учитывалось также и как бы влияние именно красного, то есть почему отказаться от красного цвета, поскольку тут прямая аналогия с тем, что мы имеем на самом деле, и тем, что как бы подменяется. Поскольку неэстетично для глаза всегда видеть вот то, что...
0: Ну, физиология.
1: Да, да. То есть это опять же вот паки. Вот, им неэстетично видеть то, что действительно на самом деле. Они поэтому все это как бы камуфлируют. Так же поступили и здесь. Вот. Синий цвет, опять же, подчеркиваю, из-за того, что он наименее восприимчив глазу. Вот. Но вот Едвига, она... говорила мне как-то за кружечкой доброго Эля о том, что она наблюдала такую патологию у женщины, что вот, было испуг синего цвета. Да.
0: Ага, ага.
1: То есть, может быть, это повлияло.
0: Просто как-то. Тут ситуация такая. Тут это две вообще как бы крайности. Первая крайность, ну, как вы правильно сказали, именно цвет вот этот, как бы синий, да, он ассоциируется все-таки с какой-то чистотой. Вот обратите внимание, что, например, в самолетах, да,
1: да,
0: когда сливают воду, вот в местах...
1: Ну, даже у меня автомобиль синего цвета.
0: И, да, у вас автомобиль синего цвета. То есть как бы этот цвет все-таки ассоциируется с какой-то чистотой, с гигиеной и так далее. Вот вторая тема. Как, уже стали поступать тревожные сигналы от людей, которые как бы вот живут в нашем с вами городе. Вот. И эти сигналы такого образа, то есть девочки, которые, в общем-то, вошли в этот период взросления с недоумением и с испугом, видят как бы то, что реально вот у них да. получается. Говорят, да. мама, ну ведь да. вот там совсем другое должно быть, я типа да. тяжело больна. То есть да. начинается новый какой-то вот такой психоз. Не могли бы вы, может быть, как-то пояснить.
1: Вы правильно отметили да, о да. том, что формируется благодаря средствам массовой информации вот это неверное восприятие подрастающего поколения цвета. То есть, действительно, в моей практике были такие случаи, когда мамы, значит, обращались, вот, приводили своих дочерей ко мне, собственно, с тем, чтобы я дал какую-то консультацию. Вот, и подчас бывает достаточно сложно объяснить еще юному созданию о том, что телевизор не всегда говорит правду. Вот, приходится ей приводить примеры, то есть приводить подчас даже других женщин, показывать, что не только у нее, тем самым успокаивать. Вот. То есть, действительно, я сталкиваюсь даже в своей практике, поскольку я, так сказать, с педиатрическим уклоном у меня кафедра, вот, и вообще наш институт. Вот. Но я считаю, что в какой-то степени туда, как и во все средства массовой информации, проникла мохнатая лапа капитала.
0: Угу,
1: вот.
0: Угу.
1: Поскольку вот вы, наверное, многие радиослушатели обратили внимание, что не так давно, порядка полугода назад, одна известная фирма по производству безалкогольных напитков сменила традиционную окраску своих бутылок на синий.
0: Угу.
1: Вот. И... я считаю, что это своего рода идеологическая диверсия. То есть применение синего цвета на экране подсознательно заставляет человека приобретать вот эти новенькие синие баночки и бутылочки

0: пользовалась вот этим гигиеническим средством, которое показывают, но я имею в виду тампокс, прямо скажем. Пользовалась, говорит, вот, то есть так, как там показано, зажимала его в кулаке и никак не могла взять в голову, что это совершенно...
1: А многие так и думают.
0: Да, и как бы говорила мама, ну вот посмотри, по телевизору показывают, вот, в общем-то, и у них на этой почве
1: более того, вы знаете,
0: вот в вашей практике такое было?
1: Было. У меня был очень интересный случай, только, правда, слава богу, связанный не с гигиеническим средством, а с пресловутой коровой. Так вот, привели ребенка, который при открывании любой конфеты требовал, то есть изумленными глазами спрашивал у родителей, где корова.
0: А скажите, вот с вашей точки зрения, такая реклама, ее размещение, изготовление и так далее, должно ли быть уголовно наказуемым или достаточно просто какой-то контроль со стороны психиатров?
1: Я думаю, достаточно экспертизу проводить.
0: А вот, опять же, именно к вам не обращались ли с такой просьбой о создании какой-нибудь комиссии?
1: Вы знаете, обращался, да, но фонд потребителей, то есть частные лица, не государственная какая-то организация, поскольку государству как бы достаточно... безразлично состояние нынешнее психологическое своего населения. Вот. Конечно, я со всей как бы откликнулся на это со всей ответственностью, но дело в том, что финансовое положение нашего института в настоящее время не позволяет, так сказать, в одно лицо проводить это мероприятие. Нужна какая-то поддержка. То есть, может быть, вот как-то откликнуться сейчас, может быть, он слушает нашу передачу сейчас, директоры банков, управляющие, которые наверняка тоже воспитывают детей, и чтобы, дабы им не столкнуться в будущем с этими вот такими вот крайностями, которые происходят в результате влияния средств массовой информации вот, на эмоциональное состояние, поскольку ведь это, вот эти все явления, они вызывают очень серьезные эмоциональные расстройства.
0: Понятно,
1: так,
0: понятно.
1: Например, вот та девочка, о которой вы говорили,
0: вот по, с кулачком,
1: по сведениям Мардаха Блейлера, опубликованного в журнале Scientist of America, по-моему, прошу прощения за транскрипцию, может быть, я не силен в английском, вот, я больше во французском. Вот, так вот, она, значит, получила в результате вот болезнь, которая, к сожалению, на сегодняшний день не поддается лечению. Я говорю о синдроме Катара.
0: Это совершенно страшная вещь.
1: Говоря, так сказать, доступным языком, это очень тяжелая депрессия и бред отрицания. То есть ипохондрический бред, другими словами. Она... То есть от всего отказывается, очень депрессивная, отказывается от еды. Вот. Причем заявляет в ответ, что пищеварительного тракта у нее нет. Он полностью сгнил.
0: Это пища вот так может... ребенок,
1: да, это дословно, то есть я сейчас вот цитирую коллегу Блейлера, уважаемого. Вот. Пища может попасть только в легкие. Это таковые слова, правда, в переводе.
0: Как у рыбы.
1: Да, мышцы тоже все высохли. На веки вечные останусь таким живым трупом. Это говорит 12-летняя девушка.
0: После просмотра рекламы этой.
1: Да, вы представляете?
0: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемый профессор.
0: Добрый день.
2: Это говорит ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: Здравствуйте.
2: Вот. Я закончился сезон, начались каникулы, и теперь вот я могу вас слушать.
0: Это отрадно.
2: У меня вот такой вопрос. Опять-таки, извините, вот я не смог задать вопрос про ногти. Может быть, это так немножко возвращаясь к этой теме. Вот, и я своего ребенка запугиваю, ну, он достаточно еще маленький.
0: Нельзя детей запугивать.
2: Ну, запугиваю, это так, образно говоря. Тем, что там просто размножаются вредные всякие бактерии и глисты. И он, ну, боится грызть, он молодец, он меня понимает.
0: Понятно.
2: Вот это не может сказаться на психике, это один вопрос. И второй вопрос. Я узнал о том, что соседка сверху, ну, в моем доме живет, страдает таким недугом, как недостаточность анального жома. Ну, то есть это когда как птица человека. То есть малейшее раздражение, и все, выброс каната происходит.
0: Ну, это типа вот из серии пупочной грыжи.
2: Да. То есть в любом месте это может произойти.
0: Да, организм очень сложная вещь.
2: Ну, я так узнал, что ей делают затык, и она уходит утром торговать.

0: куда-то йогуртами.
1: Понятно. То есть вы хотите вот узнать у Семена Ивановича?
0: Я хотел сказать, что не опасно ли это, потому что она мне может встретиться в подъезде.
1: То есть не заразно ли это, или насколько ее психика может испортиться от этого?
0: Может ли это привести к изощренному даблению или к садомии?
1: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, сперва, Семке Иванович, вот о глистах на ногтях и так далее, о микробах. Тут я позволю себе высказать такую мысль, что, ну, такого рода внушение ребенку, оно вряд ли приведет к психическим расстройствам. Скорее всего, оно приведет к нарушению зрения, поскольку ребенок, будучи любознательным, будет постоянно пытаться разглядеть этих глистов на ногтях и может просто испортить все зрение от такого всматривания.
2: Это с одной стороны, да. Но все-таки я бы не отрицал тут наличие психического вреда, поскольку уважаемый может вызвать у своего ребенка так называемый вторичный делирий. То есть делирий не субъективный, а объективный. То есть ребенок начнет верить в галлюцинации благодаря вашим внушениям, и в конечном итоге он их добьется рано или поздно. Mm-hmm. Причем без всяких внешних воздействий, то есть без употребления алкоголя или каких-либо других, в общем-то, транквилизаторов.
1: Поэтому я бы был осторожен.
2: Не визуализировать лучше. То есть вообще, собственно, визуализация, воспитание ребенка, то есть угроза со стороны змеев, горынычей и тому подобные нечисти, они, собственно, ни к чему хорошему-то не ведут. Вот. И разумная, добрая беседа с ребенком, экскурсия в музей, вот, экскурсия в театр. Да, в театр. В некоторых случаях, когда не удается путем привлечения к культуре воспитать, избавиться от каких-то нежелательных черт, можно через знакомых выйти на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат, чтобы ребенок понял, как это все делается, да, и, собственно, откуда берутся эти, вот, которые на ногтях. Вот, то есть вот в таком аспекте действовать. А что касается соседки, ну, что я могу сказать? Видимо, ее вот этот вот
1: анальный жом,
2: да, он, собственно, вызван-то, наверное, не психическим расстройством,
1: а посттравматическое.
2: То есть тут лечебная физкультура, то есть вот смотрите, там программа 90 на 120.
1: Нет, это как бы, простите, Семка Иванович, как бы нашего уважаемого тут интересует вовсе не здоровье соседки с анальным жомом, а как бы его безопасность. То есть насколько такой вот беспредельный анальный жом может повлиять на агрессивность, развитие агрессии этой женщины. То есть он недаром упомянул вот там, то есть боязнь ездить
2: в лифт, подъезде. Да. Да. Дело в том, что вообще как бы наличие любых анальных расстройств, будь то жом, либо же наоборот зажом, то тут как бы мы сталкиваемся с тем, что больной испытывает некоторое неудобство, и в результате чего он становится беспомощным. То есть его агрессия сводится к нулю, поскольку, ну, представьте себе, когда у вас происходит, собственно, активный выброс, либо же, наоборот, активный, как бы, вброс, то есть
1: канатом
2: достаточно...
1: вы не владеете,
2: Да, и помимо того, все силы организма мобилизованы либо на вытолк, либо наоборот на удержание. И поэтому, то есть вот у таких больных, если, допустим, вот конкретно могу сказать, если у больных, у женщин особенно больных, вот страдающих частыми запорами, да, у них наблюдается очень сильная дистрофия мышц, конечностей, мышц.
1: Посинение, конечно.
2: Поясница, да. То есть вся энергия организма,
1: да, все, тоже, конечно,
2: все,
1: да,
2: мобилизуется именно на попытку выброса, то есть прорыва вот этой дамбы.
1: Как бы.
2: Вот.
1: Ну да.
2: Так что вот так. Я поэтому могу сказать, что особо-то бояться нечего. Наоборот, даже соседка, находящаяся в таком состоянии, она более безопасна, чем любая другая, потому что у нее нет времени для подгляда, нет времени для шушуканья с соседями, своими.
1: А скажите, простите, Семке Иванович, а вот тут другой вопрос стоит. Ведь как бы человек любой, страдающий анальным жимом там, и не регулирующий выброс каната, как бы испытывает, если это длительное состояние, да, то он воля-поневоле начинает испытывать какой-то комплекс. Да. А наличие такого комплекса, оно все-таки, на ваш взгляд, не может представлять опасности для окружающих?
2: Нет, дело в том, что Вообще, как бы, психиатрия современная, она выделила такую закономерность. Наличие какого-то определенного явления, которое гнетет человека, явление физического, подчеркиваю, физического плана, соматического, не, так сказать, явление духовного, оно открывает перед человеком новую грань для совершенствования. Вот, всем давно известно, что, допустим, человек, рожденный карликом, либо же получивший серьезную родовую травму, вот, обладает более высокими умственными способностями, то есть его IQ, то есть интеллектуальный коэффициент, намного выше, чем у среднестатистического с четырьмя ногами и с нормальным ростом. Вот.
1: Ну да.
2: Так и здесь. То есть, в принципе, многие женщины, опять же, страдающие запорами, вот, они достаточно неплохо рисуют. Ну, и кстати, некоторые даже пишут книги, поскольку вот это вот то, что их гнетет, оно раскрывает перед ними новые грани для совершенства. Они не могут совершенствоваться, так сказать, в обычной для других форме. То есть они могут, там. Да, они могут шить себе там какие-то красивые туфли, вот, заказывать дорогие платья. Вот, и все, их внимание сосредоточено на каком-то одном.
1: На борьбе с канатом.
2: Да. И в то же время у них раскрывается... Вот вы почитайте всем известную писательницу, вот, которая снималась в американском сериале «Даллас» или какой-то еще, вот, очень популярна в нашей женской среде. Вот она как раз страдала запорами, я сейчас не помню ее фамилии.
1: Ну, это, собственно, не
2: важно. Да, она очень известная, в кино недавно.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, Сашок, здорово.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: А вы знаете, я вообще, меня зовут Сергей, я профессиональный гонщик в прошлом. Вот, и я вот по поводу запоров хотел сказать. Вот у меня есть один товарищ, который, в отличие от меня, еще как бы не сошел с дистанции. Вот. Но я должен сказать, что вот у него такая большая проблема. Он сейчас пересел с гоночной машины, у него была «Мерседес», а он пересел на машину «Волга». И у него проблема такая, что у него начались запоры. А потом говорят, что это в конце концов может развиться еще в такое тяжелое заболевание, как психологический секвестр. Вот я не знаю, это правда или нет.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Вообще, Сергей Иванович, тут я хотел немножко расширить, если вы позволите, вот тему, поднятую нашим радиослушателем. То есть, скажем, вообще водительская профессия, если взять соматическую, так сказать, точку зрения, да, то постоянно сидит на ягодичной области, это там, в общем, вызывает какие-то там...
2: Геморрой.
1: Геморрой, и с канатом могут нелады начаться элементарно. Да. Вот, с другой стороны, давайте возьмем все-таки область не едвиги, а область вашу психологическую. Вот человек едет, да, постоянно попадает в пробки. Пробки — это что? Это тот же, в принципе, запор. Насколько вот это зеркальное отражение дорожной пробки влияет на канатную?
2: Ну, вообще, могу сказать, что я удивился в крайне звонку о том, что водитель, да тем более гонщик, да еще и на «Мерседесе», страдает запорами. Даже несмотря на то, что он пересел на «Волгу», поскольку всем давно известно, что водительское ремесло, оно стимулирует работу кишечника. Вот, поскольку вообще известно, что водитель за час езды в довольно напряженном городском ритме теряет до 400-500 калорий. Вот. Таким образом, он облегчает работу кишечника по пережиганию пищи. Вот. И тем самым вот этот вот акт переработки пищи, да, он облегчается, да. То есть поэтому, как правило, запоров у водителей.
1: То есть, может быть, это не связано вовсе с...
2: Да, может быть, радиослушатель имел в виду не тот запор. Вот. Просто, ну, я знаю, что на жаргоне автолюбителей запором называют «Запорожец».
1: Нет, там речь шла о пересадке с иномарки на «Волгу».
2: А, может быть, тоже может быть.
1: А вот, вот там он назвал, наш радиослушатель, имея в виду какую-то болезнь или, в общем-то, какую-то патологию.
2: Секвестр. Дело в том, что это финансовый термин. Вот, он, в принципе, произошел из психиатрии. Вот сейчас он активно обсуждается в Думе. Собственно, в свете нынешнего невыполненного бюджета, но это другая тема. А что касается секвестра в аспекте психиатрии, вот, то, значит, вот симптоматика, описанная еще уважаемым мною Клерамбо, вот, значит, выглядит приблизительно следующий. Больному в узорах ковра видятся головки котят, которые кивают в разные стороны, затем котята выпрыгивают из ковра, угу. Вот, и начинают бегать по кровати. Вот, собственно, и все. То есть, серьезная, если у вас есть... Но самое-то интересное, что в это время больные не только видят этих котят, но и начинают чувствовать, как они когтями царапают руки.
1: Вот это уже, да, хуже.
2: То есть, если радиослушатель сейчас в данный момент ощутил на себе вот это вот, вот, то телефон, по-моему, на 119 в Москве начинается. Неотложной помощи.
1: То есть, чтобы вот как бы...
2: Да. Потому что это серьезно. Это серьезно, то есть это...
1: Ну, понятно. То есть, да, давайте не будем гонять, да, в панику нашего радиослушателя. Следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михеланик-Гонопольский. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот хотелось бы семантику разговора передвинуть слегка вот в более такую приемлемую тему алкоголизма.
1: Угу. То есть спросить... Ну, назовем так, простите, что она не то, что приемлема, она более, видимо, вам близка.
4: А, безусловно.
1: Да.
4: Угу. Так вот, вопрос, может ли алкоголизм и водка стать основой метаболизма человека?
1: Простите, второе слово, какое вы там прозвучало?
4: Может ли водка стать основой метаболизма?
1: Метаболизма.
4: Угу.
1: Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вот я, честно говоря, не силен в терминах, но мне понравилось вот это метаболизм, это хорошее слово.
2: Нет, ну дело в том, что как бы алкоголь, он у некоторых индивидуумов, он очень сильно влияет вообще на состояние вообще его, как бы на всю его в жизни, жизнедеятельность. Но я считаю, что зависимость человека от какого бы то ни было вещества, тем более химического, это грустно.
1: Конечно.
2: Вот, это грустно. Это своего рода погрыз ногтевых по Едвиге.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Ну, что я вам могу сказать? Если вы не теряете ориентировку, то есть если она у вас не ложная, потому что бывают случаи, когда больной считает, что он находится в другом городе, на работе с собутыльниками, окружен врагами, то если у вас этого не происходит, то ну что ж, пейте. Вот, если же какие-то патологии наблюдаются в период абстиненции, либо же в период временного воздержания от употребления напитков, то надо, конечно,
1: по 119.
2: По 119,
1: да. 119. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, вы знаете, это вот опять гонщик Сергей звонит.
1: Да.
3: Вы знаете, я спасибо большое за ваш ответ, я вот... Так и думал, что это так дело плохо обстоит, что вот, действительно это серьезное очень заболевание, психологический секвестр. А я вот слышал, что в таких случаях очень полезно бывает такая психологическая процедура, как регулярный просмотр новостей. Говорят, что вот в зависимости от того, по какому каналу, это может либо помочь, либо наоборот, так сказать, как-то усугубить. Но говорят, что первый канал, например, может усугубить, а четвертый, наоборот, помочь. Или наоборот. Вот я точно не знаю, поэтому хотел вас спросить.
1: Спасибо за вопрос. Ну, по-моему, тут какая-то немножко у нашего замечательного гонщика идет еще и политическая игра. Я так понял, что человека... Вот, кстати, вот сейчас ведь таким образом тоже ведь он выражает какие-то свои скрытые эмоции.
2: Вот нельзя ли как-то... Он выражает даже не столько эмоции, потому что эмоции, они и есть, собственно, выражение нашего внутреннего состояния, поэтому немножко некорректно употребили термин «выражает эмоции». Эмоции,
1: прошу прощения.
2: Сами являются выражением какого-либо состояния очень человека.
1: Да.
2: Ничего страшного.
1: Да, простите.
2: Я просто корректирую вас.
1: Спасибо.
2: Мне это тоже приятно. Вот. Так что касается просмотра новостей, дело в том, что нет, надо просматривать детские программы. Вот они наиболее, то есть они, как правило, в 90% случаев согласовываются с психиатрами. То есть в данном случае про себя могу сказать, что я собственно, не то чтобы редактирую, а в какой-то степени участвую в разработке сценариев для программы «Спокойной ночи, малыши».
1: Да, я
2: вот,
1: даже...
2: И вот этот вот наш уважаемый Паутиныч, который по ленинградскому телевидению, и вот эта вот кеда, которая со шнурками, она согласована со мной. Вот.
1: Простите, извините, Сергей Иванович, но даже вот здесь, на нашей радиостанции и в других средствах массовой информации, совершенно недавно прокатилась такая волна как бы выступлений против вот как раз этого
2: кеда. Вам кеды не нравятся?
1: Кеды — это замечательная обувь, но на вот и мой, в частности, взгляд, вот этот ботинок, вещающий вот с телевизора, он все-таки травмирует детскую психику, потому что, во-первых, нельзя человечить обувь, потому что нельзя топтать живое существо.
2: Нет, ну почему? Живое существо топтать можно. Ведь мы же не задумываемся, ехая на автомобиле, сколько муравьев и лягушек мы перебили. Так же самое мы не задумываемся, когда идем по лесу, а скольким невинным жуковым, да не обидится на меня, Георгий Константинович, душам, вот, испортили мы семейное счастье.
1: Ну, простите, тут еще речь идет немножко о другом. То есть, опять же, вот,
2: я согласен с вами, что элемент делирии там
1: присутствует. Едвига Сергеевна, вот как раз она рассказывала в телефонном недавнем разговоре со мной, она мне говорила, ну, представляешь, говорит, Саша, вот недавно привела одна бабушка своего внука, говорю, а что с ним было? Он, говорит, разговаривал со своими кедами, типа, кормил их, то есть его перемкнуло, значит, вот после просмотра вот этого дела, что кеды — это его лучшие друзья, да.
2: Значит, на это я могу вам сказать то, что это вы правильно заметили, я, кстати, рад вашему возмущению. Это значит, что вы не потеряны для общества.
1: Спасибо.
2: Дело в том, что эта программа была и сделана как раз для того, чтобы отделять. То есть это своего рода лакмусовая бумажка. Uh-huh. После просмотра ее мы можем определить по тем, кто к нам обращается, выявить скрытые патологии в развитии детей. То есть реакция на вот этого кеда, она, собственно, стопроцентно отрицательная у людей, у детей, которые подвержены каким-либо патологиям. А наше дело уже их выявить и в дальнейшем попытаться вылечить. Сами понимаете, что добровольно никто не признается, что у него полный олигофрен ребенок. Поэтому да, приходится, конечно, такие методы применять.
1: То есть как бы это своего рода анализ такой.
2: Да. То есть если ваш ребенок на кеду реагирует нормально,
1: то нужно насторожиться.
2: Нет, наоборот. Тут такая ситуация. То есть если он рад кеде, то есть, ну, спокойно, нормально относится, то все
1: ребенок
2: хорошо.
1: Ребенок нормальный.
2: Да, ребенок нормальный. Если у него какие-то негативные реакции, то есть он начинает, у него начинается бормочущий делирий, вот.
1: Простите, Сергей Иванович, не могли бы вы повторить вот все сначала?
2: Ну, что касается кеда, мы, значит, придумали это все, собственно, со мной советовались относительно того...
1: Нет, этот момент я слышал, вот, как бы, реакция ребенка на кед.
2: А, реакция ребенка? Значит, ну...
1: Бормочущий делирий, просто дело в том, что как раз позвонила сейчас радиослушательница просто по сотовой связи.
2: Ну,
1: и сказала...
2: типичная реакция, значит, жалуется на боль в прикушенном языке, на чувство разбитости во всем теле. Просит поскорее выписать его домой.
1: Это в смысле, если в больнице просмотр?
2: Ну, естественно.
1: А вы же в больнице показываете.
2: Ну, естественно. Амбулаторно я только принимаю у директоров крупных предприятий.
1: Ага.
2: Вот. А вот что касается домашней реакции, вот самый такой вот случай описанный, яркий случай, который описан в современной практике. Вот это описано еще, по-моему... Сейчас, к сожалению, не помню ее фамилию. А, Анохин. Петр Константинович Анохин написал. Вот, значит, девочка 3 лет, уложенная в постель, внезапно вскакивала и начинала бить кулачками себя по голове. Плакать и кричать. Опять эти страшные дядьки в голове. Никак не могу прогнать эту кеду. Вот. Ну, вы понимаете... То есть, конечно, вы можете сказать, что это жестоко по отношению к девочке. Но, с другой стороны, мы ее начали лечить уже в 3-летнем возрасте. И к 6 годам мы ее уже более-менее вылечили, понимаете? Потому что других отклонений, то есть явно выраженной имбецильности у нее не замечено было. То есть сейчас практически она здоровый человек. Если бы она не просмотрела эту передачу вот, в свое время... то, представляете, выросло бы 18 лет, и уже симптом был бы совсем другой. Симптом, то есть, она бы уже не могла запомнить, где стояла ее кровать, хотя находилась в этой палате уже в течение нескольких лет.
1: А это, кстати, я помню, вот было как раз у Гонриетты Варфоломеевны на шерсть, да. Она все жаловалась на этот синдром, да. Но это просто перетрудилась женщина.
2: Такие люди обычно не помнят имени и фамилии своего врача, вот очень тяжело запоминают мое имя.
1: Ну, да, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваш вопрос нашему гостю. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Профессор,
1: Извините, пожалуйста, простите, а не могли бы вы просто такой небольшой тест полностью назвать имя нашего гостя?
5: Сергей Иванович,
1: по-моему. Угу, понятно. Да, ваш вопрос.
5: Я не расслышал, к сожалению.
1: Угу.
5: А скажите, пожалуйста, профессор, можно ли бороться с таким заболеванием, как анцефалия, если носить такую лечебную обувь, как кеды, или вот еще, говорят, есть такая специальная импортная лечебная обувь, ласта на каблуках?
1: Спасибо за вопрос. Что-то, по-моему, тоже это из области фантазии, хотя
2: Дело в том, что как бы... Анцефалит – это не психическое заболевание, это дефект, в общем-то, родовой. То есть это некачественно.
1: Нет, я про ласты на каблуках.
2: А, про ласты?
1: Ну, тут меня еще
2: другой к нам не относится. Мы же лечим головы и души, а то, что ниже, это ортопедия чисто.
1: А вот другой аспект. Вот как бы нашего радиослушателя заинтересовал такой чисто ортопедический вопрос в совокупности с тем, что он не назвал полностью ваше имя, хотя программа идет уже 3 часа, и все знают, что ваше имя Сергей Иванович Михайлан Гонопольский. Вот, как раз вот это сочетание, что не могли бы вы как-то, да, не сочтите
2: это. Эйдетизм это. Это эйдетизм. Uh-huh. От греческого образ.
1: Ну, это еще...
2: Нет, ну, то есть человек не воспринимает образ, вот. Uh-huh. У него какой-то свой мир. То есть я не могу сказать, что это деменция. То есть не могу сказать, что это олигофрения. Нет, такого, конечно, нет. То есть бояться нечего в этом смысле. Но следует насторожиться, потому что через 15 лет может произойти, что соседкам по палате вы будете рассказывать, что мать в ваше отсутствие сдала в ломбард все ваши платья и костюмы.
1: Тут очень, конечно, тяжелый будет случай-то. Ну, следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я фрагментарно услышал ваш разговор.
1: Угу.
6: Но вот диагностика меня просто поражает ваша. Просто поражает. Понимаете? Потому что вот эта вот предметность,
1: угу.
6: Вот эти вот страхи, это ведь все вторичное, первичное, это все пренатальность первое.
1: Да. Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Я говорю, первичное, это все происходит от неправильно, от патологии пренатальности. Второе,
1: угу.
6: От неправильного взаимоотношения ребенка с матерью.
1: Безусловно.
6: А когда начинаете вы обыгрывать предметы и говорить, что это как звоночек, не более того. Потому что и ребенок может пугаться как кеда, может пугаться как палки, может быть пугаться всякой мелочи.
1: Даже своих собственных рук, вы знаете.
6: Даже своих собственных рук.
1: Да, да. Понятно, судя по вам, вы профессионал, вот как бы тоже.
6: Да, я психологией занимаюсь, диагностикой.
1: Спасибо. А как вы относитесь к трудам Едвиги Сергеевны Леонгард вообще? Вот, как вы считаете, ведь это достаточно спорные фигуры вот, в вашей области? Я-то себя не причисляю к психологам.
6: Вы знаете, я просто не знаком с ее трудами.
1: Понятно.
6: Меня извините, пожалуйста. Понятно. Не знаю, не буду врать.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок. Но я хочу сразу сказать, что вы вот нашего профессора Семки Ивановича Михайлана Гонопольского, как бы, ну, не то, что вы его укорили в таком в подходе к вещам, как бы несколько вот, ну, может быть, легкомысленно, мы как-то слишком конкретизирует, дескать, наш профессор диагностику и так далее. Честно говоря, это я попросил его об этом, чтобы как бы более доступным языком.
2: Да, потому что ведь не все радиослушатели обладают какими-то профессиональными навыками в этой, собственно, области в нашей. И мне вообще очень приятно было, конечно, услышать коллегу, поскольку в столь ранний час редко встретишь профессионала в нашей области.
1: Скажите, пожалуйста, Семки Иванович, я хотел поговорить еще немножко о четвертой степени, о последней степени выражения эмоций, то есть о самой высокоинтеллектуальной. Вот такие вещи, как демонстрации, какие-то общественные всплески, стремление выйти на трибуну, сказать речь, пронести там какое-то знамя или там стукнуть по кастрюле ложкой. Да. Я как-то подспудно отнес это уже к высшей степени, это желание какого-то лидерства.
2: Безусловно.
1: Желание обратить на себя внимание, хотя это, собственно, уже синдром Жидела Туретта, собственно говоря.
2: Да, да. Это ярчайший, в общем-то, пример. Вот опять же Парибо. Что касается именно четвертого этапа, на котором и формируются высшие человеческие эмоции, то вот вся история нашей страны, она ярко показывает, как этот этап был успешно, в общем-то, изменен власть придержащими. Кстати, не при помощи нечистых на руку моих коллег. Mm-hmm. Вот. Не буду я их по фамилии называть.
1: Ну да, не стоит.
2: Вот. Многие и так известны.
1: Другие так уже покойны.
2: Да. Вот. Так что, значит, происходит? Человек, то есть в то время подменялась как бы естественная тяга к человека к тому, чтобы иметь какое-то увлечение в жизни, иметь подругу верную, вот, то есть иметь нормальное удовлетворение своих желаний, подменялось это так называемыми эмоциями, которые выражались вот стремлением человека к борьбе. Непонятно за что. То есть нам говорили о том, что мы должны бороться за мир во всем мире.
1: Мне нет.
2: Да?
1: Да.
2: Вот. Но мне, кстати, тоже, потому что я раньше.
1: Ну,
2: вот.
1: Да, понятно.
2: Но дело в том, что, тем не менее, большинству-то внушали, что надо бороться за мир во всем мире. Ведь добились того, что до сих пор при вот этом упоминании этой фразы, вот, у человека как-то невольно светлеет лицо, то есть появляется улыбка. Вот мы, кстати, даже применяем этот метод в запущенных случаях у женщин, которым за 60, то есть которые основную часть своей жизни прожили вот именно в это время. То есть если у них наступает апатия, вот, или эстенический аффект, то мы им говорим такую фразу: давайте бороться за мир во всем мире.
1: Ага.
2: То есть это просто такой секрет профессиональный. Вот. Тут же просветление, тут же желание что-то делать, тут же желание, то есть взять какую-то палку, имитирующую древко.
1: Это такая терапия.
2: Размахивать. Да, это такая терапия. То есть она, ага, в принципе, в этом плане, тут надо отметить, что положительный эффект есть и во всем отрицательном. Всегда небольшой, хоть, но
1: да,
2: есть.
1: Да, тут.
2: Вот. Что же касается... Патологию мы вкратце охарактеризовали, то есть, в общем, все эти вот проявления, как то там, правильно вы сказали, постукивание по кастрюльным, вот, то есть, такие вот явления, они, конечно, ну, в принципе, я их считаю патологическими.
1: А скажите...
2: Бороться с ними нужно.
1: Угу. Методы... С помощью черемухи?
2: Вы знаете, нет. Угу. Это метод коллективный.
1: Угу.
2: Но дело в том, что на каждого, в общем-то, оголтелого пенсионера, да,
1: да,
2: вот, я бы даже сказал так, ястреба уличных баталий не найдешь психиатра. То есть вот я за свою жизнь вылечил только 18 человек
1: вот так,
2: из, да, этого разряда. Вот, потому что это, в принципе, считается самым тяжелым вот из проявлений психического нарушения эмоций.
1: Такой,
2: да, да.
1: Как бы.
2: Вот, да, своего рода вестняк, правильно вы заметили. Вот, это самое тяжелое. И, в принципе, они, конечно, как бы должны быть для примера вот будущим поколениям, чтобы вот мы видели и как бы знали, что так делать не надо.
1: Понятно. Ну, давайте еще попробуем принять звонки. Звоните по телефону 203-19-22, и в эти оставшиеся там буквально небольшие количество времени профессор Семки Иванович Михайлович-Ганопольский ответит вам на ваши вопросы. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Я вот хотел сказать профессору,
5: Семену Петровичу, что я вот всю жизнь защищаю мир. И я бы хотел его предупредить, чтобы он не посягал на наши высокие коммунистические ценности.
1: Спасибо, спасибо, Якубик Прокофьевич. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
7: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
7: Доброй ночи, Вить.
1: Доброй ночи.
7: Так, у меня два вопроса. Во-первых, как влияет на психику? Вот я смотрю, когда вот эти группы поют, и вся толпа как бешеная, как будто бы сумасшедший дом. Это раз.
1: То есть вы имеете в виду молодежные вот ансамбли?
7: Да-да-да, вот эти группы, как они...
1: Ну, понятно, рок-ансамбли.
7: Да-да-да, ужасно, ужасные действия, я не знаю. Это раз. А во-вторых,
1: согласен целиком.
7: Картины, диснеевские. Угу. Мне одна женщина говорила, что ее внук, если посмотрите картины, плохо спит и беспокоится ночью. Там такие страшные эти...
1: Угу. Образы. Понятно, понятно.
7: А?
1: Понятно, спасибо. Спасибо.
7: Ну, вам спасибо.
1: Спасибо. Можно я немножечко про Уолта Диснея как бы усугублю? То есть вот эти новые как бы фильмы, которые идут, ну, мультфильмы, они нарисованы, в общем-то, я тонкостей технических не знаю, но, как скажем, на халяву, то есть уподоблены с китайским вот фильмом, то есть с маленькой там какой-то дискрецией, ну, не понимаю я в этих вопросах. И вот эти образы угловатые, некрасивые, действительно травмируют ребенка. А изначально корневые фильмы, вот там Том и Джерри, все вот эти теплые краски.
2: Да, совершенно.
1: Несмотря на какую-то такую жестокость карикатурного сюжета, тем не менее ласкают взгляд. Вот. Как бы существует такое мнение, что все вот эти фильмы, современные мультфильмы, они как бы специально создаются в специальной лаборатории, которая, цель которой это нагнетать психологическую какую-то напряженность внутри общества. Вот что вы на это считаете?
2: Нет, то дело в том, что эти мультфильмы, они были сделаны, собственно, в консультации с психиатрами, конечно, не с отечественными, а с зарубежными. Вот. Дело в том, что было это вызвано чем? Ведь вы, может быть, знаете, может, радиослушательница наша, она слышала о том, что в Соединенных Штатах Америки, где и производится большинство таких второсортных фильмов, вот, там запрещено родителям заниматься рукоприкладством по отношению к детьми. Собственно, это и правильно. Вот. Но это доходит до абсурдных ситуаций. Ведь если, допустим, вы даете своему любимому внуку такой щадящий подзатыльник, то дело может кончиться тем, что вас оштрафуют через суд на достаточно приличную сумму в долларах, вот, в результате которой ваш внучок покажется вам не даром божьим, а какой-то просто гиенной огненной. И, значит, поступил просто социальный заказ на производство вот таких страшилок, поскольку уже в последнее время суды были засыпаны исками о том, что вот мне дедушка рассказал вчера страшную историю на ночь, сказку, и я потом обкакался, и, значит, таким образом прошу возместить мне моральный ущерб. Вот, дабы, так сказать, избавить дедушек от и бабушек, вот, от судебных исков, были сделаны такие фильмы, которые как бы после просмотра которых ребенок становится вялым, апатичным и легко засыпает. Ну, правда, сны ему снятся с кошмарами.
1: Ну, все
2: вот. Но зато как бы бюджет семьи не страдает.
1: И эти сны, да, как бы, они все-таки, опять же, общественные. То есть, получается, симптоматика уже массовая достаточно.
2: Да. И фильмы, в общем-то, были достаточно дешевые в производстве, как вы правильно заметили. Они все, в общем-то, сделаны на недорогой модели компьютер.
1: Да.
2: Вот. Поэтому наше, видимо, руководство телеканалов, оно позарилось на дешевизм. Вот, закупила там.
1: Ну, либо это делалось за взятки. Не будем никого обменять, но очень похоже. Что касается, я думаю, вот музыкальной темы, это как бы очень такая серьезная.
2: Ну, тут можно провести две параллели. Да, то вот есть об одной части мы говорили в начале, это своего рода какая-то субкультура, то есть попытка выделиться. То есть она, собственно, свойственна всем молодым. То есть у кого-то она перерастает в такую уже, вот, как у вот, упомянутого нам художника или же журналиста в начале. Там,
1: в очки,
2: Это, так сказать, уже, конечно, жестокая патология. А если это происходит в течение года-полутора, то есть это стадность такая, массовость, она, в принципе, достаточно нормальная, ничего нет странного, если ваша девочка, допустим, вместе вместе со всеми в нашу внучку там прыгает и дрыгается в течение там одного-двух сезонов.
1: Да, это как
2: вот. Но если это уже, конечно, во что-то более серьезное выливается, то это уже серьезно, то есть надо обращаться за помощью. Вот, это один аспект, о котором мы осветили. А второй аспект, это связанный вот с четвертым этапом, то есть связанный вот с попыткой, так сказать, 70-летней оболванивания нашей страны, то есть попытка постричь под всю гребенку, под одну гребенку все то, что вот все наше поколение. Это вот с успехом делают один из певцов, который в тельняшке все время такой прыгучий. Он как бы занимается тем, что вот пытается свою аудиторию подстроить под свой вот...
1: То есть все-таки шаман, я бы
2: сказал. Да, шаман, и, так сказать, пользуется, что самое интересное, пользуется почему-то большим доверием у правительства.
1: Ну, вот, видимо, здесь как бы...
2: Может, ты их оболванил.
1: Может быть, такой рычаг. Достаточно хороший рычаг.
2: Вот. То есть все, что плохо, все идет сверху.
1: Я предлагаю сделать следующее, Семки Иванович. То есть сейчас у нас остается совсем немножко времени, но все равно еще есть телефонные звонки. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после этого все-таки дать нашим радиослушателям еще возможность пообщаться с вами буквально какое-то короткое время. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. И еще практически минут 10-15 по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. Ваше доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Можно задать профессору такой вопрос?
1: Да.
8: Вот если человеку 20 лет... Он еще поддается какой-то работе над характером, в частности, меня очень беспокоит проблема эмоциональной неустойчивости.
1: Ну, а не могли бы вы пояснить, в чем это проявляется? Ну, хотя бы какую-нибудь симптоматику?
8: Вот когда он был маленьким, он считался, вот таких детей называли возбудимыми. Он не мог быстро переключаться с одного занятия на другого. Если, например, приходили гости в дом, он так возбуждался, что был совершенно неуправляемым, и когда приходило время гостям уходить, это всегда кончалось истерикой. Ну, сейчас, конечно, он человек взрослый, но он очень легко впадает в отчаяние, и возбудимость характера у него осталась. То есть, я не знаю, это поддается какой-то работе.
1: А кто он по знаку зодиака?
8: Близнец.
1: Угу. Спасибо за вопрос.
2: Да, вот одну минуточку. Я хотел уточнить. Обычно вот это вот, ну, бог с ним. Обычно это связано с тем, что такие дети бывают очень избалованными. То есть они привыкли к тому, что все внимание в доме сконцентрировано на них. Это подчас выражается в том, что дети начинают устраивать проверку своим родителям. Они могут просто нагадить посреди комнаты или разбить стекло, причем это сделать совершенно сознательно.
1: И сказать, потому что наблюдают
2: за реакцией родителей. Если реакция родителя хотя бы один раз будет позитивной, то есть скажет, ну ладно, там пустяки, дело житейское, вот, и как бы не последует наказание за это, то в дальнейшем следует, в общем-то, прогрессирует это дело и кончается вот этими истериками, о которых вы говорили. По-моему, как раз соответствует вот этому описанию, которое я вам привел. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем-то...
1: Насчет коррекции, психокоррекции в таком возрасте.
2: То есть по Труссо, в принципе, уже поздновато. Вот. Но он все-таки свой труд писал еще в 1953 году. Вот сейчас как бы медицина немного продвинулась вперед. И вот, в частности, словацкий психотерапевт Вацлав Хвосток, он, в общем-то, вывел такую, в общем-то, теорему о том, что приблизительно где-то до 25 лет еще человек подлежит какой-то коррекции. Вот.
1: Ну, вам надо, дело, конечно, в том, простите, профессор, дело в том, что хвосток, он все-таки выходит со Словении. А там, как бы, у людей взросление начинается, если генетически оно гораздо быстрее, а по мозгам они все-таки позже цветут.
2: Да, но в любом случае, то есть шанс всегда есть, терять, в общем-то, не надо, надежду не теряйте, вот, обратитесь к достаточно квалифицированному психиатру, то есть не в районную поликлинику, вот, а в какую-то...
1: Ну, специализированную.
2: Только, пожалуйста, не гонитесь там за ценой, то есть если вам покажется, что наиболее дорогой, это наиболее профессиональный, это не всегда так.
1: Угу. Вот это очень важное
2: предупреждение. То есть, в принципе, я знаю, вот мой коллега, допустим, вот, Вольфган Эрба, вот он сам практикует в Тарту сейчас, в данный момент. То есть, в переводе на наши деньги порядка 100 тысяч рублей обходится сеанс, а к нему приезжают и чуть ли не из Соединенных Штатов.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло, алло.
10: Я хотел бы спросить...
9: Говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышно.
10: Задать профессору такой вопрос. Он находится в каких-нибудь родственных связях с Матвеем Гонопольским?
1: Спасибо.
2: Нет.
1: Нет, это просто...
2: Дело в том, что это фамилия моей бабушки. У меня же двойная фамилия.
1: Да, Михеланий Гонопольский. Вот. И, насколько я знаю, фамилия Матвей пишется как Гонопольский.
2: А вообще кто это такой?
1: Это у нас ведущий, а сейчас он абортируем на базитическую программу по телевизору с красным кругом. Вот, а ваша фамилия, я поясню, пишется везде одни Гонопольский. Насколько я...
2: Да, вы правы.
1: Вы правы. На книге вашей я это вижу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
11: Семки Иванович, это профессор Выбегало, Амбросий Амбросович. Если вы меня помните, я для зрителей, для радиослушателей поясню. Я известный психолог. Консультирую некоторых... политиков, ведущих.
1: Простите, а мне почему-то кажется, что как бы вот на лице профессора я вижу недоумение. Вот я вижу, что он сомневается в вас.
11: Во мне сомневается?
1: Да.
2: Нет, я не в вас сомневаюсь, а в ваших способностях.
11: В моих способностях?
1: Да.
11: Нет, способности...
1: Ну, давайте ваш вопрос, если у вас есть вопрос какой-то или
11: да,
1: что.
11: Да, значит, однозначно есть вопрос. Значит, я что хотел сказать. Я очень рад, что мой коллега, известный ученый, выступает на такой известной радиостанции. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще.
1: Но профессор очень занятой человек, понимаете. А? Профессор очень занятой человек, и так с трудом это мы его...
11: Да. Вот. И хотел бы еще вот что сказать. Вот девушка звонила только что. Угу. Я бы ей очень посоветовал такую вещь. При эмоциональной нестабильности, я сейчас занимаюсь как раз моделированием человека абсолютно эмоционально стабильным.
1: Угу.
11: Вот. Если Семки Иванович припомнит, то последняя моя работа была человек полностью удовлетворенный.
2: Не бывает такого человека.
11: Семки Иванович. Ну,
2: а если человек полностью удовлетворен, значит, человек мертвый.
11: Нет. Угу. Это разные подходы. У нас с Семки Ивановичем давняя дискуссия, он просто подзабыл об этом.
1: Угу.
11: Вот. Ну вот для, так сказать, эмоционального стабильности очень полезно, как парадоксально, смотреть, например, на ночь некоторый фильм. Я бы порекомендовал, вот, дал прекрасные результаты. Угу. Просмотр, вот у меня 10 больных смотрели.
1: Вы давайте название, уважаемый.
11: Значит, очень хороший фильм, замечательный. Импортного режиссера, значит.
1: А вы знаете, извините, а давайте оставим это тайной название фильма. Спасибо вам за звонок, спасибо. Кстати, я вот вижу почему-то на лице Семки Ивановича какое-то вот, ну не то, что, но недовольство. Почему вот вы, психиатры, психологи, так друг друга не любите? Вот?
2: Ну, дело в том, что я-то придерживаюсь, собственно, учения Кандинского, Клерамбо. Ага. А вот этот вот позвонивший, с позволения сказать, коллега, он придерживается, собственно, ярый ясперсист, то есть сторонник Ясперса. Вот, это как бы одна из ветвей психоанализа. То есть она, вот видите, он говорит о том, что пытается создать как бы человека полностью удовлетворенного, что суть не соответствует сути человека.
1: Алхимия в психологии, я бы сказал.
2: Да, то есть, грубо говоря, да, человек поэтому и живет, что он чем-то недоволен.
1: Понятно. Понимаете? Ну, и я думаю, наверное, последний на сегодня звонок нашему гостю. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
12: У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы, что вот такое массовое скопление людей, которое называется город, является своеобразной кузницей шизофреников? Причем не обязательно на явном уровне, может быть, на подсознательном.
1: Спасибо, спасибо.
2: Не считаю, потому что шизофрения в 99% случаев это заболевание наследственное, а не приобретенное. Понимаете, приобретенное заболевание это несколько другие, эпилепсии и так далее. А что касается шизофрении, это просто шизофреники более как бы проявляются в городской среде. Это да, конечно, на фоне пасущейся коровы с высокими удоями, либо же с мекающим козликом. Сложно представить шизофреника, который бьется головой об стенку. Так там просто и стенки-то не всегда поблизости можно встретить. Вот, а город, да, это как бы является таким организмом, который синтезирует в себе как и хорошее, вот, допустим, рекламные плакаты, вот, так и плохое, вот, в частности, ну, даже не знаю, что привести в пример, автомобильные дороги.
1: Да, и, да. Ну что же, и на этой замечательной ноте я вынужден попрощаться с вами, уважаемый профессор, только лишь по той причине, что нас поджимает время.
2: Да, на поезд опаздываю.
1: Да, действительно, у вас уже вот практически через... представляете, профессор специально ради вот нас, вернее, и вас, приехал сюда из Санкт-Петербурга. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня был профессор Семки Иванович Михеланик Ганапольский, заведующий кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. И вот, пожалуйста, тут от наших женщин эхо московских вам пирожки. Вот они напекли.
2: Спасибо.
1: Тут сосисочки.
2: Спасибо.
1: В дорожку. Вот, а это вот лично от меня бутылочка пива.
2: Спасибо. Вот,
1: да, Афанасий называется пиво, видите?
2: Вижу.
1: Ну, эта этикетка переклеена, конечно. То, что внутри, это сюрприз.

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Ну вот, собственно, в эти минуты, а именно в 33 минуты первого, у нас в студии стало несколько черно. Почему? Об этом, собственно, и будет наш рассказ. У нас в гостях самый молодой на сегодня по статистике доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволберес. И, собственно, с ним его как бы переводчик. Но не то, что его переводчик, потому что любому переводчику надо, как вы сами понимаете, платить деньги, и не маленькие. А у нас как бы свой профессор вообще по-русски ничего. Ну, так он понимает, там, как матом, вот там его научили. И, ну, а вот так ничего, поэтому как бы мы решили так похалявить и попросили исполнять функции переводчика всем вам хорошо знакомого сиамского близнеца. Я имею в виду старшенького. Это, конечно же, Энджелса. Причем сегодня он замаскировал Торшина под галстук, ну, чтобы как-то вот даже нацепил ему на тощую гортань какую-то заколку. Вот. И, в общем, выглядит достаточно пристойно. Ну и, соответственно, мы можем начать представлять нашего гостя. Я вас попрошу вкратце рассказать о том, как вы познакомились с Кристианом Алдеволбересом и вообще, как у вас произошло это знакомство, потому что возраст у вас очень, в общем-то, разный. То есть, прямо скажем, наверное, нашим геройским радиослушателям, чтобы уже потом не было никаких вопросов, что нашему уважаемому доктору всего 15 лет. Но это не самое удивительное. Самое удивительное впереди. Он вам расскажет сегодня, я думаю, много интересного.
1: Доброй ночи, дорогие радиослушатели. С вами в эфире сиамский близнец Энджелс Торшин, заслуженный инвалид, участник общества инвалидов. Ну и прочие достоинства я перечислять не буду, дабы не затмить нашего доктора из Америки. Ну, дело было так. В этом году мы всем российским обществом инвалидов, а именно факультетом сиамских близнецов, решили выехать в Крым, чтобы отдохнуть и погреть свои косточки в лучах югов. Вот, и живя там, каждое утро в 7 утра я делал забеги на своей инвалидной коляске по набережной. И каждое утро я наблюдал очень интересную картину. Маленький мальчик, ну, вот лет 15, чернокожий, бродил по берегу, собирал какие-то растения, моллюсков. И это продолжалось просто каждый день. Меня это очень заинтересовало. У меня была специальная коляска по передвижению по песку. Вот, я в один прекрасный день подъехал к нему и как бы познакомился. Оказалось, что он вот такой большой человек, хотя и маленький, опять же, негр. Правда, он в очках еще, это меня немного смутило. Вот, но ничего, завязалась дружба, и вот сегодня я его привез на радио. Вот, и речь у нас сегодня пойдет, как вы поняли, из выше слов. Вот, пойдет о том, что мы будем рассматривать мир другой. Ну, не где мы живем, а другой. Ну, то есть, я хотел сказать, не загробный, а подводный мир. Про раков там, про моллюсков. Еще, может быть, про лошадей расскажем.
0: Да, кстати, вот дело в том, что вообще-то в Калифорнии очень много лошадей разных размеров, разных форм. И, как ни странно, в общем-то, вот такая область промышленности, как разведение раков, там всяких прочих вот креветок и крабов, оно вплотную пересекается с коневодством. И даже, насколько мне известно, происходили серьезные достаточно конфликты между вот владельцами лагун по разведению вот этих вот всех вот раков и владельцами кониферм, собственно. Но об этом тоже мы расскажем позже.
1: Да, если бы своевременно это не сделали бы, ну, отделение всех этих ферм коневодческих и раковых, вот, то в мире начался бы кризис. Ну, нарушилась бы цепочка, и все, даже люди могли бы умереть от этого.
0: Да, ну и я предлагаю нашему гостю поздороваться с нашими радиослушателями, сказать несколько приветственных слов, а может быть, какую-то такую дать вводную по вашей специальности. Собственно, да, еще хотел сказать нашим радиослушателям, у них может возникнуть вопрос, как же, дескать, негр, ему 15 лет, и меня понимает. Вот, дело в том, что ему заранее мои вопросы перевели. Вот они лежат, как бы я для вас говорю так очень красиво, как меня учили в Саранске, школе диджеев. А вот, соответственно, у профессора уже все эти телеги переведены. Поэтому вот ему сейчас я даю отмашку, и он начинает гнать. А вот то, что я сейчас сказал, он даже вообще не понимает. Ну что же, уважаемый
1: Еще
0: профессор.
1: Я хотел пояснить радиослушателям, да, что за Сашей стоит специальный человек, который показывает большие плакаты с цифрами, какой вопрос нужно читать нашему дорогому гостю.
0: Да, и еще скажем, что этот человек, это наша девушка Прохор, которая вот все-таки вернулась с югов. Только что она ввалилась в грязном халате, она об него шампура все вытирала. Ну, сейчас вот, в общем-то, плакаты она, думаю, не заляпает. И, кстати, профессор, вот чем хорош профессор наш, доктор, вернее, извините, он молодой, раз, по морю там плавает все время, он как
1: в
0: бы...
1: очках.
0: Да, и ни черта не видит этих пятен на халате.
1: Да, но у него там минус 5 где-то вот так вот зрение.
0: Как хорошо, что он нас не понимает.
1: У него даже вот акваланг и вот эта подводная маска, она сделана в виде линзы.
0: То есть туда вода заливается еще, я знаю, вот такие есть. Знаешь, как раньше телевизоры были?
1: Да,
0: самые
1: да,
0: первые,
1: стали.
0: Та вода такая, да, вот у него такая же маска. Ну что же, дадим возможность нашему доктору поприветствовать.

0: Так что тут нечего переводить, просто вспомните, что он раньше сказал. Ну, что это доктор, там, университет, океанология, все вот это было. Ну, и с чего мы начнем, Саша? Какие будут у тебя вот в первую очередь вопросы? Ну, как ты себе представляешь подводный мир? Вот ты когда-нибудь плавал в подводной лодке?
1: Да, мы, в общем-то, ты знаешь, это даже...
0: А в батискафе спускался?
1: Вот это мне не довелось. Я так, вплавь, я плавал совершенно недавно и, в общем-то, наблюдал.
0: Подожди, а вот на горных лыжах хоть раз ездил?
1: Да, ты еще спроси, прыгал ли я с парашютом.
0: Да ты не прыгал, ты же... А, нет... Вот я один
1: Подожди, ты сейчас несколько отвлекаешься. Ты забываешь, что у нас все-таки почтенные гости. Вот как бы все вопросы должны быть.
0: Нет, все-таки он маленький, ему 15 лет, так что можно чуть расслабиться.
1: Ну, ты сейчас можешь разойтись и вообще начать его трепать за щечку, как ты это обычно делаешь, и там за ухо
0: ну,
1: выводить.
0: Ну, кудряшки симпатичные тоже хочется подергать. Но он не понимает все равно, Саша. Он думает, что мы сейчас по теме говорим.
1: Кстати, какое глумление. Ну, ладно, давай тогда поднимаем... Вопрос номер два ему. Вот, значит, вопрос номер два гласит, это мы заранее все заготовили, вообще, кому пришла впервые идея в Калифорнии выращивать раков? И почему водятся ли там раки в естественных вот этих лагунах, да, там? Ну, в смысле, в естественных, как бы, вот. И если нет, то почему они не водятся? И вообще, бывают ли раки в морской воде?
2: This question was for me, so I will try to explain to the radio listeners how I decided to become a professor. When I heard her chopping wood, I suddenly realized what she planned to do, and I hid it for the woods too. I saw Elia hacking fiercely at a tall, straight birch tree, and from the center of the grove, closely spaced trees, venting her anger in the process.
0: Я, значит, опять перевожу. Ну, правда, у Саши нет такого текста, так что мне придется говорить самому все это, как мне не было бы лениво. А, что-то я подзабыл. А, ну да. Почему все-таки стали раков выращивать, да? Вообще их не начали выращивать, они там стали расти. Это как бы было первое. Когда-то давно, в 15 веке, люди...
1: То есть это ты сейчас переводишь, что мальчонка рассказал.
0: Да. Ну да, чунгучанга такой. Вот. Когда-то давно, еще в 15 веке, люди стали замечать, что в их реках и морях стали пропадать ракообразные. И ученые того времени...
1: Это ты говоришь вот в 15 веке, да?
0: Да, да, да.
1: Так смотри, а, кстати, профессор начитанный, кстати, 15 век совпадает с его возрастом.
0: Ну да, но в принципе он не особо понимает, что такое 15 по-русски. Он же по-английски знает, что там... Да. А по-английски это вообще звучит по-другому как-то. Там 5 что-то там, не знаю, в общем, я знаю, что 5.
2: Yeah.
0: О, видишь, понимает все-таки. Да. Вот, я что хотел сказать, что один известный ученый, сейчас вот я прочитаю его фамилию, вот 15 века.
2: Yeah, here.
0: Вот, его звали... Раймон Херрера, вот, английский ученый, он решил проследить этот процесс, почему стали пропадать раки.
1: То есть, а мы сейчас говорим именно вот о раках, я должен нашим
0: радиослушателям...
1: Ракообразный, это, извини меня, и морской конек.
0: Нет, морской конек это все-таки немного...
1: Ну как, он, если его перевернуть, вот так
0: нет,
1: этим
0: никак.
1: Вниз, он будет там, он такой с ногами, он похож на креветку, только стоячую, понимаешь?
0: Нет, Саша, нет, смотри, ну если бы это был рак, то он был бы морской рак, а он называется морской конек. И даже вот смотрел мультфильм «Русалочка», вот подтверждение моих слов.
1: Так.
0: Там вот когда...
1: А, там такой бегал маленький.
0: Король, когда вот... Нет, там это другой. Когда король выезжал со свитой своей куда-то, в санях вот на этих, то впереди были вот эти морские коньки. Ну, тройка, удалая, вот это вот.
1: Но все равно они какие-то как петухи уж.
0: Нет, но дело в том, что, понимаешь, если бы они были бы раки, их назвали бы раками, а их назвали коньками. Вот конек-горбунок. Помнишь сказку?
1: Да, конечно.
0: Вот. Ну, конек-горбунок, да, вроде бы. Но это же не верблюд. Правильно, у него же нет горба там никакого.
1: Ну, он тоже парнокопытный, то есть... Ну, ладно, давай
0: нет,
1: просто...
0: Нет, кстати,
1: да.
0: Лошади не парнокопытные, кони тоже. Они из другой серии идут. Парнокопытные — это свиньи, бегемоты небезызвестные.
1: А-а-а.
0: Вот. А это нет, это из другой области.
1: Ну, давай тогда просто представь.

0: Что да. Речь, конечно, все-таки о раках пойдет, но о тех, которые опять представляются, вот, ну, в смысле рак вот с двумя этими, ну, вот, прибамбасами.
1: Да. В центре, на Тверской, вы можете сейчас купить раков.
0: Кстати, профессор наш, да. Еще тут нужно сказать несколько, я тебя перебью, извини, он, кстати, уже в недоумении, что так долго рассказываешь вот о этом, но тем не менее.
1: А, перевожу так долго, да?
0: Да, вот посмотри, он весь он в цветных татуировках.
1: Он удивляется, неужели вот, он так много сказал.
0: Весь в татуировках цветных, в раках там, и даже с собой принес, я вижу, банку маринованных там панцирей. Ну, вот. Кстати, там вот мода-то, я так понял, у них на другое. Они мясо выкидывают, а панцири употребляют. Вот, судя по этому концерту.
1: Это очень сложный процесс, это деликатес.
0: Просто, ну да, ну потом расскажем. Давай дальше, значит, вот они начали исчезать.
1: Да, начали люди пропадать заметили. Раки, и вот этот профессор, где же его имя-то? А, сейчас еще раз. Раймонд Херера, английский профессор, решил проследить, в чем же дело. А дело было в следующем, как писали газеты лондонские, что как-то раз... этот профессор решил пойти к морю. Чисто случайно. Он сидел дома, изучал эту проблему, и вот утром. То есть он всю
0: он
1: ночь
0: был теоретик,
1: не спал.
0: Он был не да. практик. Просто
1: он
0: до
1: всю,
0: этого
1: ночь, всю ночь не спал, там писал свои мемуары. Вот, и пошел к берегу моря. Но он был, правда, тогда не в Англии. Потому что в Англии моря нету своего. У них что-то великобританское какое-то море. Вот. И, значит, смотрит стадо коней диких. Подходит к морю и начинает лизать в воду. А вот, ну... А, это было не на море, я ошибся. Это же было на реке. Все же началось с речных раков. Вот ага. Почему.
0: Нет, ну, с обычных черных.
1: Это же он был в Англии. В Англии же нет моря, там река есть.
0: Называется Темза.
1: Темза, да?
0: Да.
1: А есть такая фишечка еще, Пемза. Вот пяточки.
0: Да, пиротка, кстати. Надо нашему профессору подарить.
1: Это же тоже морской продукт.
0: Нет, это из вулканов лавой брыжет разный.
1: Ты чего, Пемза?
0: Точно, Пемза нет. Пемза это город, а мы говорим про Пензу.
1: Ну ладно, понял. Я там, правда, оттуда родом, но это не важно. И Алена Апин, твоя подружка тоже. Ну ладно, это не важно. Ты меня все время пытаешься куда-то в сторону увести. Так, и лижут воду, и он так подумал, неужели кони пьют?
0: Причем она же соленая там.
1: Нет, это речная вода была.
0: А, тем более, она же не соленая. А они же лоси, они вообще любят соль лизать. Им, знаешь, подвешивают куски, они подходят
1: и лижут. Да не только лоси, и коровы.
0: Ну, вообще все
1: лизут.
0: Парнокопытные, они прикалываются по соли очень. Они подходят и лижут.
1: Да.
0: А тут вроде с чем им в воду лизать, если
1: кстати,
0: она...
1: у меня дома тоже кусочек соли висит на кухне всегда. Ну, так вот, мало пищи не соленой, я подойду, полежу и ем дальше. Ненормально. Ну, я не знаю, как у вас, может, у вас такого нету. Вы бы сказали раньше. Ну, ладно. Значит, и профессор, когда кони ускакали по своим делам, профессор решил пойти посмотреть, ну в чем дело-то вообще. И когда он подошел к реке, он увидел картину, которая произвела на него такой шок, что он, наверное, посидел даже. То есть об этом историки умалчивают, но я так думаю, что он посидел. По крайней мере, газеты об этом не писали. По реке плыла такая большая масса шкурок и панцирьков раковых. Вот. Ну и английский профессор решил это дело изучить. В чем же, собственно говоря, дело?
0: На иконе причем.
1: Да. Да. Тогда не было кинокамер, конечно, вот это затруднило.
0: Ну, 15 век, тогда еще да. И профессор...
1: Даже она... деревянных не было.
0: Да вообще ничего там не было. Там и профессор был сам деревянный, он там единственный был на всю Англию.
1: Ну, да. Поэтому газеты о нем писали.
0: Но это уже позже.
1: Ну, правда, тогда были не газеты, а письмена. Я так более-менее на современный
0: на камнях перевожу. Они долбили вот это. Он сейчас в музее стоит. Вот как раз в университете, в Калифорнийском университете океанологии стоит вот этот вот кусок скалы, на котором вот даже там его это...
2: Калифорния.
0: Да, да. Понимает, знакомые слова.
1: Вот, и значит... Выследил он все-таки весь процесс, и процесс состоял в следующем, что кони, оказалось, питаются раками, вот, а питаются они следующим образом. То есть вообще сам процесс отлова был очень уникален. Вот откуда пошло вот это? Лошадка копытом постучала, и золотые монетки посыпались. Вот даже много сказок таких есть всяких, да? Вот про серебряного коня там какого-то или лося там, ну есть такая сказка. Вот, и, значит, профессор сидел в кустах, как обычно. Стадо лошадей мирно паслось рядом. Вдруг оно срывается со своего места и скачет к воде. Вот. А у раков есть такой фрагмент в их дневном образе жизни, когда они начинают выделения всякие выделять. Вот, а так как...
0: Вот тут нужно, кстати, сказать, что, наверное, вот эти выделения, а у них же это... Вот, вот эти видели перья на хвосте, да, такие?
1: Ну, как бы, да.
0: Веером, то есть у них выделения веерные идут.
1: Ну, ласты как... такие небольшие, как бы.
0: Да, да, да. Плазнички. То есть это вот не для загреба делается, а для вот...
1: Чисто, да.
0: Там еще выдирают у них, когда варят. Знаешь, такую... Их, кстати, принимают в пункты.
1: Это, кстати, для женщин очень полезно. Маски из них делать на лицо. Накладываешь эти лепесточки. Вот особенно у кого мешки под глазами.
0: Ну, это вместо пельменей. То есть вот как пельмени мороженые, если класть. А это для очень таких, для очень богатых женщин.
1: За границей тем более нет пельменей. То есть исконно русская еда.
0: Да, они там вот эти...
2: Пельмени very good.
1: А, это в Крыму там едят только пельмени. Вот, либо этим...
0: Манты.
1: Да, манты. Нет, не понимает. Только пельмени, да. Вот, и, значит, на чем я остановил? А, ну да, и выделяют какие-то запахи раки, а у лошадей, у них, у коней, у них ноздри-то здоровенные.
0: Да,
1: это
0: у них,
1: о чем,
0: кстати,
1: говорит?
0: Ну, единственные животные, у которых, да, ноздри больше такие. Глаз.
1: Да, кстати, по диаметру они превышают в полтора раза глазное яблоко.
0: Ну, там, кстати, от возраста варьируется. Вот у самых маленьких коньков у них, собственно, вот, они даже бывали случаи, когда он подходит, так мордой тычется, аж дышат же кони, не бей лежачего вообще. Они так,
1: да,
0: как
1: вот когда сказки показывают, там все время паром таким из ноздрей так. Вот, или, да, огнедышащий конь, вот примером тоже.
0: Вот, и даже бывало, что он засасывал вот в ноздрю там какие-то там...
1: предметы.
0: Ну да, скажем, там иногда...
1: яблоки вот идет.
0: Идет, как в... да. Да, был.
1: Вот, еще очень такое примечательное событие, что кони рождаются ноздрями вперед. То есть вот процесс, я сам лично наблюдал, очень интересно.
0: То есть справа появляются ноздри.
1: Да.
0: Так, так, так.
1: Ну, значит, я продолжу все-таки про раков.
0: Слушай, а вот мне сейчас пришла в голову мысль, а вот, вот груднички, они же рождаются без волос, ну, человечьи, а вот кони с хвостом рождаются.
1: Я знаю, что они без копыт рождаются.
0: Фу, что же у них?
1: Ну, у них там хрящики, а потом, как у людей, ногти нарастают,
0: ага.
1: Ну, только копытца, и он уже постучал.
0: А у лошадок в имя уже там? Ну, уже готовые. Или это формируется?
1: Ну, только соски там видно. В имени самого практически нет.
0: А вот они голые же должны быть, по идее.
1: Кто, лошади?
0: Ну, вообще, когда рождаются.
1: Нет,
0: да,
1: они в распашонках рождаются. Ага. Спроси что-нибудь полегче. Хорошо, что мы не по-английски говорим. Профессор бы сказал, бы идиоты какие-то сидят.
0: Черт.
1: Ну, ладно. Мы все-таки перейдем к теме. Лошади, кстати, тоже забавные животные. Ну, кстати, мы параллельно касаемся их.
0: Они очень напрямую связаны с раками.
1: Так, что-то я забыл.
0: Ну,
1: а, да.
0: Ну, короче, они плыли по реке. Это самое. Кстати, ошибочно вот еще называют эти... Как это? Вот есть ихтиолка, а есть это...
1: Ихтиянка?
0: Нет.
1: Ну вот
0: панцирь их из чего сделан, как думают многие?
1: Чешуя.
0: Нет, чешуя это у этих, у свиней. Вот, а у этих... Как он называется?
1: Черепах?
0: Нет, как он называется? И покров.
1: Волосяной, что ли?
0: Ну,
1: раки вроде не волосатые. У них есть холок, конечно, волосяной такой вот.
0: Ну, в общем, ихтиновый он у них.
3: Хитин.
0: Хитин, вот мне тут подсказывают. Хитин, так на самом деле вот... это просто...
1: стажеры,
0: просто на самом деле это вот хитиновая настойка. А ихтиоловый покров. Это вот перепутали изначально. То есть поэтому у раков панцирь ихтиоловый. Это вот... Это просто и профессор нам скажет.
1: Ну, в общем, сидел профессор. Не наш, конечно, маленький вот этот, а тот, который с 15 века в кустах.
0: А тот тоже негр был?
1: Знаешь, по-моему, метис. Все-таки как-то там сложно было. Вообще тогда же негры мало были распространены по стране, по-английски. Ну, как-то страна чистых кровей, не допускали вот эти кровосмешения.
0: Кстати, вот у Анри Матисса есть картина с названием, именно этому профессору посвящена.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а вот здесь есть образец хотя бы, или, ну, копия какая-нибудь?
0: Там висит у нас.
1: Надо сходить, посмотреть, может, это скажет о чем-нибудь.
0: Ну, с таким блюдом сидит, ну, на воду.
1: Яблоки там, да?
0: Ну, да, там, он такой возлежит даже, так полувозлежит. То есть это, в принципе, далекая история. На самом деле, ведь вот смотри, это сейчас рисует, что не попадет там, да, ну вот там что увидел, то нарисовал, как он дяденьку, а тогда-то рисовали художники только выдающихся людей. Вот был один профессор на всю Англию. Ты еще, кстати, не сказал, что он не только был вот как бы специалистом там по ракам, а в то время был профессор, это который мог чего там, коня, например, подковать, да, там, принять там роды мог, да, там, ну и многое-многое другое. То есть это был такой дяденька выдающийся по тем временам.
1: Ну да, его все рисовали, лепили, там, делали макраме, папье-маше. Вот. Ну, как у нас с Лениным было, везде бюстики там продавались. Так как деятелей никаких не было, все было направлено именно на него. Вот. И, значит, сидит он в кустиках. Ну и тут стадо лошадей подбегает. Он думает, неужели опять воды попить? А нет. Они как бы делали такие сначала лизучие движения, а потом всасывающие.
0: Какие вот. Ты говоришь сперва движения?
1: Лизучие.
0: А, тут еще, подожди.
1: Они слизывали с воды раков.
0: Надо сразу, подожди, рассказать, что в то время у коней языки были длиннее, чем сейчас.
1: Ну,
0: то есть, ну, у них даже они болтались, они их листали.
1: Они мух еще от морды отгоняли.
0: Вот, да, не одним хвостом, вот как там сейчас вот им неудобно, поэтому они все мрачные, покусанные вот такие, и не тянут уже. А в то время у них нюх был, ну, было удобней.
1: Вот, еще язык у них был, вот как во всех вот культурных заведениях, ну, я имею в виду, где культурное время проводят, там, парк культуры имени Горького. Вот. Вот такой язычок продавался. Дуешь в него, и он распрямляется. Не дуешь, он опять закатывается. И вот у коней тех времен были такие же языки.
0: То есть у них было...
1: Как у хамелеона, во.
0: От легких у них было 4 дырки. 2 вот от ноздри, одна от рта, и 4 вот в язык шла такая. То есть специально он там напрягал так брюшко, и так он раскатывался. Да. Закат... То есть полиза как такового не было.
1: Но это вот тогда-то он был уже неграмотный. Это теперь уже ученые установили, что это все-таки было...
0: Но они уже сейчас атавировались.
1: Новое слово, я его не знаю.
0: Ну, я тоже.
1: Вот. И, значит, они высасывали мясо из панцирьков.
0: Нет, ты неправильно говоришь, профессор. У меня тут записано.
1: Ну-ка.
0: Дело в том, что они, поскольку ноздревая у них очень была сильная тяга, они... Ну, ты, во-первых, не сказал то, что они их глушили элементарно поначалу.
1: Но это... Ну, я забыл.
0: Ну вот, то есть они подбегали, поскольку ты уже сказал, что табун был, профессор, ты о чем нам рассказал, был табун, они подбегали, дружно топтали вот эту землю, почву, в результате происходил массовый глох раков.
1: Ну, и оглушенные
0: вот,
1: были.
0: Да, они всплывали.
1: И вот это длится всего минут 5. Вот они, ну, оглушаются. А потом, кого не слезали, те, в общем, уплывают.
0: Ну, ну да,
1: перепоночки так. У них на место встают, и они ныряют в воду и в норы.
0: Да, и в принципе, те раки, которые мельче, чем диаметр ноздри коня, пожирались целиком. А те, которые больше, чем диаметр ноздри, они прилипали к ноздре, и за счет вот этого сильного вдува все потрошки из панцирьков пролезали туда, понимаешь?
1: А, ну, я понял. Сказал, тогда у них язык, по твоей теории, это, в принципе, американизированная теория. На самом деле, профессор-то был английский. В большей степени-то я прав. Но по американской теории язык у них был длинный для того, чтобы не все же раки находились на поверхности. Некоторые были чуть-чуть притоплены. И вот этим чтобы языком они наверх подталкивали их. Чтобы
0: то есть
1: они...
0: подцеп, так называемый.
1: Да, такой небольшой. Вот, и... Лошади уходили, насытившись раками.
0: А что же, им травы не хватало?
1: Ну, дело в том, что в раках содержался фосфор, который так нужен лошадям для укрепления копыт.
0: Ну что же, ясно, ладно. Сейчас пришло время новостей. После выпуска новостей мы, собственно, продолжим нашу встречу с замечательным профессором океанологии, самым молодым Кристианом Олдеволбересом, нашим новым чернокожим другом. А сейчас новости.

0: 73,82 МГц.
1: И для тех, кто только что привязали мне, видишь, опять это дело, подключился к на наши волны, я напоминаю, что в гостях у нас негр молодой, 15-летний профессор, доктор уже вот с многим нашим оболтусом, ровесником. Надо сейчас задуматься. Собственно, это в другой передаче же мы занимаемся, да, педагогикой.
2: Это, но... же вот на каком радио-то? Это педагогика и психология в семье и в школе. Вот у нас есть.
1: Да, это радиостанция, которую мы вот, кстати, и открыли. И в ближайшее время будет проведена работа. Да, а я о госте нашем. Собственно, он доктор. Доктор зоологических,
2: кстати,
1: наук.
2: Да, зоологический, а то подумай, педиатр какой-нибудь еще.
1: Ни в коем разе. Да. А то сейчас будут спрашивать, как там массировать грудничков. Или
2: да, или вот про Марину. Там про таблетки какие-то там.
1: Ну, Марина сейчас вот она под часами лежит вот в пятой палате. Все так же, если войдете, то там надо ей... Нельзя ей в передачах сейчас мясного. То есть у Марины так еще все нормально, уже лучше. Но вот еще вот на поправку. Сейчас ей, в общем-то, уже ставят не по три клизмы, по одной. И, в общем-то, уже сократили количество вот зубопротезных этих процедур. То есть положение пошло на улучшение. Скоро она будет опять с нами. Да. Ну, а для ее возраста перетерпеть такое.
2: Да.
1: 70 лет Марине все же.
2: Да, это к телевизору она такая молоденькая.
1: Да.
2: Ну, то есть это же не она даже. А, кстати, давай сейчас мы музыку послушаем.
1: Да, я профессора-то представлю. Значит, в гостях у нас самый молодой доктор зоологических наук, самый молодой в мире доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволбрис. Кстати, подожди, да, вот вопрос номер 5 там подняли. Профессор, скажите, пожалуйста, вот у нас здесь все время как бы происходят такие споры на тему расизма. Вот, дескать, ну, во-первых, расизм же, он как бывает, половой, правильно? Вот не просто там, вот, скажем, вот там вы, например, негр, а кто-то белый. А вот еще бывает, что там, скажем, ну, например, вы там мальчик, а, скажем, вот самый главный у вас в университете, например, женщина, да? Ну и бывает возрастной еще расизм. Вот, то есть, получается, вы попали два раза. Ну, в смысле, вам 15 лет, и вы негр, и все-таки вы самый молодой доктор вот целый. И, то есть, как вам удалось-то этого вообще добиться, и суют ли вам эти палки в колеса?
3: In this conversation are fictional. The background of racism, however, is real, and I am indebted to those who generously helped to fill it on for me. In a few instances, I have taken what I believe to be necessary dramatic license. My deep gratitude to Negroes for sharing with me their courtroom lives and experiences go to Mr. Flea Bailey. In California, the Honorable Bern. New York Department, I owe special thanks for affairs of commissionable assistant.
1: А, спасибо. Ну, давай, переводи.
2: Ну, первым была шутка такая небольшая. Кристиан сказал, что он на велосипеде не катается по университету, поэтому палки ему в колеса не вставляют. Вот, вообще, очень к нему домогается некто мистер Бейли.
1: Мистер Бейли.
2: Ну, это как бы по-нашему заведующий кафедрой.
1: Подожди, заведующий кафедрой у нас это...
2: Нет. Нет, заведующий. Именно заведующий. Вот.
1: Ага.
2: И он его немного старше, там ему 45, что ли, где-то вот так вот.
1: На 30 ничего.
2: Да, и он постоянно там задает ему вопросы вот такие.
1: Типа, мол, как тебе мой пухленький черненький комочек? Это мы уже рассказывали.
2: Да, вот. И еще сам вопрос, как состоял, подожди, я что-то ушла. Фраза.
1: Ну, насчет вот расизма, как удалось в Калифорнии такому
2: мальчику. Я вспомнил.
1: Причем при его зрении.
2: Да. Дело
1: как
2: в том,
1: как он крабов-то разглядывает под водой всяких и раков. А, ну маска.
2: Ну, я же говорил, у него маска-линза. Вот это.
1: Маска-линза. Кстати, это тоже изобретение вот Кристиана, и, в общем-то, оно запатентовано.
2: Дело в том, Саш, что вот этот нелегкий путь, вот, вроде человек прожил 15 лет, а, дай бог... каждому так прожить. Столько он пережил, ну, нам с тобой вместе за 100 лет столько не пережить, сколько он. Но он, представляешь, жил один на острове, необитаем. То есть когда-то, 15 лет назад, туда привезли рабов. Вот. Ну, это сейчас, конечно, все думают, что такого нету, рабства.
1: А 15 лет назад было, в полный рост, конечно.
2: Ну, это и до сих пор сохранилось. Вот. И одна мамаша, у нее роды были в этот момент. И как бы ее там оставили.
1: Прямо мамашу.
2: Да, мол, рожай сама тут как хочешь. И она, в общем, родила, сама умерла, а ребеночек остался жить.
1: А вот. Как же он? Она умерла позже. А, то есть он лежал там?
2: Да, он, и чисто гениальные способности его с рождения. И вот он уже как бы сам начал ходить уже вот в этом возрасте. Вот как только родился, он сам себе отгрыз пуповину. Вот. И даже умудрился ее как-то там перевязать. Вот. И он так вот потихонечку начал общаться с животным миром. Вот. И я еще раз повторяю, чисто гениальные способности его научили в жизни. И он даже понимает птиц, вот там, рыб. Там. Вот с дельфинами он вообще, как вот мы с тобой разговариваем. То есть так вот там свистнул, они подплыли, и он там поплыл с ними куда-то. Вот. Маску-линзу он придумал себе сам. Вот. Это было... Он брал кокосовый орех, разрубал его пополам, отшлифовывал вот этот вот...
1: Панцирь,
2: да. Отшлифовал до такой степени, что он становился прозрачный. Делал второй, склеивал их глиной, чтобы между ними было пространство, и заливал его туда водой. Но зрение было плохое, но, в общем, чисто гениальные способности. И он, в общем, в этой маске там заныривал.
1: Ты лучше расскажи, из чего он ласты себе сделал. Это тоже очень интересно.
2: Ну, поначалу это были какие-то вот листья от банановых деревьев. Но это непрочные. Вот. Дело в том, что на этом необитаемом острове водился очень редкий вид императорского попугая. А вот у него перья хвостовые были размером где-то сантиметров 50. И очень прочные. Вот он из этих перьев делал себе ласты и превосходно себя чувствовал в воде. Вот, и тут он недавно сделал предложение на конференции по океанологии, что он хочет себе вшить жабры, вот, чтобы, так сказать, воплотилась мечта человечества, там, человек-амфибия. Помнишь этот фильм? Он так взволновал наши сердца, что вот мистер маленький до сих пор не может успокоиться и все хочет себе вшить жабры вот. Вот сюда вот.
1: А ты, кстати, вот давай спросим у вообще профессора и доктора. Ну, да, еще известно, что, в общем-то, в Калифорнии, поскольку там очень большие водные пространства, там, собственно, постоянно устраиваются заплывы. Ну, вот там вот как у нас бывают забеги там по Москве, да, так у них бывают заплывы. Вот, и, собственно, вообще чемпион по подводным заплывам от Калифорнии вообще...
2: Любительский чемпион.
1: Ну, конечно, любительский, да. Это вот Кристиан Алдеволберс. То есть он может пробыть под водой достаточно долгое время.
2: До 15 минут он, по-моему, может сейчас. Вот. Кстати, именно в 15-летнем возрасте он до 15 минут уже. Может быть, в будущем он больше будет держаться под водой. Но сейчас он до 15 минут под водой держится.
1: Надо спросить, а каким же образом будет он дальше преподавать? Вот если ему жабры встроят, ему придется, наверное, на голову одевать такой это, скафандр на шее герметичный.
2: Нет, у него будет ванночка стоять такая вот в классе. В аудитории будет такая ванночка, он в нее будет заныривать. Ну, уходить, заныривать. А будет окошечко такое, и он оттуда будет вести уроки. Ну, и когда ему уже хреново совсем. Ну, там все очень сложно, надо привыкнуть.
1: А давай сейчас вопрос к профессору номер 6 там поднимите. Вот скажите, пожалуйста, профессор, вот вы занимаетесь разведением вообще раков, ну, вот всяких прочих там таких креветок. Собственно, а сами-то вы употребляете в пищу их? Или как бы вот все-таки, поскольку они ваши друзья, вы считаете, что это негуманно? Ну, в плане, как ваше отношение к большому другу нашей программы Иосифу Гринпису, собственно?
3: Well, occasionally I took business trips with Mr. Bailey and Greenpeace. I'm very interested in all this. I'm a way to travel whenever I could because of my studies. I feel no sacrifice in spending so much time in studies because it's great fun for me, but usually I don't eat them.
2: Опять фигурирует этот парень по кличке Мистер Бейли. Дело в том, что эта свинья Бейли жрет этих раков на каждой перемене. Вот. И как бы наш гость...
1: А правда, он же на халяву, он же прям у них же рядом.
2: И главное, где он берет этих раков еще? Ну, как бы у Кристиана есть парничок, где он выращивает раков, всякие такие виды эксклюзивные. Ну, ни у кого нету там, допустим... окуня, знаешь, да, рыбу?
1: Конечно, конечно.
2: Вот. Кристиану удалось пересадить вот этот верхний плавник к обыкновенному речному раку на спину. И... А этот Бейли взял и съел его. Вот. И, значит, я продолжу. Сам раков не ест мистер Кристиан. Лишь потому, что они действительно его друзья. Он знает их с детства. Ну, как я, Энджелс и Торшин, да? Вот я же не съем Торшина так вот за обедом так, с ножом и с вилочкой. Вот, потому что, ну, я не могу, мне в принципе все равно, да? Ну, я не могу, ну, как я могу съесть своего младшего брата? Ну, хотя, в принципе, если бы мы остались вдвоем на необитаемом острове, я за себя не ручаюсь. Тем более, там же людоедство развито. Вот. Вот, кстати, Кристиан говорит, что один раз к нему зашел парень.
1: А надо, кстати, спросить, чем питался Кристиан вот все эти, то есть...
2: Ну, вообще, он вегетарианец. Он кушал бананы, которые ему приносили орлы в клювах. Ну, сбрасывали. Вот, потому что орлы не любят садиться на землю, ему взлетать плохо с земли.
1: У них крылья... ноги короткие, а крылья длинные.
2: Да, крылья большие. Он вот бьется крылом о песок там или о камень прибрежный, и ему больно просто. Он набивает все большие шишки, и у него перья в этих местах выпадают. Ну, представляешь, орел без перьев парит. Это даже в стихи не складывается. Вот. И вот он в основном зеленью там какой-то питался. Картошка у него была там. Огурчики. Вот. Вот. И даже, вот, кстати, Баунти придумал именно он. Шоколад Баунти, вот. Угу. Про кокосы там еще что-то. Как он этого добился, ты хочешь спросить?
1: Ну, конечно.
2: Была у него одна скала, вот, где, пройдя 500 метров внутрь, был ледник, оставшийся еще с мезозойских времен. Вот. И там он, значит, приносил туда... Кокосы вот эти, они же коричневые сверху.
1: Да, да.
2: А внутри...
1: Ну, там это, типа, такая, да, белый нарост, а внутри влага еще, да, которую пьют.
2: Вот.
1: А нарост едят.
2: Молоко кокосовое называется. Да, да. Вот, и он приносил эти кокосы внутрь туда. Они там замораживались. И когда они замораживались, происходил непонятный химический процесс, они мягчали. И он их ел так вот.
1: Прям с кожурой.
2: Да, но ага, они мягкие уже становятся. Правда, вот эти вот волосики, у него не было бритвы, чтобы их сбривать, но он их выплевывал все равно, так что нормально. Вот. Так на чем я... А, так вот он ел вот в основном только это. Вот по пальмам он лазит превосходно. То есть я не видел никогда, чтобы люди так лазили по пальмам. То есть вот легко, чуть ли не на одних руках.
1: А сбили. Интересно, а сейчас ему позволительно это делать все-таки целый как бы...
2: Кстати, вот тут видел, да, в фойе пальмочка стоит?
1: Да, он, да, это уже нам подарили.
2: Он на ней уже посидел и удивился, почему нет ни кокосов, ни бананов. Мы ему сказали, что это все-таки не Африка.
1: А давай спросим у профессора, а вот, собственно, выращивание самураков, оно с какой целью производится? Ну, с целью декоративной или все-таки с целью продажи вот на рынке, там, дабы скармливать его, их там, да?
3: Water is becoming harder to find. Running water quickly sank into cavities and potholes in the rocks, you know. Even after a heavy rainfall, the water disappears almost instantly, and Bounty and the travelers had to go to a small pool at the bottom.
2: Дело в том, что коммерческая деятельность Кристиана началась с Bounty, когда продал он права вот фирме Mars на изготовление Bounty. И вот с тех пор он начал как бы заниматься еще параллельно коммерческой деятельностью. Все-таки парень-то был гениальный. Не только в мире там океана, но и вообще подтянутый такой спортивный.
1: Ну ладно, ты говоришь ты. Ну, он же, посмотри, он же пухлый.
2: Нет, он худенький. Не, ну, ты его видишь через призму. У тебя призма вот перед стоит. А. Там, в бок чуть-чуть уйди. Тут у тебя представление чуть другое о нем. Он в очках и такой... Вот так, худощавенький, подвижный, крепкий, да, да, он все время двигается, сидит вот так вот. Но это у него свое чисто. Ну, каждый человек по-своему ненормальный там какой-то. Вот. И на чем я остановился? А, про то, что он продал, так сказать, права на изготовление Баунти. С этого началась его коммерческая деятельность. На те деньги он открыл себе аквариум. Вот. Но аквариум — это, конечно, гигантская площадь, где, в принципе, заменяет ему даже море. Там вода подсоленая, там все. И, в общем, он там сейчас разводит раков. Вот, и на раках он делает бешеные бабки вообще-то.
1: То есть, ну а куда вот он их одевает?
2: Ну, во-первых, у него очень большая выставка. Ежегодная очень. То есть, ну, ты представляешь, ты вот в Москве найдешь выставку раков.
1: А подожди, вот, собственно, когда вот этот Белли вот съел вот этого рака с ершовым вот этим плавником на, ну, на спине, да? То есть это как бы был погублен, насколько знаю я, ценный достаточно выставочный экспонат. А вот...
2: Ну да, это целый вид был загублен. Ведь вид начался именно с этого рака.
1: Так подожди, значит...
2: А он его выводил 5 лет. Ой. То есть еще 5 лет надо будет, чтобы вывести еще одного такого рака. Ну, а потом мамашу вывести, чтобы потом их спарить. Это еще раки как размножаются.
1: Чтобы икра там вывалилась. Ну, давай, давай, знаешь, сейчас смотри.
2: Я не договорил еще.
1: Да, извини. А вот. Нет, я просто хотел... Ну, то есть я понял так, что, собственно, декоративные в основном цели. Так нам нужно тогда спросить у профессора, у нашего доктора на ту тему, как вот вообще выглядят его хотя бы раки. Мы, к сожалению, сейчас не можем показать их, но вот там завтра мы обязательно там, если два раза вот кнопочку 6 нажать на телевизоре, ровно в 15:00 мы вам рака этого, ну, всех раков этих,
2: ну,
1: покажем.
2: Да, будет заставка 15 минут вот каждого рака.
1: 15 знаю, минут, да, будет. Вообще программа так будет называться — 15 минут с раками.
2: Да, смотрите, обязательно, очень интересная и поучительная передача для нашей молодежи.
1: Давай, давай хотя бы сейчас пусть вот профессор опишет типы раков ей выведенных, потому что я знаю, там есть вот и рак, смешанный с морским коньком, я не могу это спокойно говорить.
2: Рак медузы. Ну, там он очень, да, много гибридов надел. Кстати, ассоциация защиты морских животных очень...
1: недовольны этим.
2: Да, ну, то есть это же издевательство. Ну, просто выведение мутантов.
1: Если он выпустит этих мутантов в открытое море, то может произойти серьезная вот...
2: Мутация вообще всех морских животных.
1: Потому, ну, что эти же, они вот напрыгивают.
2: Это как мода, Саш. Вот ты вышел на улицу, увидел там парень валя там в чем-то, да? Вот, и ты думаешь, блин, пойду в магазин себе куплю такой же один и тоже пойду. Вот. Так же у них там плывет медуза обыкновенно, она нормальная, да, и видит, тут вот, рак медузы плывет. И она как бы выделяется в пучине морской. И, соответственно, медуза тоже там пытается раку где-то улыбнуться там.
1: Ну, давай спросим у профессора вот, про
2: спрашивает,
1: виды.
2: Спрашивает, ты у нас специалист.
1: Да,
2: но
1: я, вопрос номер 4.
2: Какой? Это уже 6-й вопрос.
1: 6-й уже был.
2: Да,
1: мы наоборот начали.
3: As my friend said, tomorrow you will be able to see how my little friends look like in the TV program. And horses are running, crowding together all around, whistling and loud and piercing, but I was sure if I can hear their voices.
2: Не знаю, почему она заговорила о телевидении. Она сказала профессор, что много... друзей у нее на телевидении, которые постоянно делают эти заставки с раками. Вот. Ну, то есть, где бы только вот новости. Вот земной шарик, да, океан, и там маленький рак такой. Это как бы они символизируют дружбу. То есть, он настолько завоевал.
1: Вот популярность. Вот рак сейчас.
2: Нет, не рак, а наш пацаненок.
1: Черненький.
2: Ну, только тихо. А вот, и везде у него друзья. Но, правда, не понял, почему это было сказано. Вот. Но на самом деле Ассоциация защиты морских животных 3 раза подавала в суд. Вот. И знаешь, как он отделался? Очень просто. Это приняли как детская забава. Он несовершеннолетний, и к нему никто не придерется. И вот я тебе говорю, какой человек в 15 лет, он знает весь закон. Он им так, опа, на суде выдал. Там вот так вот у всех челюсти попадали в стаканчики рядом. То есть было нормально.
1: А у них же совершеннолетие там начинается. Со скольких там у них лет?
2: Со 17.
1: Со 17. То есть еще 2 года может беспредельничать.
2: 3.
1: 3. А, да, извини, что-то у меня плохо с арифметикой после того случая. Ну что, я, наверное, сейчас думаю, что нам нужно все-таки отвлечься на музыку немножко, завести композицию. Да. И, кстати, поскольку профессор очень...
2: Он не любит рэп.
1: Он не любит рэп. Он
2: единственный негр, который не любит рэп.
1: Да, это еще вот выдающийся его такая...
2: То есть это говорит о его прогрессе мысли. То есть вообще 15-летняя молодежь любит пройтись там... по уличкам вот этим своим грязным с магнитофоном на плече, из которого дико негр там кричит. Там.
1: Какие-то там свои, да.
2: Да.
1: А здесь ситуация несколько другая. Дело в том, что поскольку Кристиан Алдеолберес повернут, собственно, очень серьезно на раках и на проблемах раков, то вот он спонсировал выпуск в Калифорнии компакт-диска, который называется «50 минут с раками». И этот диск мы сейчас вот будем потихонечку прослушивать. Там поют самые разные коллективы. Ну, что самое, наверное, замечательное, что...
2: Вообще
1: все
2: это
1: эти коллективы...
2: обработки в основном.
1: Да. Ну, и все эти коллективы, если вы прислушаетесь, поют о раках. Так или иначе, песни, связанные вот с этими...
2: Не, ну там есть еще пару песен о морском коньке.
1: Ну да, ну, в общем, так или иначе, морская флора и фауна.
2: Да.
1: Вот нужно сейчас, ты, наверное, переведи сейчас текст вот этой песни, которая будет звучать, и назови, кто это будет, потому что тут вообще все, тут буковки на компакте составлены,
2: ну,
1: тоже из раков.
2: Я переведу сразу, чтобы люди не мучились.
1: И компакт в форме рака, вот он не круглый, как обычно, вот видишь?
2: Да-да-да, это все понятно, давно уже технологии зашли далеко. Вот, сейчас выступит группа под названием «Раковая шейка». Вот, и содержание песни у них следующее. Песня называется «Мой ненавистный друг». Вот эта песня говорит о тяжелой судьбе рака, который вот речного, заметим. Вот, что... Вот так им плохо живется. Но это как бы легенда, что вот он сидел в своей норе, и тут пришел конь с серебряным копытцем, постучал по земле, и оглушенный рак всплыл наверх. Вот, и он долго сражался еще, вот, и погиб.
1: Слушаем. Слушаем группу «Раковая шейка» с компакт-диска, который принес наш гость Кристиан Алдеолберес. Компакт-диск называется «50 минут с раками», да?
2: Да, «Раковая шейка» группа.

0: И мы продолжаем нашу встречу с доктором зоологических наук, преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволбресом, самым молодым, так скажем, преподавателем и доктором в мире. Ему всего 15 лет, и он занимается тем, что выводит различные, собственно, мутации моллюсков, там, раков и прочих. Я хочу спросить у нашего гостя, задать ему вопрос.
1: Так вообще... спросить или задать вопрос? Ты определись,
0: а то он
1: сейчас
0: два.
1: Потеряется.
0: Первый спросить, а потом задать. Скажите, пожалуйста, какой вообще самый большой моллюск в мире пучин? И, соответственно, какой самый маленький моллюск в мире пучин? И пробовали вы скрещивать их, что у вас в результате получилось? Поскольку в результате, я знаю, вот разных скрещиваний, если скрестить что-то очень большое, что-то с чем-то очень маленьким, то не всегда получится среднее. Может получиться либо еще больше, либо совсем
1: либо
0: маленький.
1: Либо сиамский близнец, Анжел Сатоши.
0: Да.
2: Well, yes, I tried to do it several times, and what I have now, it's a big shrimp. And some people have lunch together every day and once or twice a week. Adam spent the night at their apartment. And the more discreet than ever, me and Adam, we're partners, you know? And so we have dinners, and we're becoming more and more famous now in this field.
0: Вот это да, даже я понял. Да.
1: Да, теперь, пожалуйста, Саш, прочитай вопрос еще раз. Еще раз вопрос.
0: О, я же тебе уже сказал.
1: Ну, еще раз. Ну, что, тебе трудно повторить, что ли, вопрос?
0: В случае скрещения самого...
1: А, все, все.
0: Да,
1: все,
0: и
1: все.
0: Какие там самые большие, какой
1: просто
0: самый...
1: стажер подносит мне плакаты тут.
0: А,
1: он,
0: да.
1: Он потерялся, а я напомнить же не буду.
0: Ну, у тебя еще глобус этот с предыдущей передачи, надо его убрать, глобус. Унесите.
1: Да. У нас сегодня не землеведение. У нас сегодня другая тема. Значит, так, о моллюсках, да, пошла речь. Ну, я могу сказать, что самая большая моллюска, она достигает 3 метров в диаметре. Вот, ее называют лакримоза. Вот, и, в общем, ну, она нормальная. То есть мясо лакримозы, оно подается только в эксклюзивных ресторанах. Знаешь, в каком городе? Византия. Только там. То есть больше, ну, вообще нигде. В России это вообще. То есть если вам скажут, вот у нас есть мясо лакримоза, не верьте.
0: Подделка.
1: Да, это китайское что-нибудь такое.
0: Так же, как вот крабовые палочки. Да. Это же не из краба, всем известно. Но...
1: Да, кстати, вот наш друг очень любит крабовые палочки. Но он их не ест. Это у него как бы...
0: Он их разворачивает, вот так и выкидывает. Разворачивает, выкидывает.
1: Нет,
0: кстати, у нас весь коридор ими усыпан.
1: Амортически. То есть, ну, как бы это сказать-то... Аромат они выделяют своеобразный, и вот он тащится от этого. Ну, то есть, вот как эти вот... В Индии там палочки ставят нюхательные, да? Поджигают их, вот. А тут он достает эти палочки, разрезает... Чуть-чуть вот надрезает, да, угу. Они как бы раскрываются, и вот он...
0: Мажется ими, нюхает.
1: Да.
0: Ага.
1: Вот, это как бы и дезодорант его, чтобы, ну, то есть вообще такой парень морской.
0: Ну,
1: вот.
0: А
1: ну, да,
0: ты
1: еще...
0: про лакримозу, собственно, рассказал. Кстати, как она выглядит? И вот существует ли опасность для лакримозы, вот, с, так сказать, со стороны коней, ну, собственно, и вообще парнокопытных?
1: Вообще любые ракообразные. Ну, вообще,
0: а, понятно, хорошо.
1: Кони...
0: Тогда, а какой же самый маленький моллюск?
1: Сейчас я скажу, сейчас я тебе скажу. Значит, самый маленький моллюск, он называется очень серьезно. Он называется Джинско Каузвей. То есть это очень серьезная...
2: Yes, it's very important now.
1: Понимает по-английски. Видишь, у меня произношение какое сильное. Даже
2: good
1: негры,
2: English.
1: Негры даже меня понимают. Ладно, там кто-то. ну, простой американец, вот он же русский немножко знает, но если белый, то уже как-то у него заложено с детства, что там русский как-то.
0: Ну, все равно все там отсюда, там, как бы они туда.
1: Чего, чего это отсюда? Ну, да, нет, то да, есть они, это, все же, американцы, это иммигранты, они называются Jeans Causeway.
0: Что-то ты, по-моему, попутался.
1: Нет, маленькие.
0: Большой, а, маленькие.
1: Да, большой Лакримоза, а маленький Jeans Causeway.
2: Yes, yes.
1: Вот, и дело в том, что, как бы, ты вот пробовал ли крестьян срастить? Их не надо сращивать. Дело в том, что вот моллюска Jeans Causeway, он облепливает Лакримозу со всех сторон, как бы, и занимается чисткой панциря, вот этой вот ракушки. И вот эта вот отшлифованная ракушка, из нее делают мебель, лакримозы. То есть, если выловить, ну, аж большая, 3 метра, ванны, вот с этими, с пузыриками, которые ванна.
0: Ага.
1: Массажерная называется она еще. Вот. Ну, зеркала делают из них. Ну, вообще, шкатулки. Ну, это уже из Jeans Causeway. Она где-то сантиметров 10. Вот из них делают шкатулки, рисунки на них. Вот очень модно украшения дорогие в них продавать. Как бы там внутри бархатом все обделывают. Вот. Но они все в основном только в Тихом океане водятся.
0: Угу. То есть, а вот это теперь, собственно, питание. Вот это надо, необходимо рассказать про то, как питается лакримоза.
1: Ну, лакримоза всякую дрянь со дна собирает.
0: Ну, еще
1: ну тут обгладывает камни, вот если там на
0: стене какие-то. Это в том случае, если нет коней вот на поверхности.
1: Ну да, ведь конь же не может на середину моря заплыть и там язычком своим со дна соскребать этих лакримоз. Ну, лакримозу он вообще к ним не подходит, потому что он своим копытцем даже не расколет панцирек вот лакримозы, ракушку вот эту все. Вот, а вот этих маленьких Jeans Causeway он смело около берега проходит. Ну, что там, если ты заходишь по пояс, да, то коню это по колено. Ну, что, он ходит там, собирает их легко. Особенно в скалах. И же скальные кони.
0: Ну, то есть, у них, кстати, тут нужно сказать насчет скальных коней. У них передние ноги короче задних в два раза. Потому что они всегда вверх лезут, а с горы они задом спускаются.
1: Да, вот ну, это так. Их тоже роднит с раками. Ведь раки тоже же пятятся назад.
0: Но они пятятся назад не все, кстати. Вот лакримоза, она вот как-то вот,
1: а лакримоза, она не пятится.
0: Она вообще, кстати, это единственный моллюска. Неподвижный моллюск.
1: Ну да. То есть его может передвинуть течением морским.
0: Или вот маленькие, ну, эти, когда маленькие вот эти, вообще, как они называются.
1: А, Jeans Causeway.
0: Вот они, когда там облепляют вот лакримозу, и в результате шевелений вот этих происходит.
1: Они путешествуют вместе. Ну вот, даже поговорка есть. Как старые, то есть друзья, как лакримозы, Jeans Causeway.
0: То есть, ну, это калифорнийская.
1: Да,
0: калифорнийская.
1: То есть у нас такого не скажешь. Да у нас в реках и нету вот лакримозы. То есть, ну, она только там.
0: Ну, она была, собственно. Были времена, когда все было. Вот, просто сейчас как бы.
1: Ну, был вот магазинчик, вот этот, вот помнишь, вот.
0: Недалеко,
1: да. Да, да, да. Там еще пивко вот это вот было.
0: Под лакримозу. Причем лакримозу в этом магазинчике там.
1: Только потише, не любит.
0: Да?
1: Да. Потому что когда вот этих поедают.
0: Их ложками же ели. Помнишь, лакримозу рассказывали? Ну, как арбузы едят ложками.
1: Ну нет, там, знаешь, как пробивали, просверлили дыру такую с голову. Вот, брали такой половник военный и зачерпывали ее оттуда.
0: Куски лакримозы, да. Вот этой, да. Кстати, многие наши радиослушатели, в частности, вот конкретно сейчас, извините, я найду. А, да, конечно, Инесса Георгиевна Цибуля, она вот интересуется, является ли черепаха, собственно, раком или нет. Ну, вот обычная черепаха. Вот как бы, ведь рептилии, они же тоже это, все ихтиоловые, правильно? Ну, панцирь есть?
1: Да, да.
0: Есть. Репы? Есть.
1: А, вот, кстати, почему их назвали рептилиями. У них же репа вот эта.
0: Репа, так, да, да.
2: In the deep cold winter, turtles simply traveling is dangerous. Most people are snug settled in warm lodges. And the land gradually sloped upward, and they began to notice a subtle shift in the vegetation.
1: Дело в том, что рептилии представляют большую опасность для ракообразных. Да, и они как бы не то, что они их едят, они их давят. плывет черепах или рептилия, да? Вот. Ну, она плывет, плывет и навзничь. На дно падает, а там рак сидел. И она его раздавила. Но это очень часто, потому что по непонятным причинам, и почему это происходит, вот черепахи падают именно в местах лежбищ раков. Там где-нибудь вот в этом районе они обычно падают. Ну, это как бы треугольник вот этот вот пермудский. То есть непонятное явление. Почему именно в этом... Вот плыла-плыла и упала на одно черепаха. Ну, или рептилия. Ага. Я, правда, не знаю, какая между ними разница.
0: А вот нужно узнать у нашего профессора все-таки самый животрепещущий вопрос, который интересует очень многих. Нет, это позже. А вопрос о том, как же все-таки размножаются вот раки, как это у них происходит, в общем-то, и как вообще отличить самочку от самца?
1: Да, может, это сейчас... очень интересный вопрос, надо послушать обязательно. Вопрос, пожалуйста, да, вот цифра номер 7 загорелась.
2: Most of the shrimps are looking in my direction, and my attention is just intensely focused on other members, on species, and they were on her.
1: Значит, все это достаточно сложно. Вообще отличить самку от самца может только профессионал.
0: Не, ну я думаю, надо рассказать, почему. Потому что ведь сейчас в связи с большим сокращением вот раков в реках, собственно, происходит такая акция. Ну как, вот охотничий сезон. То есть самцов можно ловить всегда, а раков, в которых там груднички, их же
1: рака
0: нельзя.
1: Вот самец рака, самка это... рака.
0: Рада.
1: Вот. Вот самок нельзя ловить, то нельзя. Их надо отпускать.
0: Вот, а как определить?
1: Ну, вообще, это определяется механическим путем. Дело в том, что если самца взять и ставить на землю, то он будет опираться на клешни. Обязательно на хвостик и клешни. Вот. А самка, она в растопырку ноги, клешни делает и как бы на пузо кладется. То есть вот этим и... Есть вот самое основное различие. То есть это в двух словах. Вот. Ну, у современных охотников на раков есть специальные приспособления. Вот. Потому что, как бы сказать, эволюция заставила раков сделать прогресс. И все вот эти самцы, они уже, да, уже начали прикидываться. И уловы сократились. И также возросло браконьерство.
0: Угу.
1: Вот.
0: А вот скажи, пожалуйста, а как же вот происходит еще? Рассказывали ребята, что различная степень покраснений. Почему происходит в момент варки раков? Я понимаю, что это несколько вопросов. Может, покоробить нашего самого молодого доктора зоологических?
1: Я думаю, он не сможет ответить на этот вопрос.
0: Ну,
1: я
0: а тут это свои соображения.
1: Он,
0: просто...
1: и как он никогда них... не варил раков.
0: Сырыми, что ли, он их высасывал?
1: Он не ест рак.
0: Ах, что-то я забыл.
1: Саш, тихо. Это мы под пивко любим, там, чисто так вот.
0: А, кстати, еще нужно спросить, черт.
1: Для нас не будет килограммчика?
0: Нет, съедобные у рака глаза. Вот рак никогда не едят же их глаза. Я знаю,
1: не,
0: что...
1: их не едят.
0: Я это... знаю, что бусы из них делают в Нигерии.
1: Да. Это похлеще жемчуга.
0: Ценится. А вот наши выкидывают, видишь?
1: Да, глупые. Ну вот насчет покраснения.
0: Кстати, в Нигерии ведь это самое, за один глаз раковый дают 5 раков.

0: хорошо отточенный, и по панцирю поскоблить. Нет, пищать он уже не будет, конечно. Тут вот стажер спрашивает. Вот, поскоблить, то вот этот вот красненький налет, он будет отскабливаться. И он опять будет черный, там, в зависимости, какого цвета до этого был рак.
1: А вот, насколько я знаю, их дамы не краснеют.
0: Ну, у дам нет вот этого магнитного свойства. Это еще одно из отличий, но оно такое уже. То есть, когда ты сварил рака, какая разница, самка он или самец? Дело в том, что мясо самки, конечно, оно на вкус более такое нежное. И как бы там прочувствуется какой-то тонкий аромат, который просто приводит в восторг.
1: Ага.
0: Вот. А у самцов у них все попроще.
1: Ну, я думаю, что нужно узнать все-таки о том, как размножаются раки, как у них это, извините, происходит. Ничего, я думаю, в этом нескромного нет. У нас вот был Туйчи Мамут Вичпер, первый грузинский космонавт. Да. Он нам рассказывал о том, как космонавты ходят в космосе по нужде. В этом нет ничего постыдного. Да. И нужно, конечно, многих интересует,
0: все-таки как раки. Все-таки передача у нас познавательная, информационная, и мы должны, так сказать, осваивать все. То есть, если мы взялись за раков,
1: то и, значит, то есть, надо за них держаться.
0: От носа до хвоста, чтобы лошадиного.
1: Ну так как же вот вообще происходит размножение?
0: Вопрос там 8 пошел.
2: Well, I was feeling a bit better by the time the plane landed in New York. There was a helicopter waiting for me in California. And you know, the buildings in California appeared in a few minutes later. The helicopter came down.
0: Дело в том, что существует такая фишечка, что если взять самца и самку из разных регионов...
1: Из разных рек.
0: Да, из более отдаленных местностей, то наивысший будет приплод вообще. То есть вышка. Ну, как бы много маленьких рачат получится.
1: Ну, а чем это, собственно, вызвано?
0: Дело в том, что, ну, допустим, ты живешь в Нью-Йорке, да? Вот. И пока тебя везут до Калифорнии, то есть в тебе семени набирается. Ну, вот представь, тут ее выбрасываешь постоянно вот так вот в реку, да? Вот. А тут вот тебя привезли в Калифорнию, и тебе самку на блюде. И все, там же такое творится. Вот. А как они размножаются? Два рака, самка и самец, встают попками друг против друга. Вот. И у них вот есть как бы это упражнение даже такое. Они встают на клешни. Ну вот как мы на руках стоим иногда, да? Ну вот, кто по утрам там стоит на голове, там, так же они встают усами, опираются, это передняя опора, то есть напряжение усов идет обильное, и клешнями упираются в поверхность. Сейчас такое новшество, для них сделали специально клешнеулавливатели, куда они вставляют свои клешни, им не обязательно усами опираться, потому что раки сейчас пошли такие слабенькие, вот. То есть вот этот вот переезд их утомляет. Вот. А оплодотворить надо как можно быстрее. Вот. Иначе, ну, испортится просто-напросто. Вот. Значит, они становятся попками друг к другу. Вот. Поднимают свои хвостики. И самец бьет хвостом по хвосту самки. И в этот момент он передает самке семя свое на хвост. Вот. Ну, а там все уже происходит. Дело в том, что нашу передачу слушают не только взрослые,
1: детишки,
0: да, так что им лучше не знать это.
1: Ага. А сколько вообще месяцев протекает беременность?
0: 2 дня. Ну, дело в том, что вот, ну, у человека 9 месяцев, да, происходит все. У кошки 3 месяца, но она поменьше, соответственно. У слона 3 года. Ну вот из этого всего теоретически выходит цифра 2 дня.
1: Ага. И вот максимальное количество приплода, собственно, с одной рачихи каково?
0: От 100 до 200.
1: Чего?
0: Ну, яиц.
1: Клешней?
0: Не, яиц.
1: Каких? А, то есть они не живородящие?
0: Нет, они в яйцах.
1: Ага. А тогда возникают вопросы. Кто высиживает яйца, самец или самка? Ну, то есть кто-то на них должен сидеть?
0: Нет, самка

0: откладывают на морские растения. Ну вот, если плывешь ты по одной, видишь, стоит древо.
1: Яйца кругом.
0: Древо, и все в яйцах. Это раки. То есть, как бы это комбинат по выращиванию детишек. Ну, это по-ихнему.
1: А почему, вот, скажем, туземцы не собирают эти вот яйца и не делают из них там печеную там всякую майву? Там?
0: Ну, почему не собирают? Они срубают прям деревья эти. Ну, подводные растения. И выносят на берег. И вот как мы шашлык, так же они эти же яйца обжаривают. То есть это деликатес. Я вот сам лично пробовал со своим другом. Вот. Но он, правда, чисто вот по дружбе мне позволил такое сделать. Он просто общался с туземцами и знает такую фишку. Ну, просто действительно очень вкусно.
1: А вот правда ли, что после, скажем так, вот родов, эта вот рачиха, она просто помирает?
0: Да, конечно.
1: То есть одноразовые у них вот, да. Они вот...
0: Поэтому самок-то нельзя ловить.
1: А вот нужно спросить, кстати, у нашего профессора. Профессор, поскольку вот он наблюдает постоянно за жизнью раков, и наших радиослушателей этот вопрос тоже занимает, то есть приходила масса писем. Ну, вот известно, что если взять людей, то, ну, скажем, даже конкретно наш город, Москву, то здесь женщин рождается больше, нежели мужчин. Ну, или наоборот, это не важно. А вот как обстоит дело у раков? Вот из этих яиц вылупляется кого? Вот, собственно, больше мужских особей или, вот, собственно, женских?
2: Well, in Moscow, you came to know better than anyone else. But in California, New York, Los Angeles, it's all different. And he basically a lonely, solitary man. Christian was the first person who had ever been able to penetrate this shell.
0: Значит, было сказано следующее, что это в Москве женщин рождается больше, а в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах Америки на самом деле мужчин рождается больше, потому что у нас давно, ну, мы отстаем лет на 20, да? Вот, а в Америке уже... Женщин специально подготавливали к тому, чтобы они рождали мальчиков. Потому что мужское население более нужно в стране, чем женское. Вот. Женщина что должна делать? Постирать, приготовить, детей накормить. А мужчина кто? Президент. Там газонокосильщик. Там банкир. Мусорщик. То есть вот так вот все. Вот, и потом все-таки у раков, несмотря где это происходит, там, неважно, в Москве, в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне или в Рязани, неважно, все равно рождается больше самок, но они погибают. Вот, и выживают,
1: чаще,
0: да, и выживают только те, у которых больше присутствует мужских гормон. Вот, чисто за счет этого они выживают.
1: А вот скажите, профессор, сколько лет живут раки и какие вообще известны болезни, ну, у раков, я имею в виду, вот у них же там тоже есть там всякие, да, болезни наверняка, они же там тоже бывают, съедят что-то не то, правильно,
2: The past and the future were swept away, and there was only the present holding the two of them together in swiftly fleeting moments. I picked up it a dozen times to call to say I wouldn't come to meet him.
0: Дело в том, что в будущем раком грозит что-то вроде нашего СПИДа. Вот. Это тоже передается половым путем.
1: У них,
0: да. Вот. И, конечно, на фермах за этим очень следят, чтобы никакой инфицированный рак или ракушка не попала под это дело. Вот. И эта болезнь проявляется в том, что сначала на панцире у рака гнойничок такой появляется. А потом он образуется в дырочку такую небольшую, куда попадает вода, и от этого рак умирает. То есть там все герметично должно быть.
1: Вот вся его тушка, вот это она.
0: Да.
1: Так. Ну и вот возраст. Я слышал, что доктор что-то нам сказал о возрасте, до которого живут раки. Вот самый старый рак на Земле. Это кто и где?
0: Этот рак находится в Тихом океане, ему 300 лет. Вот. Но это вот единственный доживший и найденный рак, которому 300 лет, потому что он окольцован. А вот кольцо у него датировано 1653 года, по-моему. Вот. То есть, ну, это и неизвестно, сколько он до этого еще прожил.
1: А размер его?
0: Размер его сантиметров 20.
1: А, собственно, вот...
0: Но это у него глаза в диаметре 20 сантиметров.
1: Ага.
0: То есть так-то он побольше будет. Ну, прикинь, за 300 лет сколько он мог нарастить. Если у него глаза по 20 сантиметров, такие шайбы две.
1: А, собственно, вот омары и раки, одно ли это и то же или нет?
0: Ну, мары вообще, да, это похоже.
1: Да,
0: да. Да, вот даже вот этот стих о мары, там вот этот клевый. Я знаю, да. Но они как? Они не то, что похожи. Вот если у рака у него две клешни,
1: да, да, да,
0: то у омара у него идет одна спереди.
1: И очень такая она упругая, здоровая.
0: Да, она вообще очень большая.
1: Ага.
0: И ноги у него сильные. Он бегает по дну очень весело.
1: Ну, кстати, еще известно, что омары, они перемещаются и по суше. Если, ну, случались моменты, когда там происходило там затопление какого-то бензовоза, баржи, то вот омары...
0: Ну, миграция происходила, да, да. Они очень хорошо бегают.
1: Да,
0: ну, и не сколько, забег там минут 5, наверное, не больше.
1: Ага. А как можно по внешнему виду рака определить его возраст? Ведь что же... От этого зависит жесткость мяса и прочность панциря.
0: Ну, я тебе скажу следующее, что это все дело происходит только под микроскопом. Делается срез на панцире. И под микроскопом, вот как у деревьев, считают, сколько у него там смена панциря было. Панцирь меняет рак один раз в год.
1: А как, кстати, он выглядит без панциря?
0: Ну, вот как человеку шкуру ободрать. Например, так же все-таки.
1: Ну что же, я думаю, пришло время перейти опять же к музыкальной паузе, к прослушиванию компакт-диска 50 минут музыки с раком.
0: Да. А сейчас будет выступать группа под названием «Дохлая креветка». Вот это вообще очень такая агрессивная группа. Вот. Они в основном поют о раках-воинах, о рыцарях, о всяких вот, о раке-победителе. То есть вот в этой песне конкретно поется о том, что ну, легенда, опять же, это, что был такой рак, у него было имя Иван. Вот. И однажды стадо коней прибежало полакомиться рачьим мясом, вот, а Иван как вынырнет. И, в общем, победил все стадо лошадей. Притча такая, что не каждая лошадь может раком полакомиться.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Эхо Москвы.
3: И мы продолжаем встречу с самым молодым доктором зоологических наук и преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволбересом. Мы разговариваем о раках и не только. И мы тут посовещались и решили, что, в общем-то, пришло время и вам задать вопросы, которые вас интересуют, касающиеся, собственно, вот этой проблемы. Все вы любите, как бы, раков. Вот. И поэтому можете вот у специалистов все узнать. Единственное, говорите поотчетливее, поскольку тут будет такой адаптированный происходить перевод с помощью устройства, срезанного сиамским близнецом в Доме Советов. Вот, оно еще не очень хорошо работает. Итак, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Кристиану Алдеволбересу.
4: Саш, телефон.
3: Да, я напоминаю, естественно, какой.
4: Ну, вот, а. Вот третий, который.
5: Эхо Москвы.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
6: Вот я слушаю вас и думаю о том, какую прекрасную тему мы сегодня развили. Но, по-моему, тема идет от того, что, знаете, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь.
3: Да, кстати, вот масса пословиц, собственно, связана с этими замечательными зверями. Кстати, очень сложно нам будет нашему гостю перевести это, но мы постараемся.
6: Попробуйте.
3: Хорошо, постараемся. У вас есть какой-то вопрос по нашей теме к нашему гостю?
6: По-моему, я уже все сказал.
3: Хорошо, спасибо.
7: Oh, well, are you talking about sex now here? The trial was scheduled to take place in room 37. The corridor outside is crowded with people, and I'm trying to, like, tell you everything about all this.
4: Ну, как я это понял, что сказал мой любезный друг, он решил, в силу того, что он не понял, что там сказал наш слушатель, он решил отшутиться тем, что типа того опасно.
3: Чего опасно?
4: Безрыбье-то.
3: А, ну то есть как, ну, бы... Да. То есть нужно как-то, да, реже быть в таких местах.
4: Да, ну, да,
3: логично,
4: да, да.
3: Логично. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Алло.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: 23-22.
3: Да, вы правильно набрали этот номер. Да. Спасибо, что вы нам вышли.
8: Знаете, я сам зоолог, хотя, в общем-то, не совсем. Большую часть меня интересует ботаника.
3: Ну что же, это близкий, в общем-то, вопрос.
8: Ну, на самом деле, довольно-таки далекий, но вот... Вы тут что-то вот такое сказали по поводу, так сказать, механического различения самочек и самцов, и кто из них опирается клешнями и так далее. И вот мне хотелось бы, так сказать, уточнить, так сказать, конкретно, как это клешнями, так сказать, и как это вот, допустим, если я поймал, то рака конкретно вот вытащил на берег, и что я могу увидеть?
3: Ну, сейчас наш доктор ответит вам поподробнее. Спасибо. Спасибо за вопрос.
7: I have no comments about this, but badly damaged, already weak defense was the physical description. I had been slightly built man, only 5 feet 9 inches tall, and fastened on the giant figure on the defendant sitting at the table, everyone near him.
4: Но в первую очередь, когда вы поймали рака, вы должны увидеть, есть ли у вас удостоверение, разрешающее ловлю раков. Это первое. Второе, что вы увидите, это рака самого. Вот, так как, поймав рака и не увидеть его, вы считаетесь проигравшим. Ну, как бы, если вы рака не видите, значит, вы его не поймали. Вот. Ну и как вы хотели поточнее убедиться, кого вы поймали, самца или самку, дабы не загубить природу на корню ее. Дело в том, что раки как бы являются корнями морскими. Но они же
3: а по-другому, кстати, вот дяденька, который сейчас звонил, он сказал, что, вот, дескать, он ботаник, да, и да. Вот, но он мало, наверное, знает, в смысле, вот, нашего гостя еще. На самом деле наш гость называет, ну, как вот там детей называют цветами там, да, жизни, так вот раки — это цветы рек.
4: Это корни.
3: Ну и корни, и цветы.
4: Вот, и что вы еще можете наблюдать? Ну, сейчас во всех магазинах Москвы, там Охотник, Рыболов, на птичьем рынке, да, продаются определитель пола ракообразных. То есть такой небольшой приборчик с двумя контактами, напряжение подается на два контакта, и вы... дотрагивайтесь до панцирька. Вот. И вот если глазки краснеют, то это рак. А если они не краснеют, то это самка.
3: Ого, а чем это вызвано?
4: Ну, это опять происходит диффузия. Вот, на основе электронов. Вот когда протоны выделяются из электронов и попадают на сетчатку рака, вот, то появляется покраснение. А покраснение вызвано тем, что лопаются капилляры в глазном яблоке. Вот. И, ну, это легкое покраснение, так как не все капилляры лопаются. Там специальное напряжение выставлено. И ток, чтобы, ну, рак не погиб. Ну, представляете, если там подать вольт 13 уже, да, и 0,5 ампер, то просто произойдет такой маленький взрывчик из глаз. Ну, как бы глаза лопнут. Вот. Еще можно определить, вот как я уже говорил выше, что самец встает.
3: Нет, ну, то есть, ну да, ты правильно сказал, что если взять рак за хребет, за панцирек, и положить его, вот, я так понял, на стол.
4: Да.
3: Там слово звучало «стол».
4: На поверхность.
3: Да. Вот.
4: То он встает на клешни и на хвостик.
3: Да, и старается вот этими отростками, которые вот из пуза у него висят, более мелкие, не касаться. Вот.
4: Да.
3: Потому что он думает, что это его на самку
4: тоже упражнение
3: кладут. Да. А самка, она прям плюхается вся вот так. Ну, прям как морская звезда. В расперды, по-другому это называется. Ну, такая вся.
4: Термин тоже есть такой.
3: Да, научный, кстати. Вот, и так вот лежит. Ну, опять же, видите, может подвести вас несколько это, потому что сейчас, в общем-то...
4: Хитрый очень.
3: Да даже, ну, хитрый это ты как бы предаешь, поскольку ты очень добрый. На самом деле, просто они сейчас едят всякую гадость там, что в речке сплавляют. И тяжесть их панциря не позволяет ракам тоже стоять. Они просто все так в расперды сразу и все. И лежат прям. Вот что-то хочет сказать наш доктор?
7: There it was. It had taken me by surprise, caught her off guard, but his meaning is unmistakable. It's really, yeah, I agree.
4: Вот, он еще говорит, что можно определить следующим образом. Если положить самца на панцирь...
3: На спинку.
4: Да, на спинку. То он тут же перевернется. Прям моментально. То есть вот. А самка, она в раскачку. То есть как колыбельная. Она раскачивается, и через хвост она встает на лап. Но она раскачивается до такой степени, что она может упасть на живот через хвост.
3: Ага. Ну что же, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста, доктору Кристиану.
4: Здравствуйте.
2: Hi.
9: Хай-хай. Такой вопрос. Я, значит, развожу тоже раков у себя в аквариуме своем. Вот. И у меня один рак вылился зубами. Представляете, зубатый рак. Вот. Я, значит, его кормил, как всех раков, значит, кормом для раков. Вот. И, значит, через некоторое время все его зубы выпали. Теперь он, как обыкновенный, беззубый рак, то есть смотреть на него боль. И, в общем... понимать, что для естественного испытателя такая потеря.
3: А куда вы дели зубы?
9: Зубы я сохранил, вот они прям, не то что даже сохранил, я каждую в рамочку и на стеночку, вот они мне сейчас передо мной, я, так сказать, глотаю слезы, глядя на них. Чем это может быть вызвано? Может быть, вот осенним таким похолоданием, может быть, каким-то...
3: Авитаминоз.
9: вполне, кстати, да. Uh-huh. Потому что другие цараки вроде не могли не растут от этого корма и не выпадают.
3: Ну что же, сейчас наш, наверное, доктор вам ответит, вообще случались ли в его практике такие случаи. Спасибо. Ну вот, если вопрос был понятен, да, да.
7: You know, everything began to seem unreal to me. It was as though I was pulled under by some giant tidal wave. She said they're listening and saying all the things he felt. And I want him to go on and say no more.
4: Ну, Крис сказал следующее, что в принципе ничего удивительного нет в том, что у вашего рака зубы появились.
3: Так удивительно это то, что они выпали вот нашему радиослушателю.
4: Ну, это тоже, в принципе, не удивительно. Дело в том, что если, вот как говорит наш ученый друг, добавить немного в раствор воды, где рак плавает, пасты Colgate зубной, то у него начинают формироваться зубы. Вот. А если прекратить этот процесс, то зубы, соответственно, выпадут. Вот. И, наверное, произошло...
3: Случайное попадание. Или да. Как-то с утра с бодуна выплеск.
4: Да. Да, может, рот прополоскало как-то.
3: Этой водой.
4: Да. Вот. И вот попросил еще наш ученый, чтобы вы не выходили из эфира. То есть не из эфира, не выключали свой телефон. Мы вас выведем вне эфира, чтобы там смог пообщаться. Так вот, с первых слов было понятно, что он знает английский язык. Вот поэтому, hey.
3: Да, то есть... Да.
4: Вот. И это самое. Тогда он расскажет, как более эффективно выращивать зубы у раков.
3: А вот такой вопрос, как бы, ну, понятно, что главные враги раков, как мы выяснили, это, ну, собственно, лошади, да? А вот существуют ли какие-то опасности раком еще от каких-то других форм живых, ну, там, от птиц, ну, от людей, понятно, чисто охотничьи, скажем, от птиц или от каких-то там других рыб, там?
7: You know, majority of clients who came here are people who had been grown down by poverty the system themselves. And horses, birds, and shrimps, and everybody, and it feels superior to them, and certainly couldn't hold up a shining example of success.
4: Значит, одним еще очень большим врагом морских раков является морская чайка под названием выклевыш. Вот, и способ выклевыша бороться с раками такой. Дело в том, что если морской рак, он находится далеко от берега, то естественного отбора не будет происходить, так как все лошади стоят на берегу, и плавать в море они не могут. Вот. И засилие морских раков может привести к империи какой-нибудь, которая будет бороться там за овладение мира. Вот, и поэтому в природе же все как-то уравновешено. Была представлена чайка под названием выклевыш, которая выклевывает мозг у рака, который находится на глубине 10 метров. Она заныривает и там выклевывает мозги и вылетает из воды обратно.
3: Ну что, я предлагаю послушать следующую, наверное, композицию с компакт-диска. 50 сейчас... минут музыки с раком.
4: Я сейчас переведу,
3: да,
4: как группа называется. Значит, что переводить, собственно говоря. Она вот так и называется — «Лакримоза». Вот. И в этой песне поется о том, что как одна ракушка, вот, очень молодая и симпатичная, полюбила соседского паренька, тоже симпатичного, с хохолком, с таким пестреньким. Вот. И как бы, ну, тут все радостно, это не комедия, не трагедия, это как бы радость просто. Вот. И эти двое, они всегда гуляли между звезд морских. Вот, смотрели на звезды небесные, он ей читал стихи. Вот там будет, кстати, рассказано один стих, там примерно такие строчки: «Милая моя, как близко ты ко мне и как ты в то же время далека». Вот, ну и все на такой ноте. Они потом поженились, у них было много детей, он ее бил. Ну, в общем, вот так, как обычно.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Больно!
2: 73,82 МГц.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, в принципе, подходит, так скажем, к концу наша встреча с Кристианом Алдо Волбересом, с негритянским мальчиком, я бы даже сказал, мальчуганом.
3: Гением.
2: Но, тем не менее, с гением, доктором зоологических наук.
3: Я хотел добавить радиослушателям, что сейчас прозвучал гимн Ракового царства, и действительно его исполняла группа Лакримоза. Вот, то есть, как бы эту песню они придумали сами, исполнили, она стала настолько народной, что ее избрали гимном. И вот они ее всегда поют с утра. Но вот как у нас по радио, только они сами поют. Вот.
2: Ну, и я предлагаю сейчас рассказать профессору, нашему доктору, еще об одном, как бы, выдающемся событии в его жизни, которое ни одному из живущих на Земле людей не удалось пережить, не удалось испытать этого ощущения. А какое это событие, я думаю, сейчас мальчонка нам поведает. Вопрос номер 8.
3: Девятый вопрос, пожалуйста, он спутал.
4: Well, that afternoon the house itself was set in the middle of 10 acres of beautiful, carefully tended grounds, and curving driveway led to the front, and the house, which was framed by graceful trees, in the front of the house. It caused a lot of problems here, since it was impossible to get into the house. The only solution was to find a way to get to know it. And then... that's how it was. It was really incredible sound, and I will never forget it.
3: Сейчас нам наш юный гений рассказал о том, что ходит в народе пословица, когда рак на горе свистнет. Вот. И все-таки повезло молодому гению. И повезло ему, когда ему было 9 лет. Вот. И в чем же ему повезло? Да в том, что никто никогда не слышал, как свистит рак, да еще на горе. Чтобы рак да на гору залез. Соответственно, никто этого не видел. А чтобы он там еще и свистнул, это тем более тяжело. Но особое местонахождение острова и всякие вот эти вот магнитные явления природные сделали так, что воробей на гору вполз. Ой, воробей, господи. Это с другого радио. Это на другой. Это на Европе Плюс про воробьев. На самом деле рак все-таки вполз. Вполз он на гору. Сел, посидел, подумал.
5: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
2: Ровно половина первого случилось в нашем дивном городе, и в гостях у нас Никос, в кругах весьма известен. Мы сделаем все возможное, чтобы он был известен в кругах слушателей программы «Монмаранси». И также Лилия Вьюгина, которой мы обязаны вашим здесь присутствием. Я рад представить вас. Можете поздороваться.
6: Доброй ночи. Это первый мой эфир ночной.
2: Вообще в жизни?
6: Ну, в общем-то, да. Нет, съемки были телевизионные, но чтобы в эфире быть, вот по радио, нет, первый раз.
2: Ну, вообще тоже, что понимать под словом эфир? То есть, например, мы иногда вот забавляемся тем, что как бы даже в будний день введем вот наш эфир с балкона собственного. То есть ведь эфир – это не только, кстати, форма вещания физическая на Москву, да, это еще как бы и вообще генерирование каких-то мыслей. То есть эфир можно проводить и в одного, просто сидя и думая. Вот как вы считаете?
6: Да.
2: Ну, это же тоже своего рода...
6: Нет, ну, конечно, я согласен. Но для меня приятно то, что ночь – это для меня почти день, рабочее состояние. когда меня наконец перестают доставать по телефону, и мне никуда не надо ни ехать, ни в издательство, еще куда-то. Я сажусь после 12 как раз к часу, а даже и к 2, и до 7-8 утра работаю. Потом до 12 сплю, и потом снова работа такая дневная уже. Тусовки, там, съемки, разговоры, интервью и так далее.
2: Ну, ночная работа, она же вредит здоровью. Вот, как бы, хотя, в принципе, я считаю, что сразу можно, посмотрев на холсты картины определенного художника, сказать, кто это, жаворонок или сова. Вот, как бы, по цветовой какой-то гамме, да вообще по подходу. Вот, как вы считаете, если вас, например, поставить в такие условия, сейчас сказать, все, Никос, будешь вот ночью спать прям, а с утра вставать и работать, насколько изменится колорит ваших картин?
6: Ну, это привычка. Я думаю, что нет такого понятия жаворонок или там сова. Просто человек привыкает. Я недавно прочитал Хармса, который тоже ночью работал. Он говорит, мне, наконец, надо восстанавливаться тем, что все позже и позже ложится. Это уже днем ложится, в час, в два, в три, снова вернуться к тому ритму, чтобы ложиться в 10 часов, как все порядочные люди.
2: Да, такая
6: идея. Так что Хармс прав. Ну, в общем, можно восстановиться и спать, и утром начинать работать. Например, Айвазовский вставал в 5 часов утра и до 12 заканчивал небо на картине обычно. Это вниз уже был после 7 вечера, до 12 ночи он заканчивал море. Так что независимо от размера картины. Поэтому тут можно настроиться и так.
2: Это же, видимо, и есть то, вот, благодаря чему живет искусство, скажем. Если я сделаю фотографию, да, ну, какого-то пейзажа, то в этом пейзаже все гармонично с точки зрения вот, времени суток, да. А если вот, так сказать, Айвазовский занимался именно такой у него был подход к этому, то получается, что в одной картине, то есть у него не существовало времени вчера, сегодня существовало только всегда.
6: Нет, ну это настрой. Я могу сказать, что ночь, в общем-то, она настраивает. Я как раз ехал к вам, и была огромная луна. То есть сейчас полнолуние. Я подумал, сегодня не 13 число, она была такая мистическая, дьявольская. Но для меня ночь... вот луна все-таки приближается, наверное, или как-то влияет на человека, на его творчество. Для меня особенно. Особенно, когда вот... 5 часов где-то между 5 и 6 открывается второе как бы дыхание. Когда ты пишешь картину, маленькую миниатюру, то в это время глаз перестраивается. Наверное, вот левша работал именно в это время. Когда фокус глаза перестраивается, и я могу войти в картину, я могу увидеть все. Это как голография. Я вижу, если это человек со спины его, волосы могу переплести. И, в общем, это настолько важно, потом ты начинаешь уставать. Но если ты продолжаешь работать и потом выходишь на улицу, то люди превращаются в животных. То есть это переутомление. Ты видишь морщины у женщин, ты видишь люди, какие-то черты их, которые от природы даны, они очень явно выявляются. Человек, который чуть-чуть похож на крысу, вот в этом состоянии он сильно похож. Или там на кошку такой, котяра идет такой, усы подкручивает. Или там
2: или на птицу, вот
6: поросенок тоже. Такой. Да, просто думаешь, он сейчас захрюкает просто. А на самом деле, вот я знаю, мне кто-то недавно говорил, что вот Чернобыль, это по телевидению показывали у нас, там какие-то рожденные вот после Чернобыля люди, ну, похоже, один просто с хрюкалкой, как поросенок, другой там с крыльями. Ну, настолько природа. Я думаю, что люди все-таки произошли от животных изначально, уже потом, так сказать, от всех других, от Бога там или еще от кого-то.
2: А скажи, пожалуйста, вот, кстати, эта тема, что вот 5 часов утра какая-то переключается такая, какой-то рубильничек в голове, рубильничек восприятия. Mm-hmm. Да? Как ты считаешь, ведь организм, человек, он живет своим каким-то внутренним таким как бы миром физическим, там, каждая там жилка туда-то, каждая там мозговая клеточка туда, то вот говорят, что 5 часов — это как раз переломный достаточно момент. Именно в это время по статистике больше всего смертей, как-то не печально. Вот. И как бы наиболее ослаблен организм. А ведь организм наш еще является, так сказать, полем для выращивания наркотиков. То есть не секрет, что там есть луга просто заливные, полные марихуаны, есть там...
6: Да, в все, организме?
2: Что... Конечно, конечно. Может быть, просто вот это такое восприятие, оно объясняется элементарным наркотическим отравлением. Ну, как вот, скажем, то же самое. Ведь есть такое мнение, что... скажем, половой акт, скажем, мужчина с женщиной, как бы...
7: Не обязательно.
6: Я сейчас вспомнил анекдот. Можно я так чуть-чуть разбавлю? Когда в одном маленьком, в общем, в Польше население падает, один маленький город пополняет все население страны. И приехали журналисты, чтобы выяснить, в чем причина. И они спрашивают, ну, почему такая рождаемость усиленная? Они говорят, это, говорит, около города у нас есть туннель, а тут каждое утро в 5 часов выходит поезд и дает сильный гудок. Мы просыпаемся, на работу еще рано, а спать уже не хочется. Так что вот по поводу перелома в человеческом организме.
2: Ну, вообще, ты веришь вот в эти рассыпные поля, которые внутри человека есть?
6: Ну, конечно, я верю как гипотеза. У меня есть такой приятель Шолохов Сергей, вы знаете, «Тихий дом» ведущий. Я говорю, ну, слушай, здорово вы придумали, как говорят, фишку по поводу Ленина, что он был грипп. И он вдруг мне на полном серьезе говорит, слушай, а мы серьезно, он действительно был грипп. То есть вот любить грибы, оказывается, можно действительно стать таким грибом живым.
2: Да, да. Я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу. Да, это
7: Саша, минуту, сказать. Просто перед паузой я хочу поздороваться, во-первых, потому что вы вели такой без меня такой мужской разговор очень интересный. Я, в общем, даже вмешиваться не хотела. Вот, здравствуйте, это во-первых. Во-вторых, хочу от себя лично, от всего нашего коллектива, к которому ты имеешь отношение, от коллектива «Пресс-экспресса», поздравить тебя с расширением онтологии, которая теперь выходит не только на кассетах, но и на компакт-дисках. Поздравляем.
2: Спасибо. Да, спасибо. Да. Песня. Но не моя.

0: 73,82 МГц.
1: Я вот благодаря Лиле просматривал, так сказать, вот альбом с репродукциями твоих картин. Вообще репродукция — дело, на мой взгляд, достаточно гнилое, в том смысле,

0: многих, было такое ощущение, что реальность, она хуже, чем вот эта репродукция, потому что они уже покупая эти картины, значит, вернее, репродукции, они в своих мозгах дорисовывали что-то, что-то воображение у них работало, и реальность оказывалась несколько беднее. И вот как ты относишься к этой проблеме?
1: Ну, я думаю, что некоторые художники выгоднее их печатать как репродукции, а многих художников надо все-таки смотреть. Мои картины желательно смотреть. Я как-то тоже двояко, трояко или по-разному относился к Дали когда-то. Я не видел его картин, и только репродукции, я думал, гениальные. Потом один министр культуры Щепетис из такой Литвы написал книгу по Испании, где он написал, что вот он был на выставке Дали, и они такие вылизаны, как коровы, языком. И я по-другому стал смотреть картины совершенно. Но когда я в Лондоне увидел живые работы Дали, я был потрясен. То есть вот это состояние перемен, оно важно. И я видел и Брегеля, и Босха вживую, и они меня потрясли еще больше, конечно. Но репродукция — это реклама. В общем-то, я не думаю, что Джоконда была настолько велика, как произведение, что люди, когда была выставка в Москве, там 10 метров, два стекла, и их не подпускали, и теряли сознание от ее гения, как бы. Я думаю, что это реклама всего лишь.
0: Ну, скорее всего, или какой-то, может быть, массовый психоз. Может, там кто-нибудь распылял кокаинчик.
1: И, конечно, реклама вокруг, понимаете, там приезжает Нана, милые ребята, кстати, я вот недавно познакомился.
0: Только пьют
1: на
0: много.
1: На Пасху. Они так душевно целовались. Христос воскрес. Так. И я думаю, что я пересмотрел на них свой взгляд, как на людей. То есть, вот, я не воспринимал их раньше. Но тоже рекламу. Вот, прошло много роликов, в общем-то, ансамбль, да и много у нас советских ансамблей, певцов никаких. Но когда получаешь рекламу, ты по-другому воспринимаешь. То есть ты высасываешь то, что вы говорили по поводу того, что находишь того, что и нет совершенно. Ты больше углубляешь, как сам философ, человек находит для себя, открывает больше. Может, чистый лист бумаги. Вот у меня друг есть, я продолжу, я извиняюсь. Бенник Сен Барон. Вот, кстати, он мне подарил сумку Дали, которую я ношу постоянно. Он собирал сумки, и однажды я был в Лондоне, это про сумку, так сказать, и я собирался купить сумку. Его жена говорит: да отдай ты эти сумки, свою коллекцию. И он говорит: ну, пожалуйста, вот у меня тут Дали, Пикассо, там, Магрит, Макс Эрнст, там, Миро. И вот я 4 сумки взял в подарок от него. Одна вот Дали, которую я ношу и все время подшиваю. Сейчас в Турции я ее снова реставрировал, и турки стали смеяться и говорить: слушайте, а где же здесь Дали? То есть уже кожа была вся турецкая. Ну, еще что-то есть от Дали. Так вот, он был на мастерской, возвращаясь, так сказать, к творчеству, у Дали, и увидел на картине такое пятно, как бы клякса. Он сказал: прекрасно. Дали сказал: нет, это еще не то. Говорит: идем, я тебе покажу самое великое мое произведение. И показал ему чистый холст. И говорит: вот, самая величайшая моя картина. Здесь можно думать все, что хочет. Неиссякаемые возможности фантазии. Вот в чем суть искусства.
0: Ну, а вообще, как ты считаешь, это же не очень, на самом деле, хорошо. Получается, все эти рекламные акции, которые вот как бы являются неотъемлемым, я бы сказал, фаллическим символом от эры информатики. Причем вот вся эта информация, она ведь подается, как ни крути, действительно в искаженном виде. То есть любая реклама, она так или иначе, это кривое зеркало. Вот, и, собственно, мы уже неоднократно поднимали в Думе вопрос о том, чтобы, в конце концов, закончить век информации всякой, оставить только век художественного воспроизведения реальности.
1: Ну, я думаю, что здесь есть какие-то моменты перехода. Например, человека настолько запичкивает какой-то информацией, что он начинает его тошнить. Но когда он уезжает, условно, на остров, помните такой «Робинзон Крузо», итальянский фильм, когда он рисовал трубы, да, и вдыхал, да, этот запах, когда тут была такая экзотика, женщины красивые. Вот нехватка. Я тоже вот уезжаю куда-то за рубеж, и язык, который я не знаю, там Испания или еще какая-нибудь. И возвращаясь в Россию, я жадно читаю все. И вот это тоже, наверное, привычка. Да вообще, вот, человек вынужден. Я думаю, что если бы...

0: Христос был живой, он тоже бы использовал телевидение и радио, и журналы, и газеты. Это нормально, потому что цивилизация так шагает, но от этого возникает масса каких-то колдунов, которые как бы лечат людей, но не сам факт то, что они могут что-то, а то, что они убеждают людей избавиться от этого стресса. Например, птица, которая летит на самолет и врезается в него, она не соображает, что надо там опуститься или подняться выше и не сталкиваться. Она не может. То же самое и человек. Прогресс настолько быстро стал двигаться, что человек не успевает. Там компьютеры, язык, надо знать английский, еще какой-то. И у человека возникает некое стрессовое состояние. То есть человек сам себя как бы губит этим. Вот это получается, что вот эти колдуны, они и помогают тем, что убеждают людей снять этот стресс.
1: А вот не кажется тебе, что насчет телевидения, ты сказал, что если бы Христос был жив, он бы этим пользовался. Вполне возможно, но он бы очень быстро испортился, может, так и грешно говорить, но, так сказать, владение таким широким средством массовой информации, это же, в принципе, тот же самый гипноз. Невозможно оставаться работой на телевидении, но на радио мы опустим, вот невозможно оставаться светлым и чистым, потому что если ты будешь светлым и чистым, сразу поставят раком, вышибут в полтыка. То есть все вот эти средства технические, они не созданы для того, чтобы нести какую-то идею гуманную.
0: Ну, я думаю, что, в общем-то, это философия. Человек приходит к чему-то определенному. Вот, возвращаясь снова в искусство, я обожал, например, Микеланджело. Потом пришел к Каро, то есть такая зелень, но все-таки реалистическая. Сейчас я пришел к Тернеру, и, наверное, дальше приду к абстракции или к чистому холсту. И вот человек должен оставлять информацию и быть философом. Он должен быть как бы объективным. Но для этого нужно, наверное, найти какие-то способы, уйти там в пустыню условно на какое-то время, проанализировать и, возвращаясь, оставлять вот этот стержень, важный для движения. И, конечно, не каждый человек может преподавать, и не каждый человек может вещать. Человек все равно несет свою энергию и, естественно, свое какое-то начало испорченности или положительности.
2: Ника, я хочу тебе задать вопрос, значит, по поводу колдунов, экстрасенсов и так далее. Вот в передаче «Третий глаз» ты был с такой тетенькой, которую звали «Ясновидящая Дали», которая говорила очень косноязычно, говорила просто какие-то глупости. Вот. Ты пытался поддержать разговор, причем между вами было только одно. То есть вы говорили о каком-то космосе, через который она питается, который она чувствует. Вот. А ты тоже говорил о космосе, значит, которым ты подпитываешься и который тебе помогает писать. Вот. Это первый вопрос по поводу этого третьего глаза и по поводу средств массовой информации, в которых стоит появляться или не стоит появляться. И второй вопрос. Вот совсем в другой программе, уже совсем не философской, «Времечко», был такой репортажик о том, что то ли в Люберцах, то ли в Ивантеевке выбирали мисс Ивантеевку или мисс Люберцы. И ты там был, значит, председатель там приемной комиссии. Вот, да, вот скажи, пожалуйста, как ты там, как ты туда попал и зачем?
0: Ну, во-первых, с Дали, наверное, может быть, ты невнимательно смотрел. Я как раз говорил что-то существенное. Я рассказывал какие-то реальные вещи, а она говорила как бы фантастические какие-то вещи, связанные с космосом.
2: Но ты с ней не спорил.
0: Я не знаю, насколько она питается. Наверное, каждый из нас питается Луной там, и космосом, и ему дает какие-то это силы. Но у меня реально... мне, кстати, я заметил на протяжении вот последних там 10 лет, ко мне очень много тянутся колдунов. Я не любят актеров. Я так понял, что они сами актеры, и актерам как бы рядом делать нечего, а вот художник там или другой человек, который производит что-то, там, композитор, он реально что-то дает. Можно это увидеть, пощупать и так далее. Вот это тоже странная особенность, но по поводу мисс красавицы, это не умаляет ли мои достоинства? Я считаю, что начало этапа может быть любым. Человек может развивать, там, продавать. Я помню, Меньшиков продавал вначале пирожки на рынке, а потом стал самым влиятельным человеком в государстве после Петра I. На каком-то этапе это необходимо, потому что это форма снабдить информацией каждого, а потом вывести себя как философ и объяснить и сказать, что у тебя... Если тебе есть что дальше сказать, если у тебя есть концепция... если есть средство выражения своего «я».
2: Ну, тебе там не дали, извини, ничего сказать. Там просто констатировали факт, и причем это было такое событие настолько местного масштаба, что действительно...
0: Ну, это нормально. Я поехал из любви просто к провинции, к глубинке, а потом это мои близкие знакомые пригласили. Могу рассказать, если есть еще у нас время, секунда. Вот, они долго приглашали, я не придал этому значения. Вот, в 6 часов было начало. Я 7:30 только выехал, и сказали 64-й километр от Москвы, вот, но я проехал 180, и мне гаишник говорит, да куда ты, уже 8:30. И я возвращаюсь назад, просто думал, что я еду в Москву, я уже не хочу никуда, а потом это глупо, там уже все закончено. Я случайно увидел поворот туда, и я заехал в этот поселок, там город. Подъезжай к клубу, они стоят, толпа, и говорят, вот он идет. Подбегает там председатель, говорит, мэтр, можно начинать? Я говорю, ну давайте начинать. А что вы не начинали? Мы вас ждем. То есть 500 человек ждали 2,5 часа, мне стало неловко, честно говоря.
1: А я вот когда подъехал туда же, меня промокло шлагбаум, встретил какой-то толстый, сказал, я тут нечего делать, взял меня за ухо и вывел вон. Ну что же, сейчас музыкальная пауза, а после этого вернемся к разговору с Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, что в гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Скажи мне, пожалуйста, сегодня день защиты детей. У тебя есть картина, на мой взгляд, замечательная. Одна из моих любимых – это вот «Мать и дитя». На мой взгляд, она имеет в себе двойной смысл. Там заложена ирония, но на грани сатиры. То есть очень такая, если посмотреть под определенным углом, даже злая ирония. С другой стороны, если как бы осматривать эту картину не очень внимательно, то как бы это такая, может быть, какая-то добрая, такая немножко философское произведение. Вот как ты считаешь, такое явление в отношениях матери и ребенка, как кыш? Что такое кыш? Я поясню. Вот родился грудничок. Как только им перерезали пуповину, существует поверье, что он еще помнит, так сказать, следуя законам реинкарнации, свое прошлое. И он говорит то, что думает его мать. Мать этого боится подсознательно и говорит ребенку кыш. Причем некоторые больше, некоторые меньше. Но так или иначе, кыш этот является, так сказать, последствием уже глобального насилия, каковым является рождение. И затем уже физическая ампутация пуповины, которая грудничку очень дорого. Вот. Затем начинается моральное, значит, его там драло вот этот кыш постоянно. И в результате только очень сильные груднички вырастают относительно нормальными людьми. Но ты, для тебя, наверное, не секрет, ты художник, значит, ты должен быть близок к народу. Для тебя не секрет, что сейчас больше, по-моему, 60% нашей нации это вот люди не совсем нормальные по своим умственным данным, как это не грустно. Какого влияния кыша на это?
0: Я хочу сказать просто уже другими словами, не как художник, а как хирург-акушер. Такое тонкое познание человеческого, как говорится, начало. Очень приятно слышать. Но для меня, опять-таки, это философия. Я считаю, что... Есть, кстати, у нас книга с Гафтом, он писал стихи на мои картины. И по поводу этой картины, я сейчас не помню ее точно, но там концовка такая. Быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Весь голенький, что-то там в складках. Быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Есть своя точка зрения. Вот и у Вали Гафта, но у меня тоже своя какая-то точка зрения. Для меня вот то, что мы говорили про людей, которые рождаются там животными, мы как бы едины. Почему недаром кто-то придумал понятие, что меньшие братья. И на самом деле, наверное, это наши братья, и мы просто их жестоко уничтожаем, но они чистые, как ангелы. Мы-то как раз такие вот патологически испорченные люди забиваем животных, но на самом деле как бы они вот по сравнению с нами просто агнцы Божьи. И вот это, наверное, тоже вопрос как-то дальше пересматривать.
2: А ты ешь мясо, нет?
0: Ну, к сожалению, я делаю все, что делают и все. Я нахожусь в некой системе, которую нельзя нарушить. Надо либо уйти в пустыню, вообще отказаться от всего, а лучше всего закончить жизнь самоубийством. Тогда ты будешь точно очищен и свободен. Я свободен, я ничей.
1: Ну, кстати, вот твой рассказ такой занимательный насчет животных, как бы, хотя ты это называешь философией, но я считаю, что это, как ни странно, это есть
2: это
1: практика. Это, да, это самая грубая бытовуха. А вот, как говорится, почему лошадь живет долго? Потому что она не переживает. Так же здесь. Почему животные, вот они, так сказать, очень непосредственно? Потому что у них вот нету этого кыша. Сам понимаешь, что кыш в данном случае это не просто слово извлечение, а это вся система отношений между грудником и матерью. У них, у животных, это совсем по-другому. Там нету каких-то общественных норм. Там есть, конечно, там закон стаи, кто слабее, кто сильнее, но тем не менее большинство животных живут в гармонии с окружающим миром. Тогда как у людей очень много условностей каких-то. Вот скажи, как ты считаешь, зачем, например, женщина рождает ребенка? Это что, инстинкт продолжения рода? Вот, например, есть такое мнение, что это просто желание кого-то опекать, желание кому-то говорить кыш. А если она по какой-то причине не может родить ребенка или боится такой уж ответственности, она ссавает кошку, баллонку маленькую, вяжет ей там бантики, штанишки и наказывает ее иногда очень жестоко, иногда тискает.
0: Ну, каждый сходит с ума по-своему. Наверное, у человека действительно есть много от природы, и ему свойственно продолжать свой. Но в человеке это вообще непонятно. Происходят всякие штуки. Например, человек копит деньги, как скупой рыцарь, а потом никому их не отдает. И там я знаю историю с одной старушкой, которая, умирая, сказала: «Положите мне подушку в гроб». Вот. И ее дочь говорит: «Обязательно положите подушку в гроб». Вот. Ну, соседи такие любознательные говорят: «Ну что же мы подушку? Может, там что-то спрятало?» Что-то... Да, действительно, открыли. Там было столько денег, что можно было хватить всем на 4 жизни. А они жили очень бедно. То есть она нищенствовала. Вот понять человека очень сложно, что происходит в его организме. Человек иногда сам себя оправдывает, убивая, и человек сам себя наказывает, в общем, буквально ничего не делая. Это тут...
1: В данном случае, извини, что я перебиваю, вот это как раз философия. А у тебя имеется ли собственное мнение вот на мою вот тираду такую? Вот как ты считаешь, зачем мать рождает ребенка? Зачем?
0: Ну, я думаю, что это заложено, может быть, Богом, каким-то инстинктом самосохранения. Например, перед войной рождается больше мальчиков, предчувствие. Вдали есть, кстати, хорошая картина «Предчувствие гражданской войны». То есть человеку свойственно, или там Нострадамус предчувствовал вообще все наше будущее. Я думаю, что вот все-таки в человеке заложены некие такие какие-то формы, которые дают ему возможность что-то совершать инстинктивно. Наверное, это нормально для каждого человека.
2: Саш, я сам на самом деле думаю, что кыш, он как раз женщина рожает ребенка не для того, чтобы иметь возможность сказать кыш, или, допустим, не для того, чтобы вязать носочки для своей любимой собаки, и не для того, чтобы кого-то опекать. В этом есть на самом деле даже некая такая эгоистичность, на самом я так думаю. Потому что пап с мамой думают, что должен же их кто-то там кормить в старости. Помните, как у Льва Толстого, там, когда ребенок обиделся на маму или на папу, или на дедушку, он говорил, что на маму, что когда я вырасту, а у тебя зубов не будет, я не буду тебе пережевывать хлеб.
1: А есть еще такое, да, понятие, типа, пока там, как же мы в старости одни останемся,
2: да,
1: как бы эгоизм вот такой, как ты это называешь?
2: Это эгоистические
0: побуждения. Я думаю,
2: это
0: мало, что обозначает. В Японии, например, брали старых людей и сбрасывали в пропасть. И я думаю, что это тоже не было как бы каким-то рефлексом. Это рождается уже людьми в процессе их жизни. Даже не эволюция, а в процессе отдельной жизни какой-то там 10 лет, 100 лет этого периода. Вот происходит такое-то, потом нарушается, происходит совершенно другое. Я думаю, это заложено как бы Богом, продолжение рода человеческого, для того, чтобы он совершенствовался или наоборот портился. Поэтому есть ад, рай, существа как бы одни оттягивают, другие. Кто-то сказал, что вообще желательно было попасть в рай, говорит, но общение, говорит, окружение, говорит, поэтому ад интереснее. Выходит, что и то, и другое необходимо.
1: Вот в процессе создания какого-то произведения искусства, будь то песня, да, будь то стихотворение, будь то, видимо, картина. Вот я, кстати, тоже немного рисую, но у меня это совершенно другого плана мои холсты. Вот я, тем не менее, скажем, прослушиваю какую-то свою песню, это редко случается, да, или иногда, глядя задумчивым взглядом в предутреннем сумраке на свои холсты, я, например, слышу какое-то слово или какой-то звук, или вижу какой-то, ну, с позволения сказать, мазок, ну, в хорошем смысле этого слова, я вдруг неожиданно четко вспоминаю, какая мысль пришла мне в голову в момент, так сказать, этого звука, в момент этого совершения этого мазка, вот, ну, что я в этот момент думал, или что в этот момент произошло. Вот я все-таки хотел вернуться опять к этой картине, вот, «Мать и дитя». Сколько времени ушло у тебя на ее создание?
0: Ну, здесь два периода. Первый период, когда я действительно в зоопарке рисовал утку. «Мать и дитя», надо пояснить, наверное, слушателям, что там изображена утка с большими грудями, в общем, полуженщина-полуутка, и некая рука врача дает ей ее ребенка. Видно, пуповина уже была оторвана. И тут вопрос. И вот как бы носом не вертит и так тупо не смотрит на свое дитя. И называется «Мать и дитя». Вот,
1: ну да, то есть она вполне равнодушно так, да, так взирает.
0: Ну вот, наверное, суть все. Первый, значит, период, я возвращаюсь, был написан в институте, когда я был в зоопарке, а вторую же, когда я пересматривал, вдруг мне показалось, что одна женщина была очень похожа на утку, и она дала мне толчок для написания этой картины. Вот. У нее настолько был утиный нос, что я подумал, что вот у такой женщины должна родиться утка. И, глядя на утку, потом, возвращаясь домой, пересматривая свои старые студенческие работы, я понял, что а почему бы у утки не мог родиться ребенок человека? Это тоже нормально. Может быть, он гадкий был бы в жизни, но вот он мог быть человеческим таким детенышем. Поэтому тут...
1: А как бы это такая предыстория немножко. А в тот момент, когда ты уже вот непосредственно занимался, так сказать, нанесением на холст красок, самая яркая мысль, которая у тебя мелькнула в момент, так сказать, создания этой картины, не обязательно мысль, связанная с искусством. Может, например, ты там захотелось тебе елку покусать. Это тоже бывает неожиданно. Вот у меня был друг, который у него где-то раз там в 3 месяца его перемыкало, прибивало. Он выбегал в парк и кусал ели. Именно ели. Вот ему этот вкус этот нравился. Он просто жрал хвою, прям отрывал и жрал. Ну, это как пример, конечно.
0: Нет, но есть хороший мультфильм. Вы помните, знаете, такой человек в костюме, в пальто выходит из дома, вернее, идет на работу, после работы заходит в магазин, покупает скрипку, потом заходит, выбрасывает скрипку, в футляр кладет кость, подходит к дому, открывает футляр, начинает орать, кричать на луну, грызть эту кость, потом кость выбрасывает и идет уже спокойно домой. Вот это выразить себя таким способом, я думаю, это тоже хорошее такое начало для человека.
1: Ну, а у тебя-то какие-то яркие воспоминания
0: по
1: есть?
0: По поводу этой утки?
1: Да.
0: Ну, по поводу утки я сейчас уже не помню, это тоже много лет назад написано. Но, наверное, что-то происходит. Тут не всегда даешь отчет, что в голове кроется. Почему один человек гениален, а другой талантлив, а третий вообще бездарен? У каждого свое. Я когда-то выставлялся на эротической выставке, за что вот я сейчас, который альбом подарил, «Ведущие художники мира эротические, французские», куда я вошел. Не считая себя совершенно эротическим художником, но вводя элементы эротического тела, то есть обнаженного, дало мне повод для того, чтобы приглашали на такие выставки. И вот японцы, когда отбирали, они отобрали где-то, ну, проверили, наверное, 1000, может быть, больше художников, потому что все художники рисуют немножко, как бы и с эротикой связанная живопись. Ну вот я еще один там художник, я сейчас не помню фамилии, мы участвовали. Есть, должна какая-то быть золотая все-таки середина, не переборщить, надо найти ее и выразить. В этом вся, наверное, суть. Вот иногда человек пишет, и последний мазок портит все. Или вот он не дописал, значит, выразил себя. Таким способом получается гениальность. Это как и открытие, все простое, гениальное.
2: Да, но я чуть хочу тему вернуть назад. Вот по поводу родственных отношений еще. Пуповина, мать. Угу. А вот есть еще такая свекровь. Да, есть еще свекровь, теща и так далее. Плюс еще есть какие-то странные желания, которые
1: это,
2: иногда...
1: Лили, извини, что перебиваю, это уже там мать в квадрате. То есть это супермать.
0: У кого чего болит? Я человек, как будто теща мешает.
2: Нет, нет, я объясняю. Все, логическая цепь у меня очень хорошо выстроилась. Просто я вспомнила тоже одну историю. Вот, значит, про ребенка, мать, тещу и про очень странные желания, которые иногда возникают у людей. И вот, значит, один мой знакомый приходит домой, пораньше с работы, так, минут на 10, смотрит, а его теща сидит на плите и вот такую огромную кастрюлю супа писает. Он ей говорит: «Мама, что вы делаете?» Она слезла с плиты, отряхнулась, закурила сигарету, у нее полились такие крупные слезы, и она ему сказала: «Злые вы злые, уйду я от вас». Вот, это по поводу...
0: Ну, это хороший такой, почему-то сразу на ум пришел такой анекдот про Чижевского, когда он говорит: давайте поговорим о музыке. Например, рояль действительно скользкий инструмент.
1: Кстати, вот возвращаясь, это какая-то такая немножко у нас пошла фекалийная тема. Это, кстати, тоже тема весьма интересная. Недавно я открыл какую-то газету. Вообще, газеты принципиально не читаю. Телевизор тоже стараюсь не смотреть, поскольку для себя я уже давно исключил век информации. Но там просто чисто случайно открыл, и там нарисован какой-то человек, который наедается цветных красок, встает над холстом и справляет на холст большую нужду. Это совершенно четко, это газету, я сейчас не припомню, но какая-то серьезная достаточно там, ну, такая, то есть не бульварное издание, по крайней мере. И вот, дескать, написано, что эти холсты очень покупаются, и он там типа творится со страшной силой, и он подо все это подвел какую-то концепцию. Там она очень кратко изложена, но по его словам это очень, так сказать...
0: Ну, я думаю, что не краски. Я действительно сейчас вот, мне закончилась в Турции моя выставка, и в одном журнале была обо мне статья, и в этом журнале была большая статья на несколько страниц о художнике, который как раз пометом своим рисует картины. А он живет во Франции, и это пользуется колоссальным успехом.
1: Да-да-да,
0: может
1: быть,
0: такие эротические картины, да, действительно, я видел эти картины, но странно, что... когда небо там как бы голубое, а зелень такая зеленая, это тоже, оказывается, все из этого, но вот он что-то специально ест, какую-то траву, которую дает. Да, это вот есть такой художник во Франции живет, турок.
1: Ну, а как ты вообще, твое отношение к этому? Ведь, например, не секрет, что в каждой эпохе, а вот, скажем, если разделить искусство на какие-то эпохи, то этих эпох гораздо больше, чем в обычном календаре. То есть, ну, например, в один год их может быть 5 таких периодов времени, в которые как-то можно что-то сделать и как-то подняться. Вот есть, например, персонаж, я не помню его фамилии, который здесь там бегает там, с боксерскими перчатками, вызывает на бой кого-то. Еще есть какой-то дурачок, который там кого-то вот кусает. Таким образом, они добывают себе как бы славу. Вот, ну, а ты вот сидишь в мастерской, ты там пашешь, как, так сказать, как лошадь, рисуешь там, и в результате, как бы, вот эти люди, они могут элементарно обогнать тебя, то есть спросят, кто вот этот, который там с боксерскими перчатками, все скажут: а такой-то, да, а спросят: а кто такой Ник Сафронов, никто не скажет, это же несколько несправедливо.
0: Ну, вот я думаю, что любой как бы человек, неважно, ученый он или... У него должна быть и чуть-чуть авантюра. Наверное, она рождается с опытом. Человек не может просто быть Эйнштейном, не доказав свою теорию. Поэтому Я думаю, что надо найти способ выразить себя. Либо это кто-то за тебя делает, там, родственники, или это удачный брак, и тебе помогает тесть. Либо ты сам один раз поднимаешься и думаешь, черт возьми, я написал тоже свыше 1000 картин, и обо мне никто не знал. И достаточно было 30 картин, чтобы приобрести какую-то известность. То есть один вот итальянский покупатель, коллекционер Черази Джан Луиджи оставлял картины, и потом он деньги мне давал, я на них жил, а потом телевидение, выставка и так далее, и вдруг стали говорить. Ну и потом, наверное, все-таки надо найти способ выразить себя каким-то... Есть, существуют акции, допустим, там Микеланджело или Леонардо да Винчи там заискивался перед папой римским, там перед царями того времени. И это давало им тоже повод, чтобы о них говорили, и они получали какие-то важные заказы. Вот иногда нужно идти на какие-то компромиссы и все-таки что-то совершать. Ну, иногда это происходит само собой, иногда это надуманно, но важно... Как ты сумела себя выразить? У меня тоже, вот я сегодня давал интервью для Speed.info, у меня есть несколько картин необычных, скоро их увидят, потому что выходит моя книга, где они будут. Например, там Бельмондо в кокошнике и женщины, то есть изображен женщина с грудями, совершенно неожиданно в Париже, когда он должен был прийти ко мне, но мы договорились, что он придет, попозирует. Вначале мы были в кафе, он, а там я написал эскиз такой небольшой, но потом должен был прийти в мастерскую, я снимал у своего друга в Париже. Вот, и он долго не шел, в общем, и мне надо было улетать утром буквально в Россию, я очень нервничал, и я все время вспоминал какую-то деревню русскую, и когда там был праздник, все ходили в таких кокошниках в русской одежде, и... Когда я не дождался Бельмондо, он так и не пришел, я просто со злости нарисовал его в женской одежде. Вот таким способом я выразил. Я елку там не стал кусать. Или, например, я в Лондоне, там вторая картина, тоже совершенно необычная, Ким Бисинджер обнаженная. Я в Лондоне поссорился со своей женой, и оставалось 2 дня до полета в Москву. Я решил снять хорошую гостиницу, президентский отель такой. И просто пожить нормально, как белый человек после всех этих таких каких-то семейных дрязг. А в это время там снимали какой-то фильм «Американцы», и действия происходили в Лондоне, и играла Ким Бисинджер. И по гостинице ходил, слушал Ким Бисинджер, она где-то здесь, рядом, так, но я ее не видел. Пока ночью, ну там вечером, я не посмотрел в окно, и в соседнем это буквой «П», так сказать, у меня в одном конце «П», а у нее в другом, так, шла съемка, ее снимали обнаженной. И на следующий день я купил подзорную трубу, а так как мне это знакомо, я когда-то хотел быть пиратом и учился мореходке, я купил специально хорошую трубу, и я стал следить. То есть получилось как в замочной скважине. И стал делать наброски с Ким Бисинджер. Получилось, что она мне позирует, хотя она позировала для какого-то фильма. Таким способом родилась такая картина Ким Бисинджер обнаженная совершенно.
1: А где сейчас эта картина находится?
0: Она вот находится в Турции, сейчас ее упаковывают, должны скоро привезти, пока она вот с выставки снимается.
1: Но она не в частной коллекции?
0: Пока нет, я надеюсь, что она будет принадлежать Бельмондо, хотя мне заказала «Планета Голливуд», заказали несколько-то серию таких необычных работ и будут покупать, у нас открывается, вы знаете, да, тоже «Планета Голливуд», здесь будет такой центр. Вот. Ну, еще одна картина, там Тайсон, я встретился случайно тоже в Лондоне. Тайсон, знаете, этот боксер известный.
1: Да.
0: Встретился Тайсон. С его... Тайсон, да. Встретился с его девушкой, которую он избивал случайно. Мы обедали в гостинице. И она такая была худенькая, дробненькая. И она мне позировала. И когда я ее рисовал, в общем...
1: Неужто он сам ворвался?
0: Не, лицо... Мне лицо все время казалось, что у нее лицо его. Настолько она...
2: Подожди, а как ты узнал, что это была именно она?
0: Так она рассказала.
2: А, то есть она всем представляется, как девушка избитая, мол,
0: да, нет, она написала какие-то там мемуары даже, что-то воспоминание.
1: А может, она просто так тебя разводила,
0: нет? Она легкая такого поведения женщины, она мне позировала. Вот, и лицо никак не рисовалось ее, совершенно лезло вот, и когда она ушла, я просто усиленно ввел лицо, хотел, не хотел, его. Получилось, что ее тело и его лицо, это необычная тоже картина, но вот это тоже, наверное, шок произойдет когда-то.
1: Расскажи, среди твоих, так сказать, ну, клиентов, это, наверное, так не принято говорить, я не знаю, среди людей, которые, так сказать, покупают твои картины, или которым ты их даришь, масса известных людей. Вот есть ли среди этих людей у тебя люди те симпатичные? Ну, предположим, например, сейчас вот если вот выбирать вот эту картину «Обнаженный Ким Бессинджер», ее должен купить Бельмондо. И вдруг неожиданно позвонит Михаил Сергеевич Горбачев и скажет: «Никос, не могу тебе таких вот бабок дать больших, как французский киноактер, да, вот в половину меньше, но это все-таки целый Горбачев. Там вроде целый Бельмондо, но Бельмондо не пришел, а Горбачев скажет: я сам подъеду». Вот как ты в данном случае поступишь?
0: Ну, вопрос риторический. Я думаю, что тут как бы момент, происходит момент. Я часто картины дарю, если их не забирают, потом я их продаю спокойно, с чистой совестью. И когда люди приходят, говорят: ты же нам подарил. Я говорю: ну, я извиняюсь, надо было сразу забирать. Это секундное, есть же какое-то секундное состояние, и ты не сам не понимаешь, что ты делаешь. То есть тут ты остаешься, в общем-то, быть все равно художником и ведешь себя как художник, каким-то импульсом. Нет такого плана. Но иногда ты доводишь картину до того человека, кому она принадлежит. Тут зависит. Потом я параллельно пишу нормальный портрет Бельмондо. Я боюсь просто, что если я ему дам, он не так поймет, то в результате окажется достаточно смешная история. Лучше уж продать планете Голливуд, и они будут выставлять и показывать всему миру, чем ему отдельно. Он может похвалить и спрятаться, и больше никому не показать. А то еще чего доброго забьет.
1: А скажи, вот я как бы тоже, будучи немножко художником, не скрою, это правда, ко мне поступали предложение о продаже как бы моих произведений. Ну, я их с натяжкой называю произведения. Вот это такой примитивизм, так он, по-моему, называется в искусстве. Тем не менее, я ни одной вот из своих картин не продал принципиально, поскольку я считаю, что вот в данном случае искусство мое, оно должно принадлежать мне, ну и тем, кому я захочу его показать. Вот это же твое, как бы твои дети, каждая картина. То есть ты вот, я вижу, в хорошем смысле весь в пуповинах в обрезанных. То есть у тебя обрезают и забирают их. У тебя душа не болит за это. Ты как бы, продавая оригинал, вот как бы это же, по-моему, очень серьезная психическая такая, психическая травма.
0: Ну, это от настроя. Зависит от настроя. Один человек только делает, что продает, другой, наоборот, никому не отдает. Я жалею, может быть, о нескольких картинах. Они как раз сделаны очень быстро. И потом уже оценивались очень высоко мной и другими людьми. Но я в книге, в альбоме, вот в австрийском, который вы смотрели, я как раз написал, что самое великое мое произведение — это мой сын, кем я доволен до конца. Я считаю, что это все еще не закончено, и что другая будет лучше. Хотя никогда не пишешь то же самое, не возвращаешься к этому. Все уходит, и вдохновение — это состояние, но то, что продается и покупается, это очень прекрасно. Я всю жизнь продаю и всю жизнь живу за счет своих картин, и, к сожалению, я не оставлял. Я вот сейчас на выставку просил у многих, чтобы дали картины, и многие просто не дали. Сказали: ну что это у нас, штырь будет, что ли, торчать в пустой стене? Это новые там русские какие-то люди, в общем-то, состоятельные, богатые, но им не интересно. Не то, что это в каталоге будет, не то, что это будет кто-то еще видеть. Они наслаждаются сами с собой и не хотят никому показывать.
1: А в данном случае существует ли у тебя все-таки, вот ты уже, я вижу, научен горьким опытом, ведь, например, какой-то там новый русский просто может ради понта прийти, казю-базю показать, купить это, даже заплатив деньги, и там повесить где-нибудь вообще там, ну, чуть ли не в сортире вообще, то есть, или просто забросить, то есть ты как-то, ну, сам отслеживаешь круг покупателей?
0: Ну, стараюсь, но в силу вот таких обстоятельств как бы всегда нуждаешься. Ты все-таки художник, а не банкир, и не производишь деньги сам. Их делаешь только те произведения, их покупаешь и на это живешь. Иногда жалко, но единственная надежда, что ты снимаешь на слайды, и потом это даешь публикации, это все равно где-то остается. Кстати, как раз вот я написал около 1000 картин, если не больше, Их нет, они разбросаны по всему миру. Я даже не могу собрать, чтобы показать людям в слайдах. Я раньше вообще не снимал, не думал, что можно снимать, что это представляет интерес. Но позднее я смотрел на свои старые работы, и я думал, что все-таки, черт возьми, я хороший был художник.
1: Ты знаешь, вот я помню, многие художники, которых сейчас уже нет, они начинали свой путь именно как-то вот немножко так, ну, по-разгильдяйски, то есть практически, может быть, самые лучшие свои картины они раскидали куда-то там, ну, не то что за даром, может быть, там за бутылку пива. Потом эти картины с аукциона продавались, так сказать, огромными, там, за огромные какие-то суммы. Вот ты сейчас в состоянии, например, если ты увидишь какую-то свою первую картину, которую вдруг неожиданный хозяин решит выставить с аукциона, приехать на этот аукцион и сам ее купить.
0: Да, у меня были случаи, когда я свои картины выкупал и намного дороже, чем приобретал. Потом могу сказать, что вывозя, вот я жил в Литве, и многие иммигранты, в основном евреи, они приезжали в Литву, оттуда было легче уехать. И в основном в Америку. И они эмигрировали из Литвы и что-то приобретали ценное. И вот картины как раз служили тем ценным грузом. Деньги, конечно, были ничтожные, но по тем временам, может быть, чуть-чуть ничего, там 50-100 рублей. Вот. Но потом многие мои знакомые, Баталов, например, Вали Гафт, видели за границей мои картины, которые стоили очень дорого на аукционах и в домах, они стояли в золотых рамочках. У меня был один случай, когда мой знакомый, уезжая в Америку, набрал на Арбате по рублю там картины. Я говорю, ты купил еще одну хорошую, например, мою. Вот. И на 1000 рублей мы сторговались. Он очень долго торговался. Было это две, но за 1000 я ему отдал. Он продал за 10 тысяч долларов, приехал опять, чтобы купить. Уже у меня, правда, были дороже картины, мы опять долго торговались. Он не купил ничего и потом жалел. Ну, вот происходит такое, что ты жалеешь, но ты продаешь все равно. Что делать?
1: Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к разговору с художником Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, уважаемый, что в гостях у нас Никос Сафронов, художник. И речь мы ведем сегодня не столько, кстати, о художественных как-то произведениях, хотя их затрагиваем столько, а вообще о тех вещах, которые в нашей программе и привыкли мы обсуждать. И ты знаешь, как-то в одной из программ у нас были интересные гости, я не буду сейчас их называть, все помнят их. У нас речь шла о конкурсах красоты. И как бы один из этих гостей занимался тем, что как раз организовывал эти конкурсы. А с ним была дама, которая как-то искренне недоумевала. Вот она типа всегда спрашивала, а зачем они нужны? Потому что, как правило, девочки, которые там участвуют в конкурсе красоты, они все-таки не самые красавицы, ну, с точки зрения, так сказать, широких масс людей. Может быть, на какой-то индивидуальный вкус они и хороши. Я тогда высказал такую теорию, что те женщины, которые умные, им и не стоит соваться во всю эту скотобазу. А те женщины, которые красивые, они как бы сами знают свою красоту, и соревноваться им за эту красоту не надо. Поэтому, когда встал вопрос о том, каким образом привлекают девочек для участия в этих конкурсах, и кто туда идет, мы как бы пришли к выводу, что вот идут туда, как правило, не совсем яркие представительницы. А если бы, например, объявить сейчас конкурс, что вот типа Никосу Сафронову или там Сальвадору Дали, царство ему небесное, требуются натурщицы. Вот я думаю, из этих натурщиц вполне возможно и можно было бы отбирать реальных красавиц. Что ты на это скажешь? Просто подход неправильный крючок.
0: Нет, но я думаю, что стимул — это очень хорошее. Дело в том, что у нас в стране, к сожалению, все как-то делают, все портит. Начало всегда хорошее, стимул должен быть, но не должна быть крайность. И, наверное, и девушки, которые... Каждый человек тщеславен, и каждому человеку приятно показать себя. Я часто в молодости, когда девушка не хотела позировать, я говорил, ну, ты знаешь, придет время, когда никто не захочет. Ты будешь мечтать, чтобы тебя писали там, а никто не захочет. И она как-то очень убеждалась и соглашалась. Вот возвращаясь к этому Чаприно, я вспомнил этот район Чаприно, там тоже как бы девушки совершенно не соответствовали. И все сказали, что я только что приехал из Италии, где я судил какой-то конкурс в Милане. Но на самом деле этого не было в тот момент. Вот. Но они ожидали, что я буду очень строгим. Ну, мне самому лично нравятся как бы округлые формы, хотя у меня нет такого жесткого какого-то взгляда на женщин. Мне нравится все, что если это хорошее и красивое. Но в ситуации в той были такие полненькие, худенькие и так далее. И я решил выбрать на свой вкус. Раз уж, думаю, тут мне доверяют, я выбрал такую одну... совсем уж прям по-деревенски, она прям как будто только что из-под коровы. А вторая там была худенькая такая, и третья была такая, средняя. Они совершенно не отвечали никаким стандартам, но то, что я выбрал, я удовлетворил потребности всех, кто там был, они рукоплескали. Они поняли, что я настоящий мужик, все брали у меня автографы. Вот угадать, поймать, это рассчитано на ту определенную страну. Нельзя, так сказать, требовать от японки, чтобы она участвовала в конкурсе там шведов и отвечала той фигуре, высоте, волос, расцвет глаз и так далее. Нужно найти экзотику в том местном вот варианте. Я думаю, что вот объективно мировые они так и делают конкурсы.
1: Я хотел у тебя узнать твой взгляд на проблему натурщицы. Просто в свое время так получилось, что я как-то был завязан с определенной художественной тусовкой, знал некоторых художников. И, ну, как знал, я не влезал в их профессиональные дела, но так, слушая разговоры, понимал, что дела там достаточно туго идут. Как-то у нас в стране до сих пор считается, что натурщица — это нечто вроде какой-то проститутки, то есть это как бы несколько униженно так. А как там у них с этим обстоят дела? То есть вроде бы я слышал, что это весьма почетная на самом деле работа.
0: Ну, здесь зависит во сколько, когда и с кем, да, как говорят. Зависит от ситуации. Вы уже сказали по поводу Сальвадора Дали. Если это просит Сальвадор Дали, может быть, это и честь. Ну, здесь я не думаю, что там тоже это почетно. Она выполняет какую-то свою определенную нишу в жизни людей. То есть вот к ней относятся ровно так, как должны относиться к натурщице, ни больше, ни меньше, как относятся к гувернантке, к уборщице там, или к инженеру и так далее. И здесь это совсем может быть по-другому. Здесь все как бы похабно. Отношение к натурщице как к проститутке, конечно, наверное, это она так ставит себя, что на нее так и обращает внимание. Ну, вы заметили, наверное, может быть, это уже совсем лишнее, но по поводу каких-то секс-фильмов. Вот есть русский секс, сейчас прошел такой несколько кассет, и западных. То есть все равно там делают это профессионально. Все идет настолько красиво и грамотно, это может нравиться, не нравится. И насколько здесь они какие-то все в синяках, какие-то безобразные фигуры, какие-то потрепанные, как будто их с вокзалов набрали и начали с ними заниматься вот этим ремеслом, делом, как бы, для съемок. Это действительно не очень красиво. Вот это, наверное, свойство нашей страны. Все перевернуть, как говорится, с головы на другое место.
1: А скажи, пожалуйста, существует ли как бы у художников такое ранжирование по натурщицам? Ну, то есть, например, один другому созванивается, говорит, ты знаешь, я уже вот классную натурщицу просто за бутылку шампанского вот я купил, она пришла и мне позировала. А другой говорит, ты знаешь, а мне вообще они уже сами приходят с шампанским. А третий говорит, ты знаешь, вот еле-еле там договорился там за 150 тысяч, там за час она мне попозировала. Или как-то это не практикуется там?
0: Ну, наверное, все законно, действительно, так и бывает. Это же зависит еще от свойства человека личного и от его качества, насколько он интересен. Я помню, у Мопассана такой рассказ был, когда один такой буржуа из маленького города все время мечтал о Париже. И он думал, что там все женщины развратные, каждый просто бери и люби ее. И вот он один раз собрался и поехал в Париж. И уже в поезде он увидел девушку напротив, которая ему казалась все время ему подмигивать. деньги ведь как бы намекает его. Он не знал, в какой момент, когда. И там был такой туннель, он на нее набросился и услышал неистовый крик. Она завизжала, завопила. И, в общем, ее до смерти перепугал. Уже в продолжении он уже разговаривает как бы с адвокатом. Она. И адвокат пытается ее спросить, убедить, там что-то. И в результате выясняется, что вот она говорит: ну, если бы это были вы, это было бы совершенно другое дело. То есть, конечно, это зависит от индивидуальности. Кто как может, один платит, другой может и так договориться, а третьим просто за честь посчитают позировать, и не только позировать.
1: Скажи, вот как бы художник. Это вот слово, оно очень часто употребимо вообще к людям творческих профессий. Я, кстати, очень не люблю, когда музыкант говорит про себя, например, я художник, или там настоящий художник, имея в виду рок-н-ролл, типа настоящий художник должен там, не знаю, там типа творить. Вот, тем не менее, известно, что там у Гребенщикова есть какие-то картины, есть там у многих музыкантов какие-то картины. Вот ты занимаешься чисто изобразительным, так сказать, искусством. Вот не кажется ли тебе самому, и никогда не было ли у тебя ощущения, что это немножко узко? Не было ли у тебя желания расширить это, начать писать песни или там, ну, не знаю, писать стихи, да, или в крайнем случае сниматься в кино, потому что меня всегда бесила еще такая вещь, что вот песни там советских композиторов, ты заметил, всегда было там написано автор слов, автор музыки, плюс отдельный исполнитель. Понимаешь, то есть очень, по-моему, прискорбно быть в этой жизни только поэтом или только композитором, и, может быть, даже только художником.
0: Ну, я думаю, что диапазон может быть совершенно художник. У меня, кстати, на визитке написано «артист». Это в широком смысле этого слова, конечно. И многие удивляются, а ты разве, говорит, играешь в кино? Хотя предложения действительно были от знакомых режиссеров. Но тут не хватает времени, просто надо собраться и сосредоточиться на чем-то одном. Нельзя все охватить необъятное. Тут ты должен просто понять, как проба, как игра, как интерес, можно поиграть, можно и пописать, это не мешает. Гёте, по-моему, он разнообразил свою жизнь тем, что брал, делал химические опыты час, потом писал какие-то стихи, потом писал какой-то серьезный труд, потом занимался еще чем-то, и таким способом он не уставал. Для разнообразия полезно все. В человеке заложено на такое количество, что он может это реализовывать. Например, если он танцует, почему ему не потанцевать, но участвовать в конкурсе танцоров, это уже как бы идти на другой, он должен понять, что для него важно, это или это. Либо он должен заняться только тем, либо тем. Потому что не хватает одной жизни для того, чтобы себя воплотить во всем сразу. Это, конечно, прекрасно, и желание есть, но как актер прямой, так сказать, он должен тоже чем-то владеть, он должен и играть, если возможно, там на чем-то, и водить машину и так далее. Но это свойство его профессии. Вот. Рисовать ему не обязательно, но многие актеры после того, как играли художников, стали рисовать. Это тоже им было близко, и, наверное, у них это получалось, но, как правило, далеко они не шли. Вот я многих знаю, Прыгунов, по-моему, Лев рисует. «Тень исчезает полдень», это актер, который играл, он тоже рисовал, рисует.
1: Ну, это понимаешь, все это слабо. Это немножко вот как бы, так сказать, заставить себя идти в определенных рамках, то есть, например, вот взять код там человека абстрактно, у него хорошо получается рисовать, у него хорошо получается бегать, хорошо получается писать музыку, да, и он так долго думал, и к тому, и к другому, и к третьему у него лежит одинаково душа, его пробивает периодически, но он наконец решает, что все-таки я вот, наверное, буду там сажать деревья, там, да, или там, ну, что-то одно из этого, и остального себя лишает. Вот не кажется ли тебе, что это несколько, так сказать, убивает вот живость самого человека? То есть, может быть, в данном случае какое-то такое, то, что принято называть, распыляется он, дескать, да? Может быть, пусть лучше там распыляется, чем он бомбит одно, да еще, когда одно это он бомбит, постепенно это приводит к тому, что человек может и спиться самым элементарным образом, потому что он постоянно заставляет себя делать только то, что, как ему кажется, он выбрал.
0: Ну, это зависит от него лично. Ко мне часто приводят детей и говорят: мастер, посмотрите, вот мой ребенок рисует, и вообще стоит ли ему рисовать или ему отдать все-таки в музыку, потому что он тоже вроде бы имеет слух.
1: Это, кстати, кыш.
0: Да, я говорю, пожалуйста, пусть рисует, лишь бы, как говорится, кошек там не душил. Пусть занимается чем-то полезным, пусть играет, пусть рисует, пусть делает все, что касается красивого и тянется к этому. Другое дело, потом он должен определиться и выбрать что-то определенное одно, если он хочет чего-то достигнуть, если ему это не важно, если он просто средний человек, бухгалтер, его устраивает подсчет денег. Я вспоминаю какой-то фильм там. Один художник получал деньги за проданные на выставке картины, и кассир говорит: черт возьми, два раза мазнул, такие деньги гребет. Он говорит: ну и вы мазните. Он говорит: а кто деньги будет считать? То есть каждому все-таки свое. Человек должен знать точно, что он хочет и насколько ему это важно.
2: Вы знаете, мне очень редко удается перебить ваш такой сугубо мужской разговор. Вот. И я сразу задам несколько вопросов, чтобы потом вы так плавно уже между собой опять беседовали. Да, но вот у тебя было несколько каких-то предложений и планов. Во-первых, я помню насчет спектакля с Татьяной Васильевой. Такой спектакль, да, на двоих. Да. Вы вообще приступали к репетициям или нет? Или это так все, так сказать, только на бумаге осталось? Или, скажем так, в эфире, как выразился Саша? Во-первых. Во-вторых, что там со стариком Гринвеем, который, да, тоже обещал,
0: ну,
2: вроде...
0: Ну, он не старик, кстати.
2: Ну старичок, как... просто мы так, да, говорим, да, да, Саша, ну, иногда. Да.
1: Кстати, эта тема действительно интересна, потому что у меня есть свои соображения, да, насчет
2: и потом
1: его
2: вот
1: творчества.
2: Тоже старичок Рубинчик тоже что-то предлагал тебе, но что-то так это и не вышло.
0: Нет, Рубинчика я не помню. Рубинчик предложил мне сняться в кино, да, пару, да, раз, да, или, но... тройку. И из-за того, что вот то, что говорила сейчас Саша, я не стал размениваться. У меня не было... Ну, есть такое понятие, как бы есть предложение, от которого трудно отказаться. Я жалею, вот единственное, что с Ефремом Олегом Николаевичем, который мечтал сделать со мной «Три сестры», я настроился, уже делал эскизы, я ему объяснял, рассказывал. Он был очень доволен, и нам очень нравилась вообще работа вместе от начала этапа. Но Валя Гафт, да, как говорится, не будет он в обиде, он меня отговорил. Он сказал, что: Ник, либо ты должен забросить все и заниматься, это очень серьезно. Провалиться ты всегда сможешь. Но занимайся пока своим поприщем. Если ты готов потратить полгода на то, чтобы заниматься только спектаклем, ты сделай его. А просто так, абы как, просто поучаствовать с Ефремовым вместе, дабы получить еще какой-то себе маленький такой плюс, да, он о тебе что-то скажет, может быть, вначале, а потом промолчит. И я очень хочу, мне очень интересно, я мечтаю, я могу, но для этого надо собраться. Но я нахожусь в неком круге, я несу обязательства перед Пьером Карденом, с которым я подписал контракт по поводу выставки, там в Лондоне, куда Чарльз придет, принц, открывать ее, в Нью-Йорке, где тоже солидные галереи предлагают, там у меня семья, которую я содержу, я должен давать деньги на это, я не могу бросить, вот я не совсем свободный человек, я должен, там, родственники, я нахожусь в каком-то круге, в системе, я не могу вот сейчас бросить все и заниматься только каким-то определенным делом, хотя мне это очень хочется.
2: Ну, скажи, пожалуйста, а почему вот ты назвал такие страны и таких людей, которые придут открывать твои выставки, там, например, «Принц Чарльз», да? А месяца два назад была первая выставка большая твоя в Москве.
0: Да,
2: и она, дело, в принципе, прошла, ну, не скажу так, чтобы очень незамеченной, но поскольку я каждый день читаю газеты, не было ни одной практически рецензии в центральных газетах, может быть, где-то в какой-то специальной печати и было. Была единственная полностью разгромная рецензия Марины Овсовой из «Московского комсомольца». Я знаю, что ты на это скажешь, что человек с лошадиной фамилией вообще не может писать там и так далее. Но почему так произошло? Понимаешь, тут «Принц Чарльз», а тут Марина Овсова. Первая выставка в Москве. И вот такая лажа получается у нас. Почему так?
0: Не, ну я говорил, что у нас все с головы, как говорится, наоборот. На одно место. Ну, Овсова. Совершенно... Я даже не хочу о ней говорить. По-моему, наверное, мы где-то встречали в жизни, она осталась где-то неудовлетворенной. Да простит меня Меринов, ее муж. Вот, ну, на самом деле мне действительно смешно. Она пишет: обязательно в дорогих рамочках, обязательно коллекции. Почему-то странно, что он указывает года, и почему-то кое-как собрал разные... Это же ретроспектива, выставка. А если я могу позволить себе рамочку купить, почему я должен выставлять дешевые рамочки, если у меня есть деньги купить итальянскую хорошую рамочку? Потом, за какие его заслуги его назначили академиком? Спасибо ей за это, правда. Вот.
1: Послушай, вообще... извини, что перебиваю. Там я тоже, мне удалось прочитать благодаря Лиле эту заметку. Там упоминается еще какой-то художник, который где-то якобы там в другом, в третьем зале что-то выставлялся. Я, опять же, сейчас тоже немножко, есть у меня совсем немножко знакомых художников, и скажу такую вещь, что ваши братья, она вообще гораздо хуже относится друг к другу, чем, скажем, даже мы музыканты. То есть у нас есть совместные проекты, а у вас вряд ли это ковыт. Кстати, у меня есть такая идея повесить холст, позвать все дома и попросить всех моих знакомых художников, каждого что-нибудь нарисовать. Это будет супер произведение. Но идею я тебе не подарю. Так вот, может быть, просто как бы вот эта журналистка, она писала по заказу того художника эту заметку.
0: Ну, я не думаю, что она сделала по заказу. Художник очень хороший, вот, Краснов. Все шли на Бориса Краснова. Это был не Борис, а...
2: Владимир или Олег что-то.
0: Да-да-да, он был из Уфы. И, конечно, он не был известным художником. И это дало ему повод поучаствовать в программе и, ну, как-то себя показать. А на самом деле было масса материала, программа «Время», «Вести».

0: кухней.
1: Да, она просто не может другое написать, и поэтому надо радоваться, что она написала именно такую. А мне после этого позвонила журналистка из «Светской хроники» и сказала: «Вы знаете, я хочу вот написать о вас материал, вот скажите, с кем из звезд известных вы спите?» Я сказал: «Дорогая, ну неужели я буду говорить, я вообще не люблю эту газету, и вы какую-нибудь гадость напишите?» Она сказала: «Ой, извините, извините, пожалуйста, мэтр, извините, извините». И потом она написала: «Все равно, лучше надо было,
0: а, это
1: да,
0: была Вика Сарыхина, да.
1: Да, что якобы такое не первой свежести два человека, Лена Корень и Никас, голые там и так далее, и так далее». Это было в «Спид-инфо», где мы были.
0: Но это по ее словам, кстати, она написала. Не по двоим уже, а
1: нет,
0: по ее.
1: Нет, она не писала по никаким словам, она просто взяла, это нужно было написать о парах.
0: Ну, правильно. Так, нет, пар. В «Спид-инфо» просто сама Коренева говорила, не только в «Спид-инфо», еще где-то, что вот я пережила бурный роман и так далее.
1: Нет, ну мы с Леной дружны, и до сих пор, и она обаятельный человек, и вот я смотрю на людей совершенно по поводу того, что молодая, красивая и так далее. Для меня не важно, какой человек.
2: Да, я прошу прощения, что у нас произошла такая большая пауза, но, тем не менее, наши радиослушатели примкнули прямо-таки к своим приемникам. Даже некоторые сейчас, в силу отсутствия, так сказать, хороших стереонаушников в продаже, просто два средневолновых приемника изоленты вокруг головы привязывают к ушам и так слушают, чтобы не мешать близким своим, которые спят в одной с ними коммуналке рядышком на полу. В гостях у нас Никас Сафронов, художник, и ты начал рассказывать какую-то историю.
1: После опоссума, да?
2: Да.
1: Ну, хорошо. Но истории, я говорил о себе, что самое, конечно, распространенное слово — это когда человек говорит «я». Но по поводу того, что у меня нет вообще вот никакого образа, идеала. Я вспомнил историю по поводу женщины. Я, когда приехал в Ростов-на-Дону поступать, в училище поступил и решил потренироваться на гоночных мотоциклах по гаревой дорожке. И к нам пришла женщина лет 32. В общем, страшнее я не видел никогда, чем эта женщина. Она была такая, у нее волосы были пегие, она конопатая была вся, нос сливой и еще облезла. Я потом узнал, что она в горах его обморозила. И худющие страшные, я как-то больше тяготею к формам таким более полным, но через месяц я просто не представлял жизни без нее. Я сошел с ним, мне было 17, потом 18 исполнилось, и я мыл, там, стирал, там, убирал, работал сторожем, дворником и так далее, чтобы только вот уважить ее, сделать ей приятное. Так что вот любовь зла, но тем не менее вот нет таких как бы у меня лично идеалов. Я считаю, что любой человек может быть прекрасен, его надо только найти и открыть.
2: Ты рассказывал, так сказать, тут у нас в кулуарной беседе, не в эфире, о твоем посещении в Германии очень интересного заведения. Я имею в виду вот эту двухголовую женщину. Я как-то слабо в это поверил. Может быть, когда ты поделишься этой информацией.
1: Ну, кстати, ты по-моему, после Бадуна. Я говорил, что есть, я читал. Нет, я читал, к сожалению, мне не довелось, но хотя я бы спокойно сказал об этом, если видел. Это интересно и любопытно. Да, есть такое заведение, по-моему, в Гамбурге. По поводу того, что один человек открыл такой эротический публичный дом, где есть самые необычные люди мира. То есть вот огромный тяжелый женщина, там около 500 килограмм, женщина с двумя головами и так далее. Вот. И у него вообще есть мечта, он пишет, это печаталось у нас в прессе, что его мечта — это найти женщину, у которой два органа. Вот это его мечта, он пока он не знает, где. Ну, слышал, где-то в Африке есть такая женщина. Ну, вот это необычная ситуация.
2: У тебя вот есть картина «Женщина с четырьмя грудями». Я знаю, что подходил к тебе персонаж женского пола и шокировал тебя.
1: Да, это два было случая. Однажды на моей выставке подошла девушка и сказала: «Извините, а кто вам позировал?» Я сказал, да это вымысел, это придумано, это метафора. Она говорит, вы знаете, я думала, что есть такие, как я. И подняла юбку, не юбку, а там кофточку, и у нее было 4 груди.

0: А сама так она внешне была симпатичная.
1: Да, симпатичная девушка, правда, вторые менее развитые, чем первые, но были две груди. Но есть у меня еще один знакомый приятель, вот редактор одного журнала, у него тоже четыре груди, то есть четыре соска. Наверное, это не очень так редкая ситуация.
2: А у моей собаки ходил он мальчик, у него девять сосков почему-то.
0: А ты принимаешь вот за девятый сосок вполне, наверное, естественный мужской орган.
2: Нет, у него просто с одной стороны четыре, а с другой пять.
0: Ну так вот, кстати, незаметно мы подошли к теме, к следующей теме нашего разговора. Ну, сперва к... Никас Сафронов у нас в гостях и Лилия Вьюгина. И речь у нас пойдет о эротике в искусстве и вообще о эротике. Очень часто, кстати, эти понятия путают. Вот я даже слышал, что создаются какие-то комиссии на самых высших уровнях. И как бы основная функция этих комиссий — определить, где кончается порнография и начинается эротика, и наоборот. Вот что ты можешь сказать на это, что какой-то дядька будет там считать, что такое эротика, что такое порнография. Возьмет, назовет какую-нибудь твою картину порнографией, хотя сам, может быть, еще вообще ни разу, несмотря на свой преклонный возраст, не видел живых каникул.
1: Ну, порнографию можно обозначить все.
0: Ну да.
1: С эротикой уже немножко сложнее. Вообще во Франции вот было, я знаю, до 80-х годов понятие эротика и порнография. Если на женщины есть хотя бы на ноге цепочка или на шее, это эротика. Если она обнаженная, то это порнография. А вообще вот в начале века тоже во Франции был посажен один человек в тюрьму за то, что он фотографировал животных с женщинами. И его посадили за разврат такой. Через два года, на 15 лет, через два года адвокат взял это дело и доказал, что он оформлял «Золотой осел» Апулея, и его освободили. То есть вот важно оправдать, найти повод, найти довод, вернее, чтобы объяснить то или другое. Все можно объяснить, все можно довести, почему, допустим, юриспруденции там... Адвокат защищает преступника, и если он грамотный и правильный, то люди плачут и готовы жертву снова поднять и еще раз убить уже все вместе. Это зависит от подачи, как преподносится. Поэтому мы часто или многие используют слово, что порнография. Я, когда французский журнал, вернее, вот издательство готовило альбом «Ведущий художник мира эротический», куда я вошел из-за того, что участвовал во многих выставках эротических, как я говорил уже. Вот. И я сказал, ну, ребят, вы знаете, я сейчас, конечно, уже пересматриваю, для меня четырёхглазые более эротичные, чем, например, обнаженная женщина. Я сказал, пожалуйста, пожалуйста. И вот у меня как раз в этом альбоме есть четырёхглазые, которые выражают, может быть, больше эротики, чем просто обнаженные тела, которые там есть у других художников.
0: Вот, на мой взгляд, весьма эротическими, может, это покажется странным, но тем не менее, мне так кажется, являются все произведения Гринвея. Вот, в основном же это все-таки, опять же, тоже это мое субъективное мнение. Мнение — это заслуга вот его оператора, вот Саша Верни. Все-таки сам Гринвей, он, конечно, очень талантливый дяденька, спора в этом нет. Но вот эти замечательные все находки, именно вот визуальные, они принадлежат Верни. Ты знаешь, вот я воспринимаю его фильмы даже не как какую-то сюжетную линию, а как чисто картинная галерея живая. Вот все эти цвета, все это. Можно даже, в принципе, без звука смотреть, хотя музыка там вот Нойман, да, его зовут, дяденьку, тоже, конечно, очень прекрасная. Вот я знаю, что ты вроде как бы уже успел подружиться с Гринвеем.
1: Ну, я считаю, что как раз ты, можно уже, наверное, на «ты» перейти после таких откровенных разговоров, на «вы» уже даже неудобно, стыдно. Это об эротике. Грюнвей, конечно, гениальный режиссер, и то, что труд не бывает в единственном человеке в силу того, что это невозможно, потому что режиссерская работа вчера, по-моему, или позавчера вот шел как раз фильм Шолохова, где была выставлена работа в Каннах нашего, не помню сейчас, режиссера, где Меньшов играет, главный Олег Меньшов, главную роль.
2: Меньшиков.
1: И Меньшиков, вернее,
2: «Кавказский пленник».
1: Да, «Кавказский пленник». И, ну, режиссеру сказали, что он молодец, прочее, но Сергей Шолохов заметил, что вам не кажется, что все фильмы, где играет Меньшиков, они как раз и выходят на Канны и получают какие-то призы у Михалкова, «Утомленный солнцем», вот у вас, и еще в каких-то... То есть, зависит, конечно, от актера. Не может быть просто один режиссер или оператор, или это совместная работа, и достигается, почему и «Оскары» дают второго плана, первого художнику, и там и режиссеру, и так далее. Значит, оценивается целая программа нескольких людей, их работа. Поэтому вот в области кино это так. В области живописи здесь, конечно, нельзя холсту дать «Оскар» или художнику, или краскам. Здесь, естественно, только художник творит или умеет выразить себя.
0: Ну, вот, собственно, существует мнение такое у целого ряда людей, что все-таки эротика, которая присутствует в кинофильмах, она более такая, как бы ее можно пощупать, нежели эротика, которая существует в картинах или там в фотографиях даже. Вот в данном случае как бы не чувствовал ты себя заведомо, так сказать, в неравном несколько положении, что, например, если кто-то сейчас снимает, ну, не порнофильм, а эротический, опять же, фильм, он сможет достичь эффекта гораздо быстрее и достаточно более такого... КПД у него просто будет выше за счет этого. Ты смог бы снять сам кино, и как бы оно выглядело? Ведь мне кажется, что, так сказать, способ твоего передачи на холстах этого, он тебе здорово может помочь...
1: Ну, здесь зависит от задачи. Может человек уколоться и, в общем, уйти в транс и быть тоже довольным, вообще войти в особый мир. Другому приятно слушать рок, третьему оперу, четвертый просто не может жить без балета и должен насладиться и получить удовлетворение в этой области. Для... Наверное, у меня есть такое понятие, что человек... художник, вот в широком смысле этого слова, или вот даже в узком, ну, как бы живописец рисует то, что может сделать живописец, не нужно делать в фотографии. То, что может сделать в графике, зачем делать там в акварели и так далее. Каждая область, она требует определенного состояния и определенного подхода. Некоторые художники, я тоже прошел это, допустим, гиперреализм, когда настолько выписывается, что все говорят, это, по-моему, фотография. Нет, это все-таки живопись. А смысла нет. Это делается месяцами, а фотограф это делает в одно мгновение, и это намного вдохновение, намного притягательней. И поэтому задача должна быть поставлена. Конечно, можно посмотреть совсем ужасный фильм, развратный условно, и получить одно удовольствие там, какое-то сексуальное. И можно посмотреть красивую эротику, там, допустим, «Плейбой» или «Пентхаус», какие-то фильмы, и тоже получить какое-то духовное даже где-то удовлетворение. Тут зависит от качества и от этики, насколько кто и для чего это делается, для кого, для какой публики.
0: А скажи такой вопрос, несколько не относящийся вот к этой теме. Если бы к тебе сейчас пришел господин Лужков в кепочке такой и сказал: «Никос, выбирай, вот, но денег мы тебе за это не заплатим, выбирай любое место в Москве, стену жилого дома, там, ну, что угодно, которое ты можешь разрисовать по собственному усмотрению. Вот где бы и что бы ты нарисовал в нашем дивном городе?»
1: Хороший вопрос.
0: Да, я сам удивился.
1: Да, ну, во-первых, я хочу на Лужкова уже давно выйти, потому что уже я и к министру, и к заму, и Сидорову, и Швидко, как бы все обещали мне помочь с мастерством. мастерскую с квартирой. Меня приглашают во Францию, в Италию. Пожалуйста, представляют возможности работать там и жить, и даже денег не брать за это. А здесь мне приходится добиваться. Вот нет пророка в своем отечестве. И я как-то обращался, ну, опять тоже в Альгафт, на одном приеме подозвал к себе Швидкова, Швидко, и говорит: ты знаешь, кто это? Он говорит: ну, художник. Он говорит: да нет, не художник, это гениальный художник, вот ни мастерской, ни квартиры нормальной. И он говорит: ну, что же, пусть обратится. Ну, я обратился, потом с Сидоровым министром мы общались. Он сказал: вы можете вот найти какое-то, вернее, составить письмо, где распишутся какие-то известные люди, как поручители за вас. Написали письмо, 50 или 60 человек расписались, вплоть до Софии Лорен, там, и Ростропович, и Башмет, и там, и Вальгафт, и там, ну, все, в общем, самые известные, Табаков, люди. И я сделал это в двух экземплярах. Один я отдал Сидорову, второй через какое-то время потребовал Швидкой. Как бы вроде бы ему это надо было. Это все ушло, но теперь я думаю, что надо забрать это письмо.
0: Но это же автограф.
1: И, конечно, да. И продать на Сотби, и купить себе спокойно квартиру здесь в центре города, что, наверное, я и сделаю. Скорее всего, вот это будет более удобно, чем нежели просить, унижаться. Ну, там свои какие-то дела. И... Но по поводу дома, я... у меня уже как-то было такое желание, и, наверное, это было бы более приятное. Я бы с удовольствием написал бесплатно, потому что тут деньги даже неприлично брать. И я думаю, что это пусть делает какой-нибудь другой царители, там, художник. Вот. У меня есть какая-то для города, который я очень люблю, я имею в виду Москву, я готов пожертвовать своим драгоценным временем и написать что-нибудь такое глобальное, мощное, сильное. Я уверен, что если бы это было и мне предложат, я с удовольствием сделаю.
0: Ну, а место какое бы ты выбрал для этого?
1: Ну, место, конечно, хотелось бы, чтобы это место видели, не просто на отшибе. Раз уж ты делаешь и тратишь свое время, тут должны взвесить, насколько я ценен и насколько место ценно, если какое-то не место красит человека, а человек место. Я надеюсь, что если мне предложат хорошее место, я это сделаю.
0: Ты знаешь, вот известно, что Сальвадор Дали, когда уже он стал таким известным, ну, грубо говоря, стал уже тем Дали, которого мы имеем в виду, как говорим вот это слово «Дали», он занимался меценатством, то есть он помогал достаточно серьезно каким-то, может быть, молодым художником. Вот там, ты говоришь, тебе приносит мама работу своих грудничков, это все понятно. А если к тебе, например, придет какой-то облезший там человек и покажет какой-то холст, который тебя прошибет, как поступит Никос Сафронов, даст ли он этому человеку бабок на краске, или просто скажет пару хороших слов, или стаканчик нальет, или постарается снять ему квартиру под мастерскую.
1: Зависит от состояния, от моего благосостояния, но я нахожусь на том уже этапе и уровне, когда я не ревную художников. Может быть, ревную там к Леонардо да Винчи, там, но к простым смертным, уже находящимся здесь, я обычно благосклонен. И я стараюсь сам не сближаться с художниками, потому что все как бы тебя уважает, там, слышит, видит и как-то благоговейно относится, а потом, когда начинаешь сближаться, начинает и завидовать, и ревновать, и так далее. Но если такой случай представляется, а они были, я с удовольствием помогаю. Я пытался несколько раз продавать картины вместе со своими, но, к сожалению, это был не очень удачный опыт, потому что люди приходили именно на твои картины. Не говорили: когда она нужна, мы пойдем к нему. Пока мы пришли к тебе и хотим покупать только твои. И это не было удачным. Но когда идет какая-то выставка большая на Западе, я с удовольствием предлагаю, рекомендую. И были и такие опыты, когда их продавались, и многие, там, пару-тройку человек просто заработали много денег и подписали контракт. Один сейчас работает в Италии, другой работает в Лондоне, в общем, по контракту. Я думаю, что Я как раз с удовольствием помогаю. У меня в этом нет никакой ни зависти, ни ревности.
0: Ты еще занимаешься, так сказать, искусством коллажа. Я сам дико люблю это. Я очень прикалываюсь. У меня, например, дома целая стена моего коллажа, который постоянно меняется. Я то что-то доклею, то что-то оторву. Но это как бы делается у меня в основном с целью самовыражения. Естественно, я там не буду это отдирать, куда-то нести. Ты это делал для как бы конкретных журналов. Я знаю, что сотрудничаешь с рядом журналов. Может быть, тебе это и не так уж нужно в твоем нынешнем состоянии. Может быть, тебе лучше было потерять где-то какие-то деньги, но сохранить свою, так сказать, независимость от каких-то вот таких уж совсем базитических общественных структур.
1: Ну, все правильно. Я работал арт-директором журнала «Пентхаус», где я и делал коллажи. И работал для литовского журнала «Ева». Работал еще для двух журналов французского, немецкого. Но это коллажи делаются как опыт. Они просто делаются быстрее. И как бы это не жалко, то, что уничтожается потом или выбрасывается, или остается в таком скромном варианте. Так как и обычно я работаю маслом. Ну, с коллажами я, в общем, закончил. Сейчас, если я что-то и даю, то предлагаю... У меня есть свыше 400-500 слайдов, и всегда находится тот слайд, который с моей картины удовлетворяет ту тему, затронутую этим журналом.
2: Там... Так сейчас, наверное, не только с коллажами покончено, но и с журналом с этим-то, с «Пентхаусом». Да.
1: Да, журнал закончился.
2: Русский, да-да-да, его издавали армяне.
1: Грузины.
2: Ну, по-моему, и те, и другие, да. И вот и у них, может быть, в связи с какой-то войной в Абхазии, не знаю с чем, закончились деньги. Вот. А просто Ник стал директором «Пентхауса». Опять же, вот мы иногда тоже занимаемся, ну, скажем так, не меценатством, но связи нашей программы иногда используем с целью.
0: Ты имеешь в виду программу «Монмаранси»?
2: Нет, программу «Пресс-экспресс».
0: А просто наша программа тоже, вот... она занимается деятельностью меценатской достаточно серьезно.
2: Да, и вот мы тогда были меценатами, и как раз вот свели вот этих грузинов с Ником, и они предложили ему стать арт-директором «Пентхауса».
1: Да.
0: Ну, тебе жалко, что это сейчас прикольно, хотя жалко у пчелки. Ну что же, композиция.
1: Да. Малолетний.

Летнюю дочь какому-то ублюдку на целую ночь. Она меняет свою дочь и остатки души на бутылку вина и какие-то гроши. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все расскажет мать, где, когда и с кем. Дочь отправит в постель, клиенту скажет налей. И дешевую куклу в магазине купит ей. Розовый бант, золотая коса, тонкие руки и пустые глаза. Улыбки нет на лице, она зажата в зубах. В голове нет ничего, кроме понятия страх. Не плачет, не смеется, ничего не говорит. Она о чем-то о своем постоянно молчит. И что будет потом, она не может знать. В этой жизни за нее все решает мать.

0: Она не думает о будущем, его просто нет. А понятие это определяет клиент, который будет или пьян, или очень жесток, или трахнет ее просто за водкий глоток. Она привыкла к матери, к лицу ее слома. Она не знает даже, что можно жить по-другому. И лишь только одним словом я могу ее назвать. И в этом нет ее вины, малолетняя, бля.
1: Жестокое время! Жестокий народ! И даже непонятно, кто кого ебет. И непонятно мне откуда в людях эта грязь. И почему в них возникает криминальная страсть. Ребенок умирает в свои 10 лет.

через старый диван. Рядом на полу лежит разбитый стакан. Грязные окна, покосившийся шкаф. Это место предназначено для маленьких забав. Для маленьких забав и великой доски, остающейся после всей этой суеты. И никто не знает, сколько было пролито слез. Ведь никто не принимает 10

Наверное, будет в жизни что-то лучше, чем теперь. Но прерван я в сезон ударом в старую дверь. И снова счет деньгам, и снова жесткая кровать. И снова веселиться будет пьяная мать. Девочка уснет со старой кухней в руках, с двумя дорожками от слез на обоих щеках. Она забудет весь кошмар всего на несколько часов, и может даже улыбнется от увиденных снов. Утром все исчезнет, как вечерний туман, и опять чужие деньги мать положит в карман. Девочка молчит, она не знает, что зачем.

0: Это, блядь.
1: В гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом Никоса в нашу студию. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то звоните по номеру 203-19-22, мы вас с радостью выслушаем. И я позволю себе поднять телефонную, понимаете ли, трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Вы знаете, извините меня, вы, вернее, я попала не к вам. Мне нужно было с 2 до 3.
1: Угу. А, я понял, спасибо. Нет, просто у нас раньше при программе Монморанси работал пункт приема стеклотары. Как раз вот в это время. Но сейчас он прикрылся, и
3: хорошо.
1: То есть, как бы женщина еще не знает этого. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи. Здравствуйте. Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
4: И не менее уважаемый Никос и Лили. Вот, Никос, все-таки вопрос, наверное, к вам, потому что я как бы видел ваши картины, и мне кажется, что это очень существенный противовес вот нашей действительности, которая призвана, на мой взгляд, не выявлять в человеке какие-то либо таланты, а напротив, подавлять их. И вот я хотел бы в связи с этим задать вам вопрос, но сначала прочитать твое стихотворение, потому что вопрос непосредственно связан с ним. Вот, я, то есть, уверяю, что это вызвало определенные эмоции, то есть, если, конечно, позволит Александр, потому
1: да,
4: он как бы главный.
1: Переходите к делу.
4: Можно, да? Ага. Называется «Картина детства». Мне не забыть картину детства. Я был не против и не за, когда сосед по малолетству котенку выколол глаза. Он ржавый маминой булавкой глазные яблоки порвал. «Смотри!» — орал он злобной шавкой, а я от ужаса стонал. Оскал котенка, крик нелепый, он до сих пор во мне живет. И голос грозный и свирепый, заткни свой бесполезный рот. Нет, я не струсил, я был в шоке, когда беспомощный зверек своими лапками задрыгал, упав на полосатый бок. Его нелепые движения в моей душе родили спазм. Кровавый круг вокруг котенка создал естественный оргазм. Я заметил очень явно, лицо соседа словно мел, а за спиною у садиста стоял обычный изувер. Я убежал оттуда, правда, я до сих пор еще бегу. Жизнь в проявлении безумия, любовь к заклятому врагу. Пускай у каждого случались события дней совсем иных, ведь впереди еще усталость и смерть знакомых и родных. Вот, и в связи с этим мне хотелось бы задать такой вопрос. Он вообще-то простой, но меня очень интересует, особенно, что об этом скажет вот Николас. Вот что, на ваш взгляд, больше тревожит сознание ребенка, его рассудок? Обиды взрослых или же обиды своих сверстников?
1: Спасибо.
3: Ну, хороший вопрос и вообще очень приятные стихи. Во всяком случае, они такие близкие моей живописи. И вот
1: мы извини, тут... что я перебиваю. Чем-то напомнило вот это «Мальчик с красным глазом и разорванным лицом». Почему-то.
3: Да.
1: Такая она вот, ну, в хорошем смысле неприятная картина вообще.
3: Да, в хорошем смысле.
1: Да, такая...
3: Хорошо. Нет, ну, вопрос, в общем-то, хороший тоже, наверное, по поводу, что... неприятнее ребенку по поводу оскорбления его сверстников или его родителей, или в смысле взрослых. Я думаю, все-таки, наверное, взрослых, потому что взрослые как-то не понимают, а со своими он всегда может разобраться, со сверстниками он может где-то там попытаться им доказать, а взрослые, если они закрывают какой-то барьер, и у них как бы вот эта стена, они не могут пробить ее. И если взрослые могут опуститься в детство вот, и понять ребенка, тогда ему проще будет на них обижаться, он может по-дружески с ним выяснить эти отношения. Ну вот у меня такое вот родилось сейчас.
1: Может быть, еще тут, знаешь, что играет роль? Как бы, опять же, так вернемся к самому началу нашей программы. Вот этот кыш. Ведь кыш, он еще не просто как бы вырывается у мамы, как вот защита от того, что ребенок понимает ее мысли и видит далеко вперед ее. Вот, но еще это является как бы таким как бы уведомлением, дескать, я авторитет. Вот взрослый человек, человек большого роста, да, и как бы уже явно не ребенок, он авторитет. То есть всегда приучают типа уважать старых людей, уважать пожилых. Я ничего не хочу сказать плохого, кого-то обидеть, а может этот старый там и пожилой человек там грудничку в подворотнях там рвет и ловит, понимаешь, там ловит и рвет. То есть нельзя как бы делать вот из взрослых людей для ребенка идолы. Это уже такое унижение, да, Лили?
0: Нет, но дело в том, что взрослые бывают тоже разные. И, например, к взрослым можно отнести и родителей, и папу с мамой. А вот некоторые дети делятся с мамами, вот особенно девочки это любят, какими-то своими секретами. А потом получается, что мамы, как подружки, все эти секреты выслушивают, а потом в какой-то определенный момент, когда больнее всего, начинают это все припоминать. То есть вот бывают еще такие обиды. То есть тут дело не в понимании или непонимании. Тут вот бывают
3: тут
0: такие...
3: дело не в большом уме, как говорится, мама, родителей.
1: Да, я тоже только хотел сказать, знаешь, мама дура просто.
3: Да, это не психологически вообще такая мама не должна
0: нет,
3: иметь
0: Нет, почему?
3: Детей.
0: Это бывает сплошь и рядом. Во всяком случае, почти со всеми моими подружками так было.
3: Ну, это мама у них страдает, в общем, на одно место.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
5: Доброй ночи. А у меня тут два вопроса. Во-первых, кто исполняет песню про город Эдот, прозвучал недавно.
1: Угу. Вы сразу задавайте вопрос, а потом мы на все ответим.
5: Да. Вот. И вопрос к вашему гостю.
3: Никас. Том, да. Томас, Донат.
5: Какое имя надо объяснить?
3: Литовская. Моя мама литовка была, поэтому она у меня литовская.
5: В начале программы заявлял, что он художник элитарный. И, так сказать, известен только в определенных узких, так сказать, кругах. В то же время мы тут узнали, что у него и выставки постоянно бывают. И принц Уэльский, значит, открывает их. Причем было бы интересно узнать, в каком он жанре рисует. И когда, может быть, посмотреть его творчество в Москве в ближайшее время.
1: Спасибо,
3: да. Вы знаете, сейчас выходит альбом, издательство «Парус» выпускает «Золотой мой альбом», так называется «Золотой альбом». Он будет 50 тысяч экземпляров, первый тираж, и его, в общем-то, каждый может купить, в силу того, что большой тираж, он будет не очень дорогим, и каждый может позволить, там будет все, что я считал наиболее интересным дать в этот альбом. А потом, конечно, я время от времени даю интервью по телевидению, где обычно иллюстрирую все картинами, и следующая у меня выставка сейчас была в Академии искусств, будет, наверное, в Третьяковской или в Пушкинском музее, я бы тоже хотел в каком-то более солидном, конечно, месте. Вот, я обещал каждый год делать здесь выставки. Обычно я выставлялся только на Западе, но не всегда было удачно, но во всяком случае сейчас уже это солиднее и как бы красивее. Вот сейчас красивее сейчас вышло. В Турции была выставка очень хорошая. Президент страны открывал, и наши послы были, и, в общем, огромное количество людей, и большая, конечно, реклама. Этот банк, якобы Япи-банк такой, турецкий второй банк, он сделал большую рекламу. И на рекламу как раз люди шли, и был большой колоссальный успех, как мавзолей Ленина в добрые времена. Вот такая была очередь большая, и я доволен.
1: Ну и почти такая же очередь была, как сейчас вот здесь у нас под окнами на Новом Арбате, потому что те наши уважаемые радиослушатели, кто внимательно слушал анонс сегодняшней программы, пришли заранее, многие с биноклями. И сейчас наблюдают вот в окне 11 этажа, Никас выставляет самолично, показывает им картину прямо сквозь стекло. То есть они стоят и видят это. Причем Лили подсвечивает фонариком, так что, уважаемые, вы просто невнимательно слушали. И к песне. Я вернусь к песне. Исполнял Майк Науменко и группа «Зоопарк». Замечательный коллектив музыкантов. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Никас, вы не подскажете мне, я вот слышал, что существует такой способ письма, как «белым по белому». Вот что это такое?
3: «Белым по белому»?
1: Спасибо.
6: Да.
3: Я когда-то учился в училище на втором курсе и приехал в родной город, я жил в Ульяновск, и со своим другом мы зашли к одной девушке, она сказала, я тоже разбираюсь в искусстве, вот, например, я знаю такую помпезную живопись, я слова такого не знал, и я растерялся, она говорит, да нет, твой друг не художник, он обманывает, он даже не знает, что такое помпезная живопись, такой живописи вообще не существует, но белые по белым, я думаю, это, наверное, какая-нибудь такая объемная композиции, то есть красками делаешь такой какой-то объем, и видно фактуру. Вот она на фактуре. Я пока вот другого не знаю.
1: Объяснить. А может быть, это еще вот лепка гипсовых скульптур?
0: Нет, это как обои, знаете, такие бывают. Там жидкие. Тоже белое на белом, да, и там вот что-то такое наляпано. Но я думаю, что, в принципе, юноша, наверное, он перепутал красное на черном.
3: Нет, ну, может быть, и есть такое белое на белом. Сейчас столько выпускает. Каждый художник, он создает некую свою концепцию и объясняет это как начало. Я однажды был в Италии на выставке одного художника, и это было как бы чистый холст. Они трое даже изобрели такую живопись. Как бы без масла на холстах забиваются гвозди с той стороны и с этой стороны. Получаются такие выпуклости, ну, в разных совершенно формах. И там была маленькая работка, и я подумал, она стоит долларов 50, может, 100. Я спросил, сколько вот эта работа стоит. А мне сказали, ну, это самая дешевая, 35 тысяч долларов. Я говорю, а сколько же большая? Мне говорят, ну, это там 380-400 тысяч долларов. Ну, таких бы я набил гвоздей просто миллион в день, так, таких холстов. А вот три человека, они... Ну, я посмотрел перечень, где они выставлялись, и оказалось, что это просто от количества их выставок. Они подняли цену, и один музей там купит, второй музей. Ну, они играют там... теннис с богатыми людьми, их покупают, и они хорошо живут, три человека. Вот такая живопись тоже существует.
1: Ты знаешь, одно время мы здесь, прям вот в коридоре «Эхо Москвы», вот где и ты проходил сегодня, сделали выставку родинок. То есть художником была природа, и люди с огромным количеством родинок стояли тут нагишом, было посещение, то есть официальная презентация от «Эхо Москвы», приезжали и члены правительства разных, все тут проходили и смотрели. Как ты считаешь, вот ведь природа, создавая человека, она как бы дает ему в награду и как бы рисует массу там его достоинств. Это мозг, это не только внешний вид. Вот какое место ты относишь родинкам? Ведь на самом деле это такая вещь, такая часть человеческого тела, которая вроде бы незаметна, и они как-то и не говорят, боятся только их содрать. А представь себе теперь человека вообще без родинок. Это же рыба какая-то.
3: Ну, вот скажу три сразу ситуации. Первое то, что император в Японии, в Китае мог выбрать девушку, которой нет родинок вовсе. Тогда она имела право даже из бедной семьи, могла стать женой императора. Вот там было обязательное условие. Даже не так маленькая ножка, что тоже очень ценилось, а именно вот без родинок. Это первое. Второе, я служил в армии, и у нас в части был парень, у которого на шее была родинка. И был смотр, проходил генерал, и воротничок у него был расстегнут. Он сказал, почему воротничок расстегнут? И капитан говорит, ну, у него родинка, она ему натирает, и он, так сказать, расстегивается. Он сказал, убрать. На следующий день ее убрали, и через пару месяцев парень просто умер. Поэтому с родинками тоже опасно шутить. Вот, лучше, чтобы их, конечно, не было, или была, как у Мерлин Монро, одна родинка, и то придуманная. Это красиво.
1: Это мушка, по-моему, называется.
3: Мушка.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях Никос Сафронов, художник, и Лилия Вьюгина. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Ну, вы знаете, вот я немножко удивлен предыдущим слушателям, который нас хотел напугать глазками у кошки. Ведь когда не хочется платить алименты, то глазки и ядик, отрава будут уже у дитяти. И что самое интересное, наверное, дитятю скажет, что он сам отравился. Но у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот вы сказали очень такую потрясающую историю, что молодой человек увидел свою тещу на газовой плите, она там на горшке сидела, и он удивился. Ведь сколько уже было вот случаев на Земле, когда неожиданно человек начинает, в сельской местности темный человек начинает говорить старофранцузским языком. Такое бывает. И, а тут получается немножко другое. Здесь получается гений искусства. гений видового искусства, и он это не смог определить. Вот почему молодые люди не в состоянии сразу определить, что это гениально, что это бешеные деньги.
8: Это такой перформанс называется.
7: Заставлять можно.
8: Спасибо за звонок. Ну, действительно, не распознал перформанс героя анекдота.
3: Человек молодец, действительно. Он сразу понял, человек от искусства, да. Даже если он не занимается им впрямую. Спасибо вам.
8: Ну что же, музыкальная пауза.
3: Да, пожалуйста, с удовольствием.
8: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы к Никасу Сафронову и Лилии Югиной. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи, уважаемый Никас и Лилия. Знаете, что я хочу вас податься такой идею, Никас? Вы нуждаетесь в мастерской, у вас в квартире нет отца, вы хотите улучшить. Тем более, если вы это заявление заберете, у вас появится шанс, чтобы сохранить его для следующего поколения ваших. А больше цену потом будет иметь. А вот обратиться к принцу Уоллесу, он очень любит свою жену. И очень любит хлопать по заднице, и, может быть, нарисуется ему эту картину, и у него будет, а он заплатит бешеные деньги, если Жириновского дорит такие дорогие часы, почему вам не заплатит?
8: Спасибо вам за звонок.
3: Политика, спасибо вам за вопросы или предложение. Дело в том, что вот ото всех я слышу вокруг Бринцалов, мне кажется, у него там должна быть очередь на мою выставку, там шли как мавзолей, а тут, наверное, должно быть просто несколько городов вокруг окружить. Все хотят к Бринцалову. Хотя претендент такой был, и ему подарили мой альбом австрийский, и он, в общем, в курсе. Я не знаю, насколько он заинтересовался этим. Вот, но мой один друг, он путешественник, вот, он там в Амазонке, он выходит в пустыне, там без воды, без еды, и, в общем, они сейчас организуют такое путешествие в Африку, не в Африку, в Амазонку, каннибалом, очень такое опасное, с крокодилами там, со всеми, и, в общем, они пришли к Бринцалу попросить у него денег для вот этого путешествия. Он сказал, нечего, говорит, отдыхать в Сочи, надо отдыхать, нечего за границей отдыхать. Так что вот Бринцалов человек, наверное, оригинальный, и тут вопрос риторический, даст он или нет, но можно попробовать. Спасибо за предложение.
8: Ну, вообще, вот как ты считаешь, поскольку я просто так понял из твоей вот этой тирады и звонка нашего радиослушателя, что вот этот человек на «Б», на букву, он как бы богатый очень, и еще занимается политикой. Вот, а может быть, как-то найти просто какого-нибудь богатого человека вне политики, потому что я считаю, что вот даже взять, да, обращение, я слышал, 13 банкиров там к кому-то, то есть это настолько смешные 13 банкиров, что у них не хватает просто соображения сложиться и купить Зюганову тротиловый автомобиль, например, из тротила. Или из пластиковой взрывчатки. Они идут с ним на какие-то переговоры и не понимают, что если как бы он таки окажется у власти, то они станут простыми действительно бухгалтерами. Элементарно. Они не останутся банкирами. Вот. Но я считаю, что настоящий банкир, человек при нормальных деньгах, который хорошо поднялся, он вне политики всегда будет. Есть ли такие люди у нас?
3: Ну, я не думаю, что человек с деньгами может быть вне политики, потому что мы все живем в политике.
8: Так он делает политику.
3: Конечно, если он богатый банкир, конечно, но он и в политике живет. Вообще мы все в политике, мы не можем от нее отойти, и хотели бы, если мы живем в это время, если мы не будем избирать того или другого, или наоборот, мы — это политика, все политика, и... То же самое, если у банкиров там. Потом это игра. Политика — это, в общем-то, такая большая рулетка. В нее интересно играть. И люди, которые... например, у меня была ситуация там с помощником Мавроди. Его жена приходила ко мне. Не помню его фамилию, такая армянская. И она выбрала картины, ей понравились. Но цены, конечно, у меня такие вроде бы не совсем арбатские. И она с удовольствием пришла домой и сказала, что вот она хочет купить. Он сказал, что... Больше $1000 ни одна картина в мире не стоит. Она говорит, ну ты же в рулетку проигрываешь по $20000 в ночь. Он говорит, ну тоже рулетка, я могу и выиграть там. Так что вот у разного разный подход к живописи, вообще к искусству и ко всему.
8: А скажи, как ты думаешь, вот, например, я давно не выходил на Старый Арбат, ну, потому что боязно, и там как-то вообще в последнее время и грибы-то не растут, там каникул никаких, как говорится. Вот раньше там, в общем-то, были художники самые разные. Не просто вот эти, которые рисуют карикатурки там или вывешивают какие-то картиночки, но были, на мой взгляд, весьма интересные так, какие-то персонажи. Вот куда же они все-то подевались? То есть, что же получается, как бы либо они разочаровались и куда-то свалили, либо просто их выжили вот эти конъюнктурщики?
3: Нет, мало процент такой. Всех, в общем, художников интересных на Арбате как раз удобно тем, что проходит огромное количество людей, и наверняка предложений было масса, и многие уехали за границу по контракту работать. А многие, как раз там много работают перекупщиков, просто посадили их дома, они спокойно пишут свои картины, получают процент, а перекупщики продают, перепродают. То есть художник, он ментальный, он всегда такой как бы сенсуальный, чувственный, он может уступить и всегда может продать и подарить просто так. Он увидит актера какого-то известного, он говорит, а я вам хочу подарить ту работу, которую он там продавал за 1000 или 2000 долларов. На перекупщик он твердый человек, он спокойно продает, и художник потенциально, он понимает, что это ему удобнее и выгоднее. Вот я думаю, что это одна из причин. А потом, конечно, вот волна проходит, и появляются такие отрицательные, конечно, типажи, мест, которые становятся культурным, становятся как бы отрицательным, когда уже все идет на продажу и нет вот этого монмартрского такого состояния, когда это люди отдыхают.
8: А, телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
10: Доброй ночи, Александр. Уважаемый гость. Александр.
8: Да.
10: Я очень рад за вас, что у вас появились вот эти диски на компактах.
8: Благодарю. Я тоже рад.
10: Вот, и у меня такой вопрос ко всем, как бы, и гостям, и к вам, что вот, как они относятся к тому, что вот у меня ребенок, например, сейчас совсем маленький, я за него опасаюсь, что он насмотрится по телевизору всяких там клипов с садистами, а вот сейчас известных очень всяких певцов. Там имеют место все-таки.
8: Да, имеет место мыть. И китайских мультфильмов.
10: Да, и еще вот также всяческих, сейчас ведет пропаганда, ведь это открыто, таких вот сексуальных меньшинств. То есть как бы это так же естественно, как и как бы что-то там такое вот повседневное.
8: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Ну, вот я отвечу на этот вопрос, попробую. Я думаю, что это не так страшно. Я вот в Америке, например, люди приходят с работы и спокойно включают телевизор, пьют пиво, одев шляпу, ноги на стол и отдыхают, и наслаждаются на эти ужасы, смотрят просто сквозь пальцы и отдыхают, спокойно спят, как дети. Здесь от восприятия, насколько человек... Просто у нас все это очень серьезно принимается, понимаете, буквально, если... показывает, обязательно это должно быть отрицательным. Зависит, что мы говорили в начале еще передачи, что люди все-таки не животные, у них есть какой-то разум, и они могут сортировать одно и другое. Главное, чтобы у него в голове была какая-то золотая середина, и он мог поставить все на свои места. Если он все буквально принимает, понимаете, это, конечно, ну, плохо. У него нет ни фантазии, ничего, тогда ему место в определенных каких-то заведениях. Вот. Я думаю, что вы воспитываете или будете воспитывать нормально, и пусть он смотрит все подряд. Один человек ставил барьер, он занимался йогой, и все вот влияние внешнее он убирал, и в один момент он не успел поставить этот блок, и в 30 лет на него напала какая-то вот такая ситуация внутренняя, внешняя, там, психологическая, и он умер, он не выдержал. Значит, человек постепенно должен закаляться, он, вы не можете его закрыть от всего в мире существует. Мы должны тогда огородиться, поставить колючую проволоку, не выезжать, не заезжать, никого не пускать, не впускать. Это цивилизация. Если мы разрушим слушаемся, то вместе с цивилизацией, все вместе, одномоментно. Поэтому тут ничего нельзя остановить. Это прогресс.
8: И оденьте вашему ребенку наушники. Вот, так сказать, слава Никаса имеют, так сказать, какую-то правду. Там, ну, может, долю правды, не знаю, кто из вас как считает. Ну, давайте дадим целиком информацию вашему ребенку об окружающем мире. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. Задавайте вопросы Никасу, Лиле, ну, может быть, и мне, если у вас такие вопросы имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
11: Да.
8: Алло. Что-то плохо со связью. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно
11: вас слушаем. Доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Никас, доброй ночи. Уважаемая Лиля, это ваш старый радиослушатель. Мне очень приятно в очередной раз с вами разговаривать. Ну, Саша, я бы хотел вас в очередной раз поздравить.
8: Вы знаете, только, пожалуйста, прежде отодвиньте
11: так,
8: трубочку, да.
11: Я уже слышу, поэтому немножечко, так сказать, отойду в сторонку.
8: Да, вот так.
11: Да, вот так вам будет лучше, да?
8: Да.
11: Я бы хотел вас поздравить с выходом в свет новых компакт-дисков. Ой, опять идут наводки, да?
8: Да. Ну, вы выключите громкость в вашем приемнике.
11: Да, и, Сашенька, я думаю, так стоит сделать.
8: Да, я думаю, миленький, да, стоит.
11: Вот так, очень хорошо стало. Я бы хотел поздравить вас с выходом в свет ваших новых компакт-дисков.
8: Спасибо.
11: Я был у вас на акции состоящей.
8: Ну, это мы не будем.
11: В клубе не пей копыта.
8: Да.
11: Видел там... ваш этот повод для оптимизма.
8: Угу.
11: Кстати, сегодня в клубе ДК Горбунова я так и не смог найти компакт-диск такой.
8: А, ну вот он вышел буквально вчера, так что вот, вот на днях появится.
11: А хорошо, Саша. Я бы хотел прочитать стихотворение.
8: Ну,
11: можно?
8: Как, разрешим?
3: Конечно, если
11: ну,
3: это
11: Пушкина. Без матерных слов.
8: Ну, давайте, давайте.
11: Ведь если у тебя вдруг трипер, ведь если у тебя вдруг спит, используй ты, дружище, обычный наш презерватив. Прекрасно. Ну, за 4 копейки.
8: Спасибо.
3: За 3 копейки, это хорошо.
8: Спасибо.
11: Не, за 4.
8: Вообще, Никас, как ты относишься вот к рекламной продукции? Я как бы считаю, что спорный вопрос о том, нужна ли реклама и как она действует. Честно говоря, мне, на меня она никак не действует, потому что я себя от нее изолирую. Но создание рекламной продукции само по себе такой же, на мой взгляд, уникальный вид искусства, как создание там какой-то песни или там картины. Вот если бы тебе предложили, например, нарисовать огромную банку какого-нибудь там напитка, как-то изобразить, ты бы смог бы подойти к этому, так сказать, именно творчески?
3: Конечно. Один известный ансамбль, я сейчас не помню его название, но типа Led Zeppelin, он заказал Уорхол, такой художник, он оформлял обложку диска, он рисовал там банан и внизу подписал Уорхол, то есть свою фамилию, и ни название ансамбля, ни название диска, он посчитал, что его известность намного популярнее, чем этот диск, и уже достаточно, чтобы его покупали. Я могу вспомнить такой случай, когда Пепси-Кола, нет, Кока-Кола, попробовала, будучи очень известной фирмой, без рекламы продавать свою продукцию, и через месяц она потеряла в 5 раз прибыли. То есть это вот был пробный как бы момент с рекламой. Реклама необходима, и от нее никуда не денешься, и она это тоже продукт цивилизации. Хотя, если ты хочешь, я вспоминаю анекдот про неуловимого Джо, когда сын с мальчиком, с отцом, он говорит, видишь, там, сынок, точку, говорит, не вижу, подскакивает больше, ближе. Он говорит, видишь точку, да, вижу, говорит, это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? А кому он, говорит, не нужен?
8: Ну да.
3: Кому он нужен? Так что вот это тоже вопрос вопросов, но реклама — это опять-таки как бы момент, двигатель торговли.
8: Вот ты знаешь, компания, по-моему, Pepsi-Cola пустила такую утку. Естественно, конечно, что это утка. Почему? Потому что космических полетов не бывает. Не было никак космонавтов. Никто никогда не выходил в открытый космос. Это всем известно. И вот НАСА все это придумала, организация, исключительно, чтобы брать бабки с налогоплательщиков. Тем не менее, они пустили такую утку, что якобы запустили банку со своей новой продукцией в космос. Вот. И мы как-то от своей программы, когда еще верили в полеты в космос, решили собрать со всех известных и чем-то замечательных людей какие-то особо дорогие им вещи, которые по представлению этих людей могут дать, так сказать, людям будущего или другим цивилизациям наиболее полное представление о своих бывших хозяевах. И, дескать, отправить все это туда, чтобы это летало вечно-вечно, бесконечно. Вот какую бы вещь ты отправил, ну, может быть, носки свои там, я не знаю, чего там. Вот если бы к тебе поступило такое предложение.
3: Да, у меня была такая история с носками. Когда одна передача, я не помню, разговор для мужчин, какой-то такой сюжет был, и они попросили в подарок, кто выиграет мою картину. И мы были с Юрой Лонгой, и он сказал, что Никос настолько дорогой, что он может только позволить себе носок продать. И я продал носок и купил у Лонга. Деньги ему поделили. Так что, не знаю, может быть, и носок. Но, скорее всего, я запулил бы туда какую-нибудь картину свою. Пусть мотается, вдруг какой-нибудь увидел бы. И, увидев такие бардак, склянки там, и так далее, не обозлился бы на землю, да и не послал бы тут всяких таких ракет. Так сказал, вот тут еще замечательно летает картины. Хрен с ними, не будем на них нападать, пусть эта земля существует. А так они решат, что весь мусор сбросили на орбиту, да, знаешь, какую-то в космос.
8: А вот мне интересно узнать от Лили. Лиля, а что бы послала бы ты? Ну, только не называй имя своей собачки.
3: Банку тушенки.
0: Нет, я просто вспомнила недавно, что газета «Комсомольская правда», думая, что она такая крутая, и в космосе ее будут читать, она на таком жестком диске решила сбросить то ли на Сатурн, то ли на Марс, не знаю. Ну, короче, вот куда они решили добросить, вот куда спутник дойдет. Вот жесткий диск именно с номером «Комсомольская правда» от такого-то числа.
3: Я думаю, носок закроет.
0: Ну, даже если... Да, ну, то есть, даже если он туда упадет, то он, наверное, сгорит в верхних слоях атмосферы. Я вообще думаю, что никто ничего посылать не должен. Все сгорит, короче.
3: Когда?
8: Вот. Ну,
3: вопрос, когда?
0: Нет, а что бы я послала, я даже не знаю. Может быть, что-нибудь из своего любимого чтива. Пусть вот вдруг кто-нибудь поднимет, например, действительно такое случится. Или что-нибудь из любимых записей. Вдруг действительно, пусть послушают.
3: Ну, от России надо самовар, конечно, забросить.
0: Да, но мне с вами просто не сравнится.
8: И набить его микроматрешкой.
0: Вы творцы и художники, вы посылаете что-то от себя, и слава богу. А я могу так только вот вторично что-то бросить.
8: Ну что же, слушаем музыку.

0: И напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Вы можете пообщаться с ними, позвонив по телефону 203-19-22 и задать им какие-то интересующие вас вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я пользуюсь терминологией вашей программы «Новый русский». Угу. Звоню по сотовому, падла, что-то он вот контачит плохо. Вопросы такие. Собственно, интересует вот меня лично, да? Вот как вы художник, почем ваша работа? Типа почем по деньгам, в смысле? Конкретно, строго. Где купить? А дама ваша, с позволения, ну, может быть, она не ваша. Ну, чисто вот как и что и где с ней лично. И трубку не кладите, возможно, впоследствии беседы будут еще вопросы, потому что, сами понимаете, цены капают.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
1: Не-не-не-не.
0: Нет, я вас не вывожу, не вывожу, да.
1: Цены.
3: Ну, ответить.
1: Это американская денежная единица, если вы не в курсе.
3: Не, понятно, да. Но Лиля моя хорошая знакомая, мой друг. Вот, так что она сама уже захочет дать.
1: То есть она не в центах.
3: А в центах, понятно, да, нет, ну, деловой человек, я понимаю, это, наверное, я знаю такой уже как анекдот, а может, это и правда, может, это даже были вы, по поводу в Швейцарии, когда ставили машину, там, занимали деньги на процент.
0: Чтобы была платная стоянка детская.
3: Да, вот, ты помнишь, это анекдот,
0: да,
3: хороший,
0: да,
3: такой анекдот, но так, что центы надо считать. Ну, а картины — это вопрос риторический. В общем, я обычно продаю через своих знакомых или за рубежом. Я здесь мало продаю, обычно я...
1: За каким рубежом?
3: В Италии, в зоогалереях.
1: А вы считаете, это рубеж?
3: Ну, не рубеж, но, во всяком случае, это не космос. А и в Англии. А здесь обычно только через близких друзей. Поэтому, к сожалению...
1: А вот Англия какое место? Просто, вы понимаете, у меня
3: Лондон.
1: В Шотландии хаос.
3: Лондон.
1: Да.
3: Ну, я так, телефон как-то это не очень. Я обычно телефона не даю.

0: Нет, мне не нужен телефон, просто мы, может быть, встретимся с вами в Лондоне.
1: Ну, наверное. Я там.
0: Нет, меня просто интересует порядок цен, понимаете, поскольку я вот сейчас, собственно, звоню из Йошкар-Олы.
1: Ну, вы оставьте свой телефон, я вам позвоню, и если вы не боитесь в прямом эфире дать телефон, я вам позвоню, или моя помощница, мой секретарь.
0: Меня интересует именно, чтобы я вам позвонил, вы понимаете, просто сейчас жизнь такая, что номер свой давать это...
1: Ну,
0: это равносильно тому, что выбрать шаг к кума.
1: Тогда аналогично. Я могу вам то же самое сказать.
2: Ну что же, спасибо.
0: Не, одну минуточку. Просто меня интересует еще в свете ответа, поскольку он не полный. Вот относительно шага к. Собственно, с чем вы ассоциируете 2К?
2: Ну, спасибо вам. Спасибо.
3: Ну, наверное, с Кельвином Кляйном, да?
2: А кто такой шаг?
1: Шаг? Может быть, он перепутал с Шагалом?
3: Нет, он не перепутал ничего.
2: Он шаг
3: с кумом перепутал.
2: Я знаю, есть шаг рахат кулум, такое блюдо.
1: Ну, наверное, это то же самое.
2: Нет, что-то я не понимаю.
3: Нет, просто этот кум недавно был на эхе, как раз в эфире «Эхо Москвы», и вот, видимо, новый русский он запомнил.
2: Кстати, я тоже все собираюсь зайти как-нибудь на эту станцию, а то что-то постоянно мимо прохожу, но никак не захожу. Жалко, что вы, так сказать, не договорились.
1: Ну, жалко, может быть, и потенциальный покупатель, может быть, даже купил бы. Но
2: скажи,
1: в эфире есть разные ситуации, где можно отдельно позвонить и найти телефон, это не так сложно, тем более мне нечего здесь особенно
3: да у тебя и брать
1: бояться,
3: нечего, в общем-то.
1: Да, кроме картины, они как бы невыгодно.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что он как бы у тебя продаются картины через друзей. На мой взгляд, по моему личному опыту, который, в общем-то, небольшой, но тем не менее яркий, так сказать, дружба и деньги все должны идти порознь, потому что, как правило, там, где начинаются деньги, очень быстро кончается дружба. Вот, просто возьмут на тебя и наварят круто твои же друзья, и ты им потом, может быть, ничего и не скажешь, но отношения уже так подгажены.
1: Да нет, я наоборот сообщаю всегда, что я даю процент независимо от уровня дружбы, насколько она даже близка. Если человек отказывается, то я ему дарю обычно какую-то работу, свою картину. И всегда все довольны, и я не оставляю это без внимания. Поэтому... Тут все решается обоюдно.
3: Просто Ник, когда дарит картины, я знаю, он всегда деньги за рамочку просит.
1: За рамочки, да, иногда беру рамочки.
3: Потому что они у него очень дорогие.
2: Не, ну рамочки на
3: он
2: самом деле...
3: Он мне сделан на заказ, гробовых дел мастером Безюнчуком.
1: Да.
2: Хороший, кстати, очень человек, несмотря на то, что уже старенький весьма, но тем не менее очень рука у него точна. Рука точна и сабля востра. А действительно ведь вот как ты относишься к этому, к обраблению картины? Ведь необходимость... От нее никуда не денешься. И с другой стороны, это что-то такое совсем, знаешь, из серии, ну, приземленного, ну, какого-то вот нужно ее заключить в эту рамку, и все, никуда не денешься. Значит, ты вынужден как-то вот приземляться резко куда-то.
1: Ну, силу того как раз, что картины, они метафорные, то есть назовем их сюрреализм или авангард, они требуют там обрамления, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на картине. Тогда он как бы принципиально смотрит на картину и пытается понять именно ее. А когда она без рамочки, она рассеивает, и она становится неким фоном. Как вот эти газеты, если их поставить вот на стене в рамочку, они будут по-другому смотреться, нежели чем они вот смотрятся так. Это, ну, главное, чтобы рамочка была грамотная. Многие подбирают под свои обои там, или под дерево, под их там, какую-то мебель. Ну, можно сочетать и то, и другое, но для меня рамочка — это важный аспект. И часто иногда, ну, сейчас уже нет, но раньше я подбирал под рамочку сюжет и картину. То есть рамочка давила, так давала.
2: А скажи, есть сейчас такое новомодное, как бы, ну, не то, что увлечение, оно там достаточно серьезное в интеллектуальном плане, я считаю, это CD-ромы, так называемые. Ты можешь заснять свои картины на бытогамовский формат, и в цифровом виде закинуть их на, так, на обычный CD-ROM, на компакт-диск, и тем, чтобы люди на дисплеях своих компьютеров разглядывали эти твои картины в мельчайших подробностях, с моментами, с какими-то там типа с укрупненными планами, с краткой историей этих картин. И тебе не приходила идея сделать так?
1: Да, было такое предложение сделать на компакт-диске, и вопрос стоял введение в диск, касалось какой-то определенной суммы, и я бы хотел, чтобы ее взял какой-нибудь банк на себя, а не я лично там тратил это 25, или зависит от решаемой способности, насколько она четкая, от 25 до 100 долларов, и там от 5 до 25 и выше, но мне это не очень выгодно, у меня огромное количество слайдов, и это надо потратить, ну, там, долларов, наверное, 5, 10 тысяч, 15 тысяч долларов просто только введение. И какие-то необходимые для выставок западных, чтобы посылать туда, я хочу так и сделать. Но все, вот я надеюсь, что кто-то... Вот сейчас под книгу это делает, и обещали мне подарить такой как раз компакт-диск. Они будут именно с диска расшифровывать, они отправляют в Финляндию. У меня выходит в Швейцарии эксклюзивный альбом. Очень редкий, он будет аукционный, такой для самых известных людей часть, и часть будет продаваться на аукционах, и часть, и вот альбом золотой, который выходит в Финляндии или в Австрии, это издательство «Парус». Вот, я думаю, что они мне подарят такой диск.
2: Музыка.
1: Музыка.
2: Без четырех минут уже как час, в смысле, ну, неважно, что я сейчас сказал. Дело в том, что все хорошее рано или поздно заканчивается, подошла к концу и наша встреча с Никосом Сафроновым, с Лилией Вьюгиной, но это только как бы на сегодня. Я думаю, что практически все гости, которые приходят к нам в программу, они являются уже почетными автоматически гостями нашей программы, и любому из них открыта сюда дверь всегда. Как я красиво сказал, надо попросить референтов, чтобы записали это где-нибудь. И я надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся здесь, в этой студии, поговорим о том, о сём, о жизни. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, посетил нашу радиостанцию, и тебя, Лиля, за то, что ты привела к нам такого интересного человека.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: До свидания всем.
2: До свидания.
1: Спокойного утра.
4: Эхо Москвы.

0: Москве 1 час и 6 минут, кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит, неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек со пассатижами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, с, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться, это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
1: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда, раннее семяизвержение и позднее замужество, мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им некого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношений человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательная функция ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц. Эхо Москвы.
2: И в гостях у программы Монмаранси главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сукок. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
3: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
2: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну вопрос достаточно конкретно поставлен, вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
3: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши. Мы читали во всяческих брошюрах Ходакова «Молодым супругам».
2: Кстати, извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже.
3: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом, тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
2: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
3: Я бы хотел...
2: Да-да-да.
3: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство, ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз и из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты одела эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда. Женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
2: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
3: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
2: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
4: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? И вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
3: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
4: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
2: Да, нет. Кстати.
3: Ну, это доминанты являются в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
4: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
3: я боюсь,
4: он бы просто душил.
3: У вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход, и я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
4: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт, это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
3: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно отвечать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
4: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
3: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если называть вашими буквами П и Х.
2: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот в ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем. Я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
3: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь, некоторую неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношений перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже самой достойной, я не считаю себя вправе.
2: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, да, значит, идти рука там в руке, да, вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
3: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать, это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
2: Угу.
3: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И может быть, он сегодняшний большой и могучий, шикарной машине, скинет с себя это наносное и предстанет перед вами могучий, но слабый, умный, но беспомощный, но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: Кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно, тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу, потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью, и это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку, всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма, потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущие то, что надо, напечатал великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института НИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
4: Алло.
0: Да, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
4: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
4: Саш.
0: Да.
4: У меня тогда тебе такой вопрос.
0: Да.
4: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
4: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
4: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
4: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, женщина с трубой и эти, остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
4: А.
0: Если все будет идти по плану.
4: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
4: Значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит.
0: Рядом. Рядом? Хорошо.
4: В смысле, я на другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, тьфу, черт, извините, не услуг, а этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых там, вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС.
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант. Возьмем,
2: 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру. То есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, да можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не о обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому, если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наша колбаса.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Но это, так... скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там... То есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
0: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бытидизм. То есть мне хотелось бы... Вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
0: Давайте, конечно.
5: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
0: Ну, конечно.
5: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
0: Ага, да. Ага, да.
5: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, посещение железнодорожных

0: Он находится в состоянии созерцания.
1: Созерцание, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки, вот энергия, которая излучается в этот посторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию, так сказать, тратить на неживой предмет?
0: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
1: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью, то есть как-то приласкать, что ли.
0: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
2: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность. И даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резина ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
1: Подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
2: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая. Понимаешь?
1: Ну, так резиновая, это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
2: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
1: А, рекрученная, я бы сказал, да.
2: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
1: Спасибо тоже, вот такую интересную передачу. До свидания.
2: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежды всякие. Вот что
0: это
2: вы на это скажете?
0: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это... Половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
3: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
0: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
3: Большинства, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
2: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта? Ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
3: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
0: Скажите, да, Екатерина, сейчас... сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
3: Сейчас я скажу. Около 25.
0: Я думаю, вы лукавите, потому что...
3: 26.
0: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
3: ну
0: верно.
3: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
2: Ну, вы знаете, давай...

0: Кстати, сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
1: Семьдесят три и 82 сотых мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь, отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Гема, я хотел Юрию Романовичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщины, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, это действительно в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целое музыкальное, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок с лавки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... В первую очередь интересует личный вопрос, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста, то есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? У меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, в возрасте, в смысле, я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде, в выборе, по крайней мере, одежды.
0: Во-первых, я по улицам хожу весьма мало, я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной, как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко. А как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансирован.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: ведь
0: давно...
1: это же как раз ноги, те самые, на которых вы останавливались в начале передачи. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого цвета.
2: То есть так, чтобы ляжки видны?
1: Да, а колготки при этом красные.
2: Как это красные? Понял. Это я что-то растерялся.
0: Знаете, женщина — это... глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно это предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется, он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетители,
2: бы в день.
0: Посетители, ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетители, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац, и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: А, вы знаете, а вот в нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну а западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами, простите меня за оговорку, потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
0: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный
1: шаг. Но это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека. Это же совсем другое.
0: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни. Ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла и выздоровела.
2: И уже раз и замужем, скажем, или уже не с мужем все хорошо, это, или родила.
0: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он без памяти, то можно ведь как-то, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
0: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Здравствуйте. Добрый день, Катя, добрый день.
1: Добрый, добрый день.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Давно его.
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я хочу сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое, то есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, вот, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях. Долго сказочка плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска печаль ветреного мира. Видишь, плачет сеть полей, детская могила. Если снова захочу, вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
0: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово мазохизм, если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
0: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее это можно было бы назвать садизмом. Но я...
1: Может быть, некрофилии?
0: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
3: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да, слушаю.
4: Вот только что человек процитировал стихотворение свое, наверное. Я так и не понял, чье это.
1: Свое, да.
4: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение двух тел. Ну, и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
4: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
4: нет,
1: в себе?
4: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
0: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
4: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
0: Значит... над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
4: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурные, ну, естественно, половое возбуждение.
0: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
4: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
0: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневеково известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
0: Ну, понимаете, и... я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.

0: Ну и, соответственно, сейчас пришло самое время, это, как они говорят, обычно я научился, глядя вообще на них, на своих старших товарищей с телевидения и с других модных радиостанций, что они говорят, пришло самое время представить наших гостей в студии. Я запомнил эту фразу, хотя, по сути, она, конечно, ничего не значит. Если так вдуматься, это весьма некрасивое словосочетание, состоящее из огромного количества шипящих, в общем-то, булькающих и сопящих. Вот. Но, тем не менее, дабы быть тоже модным и в курсе, я вынужден говорить иногда это. У нас в гостях Алина Витухновская. Ну, язык у меня не поворачивает, знаешь, сказать поэтесса, потому
1: не
0: что...
1: Не надо, не надо.
0: Да, но тем не менее, сразу... Да, и также еще я хочу сказать, что у нас в гостях, в общем-то, с Алиной Витухновской сегодня пришли женщина и мужчина, соответственно. Ну, именно так они просили себя называть. Вот ты знаешь, насчет поэтессы и всего этого, я думаю, ты как раз... наконец-то единственный человек, который сможет ответить на вопрос, который мучает не только меня, а и массу людей, слушающих нашу программу. Вот обратите внимание, да, там женщина-секретарь, женщина-милиционер, и сразу же женщина-певица, женщина-поэтесса. То есть все, что касается творческих профессий, все-таки уже придается такая женская окраска. Окраска вырастает в имя, появляется губная помада и так далее. Все, что касается профессий таких серьезных, тут как-то вот это не склоняется. В чем причина, как ты думаешь? Не является ли это со стороны женщин этакой кощунственной своего рода, не побоюсь этого слова, такой шантажом даже, понимаешь, общественность, что, дескать, я поэтесса, я певица. Исходя из этого, в данном вопросе относитесь ко мне хорошо, относитесь ко мне как к женщине. То же самое, как, знаешь, я вот сейчас езжу, и я сейчас расскажу тебе историю смешную. Я обратил внимание, что огромное количество девок сейчас ездят по дорогам на машинах, да, и у них сзади в значке висит туфля женская. Ну, представляешь, вот туфля висит, то есть, значит, на дороге, вы меня оберегаете и, дескать, уступайте мне и так далее, да? Вот, но она же приходит на работу, вот к нам такая приходит, все, строго, она начальник, она ходит, от нее пахнет парфюм, то есть все, сразу там к попе не притронется, понимаешь, как на дороге, так туфель, как на работе, к попе не тронь, там, шлепка там лихого не дай, ну и так далее. Вот, я, значит, изобрел альтернативу, у меня на моем автомобиле, ты можешь посмотреть, внизу такой большой хаммер стоит, ворованный из Норильска. Вот. Это я повесил в здоровом знаке такой мощный сапог солдатский, чтобы все знали, что там едет, в общем-то, мужчина, да. Но я правда вижу, я тебя загрузил, дай по порядку. Почему все-таки вот женщины склоняют творческие профессии?
1: Слушай, я не знаю, я вообще не разбираюсь в женщинах, но я думаю, что элемент какого-то коварного подонства здесь присутствует. То есть... оправдывать теток не собираюсь совершенно. Если бы, допустим, я пришла к власти и приступила к отстрелу, я бы начала с теток, несомненно, потому что именно женское начало — это то, что губит как бы цивилизацию, то, что способствует деградации. Как только кто-то придумывает что-то умное, что-то правильное, что-то позитивное, приходит тетка и говорит: «Давай трахаться, давай я сварю тебе супа». И, короче, человек все забывает, и как бы все позитивные вещи тут же прекращаются.
0: Мало того, я даже доведу далее эту мысль. Я знаю здоровых, нормальных ребят, десантников, моих друзей по армии, которые всю жизнь были мужественно самостоятельными, проходили нешуточную школу выживания, где не попадя, с кем попало, ну, с друзьями всякими. И сейчас, понимаешь, бадун у них, колбасит их. Вот он говорит: слушай, говорит, я, говорит, поеду за девку. Я говорю: ну зачем тебе девка? То есть, ну, ты же вроде с бадуна. Он говорит: не, говорит, не могу не уснуть, пока не положу руку под задницу или на сиську. Понимаешь, то есть вот эта привязанность именно к самке, к ее теплу, к теплу, излучаемую, вот, излучаемую ее телом, она, конечно же, людей портит. Но мне все-таки кажется, что если посмотреть на эту проблему, так сказать, с днища, о, как, ну, проблема-то она вырастает с ниши, сперва пенек, потом, понимаешь, ведерко получается, то все все-таки начинается с благородной миссии вскармливания. Вот женщина, она любая женщина, на мой, опять же, взгляд, если я как-то не прав, то сразу поправлять, она считает, что это миссия вскармливания, это благородная миссия, но с другой стороны...
1: Но
0: она...
1: можно, да, я тебя перебью? Да. Вот именно тут как бы надо заметить этот момент, миссия вскармливания благородна. Нам всем понятно, насколько абсурдно это звучит. И именно как бы самки. Вот у нас как бы цивилизация самок, цивилизация гуманизма, в которой пытаются облагородить патологию, потому что гуманизм на самом деле это суперпатология. Вот, это же омерзительно. Женская грудь, воткнутая в какой-то слюнявый ротик, похожий на какого-то дикого червячка.
0: Да, при этом мы же брали анализы детей, которые находились на вскармливании, собственно, и обнаружили, что вся их кровь состоит из микроситечек таких. То есть это же передаются гормоны, то есть ребенка попросту подавляют. Это же первый опыт орального секса. То есть вот сиськой ты его туда. Но смысл еще в другом. Ведь мама, она почему иногда вот тычет туда ему вот этим предметом весьма агрессивно? Она боится, если верить вот вообще в реинкарнацию, боится тех великих знаний, которыми обладает грудник вот до определенного момента в своей жизни.
1: Да-да-да-да-да. Я когда родилась, я сразу все поняла, что я не туда попала абсолютно, что меня подставили. И поэтому я никогда не доверяла своим родителям. Они делали вид, что они меня любят. Им действительно казалось, что они меня любят. Но если бы они меня любили, они бы меня не завели. Потому что, заводя меня на свет и обрекая меня на смерть и на кучу всяких гадостей, они совершают над собой какое-то надо мной какое-то адское надругательство, которое пытаются компенсировать и идеализировать под видом того, что это гуманизм, это любовь, это все как бы мило, приятно, опять-таки тычут в рот сосками и все такое прочее. Вот, наверное, действительно, в этом есть элемент правды. Наверное, действительно, ребенка с первых моментов жизни пытаются сбить с толка, его дезинформируют. Вот. И главное не поддаваться этой дезинформации. Я ей не поддалась. Я никогда. Я ожидала всегда от родителей какого-то подвоха. Я чувствовала, что все не так.
0: Но главный подвох был, конечно, в тот момент, когда, вот ты же правильно сказала, даже вот обсуждают, например, молодые папы, к нам все часто приходят мамы всякие, мужчины, женщины в нашу консультацию здесь, и у них вот это происходит. Сможем ли мы там, если у них уже есть ребенок, да, то, в общем-то, как бы звучит обычно такая фраза, сможем ли мы завести себе второго? Вообще сама вот эта фраза «завести ребенка», то есть можно завести автомобиль предварительного прогрева, да, то есть ощущение такое складывается, от их разговора, что они заводят себе вот какую-то игрушку. Мало того, это же, в принципе, вообще великий грех внедрять в ребенка что-то еще, кроме как раз этой сиськи. То есть ты, например, его как бы овощник ребенка. Ты его кормишь. Ну, не ты конкретно, а, скажем, мама какая-то, да? Но вовсе не нужно в него втюхивать какие-то свои идеалы и так далее. В связи с этим я вот...
1: Да начнем с того, что его не нужно рожать.
0: Да! Безусловно, да. Нет, если само собой получилось, знаешь, как-то,
1: ну... Ну как это? Нет, ну бывает. Нет, что за оправдания начались вообще?
0: Нет,
1: ну
0: я все-таки гуманист.
1: Ага.
0: Нет, ну смотри. Вот,
1: куда мы попали?
0: Как ты думаешь, вот такая ситуация, если... ведь из этой ситуации надо как-то выходить. Ситуация складывается печально. Огромная...
1: Может быть, мы спросим мужчину и женщину, потому что я не знаю, как выходить. Я не входила.
0: Нет, у меня сейчас пока предложение. Сейчас я вот как думаешь, может быть, сделать такую массовую, глобальную, как бы, ну, назовем ее так, вымя большое, которое... Ну, то есть женщина-кормушка.
1: На всех.
0: Которая обязательно должна быть глухонемой. Вот, и тупой, ну, очень здоровый. Она
1: еще
0: должна
1: у нее
0: кормить...
1: должна быть отрублена левая нога.
0: Ну, в общем, как, ну, какие-то, да, какие-то должны быть такие вещи, чтобы она вот постоянно сидела и кормила. Постоянно сидела и кормила, при этом ничего
1: ну,
0: не
1: просто
0: было.
1: Мы тоже проводили исследование. Только женщины с отрубленной левой ногой могут постоянно сидеть и кормить.
0: И кормить, да. Вот. С тем, чтобы мамы... То есть, ну, короче, смысл в том, что дети сразу из семьи отнимаются, отдаются вот туда на вскармливание, а дальше, в общем-то, прихожу я и указкой показываю. Этот будет военным, этот моряком, этот военным моряком, а этот будет мне прислуживать. Ну, если он там, скажем, красивая мулатка,
1: это
0: лет 16.
1: Это будет мне прислуживать.
0: Вот. Мне.
1: Мне.
0: Нет, этот будет мне. Тебе
1: нет.
0: Возьми того, какая...
1: Нет,
0: смотри, он
1: нет,
0: тоже
1: нет.
0: Красивый, белобрысенький, не хочешь?
1: Ладно, потом.
0: Ладно, махнемся, хорошо. Ну, а что мужчина у нас думает? Я вижу, мужчина просто рвется к микрофону. Мужчина, что вы думаете по поводу вот, всего вышесказанного нами?
2: По поводу того, что вот, ну, она сказала, дескать, я еще не вошла, я не могу выйти, ну, просто постучаться, войти. Это вот единственное, что я вспомнил пока.
0: А, это хорошее.
1: Нам там не место.
0: Это хорошее, вот. А женщина, что у нас думает по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что... На самом деле нельзя допускать к себе самцов, которые там могут глупо наплевать в тебя, и ты понесешь, и в тебе заведется червяк, который будет тебя подтачивать. Я ненавижу этих.
2: А почему
3: мерзких.
2: Не надо? Может быть, некоторым нравится.
3: Ну, таких нужно истреблять, я тоже так считаю.
2: Ну, а почему такая нетерпимость? Ведь некоторым нравится, и они тоже имеют такое же право на это, как те, которые считают это невозможным.
0: Да вы гуманист.
1: Потому что нет. Терпимость, да. Это то, что останавливает, нет. Это то, что останавливает развитие и прогресс.
0: Но есть другой момент, ведь есть же огромное количество женщин и девушек, особенно к нам часто приходят в консультацию, и мы их выстраиваем обычно вдоль стенки, там, обыскиваем на всякий случай, потом спрашиваем, ну как, дескать, ты видишь свою перспективу в жизни дальнейшую. Более 80% молодых юных респондентов, они отвечают следующее, удачно выйти замуж и родить двух детей. То есть уже, я имею в виду грудничков, девочек, понимаешь, то есть они рождаются уже с такой установкой, что они удачно выйдут замуж и родят двух детей. Из животных, как правило, предпочитают завести собачку или кошечку. Ну, попугайчик так несерьезное отношение. То есть какой-то странный стереотип. Это у девочек. Мальчики, как правило, тут один попался. Я спрашиваю, кем ты хочешь быть? Он, знаешь, я, говорит, хочу в тюрьме отсидеть и стать, говорит, это, в общем-то, в законе. Представляешь, мечта. Вот такой мальчик. Рыженький такой мальчонка, шустрая. Вот.
1: Ну, скажем так, все равно любой мальчик с любой мечтой уже лучше любой девочки.
0: С любой мечтой, согласен, да. Но все-таки вот такие женщины-то как-то, может быть, им что-то посоветовать.
1: Слушайте,
0: эти...
1: Ну,
3: нужно
1: почему?
3: Вести принудительную стерилизацию.
0: Нет!
1: Это женщина сказала.
0: Да, ну...
2: Я как мужчина, простите, хочу сказать, что у меня такое неуклонное ощущение, что вы постоянно клоните к гомоэротике, гомосексуализму как более, так сказать, привлекательному образу жизни, нежели...
1: Нет. Нет. Мы, может быть, даже и клоним гомоэротике, потому что гомосексуалисты не плодятся, но клоним только для того, чтобы, перейдя через нее, перескочить как бы каким-то правильным вещам. А правильные вещи, они не связаны с человеческой патологией. Вся эта сексуальная возня должна остаться в прошлом. Либо она как бы должна стать достоянием некой элиты и обрести обратно свою подлинную сакральную сущность, которой она лишилась, став достоянием масс.
0: Мало того, огромное количество еще и пожилых ведь женщин приходит к нам с жалобами. Мало того, что их гнетет вот эта ностальгия, то есть вроде бы она прошла через все. У нее там уже несколько детей, внуков, там огромное количество в ее жизни было мужчин, да, и все равно она считает, что вот в этом смысле, и в сексуальном, и вообще в эмоциональном, да, она взяла от жизни не все. И она пытается это наверстать. Я, в частности, говорю вот про Зульфию Кучеряшку, которую сейчас вы видели в кресле, тут вот у нас сидит пациентка наша. Она заводилась огромное количество баллонок, собачек. На них дико совершенно отрывалась всячески, их воспитывала. То есть у меня-то, знаешь, складывается ощущение, что вообще женщина сама по себе существо гораздо более агрессивное, чем мужчина. Вот мы тут устроили бои недавно двух теток, напоили их, подсыпали, в общем-то, спецлекарство туда, в эту беленькую, и наблюдали бой. Вот. Дерутся неумело, ты знаешь, но очень эффектно. То есть травмы получаемые, вот, они, конечно же, впечатляют. То есть женщины, по-моему, все-таки более злобны, нежели мужчины.
1: Нет, я тут позволю себе не согласиться с тобой, потому что женская агрессия это как бы невроз, это не агрессия в подлинном смысле. Агрессия в подлинном смысле, она реализуется там, в войне, да, в уничтожении реальности. А невротическая агрессия, ну, как бы слово агрессия слишком пафосно для такого рода действий. То есть дерущиеся тетки, это всего лишь навсего две психопатки. И слово агрессия тут неуместно.
0: Ну, война, кстати, я вот тут с тобой немножко не соглашусь. Война это все-таки не агрессия, это, скорее всего, бизнес.
1: Вот, ну, смотря какая война.
0: Ну, практически любая.
2: Она сочетает в себе и то, и другое.
0: Но все-таки вот на
1: если,
0: первом
1: если я начну войну, то никакого бизнеса тут не будет. Будет как бы сплошная агрессия.
0: Безусловно. Но...
1: И, собственно, такие разборки, такие бандитские разборки с реальностью. Как это вы, там, родители, реальность, как это вы со мной так обошлись, засунули меня сюда? Давайте-ка разберемся. Вот. Никакого бизнеса нет.
0: А вот тут другие темы. Знаешь, есть же люди, которые прекрасно понимают вот то, о чем ты сейчас говоришь, но они идут на компромисс, знаешь, на компромисс в каком плане, что, дескать, папа и мама, вот вы родили меня в холодной Москве, почему вы не родили меня где-нибудь на Ямайке? То есть они все равно
1: выбирают. То есть глобальные претензии меняются на локальные.
0: Да, вот к таким людям как-то, это как-то эсеры такие, во.
1: Предатели. Они еще хуже непонимающих существ, поскольку как бы, человек, когда он что-то понимает и при этом идет на компромиссы и как бы сдает позиции, он особо опасен просто для нашего дела.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать одно из произведений твоих.
1: Да, мы послушаем, наверное, TNT Art. Эта группа будет выступать.
0: А, я хотел стихотворение. Вот,
1: да,
0: чтобы...
1: ну давайте
0: давай
1: послушаем.
0: Стихотворение,
1: давайте стихи, да.
0: А читает представь, да, нашего
1: читает
0: актера замечательного. Это.
1: Голос Владимира Епифанцева, Проктеатр.
4: Молчу, как безязыкий зверь, чтоб узнать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри. Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал: умри, лиса, умри, лиса. Это значит, нужно умереть. Промолчу, как рыбий мертвец, чтоб тебе спокойно говорить, разложив меня, как тряпочку в траве. Умри, лиса, умри, лиса, умри. В ржавом будущем по мне прошлась коса, под месяц вынул острый нож. Все сказали мне: умри, лиса, умри, лиса. Все убьют меня, и ты убьешь. Я уже не слышу голоса, если хочешь все же

скрываешь своего лица, попадая вновь все тот же ритм, только не умри лиса, умри лиса.

убийства путаясь в мороз. Ты бы смог рукой пошевелить, как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Ты однажды отразишься мной, и я скажу тебе...

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Алина Витухновская. Вот автор данных заметий, я сказал, не авторша, а автор по-взрослому, да, стихов, которые мы только что прослышали. Также у нас в гостях мужчина и женщина. И ты знаешь, тут на меня дико наезжают. Сейчас я буду тебе жаловаться. О, тут такая телега пришла. Сейчас зачту прям как есть. Деградант Саша, это ко мне. Я очень хочу, чтобы мать, породившая тебя, плюнула тебе в физиономию за то, что ты городишь в эфире. Все вроде пока нормально, а дальше у человека пошли понты дешевые. Сколько тебе заплатить, чтобы ты замолчал, пишет Василий. Ну, на первую часть ты ответишь, а на вторую я Василий.
1: Нет, ну, я на вторую.
0: Да, то есть, ну давай.
1: Нам нужно 10 тысяч долларов.
0: Мало.
1: Но на 10 минут.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Ну, 10 мало, давай хотя бы полтинничек.
1: Ну ладно.
0: Ну, и раз
1: 50
0: человек,
1: так... тысяч долларов.
0: Да, 50 тысяч. И 10 минут будете
1: 10
0: слушать музыку.
1: 10 минут музыки.
0: Вот,
1: «Красные
0: вообще...
1: звезды». Кстати, первая песня, которая звучала, была песня группы «Красные звезды» из Минска.
0: Какое дебильное название. Вообще все, что связано с красным, это
1: ну-ка,
0: неприятно.
1: Ну-ка, не наезжайте на моих знакомых.
0: А, это знакомые, какая замечательная группа. Мне так бы... Вот тут смотри, такой вопрос. Уважаемая поэтесса, давайте будем по-взрослому. Я говорю, поэт лучше, да?
1: Ну, Алина.
0: Алина, да. Что вы скажете о творчестве девушки по имени Ирина Ежова? Творчество, заметь, не искусство. Значит...
1: Вы знаете, я ничего не знаю по поводу творчества девушки Ирины Ежовой. Я первый раз слышу эту фамилию. Но хочу отметить, что у меня дома, ну, я не живу сейчас дома, у меня как бы где живу, есть еж, сиреневый еж игрушечный. И мой знакомый, который спит на кровати, где еж, он давит ежей. А я ему говорю, хватит ежей давить. И он решил, что это как какой-то новый такой бандитский оборот. И вот мне бы хотелось узнать, девушка Ирина Ежова не имеет ли какого-то отношения к данной ситуации?
0: А, да. Ну, я думаю, кстати, что нам сегодня еще нужно будет и в прямом эфире пообщаться с нашими уважаемыми респондентами. Но это несколько позже. А сейчас, вот знаешь, все-таки хотелось бы... вернуться опять к глобальным темам, нами вот обсуждаемым. Вот,
1: подождите, да. Глобальное, но уже и мужское, и женское.
0: Да, я же не спорю.
1: А мы тогда не начинали глобальных тем. Давай тогда обо мне поговорим.
0: Нет, давай о женщинах вообще.
1: Да ну.
0: Не хочешь? Не, ну мне просто интересно.
1: Ну эти тетки, мы только делаем рекламу тому, с чем мы боремся.
0: Ну мы можем сделать такую рекламу, такую... рекламу, которая
1: такой,
0: вызывает отвращение.
1: Как бы анти,
0: вот, которая,
1: да?
0: Знаешь, как, да, которая
1: нет,
0: включается
1: нет,
0: не в два раза громче, а
1: нет,
0: даже в три со искажениями.
1: Я вспомню, с кем мы имеем дело. Они нас не поймут.
0: Ну да, это послушаем телефонные звонки. Мужчины и женщины есть что добавить? Кстати, они так смотрят на друг на друга. Обратите внимание, у них уже рука в руке, то есть все дела. Вот
1: как мужчины и женщины.
0: Вот так вот. Я даже вижу, они ничего не говорят. Ничего не скажешь, мужчин? Ну что, не
1: они офигели.
0: Да.
1: Вот от правильности того, что мы вещаем.
0: И я даже не после этого
1: замерли.
0: Слова. Да, о неоспоримости тех фактов.
1: Да,
0: от
1: да,
0: неоспоримости
1: да.
0: фактов, нами изложенных. Во как.
2: Мы просто в шоке. Нам нечего добавить.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос к Алине.
0: Рассказывайте, да.
3: Алина, во-первых, хочу задать вопрос. Вы девственница?
1: Нет.
3: Это не скромный вопрос, но мне
1: нет.
3: надо знать это.
1: Нет,
0: это
1: я
0: очень
1: сразу
0: важно
1: скромный.
0: Для вас.
3: Да, очень.
1: Нет, мне же не 15 лет,
3: а сколько вам
1: чуть-чуть
3: лет?
1: Больше.
0: Люди сейчас
3: но это
0: 15
3: не
0: лет
3: не
0: возраст.
3: Арина, а если вы так категорично против рождения грудничков, да, кормления их, вынашивания, а если вам вас выдать замуж за такого солидного человека на джипе, с бурой такой, полкилограммовый, ну, с деньгами, со всеми делами, при условии, что вы ему родите двоих. Вы же не откажетесь, наверное.
1: Откажусь.
3: Да зачем врать?
1: Я не вру. Я не вру. Вы что? У меня сам общаюсь со многими подростками. Они предлагают мне много денег за всякие разные вещи. Но я всегда отказываюсь от джипов, от всего. Только чтобы не было лишних двуногих тварей. Я никогда не собираюсь плодиться. Вот, у меня даже есть целый цикл текстов. Убивайте беременных женщин. И где вы протыкатели беременных женщин?
0: Кстати, вот даже Василий нам деньги предлагал. Вот вы говорите насчет денег. Предлагал.
3: Василий больше 100 рублей никогда не водился.
0: Но это тоже деньги.
1: Извините, пожалуйста, но вы ошибаетесь. Последний раз я получила стипендию в 6 тысяч марок. Литературную стипендию в Германии.
0: И то не взяла, кстати. Вот так. Нет, спасибо вам за звонок. Ну, вообще, сам по себе вопрос несколько неправильно, на мой взгляд, поставлен. То есть, тут что речь идет даже не о воспроизводстве, не о репродуктивной функции, да, о всех последствиях. То есть, ну, что это значит? То есть,
1: а вопрос, вы заметили, он еще как бы как-то похабно некорректен. Вот, вот, да, на нас, да, бы наехали, что мы с вами похабны, а мы на самом деле-то не похабны.
0: Нет,
1: мы... А вот нормальные-то, они и похабны, выходят.
2: Вы же, простите, вас перебью, обратите внимание, мы же с вами говорим об искусстве, а они это принимают на свой счет.
0: Так это и есть истинное искусство, чтобы люди, да, как-то... Если бы все выше нами сказанное не навело бы людей вот на такие мысли. Причем этот звонок, он был даже в какой-то степени провокационный, да? А это уже хорошо, что наше искусство порождает провокацию. То есть само по себе и не ново. Ну, имеется в виду, песня такая была. Что само
1: только до этого то, что они поют, ты не повторяй.
0: А я там не помню, что я, мне главное это, вот это
1: молодец,
0: понравилось.
1: Страшно.
0: Да. Вот. Но в целом тут речь идет еще у звонившего вот, о физическом, в принципе, недомогании. Понимаешь, то есть, ладно, то есть, если бы, например, там за большие деньги бы сказали Сане, вот, например, моргни глазом, пусть там два грудника вывалится. Да и ладно, что, за деньги мне не жалко. А вот
1: нет,
0: это же
1: нет,
0: страдает.
1: Нет,
0: да,
1: нет,
0: за деньги
1: нет,
0: можно все.
1: Нет,
0: Алин, да,
1: нет,
0: да,
1: только не
0: да,
1: на многих подонках.
0: Неважно, мне даже четырех можно за деньги.
1: Я
0: Алин,
1: про
0: можно
1: себя
0: все
1: говорю.
0: А, извини, я про себя. Что-то, да, ну вообще, да, ты же в гостях, я не скромно. Ну давай еще звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
4: А, здравствуйте,
0: здравствуйте, уважаемый.
4: Я представлюсь, меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте.
4: Вот, я хотел бы сначала задать по старшинству девушке вопрос.
0: Конечно.
4: Вот, а потом вам. Вот, Арина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобальному космосу? И говорят, что вы пишете про космос стихи, который славен космос своими редкими звездами на небе. И сразу вопрос к Александру. Как вы относитесь к Владимиру Путину, который тянет лямку? Я думаю, он подтянет ее.
0: Ага,
4: да,
0: понятно.
4: Вот.
0: Спасибо,
4: это
0: Денис.
4: Все, спасибо.
0: Не, ну что, к Володе я сразу отвечу. Я отношусь очень хорошо. То есть мы с ним учились в одной школе. И то, что он сейчас работает бурлаком, возит туристов богатых по Волге. То есть я им предполагаю, что речь идет именно о моем однокласснике, не о премьер-министре, потому что это мне...

0: коммерческой точки зрения выпустить продукт свой.
1: Вот если смотри, кому-то вот... чего-то нельзя объяснить, то хотя бы это нужно продать.
2: Вот, так и опять
0: вот
2: же про
0: первоосновы деньги, этого.
2: Деньги-то,
0: да.
2: Это же хорошо, деньги. Ну что, ну за деньги все можно.
0: Ну вот насколько нравственно, допустим, такое
1: нравственность? Какая нравственность? Какой нравственности можно говорить?
0: Ну, приемлемо для нас, скажем так.
1: Для кого для нас?
2: Это тоже странно, мужчина. Я тоже тут немножко не согласен. Потому что, например, для одного приемлемо одно.
1: Для меня как бы вообще такой проблемы, как нравственность, не существует.
0: Ну, я не хочу говорить о нравственности.
1: У меня есть как бы такие градации, вот правильно и неправильно, вот по-моему и не по-моему.
0: Ну вот насколько это правильно, да.
1: Это нормально, это не проблема.
0: То есть ты не будешь злиться. У меня после вот этого сорокинского романа «Норма» ужасное, так сказать, ощущение постоянно слова
1: нельзя
0: «нормально».
1: Нельзя читать такие книжки, нельзя читать такие книжки.
0: Ну вот смотри, когда кто-то выходит под твоей торговой маркой, вот Алина Витухновская, и вот ТМ, допустим, сверху еще написано.
1: Что
0: ТМ. Вот если
1: я не знаю, что такое ТМ.
0: Торговая марка означает. Торговая марка.
2: Я видел. На жвачке у меня такая есть.
0: Вот некоторые даже подписываются определенным шрифтом. Все книги писателей подписаны определенным шрифтом. Каждый свою книгу подписывает имя определенно, то есть логотип. Вот имя, логотип. У вас внизу здесь при входе висит объявление о входе в театр, да?
2: А там еще объявление туристическое. Я там иногда продаю людям фальшивые путевки.
0: Вот лицо, логотип, да? Вот здорово. А вот тут вот имя писателя, логотип. И кто-то, пользуясь вашим логотипом, выпускает свою продукцию, зная заранее, что он на этом больше денег соберет.
1: Я
0: каково отношение?
1: Я обожаю, когда меня кто-нибудь использует. Главное, чтобы намерение этого объекта были как бы крайне циничны и меркантильны. Потому что если меня используют в каких-то морально-нравственных целях, меня это очень травмирует.
2: А меня вот очень травмируют люди, которые у одного из магазинов стоят на постаментах, одетые в каких-то плюшевых зверей и круглосуточно машут руками.
1: Они страшные, они меня напугали. Я не могла заснуть до 3 часов ночи. Мы проехали мимо такого магазина. 5-5-6, 5-5, что-то. Вот это реклама, да?
2: Причем
1: дубленки никому не нужны. Никому не нужны. А это, кстати, знаете, чем символ чего? Это символ того, что как бы... чем больше что-то навязывается и рекламируется, тем менее оно как бы нужно и реально. Поэтому чем больше вы упоминаний о чем-либо слышите, тем меньше доверяете.
2: Безусловно. Но, кстати, в музыке другая противоположность. Очень легко сделать хит из какой-то... Ну, это старая песня. Так я просто еще хочу сказать. Многие наши тут спрашивают, радиослушатели: Саня, где тебя можно увидеть? Я буду, если ехать в сторону площади Гагарина, сегодня где-то с 5 утра третьей фигуркой.
1: Кстати, по поводу в сторону площади Гагарина, вот уж извините, я вспомнила, что у меня 19 числа презентация сайта «Уничтожение реальности» с участием групп TNT Art, Реутов, DAS, Реут и еще одной группы, там название у вас написано, вы потом скажете. Вот. Это произойдет в 20 часов 19 ноября в клубе «Ротонда» по адресу Ленинский проспект, дом 18/2, а проезд станция метро Октябрьская, 3 остановки в сторону площади Гагарина.
0: Из ворот выйдешь направо.
2: Ну, сейчас песня.

0: И вот пока до того момента, как ты появился в эфире, мне же часто приходят вопросы разные, там люди просят помочь, посоветовать, там помыть машину, построить летом там сортир на даче. Я никому не отказываю, потому что я гуманист. Но вот там был вопрос такой, как определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого же раза или нет, или не понравился.
1: Чтобы определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого раза, надо после окончания дискотеки ввести девушку в ближайший подъезд, достать топорик и отрубить левый палец предпоследний. Вы сами поймете, что такое предпоследний в самом глобальном смысле этого слова. Предпоследний палец левой ноги. Принести его к нам на экспертизу, а результаты умножить на 7.
0: Ну, кстати, я еще хочу сказать, что в последнее время нас вообще завалили люди своими анализами. То есть присылают в нашу лабораторию...

0: очень большое количество, и мы сейчас временно ограничиваем прием. Вот, поэтому, если вам скажут, извините, приходите завтра, вы не обижайтесь. То есть это всего лишь из-за перегрузки, попросту говоря, лаборатории. Да, что тут еще? Угу.
1: А мне вот, извините, можно я добавлю?
0: Мужчина,
1: мне кажется, некоторые, в общем-то, даже и париться не будут по поводу топорика. Они будут просто и не думать даже, понравился, не понравился, а вот зайдут туда же, куда вы сказали, и просто полюбят друг друга, игнорировав топорик.
2: Ну, это же дурачки.
1: Ну, не надо исключать возможность такого, что такое может быть.
0: Ну, я вот, в принципе, да, предлагаю начать говорить о данной женщине просто сальности и тупости. И желательно вообще вот как-то приходить на эту самую дискотеку, долго тереться у входа, просить, чтобы вас провели, потому что нет денег вонять всякой гадости, типа лука или тунцом. Нет, тунцом, кстати, жирно слишком, мажорное
2: тунцом
0: блюдо.
2: Тунцом с луком.
0: Ну, лучше тогда треской. Треской с луком. Вот. И одетым быть в папин пиджачок кожаный с залатанным локтем. Вот. И танцевать очень нелепо. Клеиться ко всем, получить по морде, заплакать, вернуться снова. И вот та женщина, которая...
2: Заплакать, да, и достать такой помятый, грязный, именно клетчатый платочек.
0: Знаешь, такой в серую клетку. Вот он должен быть
3: синий.
0: Такой...
3: Большой.
0: Но платок такой сероватый. То есть он...
1: Желтоватый.
2: Да. Желтоватый.
0: Вот, исчезнуть минут на 5 день.
2: Наконец-то понадобился мужчина, он сказал слово «желтоватый».
0: Пригодился, ты смотри.
1: Я долго готовился.
0: Вот, кстати, вопрос такой пришел к тебе, провокационный, модный вопрос. Что вы, Алина, будете делать в 50 лет, когда вы поймете, что у вас нет ни детей, ни мужа, и никто не поможет в старости?
2: Хо, так мне и так, и сейчас никто не помог. И потом мне не будет 50 лет. С чего вы взяли?
0: А заметь, вот ты прям так прямолинейно. А я вот, знаешь, что заметил в этом вопросе?
2: А ты...
0: Корысть, понимаешь?
2: Корысть.
0: То есть, представляешь,
2: он хотел
0: человек...
2: развести.
0: Нет, вообще человек, да? Интересуется, то есть, о детях, да, и о близких, только в том, что как же, кто же в старости поможет. То есть, нет такого, что рядом не будет близкого человека,
2: а
0: не с кем будет покоротать.
2: А представь, мне исполнится 50 лет, возникнет какая-то фирма, которая скажет: о, мы можем приносить вам продукты, самые лучшие продукты, мы уберем вашу квартиру, и это будет тот самый человек, который там 30 лет ожидал там после вот этой передачи того, чтобы развести меня на какие-то деньги. Но мне не будет 50 лет. Я думаю, что эта цивилизация не протянет до такого срока.
0: Лет 5 еще.
1: В любом случае, максимум, если он решится вас как клиента. 4
2: года 9 месяцев по нашим данным. Да.
1: Да. Он найдет себе других, рекламу он себе уже сделал.
0: Кто сделал?
1: Ну, вот этот долгосрочный бизнес-план на 30 лет вперед.
0: Ну, так естественно.
1: Первый, да.
0: Это же все для инвесторов.
1: Первую лепту внес, да.
0: Первую лепту. Внесем свою лепту. Кстати, мало кто знает, откуда это пошло. Софья Лепта, эстонская женщина, которая добровольно, просто совершенно добровольно отдала себя на трансплантацию. Так и есть. А что у тебя? У тебя лепта там, от лепты то-то, от лепты сё-то. И пошло, внеси свою лепту. Вот это известный факт. Алина, что вы думаете по поводу секс-теории психики Фрейда? Татьяна интересуется.
2: Я совершенно как бы ничего не думаю по этому поводу. Совершенно незначимая вещь. Но я думаю, что Фрейд понадобился двуногим только потому, что когда они уже стали понимать как бы неактуальность всяческой сексуальной возни, им нужна была какая-то такая хитрая психоаналитическая интрига. Но они ее как бы заполучили и долго ей забавлялись. Но, в принципе, подонки, которые раскладываются по Фрейду, нас не интересуют.
0: Правильно, да. Вообще, любой психоанализ и люди, которые под него подходят, это уже настораживает.
2: Ну да.
0: Чем хороша стихия, например, океан? Сколько вот в океане я был, в общем-то, с океаном на «ты». И то до конца иногда не понимаю, как он себя может повести. какую теорию можно подвести под океан?
2: Ну да, все, что вычисляется, оно ничтожно.
0: Да, да, совершенно верно. Плюс, когда это вычисляется, в принципе, знаешь, вот назвал, да, вот Таня назвал, собственно, говорит, Фрейд, да, а Таня, вот вы не забывайте, что Фрейд, это, в общем-то, он был мужчина, то есть он также ходил в туалет, также кушал, в бивнях у него застревало мясо убиенных, зажаренных животных и так далее. То есть прежде всего человека нужно очеловечивать.
2: Всякое двуногое существо, 90% их как бы подоночно изначально и как бы крайне примитивно устроено, но особенно подоночные существа, которые утверждают эту примитивность. Вот такие, как там Фрейд, как бы обнюхавшийся кокаина и подобные ему существа, последователи.
0: Ну, гораздо страшнее оленей. Это, знаешь, что это все-таки телезвезды.
2: Телезвезды. Вот, о, это вот гораздо Ханга, страшнее. Да, я и говорю. Да, от Фрейда, как блондинка. Фрейд рождает телезвезд. Да, вот Фрейд, да, Фрейд, да. Вот он рождает. Фрейд, значит, женщина.
0: Получается, да.
2: Значит, враг.
0: Мало того, даже это, как это называется?
1: Она иногда называлась своим настоящим именем Анна Фрейд, да.
0: Нет, тут такая самка моржиха, вот. Нет, мать моржиха, получается. Своего рода огромное количество, конечно, людей испорчено вот этим. Я целиком тебя понимаю. Вот так же, как, кстати, господином Достоевским попорчено и этим...
1: Им.
0: Да, вот, которого ты прочитал, им тоже попорчено вообще.
2: Ну, это... на самом деле, мне кажется, что Достоевский, он очень как бы... Я его очень мало читал, что мне неинтересно было, честно. Он скучный. Если начинать с Достоевского, надо начинать с того, что он скучный, он нудный. Как бы надо в этом признаться себе и всем остальным. И его как-то все эстетизируют, идеализируют, как бы метафизируют, да, можно так сказать. А на самом деле это как это тоже какой-то невроз, это какая-то патология. Но. И я считаю, что вообще не надо читать книжек. То есть писать книжки еще ладно. Я очень всегда понимаю, как можно писать книжки, но читать книжки это очень неправильное занятие. Оно лучше, чем заводить детей, но тоже как бы не стоит
0: этим. В принципе, знаешь, вот еще хорошо, то есть мне близки те, вот как ты их называешь, двуногие, которые пишут в стол. Ну, то есть не выплескивает вот все свои бредни на публику. Ну, то есть тем самым не воздействует на людей.
2: Нет, потому что, да. Нет. Да. В стол пишут подонки.
0: Конечно.
2: Надо писать не на и не для, надо писать против.
0: Да, но никому против не показывать, публики. Понимаешь, вот в чем. Никому не показывать. Написал против, положил, и никому не показывай.
2: Но это же очень романтично.
0: Во-первых,
2: это и гуманно. Очень романтично. А кто у нас? У нас романтично опять тетки, девушки, молодые девушки, 16 лет. Очень романтично.
0: Нет, еще знаешь, что сейчас романтично?
2: А мальчики 16 лет не так романтично.
0: Вот эти, которые в казино играют, эти, вот крутят эти, ну вот эти байды все крутят. Крупье, вот, сейчас мода у крупье на романтику пошла. Я тебе серьезно говорю, я тут наблюдал в кабаке двух или пять крупье, я так не разбираюсь в числах тоже. Вот для меня они все кучи, и так вот пришли, вот они романтику. Они говорят, поставь нам группу сделки, там это бармен, значит, завел в другом кабаке, они там танцуют друг с другом, такие романтичные все, серьезно. А потом у них пошли дела, такие фишки там, то все. Я думаю, что такое? Думаю, неужели так люди играют крупно? Оказалось, крупье все. Представляешь? Я не знаю, почему я это рассказал.
2: От слова «круп».
0: Круп. У коняк есть круп, кстати, прикинь. Мощный, еще такое выражение есть, мощный бабий круп. Вот, помню.
2: Вот,
0: да.
2: И к чему мы опять вернулись.
0: Все к ним.
2: Может быть, следует переменить тему.
0: Давай то сейчас музычку послушаем.
2: Давай послушаем 300 кровавых пятен.
0: А вот
2: это с компакт-диска.
0: Да, ну давай. Вот с этого?
2: Не с этого.
0: И мы продолжаем беседу с Алиной Витухновской. Соответственно, также у нас в гостях, если вы помните, мужчина и женщина. Ну, прежде чем мы продолжим все-таки беседу, если вы не против, уважаемые гости и гость, о, как я сегодня, мы бы хотели, это я про себя во множественном числе. Извиняюсь. В общем, звонок, может быть, мы примем в прямом эфире, не против, нет. Но даже если вы и против, все равно это придется сделать, потому что регламент, понимаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Да, вы знаете, о чем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, дорогой друг.
3: У меня вопрос к поэтессе.
0: Рассказывайте.
3: Уважаемый поэтесс, Способны ли вы восторгаться видом ребенка, собирающего грибы, или матери, занимающейся...
4: Галлюциногенные?
3: Что?
4: Галлюциногенные грибы?
3: Простые. Или матерью, занимающейся процессом кормления. Или вы из тех женщин, которые, выйдя на балкон с бутылкой пива и громко испустив газы, что-то кричат. Спасибо.
2: Простите, но в студии на данный момент ни поэтессы, ни женщины не присутствуют.
0: Ну, женщина вот сидит. Вот.
5: Это фамилия.
2: О, она пришла.
0: Да.
5: Это фамилия. Меня зовут Ираида Адольфовна.
2: Но это не Алина.
0: Да, Алаида Адольфовна.
2: А Алаида Адольфовна вам ответит.
0: Алаида Адольфовна, вот, вот вы женщина, да? Вы, скажем так, мать с большой буквы.
5: Я не сказала, что я женщина. Это фамилия моя женщина.
0: А я обращаюсь к вам, женщина.
5: А вы же не видели мои
1: У него просто голос высокий очень. Просто у него очень высокий голос. Вы уж простите.
0: А, извините, я тогда...
1: И зовут его странно очень.
5: Да.
0: Вот как вы считаете, использование, ну, использование понятно, эту тему мы затрагивали.
5: Использование ребенком, да, поиска грибов. Вообще грибы должны искать свиньи, либо специально обученные собаки. Это...
0: Минеры, собаки-минеры.
5: Да, собаки, ну, подминеры.
0: Да, да. Вот. Ну и также должны искать, в общем, чужие дети грибы. Потому что
5: нет,
0: своих детей в лес одних отпускать стрёмно.
5: Нет,
2: своих
5: наоборот,
2: детей надо,
5: конечно,
2: загонять в лес, ставить канавы.
0: Нет, вот использование детских образов в рекламе. Это тема, которую мы обсуждали длительное время. Но умиление данными образами является ли нормальным, адекватным поведением?
2: Если это дети-уродцы.
5: Если дети-уродцы, да, такие очень, ну, дауны, в общем, очень приятно умиляться на гуляющих даунов гуськом. Вот это да, это приятное зрелище. А вот женщина, кормящая грудью, действительно тыкающая сосок.
2: Ну, а зачем кормить?
5: Ротик, да, который похож на куриную жопку.
2: Это же уже йогурт.
1: По-моему,
2: это реклама йогурта, главное,
1: смотрите,
2: реклама йогурта.
5: Внедрение живых бактерий йогурта в организм. Это же, посмотрите, какая страшная реклама, это же...
0: Живые, да, живые.
5: Куда, куда дела?
0: Йогуртовые живые культуры.
5: Вы представляете, какие опыты ставят над людьми?
0: Да.
5: Вы вообще вот задумайтесь.
0: А мужчина, у вас есть что добавить?
1: Нет.
0: А, ну да, звонок телефонный. Здравствуйте.
2: Хороший мужчина.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Еще раз. Это Гоблин.
0: Привет.
6: Я хотел бы призвать всех паял голосовать за Владимира Путина, потому что остальные бюрократы отжили свой век.
0: А что тебя так волнует эта тема?
2: Путин. Вообще. Это как звучит вообще?
6: Справляется со своей должностью.
0: Нет, я имею в виду, вроде голос у тебя молодой, а ты как-то в базитизм впадаешь. Ну вот, то есть какие-то темы тебя волнуют. Они прям вот, ну ладно,
2: да,
0: ты был офицером в запасе.
2: Тебя волнует. Что это они тебя волнуют?
6: Я с своей стороны, я патриот, наконец. Я должен как-то повлиять на исход событий.
0: А Дима, да, тебя
2: а
0: зовут?
2: А ты читал
0: Дима?
2: Газету «Патриот»? Есть такая газета «Патриот».
6: Нет, я не знаю, я газету не читаю, я из дома-то не ухожу.
2: Патриоты должны читать газету «Патриот».
0: И присылать мне денег, чтобы в стране все было хорошо. Нужно поддерживать героев своей страны,
6: так,
0: то есть
6: хорошо,
0: меня.
6: О.
2: Мне. Какой у нас телефон? Какой у нас
5: а у
2: телефон?
5: Путина на левом плече
0: телефон,
5: такая бородавка растет. Он постоянно оттягивает лямку. Вот к вопросу о лямке. У него подтяжки такие с шариками красными. Вот. И он пытается скрыть свой народ какой-то нелепый на левом плече. Вот. И постоянно щелкает пажами, то есть подтяжками.
0: Пажи?
5: Да, пажи, пажики, лямки.
0: Ну вот вы, женщина, сигнализировали и хотели затронуть какую-то тему.
5: Да, я вот волнуюсь очень сильно, потому что я давно смотрела телевидение.
0: Нет, если вы волнуетесь, можно попозже затронуть. Не,
5: я так волнуюсь, ну, всегда, в
0: принципе, знаете, вдруг чего случится. Женщины такие, женщины, когда волнуются, это страшно. Ну, может, потому что волнение в разные выльются формы. То есть у нас вот одна, когда, извиняюсь, что перебил вас, она просто когда волновалась...
2: Она у нас женщина, если волнуется, сразу рубит с плеча.
0: Вот.
2: У нее топорик у этой, кстати, так что пусть выскажется.
0: Mm. У нее ладонь, что топор.
1: Заточена по форме.
5: Видела я как-то несколько лет назад репортаж из зала суда. Там какие-то уроды решили вершить суд над... дивным существом, которое обвинили в продаже и хранении нелепых наркотиков.
2: Да, или, нафиг они нужны.
5: Да,
2: нелепые, вот, и, в общем-то, наркотики какие-то.
5: Я смотрю на это существо, оно похоже очень вот с тем образом, который я видела на экране.
1: Дура, я же тебя просил, меньше волнуйся, больше драматизма. Ну что же у тебя вот все время так не получается?
5: А у меня всегда так.
1: Ну давай дальше.
2: Нет, женщины, если их правильно использовать, иногда могут делать качественные вещи. Если их правильно использовать.
0: Алина, ну, это были так же, как евреев.
2: А?
0: Так же, как евреев. Если их использовать хорошо, они могут приносить прибыль. А, соответственно, люди, которые, в общем-то, страдают антисемитизмом от своего недалекого мозга, они напоминают людей, получивших дорогой компьютер, не умеющих его включить попросту. То есть женщины и евреи, и печатный станок дорогостоящий, это, в принципе, одно и то же.
5: Алина, правда, что эти люди хотели над вами провести некий свой эксперимент?
2: Да, правда в том, что эти люди хотели провести эксперимент над собой, потому что они так попали, что дальше некуда. Они попали на 5 лет, потому что мое дело будет, видимо, длиться вечно. То есть, даже вот Алина Витухновская умерла, да, а дело ее живо.
1: Это книга рекордов Гиннесса светит.
2: Да, 7 декабря будет новый суд. Меня же они выпустили, там же все распалось, все обвинение совершенно распалось. Я подала апелляцию, требуя оправдательного приговора. Вот. А они как бы обратно, ну, совершенно незаконно, увеличили мне обвинение, и 7 декабря у меня вновь будет суд. А в моем обвинительном заключении, поскольку нечего было написать, написали, что защита Алины Витухновской действует в целях развала российских спецслужб, следовательно, развала государства. Это правда.
0: То есть они хотят тебя позвать в тюрьму снова?
2: Да, но нет, они, наверное, хотят сделать... Они из меня один раз сделали героя, второй раз. Они из меня хотят сделать 3 героя, но, видимо, этого не понимают.
0: Да, видимо, вот старые добротные кадры, вот эта старая добротная школа спецслужб, которую все мы прошли, все-таки потеряла свою вот эту маститость. Отсутствуют опытные аналитики, опытные психологи.
2: 1% профессионалов, 1%.
0: Да, представляешь, и тот уходит, тот бежит от нас в криминальные структуры, в частный сектор бежит.
2: К нам и бежит.
0: Бежит, понимаешь?
2: Бежит.
0: Развал кругом и разруха. Да, ну я предлагаю опять, может быть, телефонный звонок. Да, мужчина.
1: Ну,
0: да,
1: я хотел сказать,
0: да.
1: Что самое...
0: Да.
1: Что самое... Спасибо. Что самое ценное в этом, то, что если раньше стать героем, это было почетно, престижно, редко и, скажем так, малодоступно.
2: Я стих свой вспомнила. Я никогда не вспоминаю своих стихов, но сейчас вспомнила. Не стать героем — это воля, сила. Вот это смочь, единственная честь. Продолжайте.
1: Вот. Ну, они-то не могли, смочь не могли вообще. И они поэтому вот копили деньги, там покупали какие-то титулы. А сейчас добровольно, совершенно бесплатно выискиваются кандидатуры среди простых граждан, как вот Алина Витухновская.
2: Хо-хо-хо, чтобы... кто это простые граждане? Мужчина.
1: Ну, я имею в виду с юридической точки зрения.
2: Какой это юридический? Вы юрист или мужчина? Мужчина попал. А может быть, это женщина?
0: Нет, ну,
2: мужчины
0: скорее...
2: так себя не
1: конечно,
2: ведут.
1: Конечно. Нет, попала она вон там, справа от вас сидит.
2: Ага, это одно лицо. Оно сидит и слева, и справа.
1: Да нет, это у вас что-то со зрением.

Аполлон провинциал. Он раскрыл свою ладонь, чтобы ты туда упал. И укрыли крылодони ловко дьявола на дне. Ты остался в опасности.

Люцифер. Лишь тебе остановиться смертью тем системы мер. Однобокого возможность быть, чтоб гриб потеребить, губит Гумберта в ладошках тьмы, как мотылька Лолит. То ли Гитлер Мышеловский, то ли мальчика Лолит. Гумберт голод уголовный никогда не утолит. Губы, губы, взгляды, взгляды убегают за углы, и младенец глазом бляди озирает край земли. Щек дешевая помада, оторви шинку лица, и маркиз ушел из сада, скушав вишни до конца. То ли Гитлер Мышеловский, то ли мальчика Лолит. Гумберт.

0: Мы прослушали только что снова стихи в исполнении господина Епифанцева. Стихи, принадлежащие Алине Витугновской, которая у нас сейчас в студии. Так что тут женщина и мужчина в студии. И вот такой вопрос вот к женщине и мужчине. А, собственно, вот были ли у вас в душе эти прекрасные порывы или позывы, когда вам хотелось взять, понимаешь, перо, чистый лист бумаги, и, в общем-то, сидя у открытого окна, из которого веет летним теплом и пахнущим это дождем асфальтом, ну, чего-нибудь такое написать, или начертить, или нарисовать. В общем, искусство, понимаешь, да? Искусство.
1: Да, конечно, было, да.
0: Вставляло, то есть.
1: Да.
0: Может быть, зачтешь нам?
1: Нет.
2: А как он говорит «да». То есть, как он говорит «нет», как вы говорите «да».
0: Да.
1: Да.
0: А вы как? Может быть, что-нибудь
3: вы знаете,
0: нам...
3: это вот вы называете...
0: Или песню какую споете?
3: Не, песня нет.
1: Он точно сочиняет. Если сейчас будет говорить, что не приходилось, будет врать. Так что читай сразу.
3: Я не люблю марать белый лист по весне. Вообще не люблю марать ничего. Я вот чистый.
2: Но если полюбите, не забывайте потом спускать в унитаз.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда.
0: Очень приятно.
5: Нас тут с прошлого декабря подключили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
5: Знаете, интересные все передачи, особенно ваши. Только вот жалко, что перенесли вот на воскресенье, нам на работу вставать.
0: Ну да, ну мне-то нормально.
5: Ну да, мне вот работать. Но тем не менее все равно слушаю, поскольку передачи у вас всегда интересные. Ну практически самые интересные. Ну ладно, не буду я вам рекламу давать, а то
0: да.
5: Выключите еще.
0: А то я парень скромный.
5: Да, вот. И вот у меня такой вопрос. Значит, вот Алина говорит, что ее сильно радует лист пищевых гуськов даунов, собирающих не просто грибы, а явно грибы галлюциногенные. Вот. В связи с чем возникает вопрос. Является ли ее такая вот показная фригидность некой маской, под которой, значит... как-то тайно маскируется подсознательное влечение ко всему, значит, уродливому, неправильному и...
0: деформированному. Я тут вычитал слово только что.
5: А, ну вот видите, вот тоже смотрю, вы самообразованием занимаетесь потихоньку.
0: Да.
5: Ну, похвально, похвально, если честно.
0: Мне так приятно, что вы меня похвалили, спасибо.
2: А можно я отвечу?
0: Конечно.
2: А не является ли ваша невнимательность склонностью все упрощать и примитивизировать, поскольку по поводу любви к шагающим даунам, пожирающим грибы, сказал вовсе не я, Алина Витухновская, а женщина, самая настоящая женщина, а я молчала.
0: Да, и вообще-то...
2: Женщина, подтвердите, что это ваши слова.
3: Да, это мои слова.
0: Провод.
2: Это женщина фригидна?
3: Нет, я на самом деле женщина... Это женщины фригидны, да, но я же не женщина, это фамилия моя.
2: Ну, женщина, фамилия, некто по фамилии женщина.
0: Да,
2: да.
3: Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, молодой человек глубоко заблуждается, потому что фригидность есть показатель убогих, ущербных.
2: Нет, это уже какой-то постфрейдизм. Фригидность, она не отражает, как фригидность бывает позитивная, фригидность бывает негативная, фригидность бывает правильная, и фригидность бывает неправильная. И не надо сейчас подстраиваться под всяких дядюшек Фрейдов, которые нас разводят с тем, что они как бы, они уже развили женщину, я замечаю вас, что они развили вас комплекс, что если вы фригиден, то вы как-то как бы ущербны. Нет. Нет, все не так.
3: Раз фригидность придумал Фрейд, значит, этого и нет на самом деле. Нет,
1: фригидность — это одна из разновидностей нормы. О, пора признать, это на базе ВОЗ.
0: Ну и вообще, в принципе...
2: ВОЗ, Всероссийское общество слепых.
1: Нет, Всемирная организация за здоровье детей.
2: Ну, вы где делаете анализы?
0: В принципе, фригидность — это такой предмет, который скоро нужно начать преподавать в школах, потому что...
2: Этому надо обучать.
0: Безусловно.
2: Это же не каждый на это способен.
0: И дело в том, что фригидность, как состояние гораздо более безопасно для индивидуума, нежели состояние высокой сексуальной, в общем-то, активности. активности. Потому что мы кругом видим, все, везде, всем они этим занимаются. Я тут в лифт захожу. Да, понимаешь? А если бы вот, фригидность стала бы частью культуры, если бы это было так же модно, как наркотики, то люди были бы добрее, честнее в галстуках. Вот. А так, получается, отребье какое-то и рвань. Вот.
1: И это причем попинаемое обществом и, так сказать, врачами закомплексованное.
0: Да, и кем не попадет.
1: А вот, вот то, что говорила, кстати, некто по имени женщина, мне просто меня удивляет, но забавно, что это воспринято как какая-то ее там мечта или очередная галлюцинация или фантазия. Она, собственно говоря, этим каждый день и занимается, сама же их и пасет. Просто ну, не понимаю, почему сразу она об этом не сказала.
0: Мне кажется, у вас какая-то взаимная антипатия вот, у мужчины с женщиной.
1: Ну, мне...
2: Вот-вот-вот-вот.
1: Просто некоторые женщины попытаются, видимо, от недостатка ума, выглядеть лучше, красивее, сексуальнее,
2: чем они есть. А вам не кажется, что в борьбе между мужчиной и женщиной доставить того, кто сильнее? А тот, кто сильнее, тот это прав?
0: Да.
2: Да, да, а кто у нас сильнее? Давайте, давайте их пустим на ринг.
0: На бой.
2: На ринг, на бой.
1: Ну, надо придумать такое поле боя, где бы силы были, так сказать, изначальные возможности равными. Вот как, что вы можете представить под этим?
2: Вы живете в гуманистическом обществе?
1: Нет, ну...
2: Вы уверены? А откуда? Как вы
1: стать равными? А так интереснее шоу.
0: Нет,
1: интереснее шоу.
0: Мужчина, я с вами не согласен тоже.
2: Нет, это нечестно. Равные силы — это нечестно.
0: Нечестно.
1: Ну, между мужчиной и женщиной, зато это очень забавно.
0: Нет, ну должно быть так. Если один чувствует, что он слабее, он просто должен ретироваться. Это уже поражение. А выставлять мы можем вообще на ринг кого ни попадя. Мы тут, например, недавно выставляли бабушку, вооруженную двумя грудниками, против дедушки с кошкой, с обезумевшей. Это была битва. То есть такой бой. Дедушка ретировался, кстати.
1: Но здесь, кстати, вот как раз равные силы. Я что... такую ситуацию имею в виду.
0: Нет, ну у той два орудия, у этого всего одно.
1: Но из этого же надо делать шоу, поэтому вот дедушка с бабушкой — это более...
2: Ну, шоу — это элемент как бы общества женщин на самом деле. В правильном обществе не делают шоу, в правильном обществе делают войну.
0: Да.
1: Сказала она.
2: Поправляя бальное платьице.
0: Этого в сценарии нет.

0: Ну, помимо всего нами выше сказанного, еще просят затронуть тему поедания людьми всяких предметов, как-то пищи, мяса, молока, рыбы и такого. Дело в том, что вообще такая вещь, как культура еды, на взгляд многих наших радиослушателей, это уже абсурдно. То есть еда – это столь же интимный процесс, как это акт дефекации. Если не делают прилюдно, скажем так, спецрестораны, где люди массово дефицируют, то есть дефекатируют, в общем, испражняются, да, то почему же тогда делают массовые заведения, эстетично обставленные, где люди вот совершают обратный обряд? Вот, вот тебе никогда не приходило в голову вот эта абсурдная ситуация, что две равнозначные, кстати, функции организма находятся на таком разнополярном уровне. Одна из них дико дискриминирована, дефекация, а акт поедания и пища, наоборот, как говорится, в фаворе, я бы сказал, на троне. Может быть, здесь тоже мы что-то должны менять уже.
1: Ну, именно вот как бы в этом контексте такая мысль никогда не приходила мне в голову, что я мелочами не занимаюсь. Но, в принципе, это символ того, что как бы люди на все смотрят только с одной стороны, как бы со стороны позитивной, выгодной, чтобы им не страшно было. Людишки же боятся посмотреть на то, что происходит по ту сторону. Или как бы они не боятся, только когда их никто не видит. Существование должно стать абсолютно обнаженным и абсолютно публичным перед тем, как прекратиться от неимоверного стыда.
0: А вот чувство стыда, вот не кажется ли тебе, что оно тоже само по себе абсурдно? Вот срамота и так далее, это можно назвать химическим.
1: Чувство стыда, есть тот гибрид, который рожден между подлинным пониманием вещей и морально-нравственными какими-то позициями. Когда это совмещается, как бы рождается чувство стыда. Вот если убрать морально-нравственные позиции, будет вырождаться не чувство стыда, а чувство, ну, как какие-то адекватные как бы вещи. И если мы устраним мораль и нравственность, то, я думаю, двуногие устранятся как бы сами по себе, никто не будет ни с кем совокупляться, никто не будет никого порождать, ну и как бы придем к какому-то позитиву в результате.
0: То есть, короче говоря, стыд — это просто реакция индивидуума на какие-то...
1: Стыд — это гибрид между культурой и реальным пониманием вещей.
0: Нет, но ведь культура — это же она отсутствует само по себе. Что ты вкладываешь в слово «культура»? Для меня это вот очень непонятно. Вот культура,
1: она... А в слово «культура» я вкладываю всю ту как бы профанацию, которая нас окружает.
0: Ну, я и говорю об этом, что, в общем-то, получается стыд, проще говоря, это просто реакция индивидуума на реакцию на тушку этого индивидуума окружающим миром.
1: Ну, да.
0: Который устроен по своим законам.
1: Ну, да.
0: Вот. А я к тому и хочу сказать, что если человек не срамится вот так, то есть какие-то действия, которые он произвел, которые с его точки зрения...
1: Если человек бесстыден, то он адекватен.
0: Да, да, но химическая срамота бывает... Химическая срамота бывает...
1: Химсрамота,
0: да, так называемая. Ну, и, ну вот когда, например, ты вот герой...
1: Я не знаю, я не химобъект, но допускаю.
0: Да ладно, но ты хочешь сказать, что ты прям это... То есть любой человек фабрика.
1: Хочу, я не человек.
0: Любой.
1: Я не любой.
0: Любой индивидуум,
1: вот
0: любой живой организм.
1: Вот мы выйдем после эфира и разберемся.
0: Опять меня будут лупить. Да что ж такое, уже второй эфир, я тут в побоях поцарапатый весь. Нет, ну подожди, давай так, ты кушаешь. Не кушаешь.
1: Нет.
0: И не потеешь.
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да.
0: Да, хорошо.
1: Пойдем выйдем.
0: А дышишь ты?
1: Пойдем выйдем.
0: Нет, дышишь?
1: Выйдем?
0: Нет. Я полагаю.
1: Это ты дышишь, это ты кушаешь, это ты потеешь.
0: Мне мой телесный болван дорог.
1: Мне нет, пойдем выйдем.
0: Да ладно.
1: Да пойдем выйдем.
0: Ну как, тебе он даден на прокат.
1: Какой прокат?
0: Телесный болван
1: какой
0: тебе
1: прокат?
0: Даден на
1: я
0: твою жизнь на прокат.
1: Я не уплачивал, у меня это квитанции.
0: Естественно, потому что там все на доверии делается. Вот ты попортишь...
1: А я никому не доверяю.
0: А татуировки тебе нравятся?
1: Нет.
0: Вот. Значит, ты заботишься о телесном...
1: Это символ тела.
0: Согласен. То есть скафандр нельзя царапать, нельзя портить. Понимаешь, о чем речь-то? Ну, скафандр. Ну, ты берешь в прокат дорогой автомобиль. Если ты вернешься по корябным крылом, тебе не скажут, пойдем выйдем, тебя на месте. и все. А люди к скафандрам относятся наплевательски. Это я так, ну, медицинскую тему затронул, потому что скафандр
1: как
0: надо...
1: Как врач.
0: Как врач, говорю всем, да. Тушку надо беречь. Вот. А все равно любой человек
1: —
0: это фабрика.
1: Тушить,
0: по переработке.
1: Сначала душить, а потом тушить.
0: Все равно любой человек...
1: А ты умеешь тушить тушку? Ты, наверное, не умеешь тушить тушку, поэтому ты так говоришь.
0: Тушить тушку. Т.Т. сокращенно.
1: Т.Т.
0: Тушение тушки.
1: Ты когда-нибудь тушил тушку?
0: Еще пистолет такой есть.
1: Ты пришел на эфир, не умея тушить тушки. Ну о чем может быть вообще? Ну о чем можно вести разговор? Извинись.
0: Ну, извини тогда.
2: Вот нас, кстати, не раз уже тушили.
0: Чего ты говоришь, мужчин?
2: Нас с ним вот.
0: Мужчин.
1: Тушили не душа.
2: Тушили.
0: Ну что, сейчас я предлагаю опять, может быть, звоночек тогда. Как вы? Не против? О, про автомобиль марки Хорьк. Пишут Хорьк. Хороший автомобиль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы просто полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, женщина. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот я собрался отправиться в царство ночных сновидений, но когда услышал ваш, Алина, необычайно красивый сексуальный голос, я вот как бы встал перед вратами этого царства и уже не могу туда как бы совершенно попасть.
1: Тут и стойте. Стойте здесь.
3: Да, ну.
0: А вопрос-то в чем?
3: А что бы вы мне вообще посоветовали и как вообще мне дальше быть?
1: А у вас есть деньги?
3: Что?
0: Деньги. Привозите.
3: Есть? Деньги?
0: Конечно.
3: Какие могут быть в такое столь позднее время?
1: Как минимум 10 000 долларов.
0: Вот это вот.
4: Ну, скажите, что есть, ну что?
0: Что вам жалко, что ли, да, про деньги?
3: Я богат душой, а вот деньгами, честно говоря, это же бренно, пусто и ничтожно. Если даже вас послушать, это совершенно абсолютно ненужный такой вот какой-то...
1: А что вы называете душой? Я никогда не понимала, что говорят. Вот что имеется в виду по терминам душа? Это какой-то гибрид между мозгом и нервами?
0: Это не скафандр, это я знаю точно.
1: Это не скафандр, это подстава.
0: Да, извините, я болею.
1: Да, скажи да, да как-то. Да.
3: Нет.
0: Нет.
3: По-моему, это не так.
0: Ну, а у вас какое мнение?
1: То есть душа – это когда денег нет и не будет.
3: Вот так, да.
4: А нет. Вы теперь ведь не заснете.
1: Не, ну на самом деле нет. Ну давайте, то хотите, ну спросите, что вы хотите до конца. Только честно. Вы спросите нас честно, а то вы сейчас будете спрашивать как-то так условно, вежливо, а вы спросите вот как бы взаправду.
0: Да.
3: За правду? Ну, собственно говоря, за правду ты и начал.
1: Ну, давай.
3: И, по-моему, даже кончил.
1: Уже?
0: Ну что ж, тогда пока вас не застукали родные и близкие, мы на время прервем с вами беседу, потому что в таком положении сейчас как-либо потом начнутся. То есть у нас же такие случаи были, кого током ударит в момент нашей программы, а все ко мне, там кто вот там это, вот так вот, ну все претензии сюда, все сюда претензии. Еще, наверное, звонок, да, потому что люди просто хотят спросить, узнать, в общем-то, так сказать... Некоторые, кстати, разрешаются от бремени, слушая нашу программу. Вот было такое. Вот. Мы так и зовем их детем Монмаранси. То есть, дескать, наши, ну, как были дети полка, да, у нас есть там сыновья и дочери радиостанции программы. Тут маленькие аглоеды, которые можете бесплатно дать ему подзатыльник, если хотите. Нет, правда, а что? Он терпеливый этот. Рыженький он терпеливый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Не, на пальцах мы не понимаем. У нас сурдопереводчик сегодня нет, поэтому извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хочу напомнить...
1: Одни однажды, мальчики заняты.
3: У Александра были гости, которые высказали совершенно правильную идею, почему братский сербский народ оказался в таком положении в Косово. Потому что у албанской семьи 9 детей, а в сербской 1 или 2. И по словам вашей гости... Такой подход к деторождению приведет к тому, что самый лучший русский народ окажется в такой же плачевной ситуации.
4: Ура!
0: Спасибо. Да, это мнение заслуживает места не только быть, но и быть вот это.
1: Давайте отделим тему деторождения от темы русского народа. Я абсолютно, как бы, я вообще не люблю всю эту цивилизацию, всех этих двуногих, но я считаю, что если здесь есть правильное место, то именно это как бы Россия, да, и если произойдут какие-то правильные события, они произойдут именно здесь, а где-то рождение это не имеет никакого отношения.
0: Тут даже вот индусы приезжают сюда, и тоже потому, что им, значит, торкнуло, что здесь произойдет нечто, что, в общем-то, без их участия никуда. Вот. Да. То есть, если говорить вообще по-нашему, по-спортивному, то Россия — это такой центр дартса великого, куда каждый стремится попасть своей дурацкой стрелой. О, как я. Но я тоже в какой-то степени поэт. Правда, неудавшийся. Ну что, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемая поэтесса.
0: Это вы не мне, извините.
1: И это ему, тебе.
5: Это что? Мне для вас ничего не жалко. Здравствуйте, уважаемая поэтесса. Здравствуйте, уважаемая женщина. Уважаемый мужчина и, конечно же, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
0: Да.
5: Я хотел бы затронуть проблему вот какую. Она уже немножко, ну, поутихла, но вообще так и осталась до сих пор. Просто ее плохо заметно. Значит, я хочу затронуть тему двух самых интеллектуальных людей с телеканала MTV, который я никогда не смотрю.
1: Но надеюсь, это не Бивис и Батхис.
5: Да, безусловно. Значит, вот какой вопрос. У меня как раз вот к уважаемой поэтессе. Извините, я забыл, как вас зовут.
1: Алина, вы должны забыть все остальное. Да, вы должны помнить, как меня зовут.
5: Ну вот, значит, Алина, уважаемая, скажите, пожалуйста, я вот сколько общаюсь с девушками, все время они очень резко откликаются об этих двух замечательных гражданах. Почему-то вот очень они их не любят. А вот как вы относитесь? Если вот вы тоже отрицательно к ним относитесь, может быть, вы скажете, почему? А то я так не могу понять.
1: Я не смотрю телевизор. Восклицательный знак. 3 восклицательных знака.
0: Ну, однако ты упомянула вот эту ведущую блондинку.
1: Мне рассказали, нет. Я сказала, Бивис и Батхис мне сказали, я не знаю.
0: Слушай, а ведь вообще вот это действительно очень правильно, не смотреть телевизор.
1: Люди, которые смотрят телевизор, это как бы зомби, которые попадаются на какие-то провокации.
0: Практически это происходит серьезное загрязнение сознания. Я тут проводил эксперимент, в общем-то, уезжал в спецэкспедицию, туда, где телевизора нет, вернувшись.
1: А что вы думаете, говорить, в общем-то, это хуже, чем говорить «как бы»?
0: А как бы это нельзя вообще говорить?
1: Вообще нельзя. Представьте, я сказала «как бы», но не в том смысле, но просто сказала. И мне вот теперь пишут записочку «как бы» и зачеркивается. Нельзя говорить «как бы».
0: Это просто, знаете, когда человек говорит слово «как бы»...
1: Ну, это если человек говорит, а если не человек.
0: В любом случае, когда...
1: Случае вы не сталкивались, первый раз сталкивались с нечеловеком.
0: Ну, ты же гортанью шевелишь.
1: Какой гортанью?
0: Ну, вот этот вот кадык там, все это
1: плещется. Это ваша, что ли, гортань? Я вашей гортанью не шевелю. А своей у меня нету.
0: Извините, я болею.
1: За гортань ответишь?
0: Ну, как бы отвечу. Мужчина, что вот вы...
2: Мне кажется, это же вот этот человек, показавший вот эту фразу, как бы перечеркнуто, это разве не корректор вашей службы информации?
0: Нет, я вообще не знаю его.
1: Это жертва. Это жертва, которая хочет сделать вид, что она не жертва, поэтому она делает вид, что она корректор.
6: У него это как нервный тик. У него специально приклеена бумажка к правой ладони. Вот, он давно написали ему там как бы это татуировка, видимо, и он хочет ее смыть, и никак не получается. Он трясет рукой, трясет. А Алина, видимо, что-то перепутала.
0: А почему не делают действительно татуировки на ладошках? Это было бы забавно. Ведь все стремятся делать татуировки на плечах, там, на всяких таких...
1: Все правильные люди делают татуировки на ладошке, только ручки-то у них всегда зажаты в кулаки.
0: Или по швам.
1: Или по швам.
0: Два положения. Или в карманах.
1: Не.
0: Ну, вообще, да.
1: Не.
0: Да. Ну, сейчас,
1: да,
0: я думаю, можно...
1: Да, по-другому надо говорить.
0: Нет.
1: Да. Нет.
0: Видимо, еще стихотворение, наверное, нужно послушать. Да?
1: Да.
0: Да.
7: Как все мы, посмотри, зацепенели. На корче скоростью межания стоим. И лопнутой внутрью изумели. В ушах оторванных без головы извиним. как основательный скелет из стрекоза. Но и они роняются в компот, и в узелке завязан глаза, и влеплен кляп, чтоб память ставить в рот. Как мы бредем великими бледьми, я продаюсь, поскольку существу убить детей и вытоптать траву, и озвереть какими-то людьми, мать соблазнить, дать сироту, мы расставаться вспышками должны, и сыро дырки сделали дыму, и челюсти растаяли во рту. Приди ко мне, меня зацементи, живым я оставаться не привык, и шапочка кровавая в пути была обменена на кукольный парик.

Мерцает лиц серебряный цемент, как немец строг мой серый монумент, и вечной жизни требую взамен тупой толпы неловкий комплимент. Как цементею я под жиденький хлопок, хлебаю в зрелище живые, как бульон, а я стою, стремглав и наутек, и опоздав на ноль и миллион.

0: Жизнь дрожь, жизнь только то, что валится из рук. Все валится, а смерть не оторвешь. Мы соки пьем из восковых фигур. Слова ушли, никто не знаменит. Слов больше нет, остался только гул. И ухом без лица, и в нем звенит. И Гамлет вместо «быть» спросил, в каком. Но прав и лев никто не различал. И клоун рассмеялся животом, и ртом оповестил, не угадал. Виновен размышлявший о вине, часы стоят на циферке расклад. Нам остается только цепенеть, у мертвецов часы живых стоят. Как все мы, посмотри, зацепенели, хотя еще живые, как зверьки. И мятные шевелимся в постели, и крепко пришиваем лоскутки. Как все мы, посмотри, зацепенели. Я первый среди вас зацементел, и вы меня своим признать не смели, и я вас потревожить не посмел.
1: Ну и, соответственно, тут до того момента, как мне нужно будет выйти там порегулировать, посмотреть, там, как они без меня, мы еще, видимо, пообщаемся. Да нет, это я им. Вот. Мы еще пообщаемся по телефону. Номер вы его наверняка помните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: А вот почему вы два раза сказали здрасте?
2: А я с ведущим и с гостями.
1: А, понятно, здравствуйте. Тогда надо четыре раза говорить.
2: Да вы уж перебили, я два остальных раза сказать не успел.
1: Просто. Простите меня за мою нетактичность.
2: Вот, здравствуйте. Вот теперь полный комплект. Я начну с того, что я бы хотел поддержать уважаемую Алину. Да, в том, что плодиться и размножаться это как-то по-таракане. Вот, но из, к сожалению, таких гуманистических соображений, которые на самом деле являются меркантильными.
3: Вот. Да, Саша.
2: Многочисленные потомки, они же уродуют лик Земли, планеты. И кроме того, они же поглощают кислород, столь необходимый человеку для дыхания. А вопрос у меня такой. Вот два занятия являются абсолютно абсурдными и бессмысленными. Это чтение книг и производство себе подобных. А не назовете ли вы, какие, с той вашей точки зрения, занятия являются достойные, если таковые существуют? Спасибо большое.
3: Достойными занятиями, на мой взгляд, являются все занятия, которые подготавливают, активизируют человека для борьбы с себе подобными. Достойным занятием является в локальном случае революция, в мини-локальном случае война, в совершенно глобальном случае глобальная война. Всякое занятие, которое имеет следствием как бы тотальную деструкцию существующего мира, является оправданным и правильным занятием. Все остальные занятия унизительны и ущербны.
1: Нет, я вот не согласен.
3: Нет,
1: ты хочешь сказать, что тот человек, который моет сейчас мой автомобиль, тоже занимается ущербным делом?
3: Мы уже убили твоего человека, который моет твой автомобиль. Мы уже давно угнали твой автомобиль.
1: Человек убили, автомобиль угнали. Ну, тогда сейчас мы, видимо, прервемся где-то вот на... Прям совсем чуть-чуть.
3: Новости. Вранье в эфире.
4: Может, все остальное проверить?
1: Да, заодно сейчас по точкам пройдем. Mm.

0: И у нас так не совсем уж и много времени-то остается, но тем не менее я предлагаю вам опять же звонить и узнавать то, что вы хотите, пользуясь случаем, вот у Алины Летухновской, у мужчины и женщины. Кстати, я удивлен, к мужчине, к женщине как-то сегодня не очень много вопросов.
1: А меня, кстати, очень порадовало, как Алина песню объявила. Мне кажется, это было настолько похоже, вот, ну, вот как сидят диджеи на вот этих радиостанциях музыкальных и
2: может
1: типа
2: быть,
1: объявляют.
2: Может быть, наш мужчина
1: диджей? Да, не,
2: да,
1: я
2: да,
1: не.
2: Да,
1: я
2: да,
1: нет.
2: Да,
1: что вы.
0: Диджей — это, знаешь ли, не мужская профессия.
1: О, да, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вам, Александр, вопрос такой. Значит, вот поэтесса все время говорит «двуногие, двуногие», с таким вот презрительным оттенком. Вот. И, значит, то, что она к себе это применить не может, это, видимо, очевидно, поскольку к мазохизму она явно не склонна.
2: Нет. Нет,
3: вот, не... вот, вот. Это, кстати, тоже сразу заметно. А следовательно, она называет таким именем существа, явно ей неподобные.
2: Противоположные.
3: Вот, вот. И поэтому, значит, когда говорят про что-то, что сильно противоположно, то с особым презрением называют именно ту черту, которая больше всего, значит, отличает, в которой, собственно, и выражается сущность противоположности. Вот. Так вы, Александр, не могли бы там повнимательнее посмотреть? Всем известно, что она все время в длинных юбках ходит.
2: Никогда не ходила в юбках. Вот. Если ходила в порно, только в порно-юбках. И либо в брюках, либо в порно-юбках.
3: Ну, Александр, ну то есть, что ну, у вас просто... безобразие в прямом эфире?
0: То есть посмотреть, что
3: люди
0: там, да.
3: Люди допускают явную ложь, а вы их, так сказать,
2: это
3: даже не
2: неправда,
3: успе...
2: я никогда не ходила в длинных юбках,
3: вот.
2: Честное слово, я вам клянусь.
3: Поэтому вы бы посмотрели, нет ли там тщательно скрываемой третьей ноги. Потому что это бывает, это некоторое такое генетическое отклонение, в общем-то.
0: Нет, ну это же...
2: Нет, знаете, буквально все воспринимают только шизофреники и психиатры. Когда я говорю «двуногие», я имею в виду не буквально, что вот существа с двумя ногами, а я имею в виду вот человечество, человека, да, с большой буквы особенно.
3: Но
2: то есть того объекта...
3: слушателей, потому что они начинают считать, что именно в этом заключается главная
2: проблема. Но если у нас слушатели только шизофреники и психиатры, то...
3: Нет, ну почему же?
0: Мне
3: к тому
0: так
3: же
0: нравится.
3: В апокалипсисе тоже сказано, что... Ну, то есть, если подвергнуть это контекстному анализу...
2: А где вы видели меня в длинной юбке,
3: существа
2: если
3: с тремя ногами...
0: Нет, ну, кстати, вот вы тоже так вот, три ноги, ну,
2: где,
0: это как
2: нет,
0: бы...
2: Нет, три
0: да,
2: ноги, это
0: немножко...
2: ладно, а длинная
0: да.
2: юбка, вот, вот серьезно, если так сказать.
0: Это юбка,
2: я никогда
0: это, да.
2: не ходила в длинной юбке. Никогда в жизни.
1: Может быть, он
2: может,
1: так
2: с детства,
1: домыслил
2: там, совсем,
1: себе.
2: Да,
0: в недоумении.
2: Последние 10 лет я не одевала длинную юбку. Только короткую, очень короткую.
3: Ну, вам-то зачем?
0: Хороший вопрос. А что бы мне нравилось, понимаете? Ко мне в гости приходят все, одеваются, как я прошу. Во как. Ну, условие такое, попадание. Не попадание, а приход тоже. Какие-то слова дурацкие, попадание.
2: Приход
0: тоже дурацкий. Да что все-таки вот русский язык, вот он вроде и могучий.
2: Русский язык, он лучше.
0: Лучше. А вот эти все слова не из него, там, приход, там, еще что-то неправильно. Ну, еще звонок, может, тоже.
2: Мне бесконечно противно пользоваться чужими словами. Так говорил один из героев Сартра. Ну, что делать, если мы в прямом эфире?
0: Ничего не поделаешь. Герой Сардра. Она сказала Сардра.
2: Сардра.
0: Сардра. Неси рыбу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
4: Здравствуйте. О, здравствуйте. Я большое удовольствие получаю от вашей передачи. Особенно мне приятно слышать... воспринимать этот контраст между тем, как вот вы разговариваете. И, ну, короче говоря, вы смеетесь, а люди вам звонят всерьез.
0: Ну, только правильно, потому
2: это
0: что...
2: Это мы всерьез,
0: мы,
2: а
0: мы,
2: люди
0: да.
2: нам звонят, не понимая.
4: Не понимая, да? Ага, понятно. Ну, значит, у меня развилось в течение передачи такое вот определение страны России. Это страна непуганных патриотов.
0: Нет, это, знаете, на что похоже? На политический слоган. такой не совсем хорошо.
2: Да, да, и провокационный, потому что даже как бы патриоты нам предпочтительнее, чем не патриоты.

зло. Мы мальчики могил, мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло, мы убегаем прочь к тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Нас, мальчиков, измучила тоска, всего испив, желали люди власть. Блины, но чудак наш устал. Жаждет рот несъеденную часть. Любимые от нас уходят в туалет, и даже те нежнейшие из них и мучатся питьем не тех сует, и не хотят ни этих, ни иных.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Здравствуйте, Валентин Афанасьевич.
1: Здравствуйте.
0: Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии. И вы знаете, совершенно странно, вот наши радиослушатели как будто прям, ну, знаю и предчувствую о том, кто у нас сегодня будет в гостях, стали задавать еще в первом часе вопросы, касающиеся непосредственно вашей непосредственной, даже, скажем так, деятельности в какой-то степени. Вот, например, приходил вопрос, касающийся рекламы средств, механических средств для увеличения, я прямо вот сейчас его ищу, этот вопрос, да, касающийся увеличения массы женской груди. Вот заметьте, как сформулировано, вот как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. То есть не размера, а масса. Мне почему-то в данном случае с хорошей точки зрения показалось, что этот вопрос задавал ваш, ну, в какой-то степени коллега, поскольку масса это все-таки ближе к, скажем так, весовой категории, нежели
1: безусловно.
0: То, что,
1: да. Безусловно. Вот. Мне очень удивительно, что не зная, кто будет в студии, радиослушатели задают вопросы заранее, поскольку я впервые вообще посетил радиостанцию, а тем более такую уважаемую радиостанцию. В моей жизни это первое общение с журналистами, и мне приятно, что этим человеком были вы. И вот этот вопрос, который я все-таки думаю, что вы заранее подготовили, он в какой-то степени затрагивает меня.
0: Нет, я бы дам вам...
1: Ну, я слышал о таких журналистских штампах, что...
0: Почитать. В смысле?
1: Что?
0: Есть, да, что не будет, тут есть все написано.
1: Нет, но дело в том, что все-таки, если действительно ответить на этот вопрос, то тут можно что сказать о массе груди. Масса груди может быть увеличена путем вливания расплавленного свинца. Это наиболее радикальный способ. Еще с древних времен мы, специалисты потребительского рынка, нечистые на руку из нас, которые были всегда, они использовали этот способ, значит, контакт свежего мяса с свежеспиленным брусочком свинца на протяжении 2-3 часов, он увеличивает

0: вес мяса приблизительно на 10% без визуального вреда для здоровья.
1: А как в данном случае здоровье мяса?
0: На вкус не отличается.
1: Угу. И вы знаете, опять же тоже пришел вопрос. Саша, расскажите о правильном питании молодых, о диетологии и ПЖ. Я не знаю, что значит ПЖ. Вы, видимо, как главный консультант, это знаете. Опять же, как будто предугадали они.
0: О почках животных, наверное, идет речь.
1: А, да,
0: почки животных продают, могут, да, употребляться в пищу. Это так называемые субпродукты. Но я все-таки думаю, что надо сначала рассказать радиослушателям, кем я являюсь на самом деле.
1: Я уже сказал, вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
0: Вы совершенно правы.
1: Валентин Афанасьевич Жим.
0: Но сейчас у нас в стране сложилась такая система.
1: Никуда. А, извините, я думал, вы о политической
0: ситуации. Нет, нет. Дело в том, что просто бюрократические названия должностей членов и как и правительства, и в то же время тех сотрудников, вот в частности меня, которые помогают, обеспечивают работу нашего правительства, они не всегда отражают истинный род занятий. Я, например, сейчас в данный момент занимаюсь тем, что курирую, консультирую так называемую первую столовую, которая находится при аппарате правительства, то есть находится в Доме правительства Российской Федерации. И я утверждаю меню, утверждаю рацион наших уважаемых министров и заместителей. Вот их и, так сказать, всех, кто с этим связан. И почтенно для меня то, что, несмотря на то, что правительство сейчас работает новое, старое правительство ушло уже в отставку, но мои, в общем-то, навыки и знания востребованы остались.
1: Скажите, пожалуйста, вот действительно старое правительство ушло в отставку, но тем не менее я знаю, что человеческий организм, он привыкает, скажем так, к определенному рациону питания, выработанному годами.
0: Безусловно.
1: Вот скажите, а как отставленные, уволенные, они пытаются ли каким-то образом сейчас частным порядком навести с вами контакты на эту
0: Безусловно.
1: Тему?
0: И вот вы заметите, что за время, которое прошло с начала работы нового правительства, которое, ну, то есть не более месяца, как вот я себе пошил новый костюм. То есть мои впервые в жизни я стал заниматься частной практикой, поскольку еще в годы молодости, конечно, мою работу мясником в так называемом Елисейском гастрономе можно назвать в каком-то смысле частной практикой, потому что ну тогда вообще мясники были на вес золота, а я был одним из лучших мясников города Москвы.
1: Да, вот. Я даже помню, вы, так откроем маленький секрет, взяли главный приз на конкурсе тогда. При Хрущеве устраивались конкурсы такие. Он, по-моему, назывался «Золотой топорик 94». Вы разделали тушку свинки.
0: 94, а 63
1: даже. А, прошу прощения, конечно. Конечно.
0: Да, ну, этот топорик у меня в рамочке. Ну, он действительно, в действительности не золотой. Он позолоченный, но
1: даже зубы золотые не делали.
0: Просто даже до сего дня мне приятно вспоминать о своей боевой молодости, глядя на это вот.
1: А скажите, вот с тех пор, или вернее тогда, когда вы взяли золотой топорик, вы могли себе представить, что вы станете личным, ну не диетологом, скажем так, а ну в какой-то степени, да, диетологом, человеком, следящим за качеством продуктов, поставляемых в правительственные, в общем, кабинеты и так далее. Я ведь знаю, что даже сорта чая именно вот вы отбираете, что...
0: Да, все идет через меня, то есть... Начиная даже, более того, от сортажа приборов, то есть сортажа металла, из которого изготовлена столовая посуда, столовые приборы, соответствующие глины, которые применяются для изготовки тарелок, блюдец, чашек.
1: А вот
0: все утверждается только.
1: А также вот я знаю, что и блины тоже вы утверждаете, вот блины для изготовления уже непосредственно блинов.
0: Более того, Я утверждаю как состав блинов, так их и размер. И скажу вам по секрету, количество дырочек на блине строго регламентировано. То есть мною отработана рецептура, по которой среднее количество дырок на блин приблизительно в рамках 160-180 на блин.
1: Приходится. А, скажите, пожалуйста.
0: Это наиболее благоприятное для человека количество дырочек вот именно в этом продукте.
1: А вот ПП, то есть такая должность ПП, то есть повар-президент, он является вашим подчиненным или это другое
0: подразделение? Нет, это другая система. Я не хочу о ней говорить. Я занимаюсь только с правительством. У президента свой повар и свой такой же консультант, то есть там своя такая альтернативная структура.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот немножечко хотелось узнать от вас, ну, о каких-то, может быть, вкусах вот уже уволенных, да? Вот. Ну, например, вот я знаю, что сейчас вы каким-то образом помогаете разобраться с продуктами питания бывшему вот...
0: Давайте не называть фамилии, будем называть должности, а так будет всем, всем будет проще и понятнее.
1: Да, бывшему премьер-министру. Вот. И вот скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас заказы? И только на него вы работаете или и на семью? И каким образом, например, вы делаете вот этот частный контроль за продуктами? Понятно, что у вас в доме правительства стоит специальная аппаратура. Там, и,
0: вот, дозирующая.
1: Да. Вот. А что касается вот здесь, когда вы, я видел, приезжаете на вашем джипике вот с чемоданчиком этим туда. И то есть, что в этом чемоданчике? Что...
0: Ну, вот сегодня в этом чемоданчике находится тушка поросенка свежая. И я все-таки надеюсь на то, что где-нибудь через часок-другой мы с вами ее покажу я вам, как надо рубить, вспомню молодость, тряхну, может быть, даже в прямом эфире. А вообще, конечно, в этом чемоданчике, вы не смотрите, что он такого стального блестящего цвета. Дело в том, что в этом чемоданчике некоторая контрольная аппаратура в основном мною возится.
1: Для еще такой... и порося влез как-то, собственно, получается, что размер порося маленький или это аппаратура?
0: Нет, ну вы посмотрите на размер чемодана, вам все станет ясно, что
1: я вижу поросенок
0: полугодичный.
1: То есть... Ну, в общем, да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки...
0: А запрос?
1: Да, непосредственно, вот, чаще всего, что сейчас ест бывший, вот, уволенный?
0: Ну, вообще, он всегда любил пельмени. И поскольку я тоже к ним неравнодушен, я предложил ему порядка 8 разнообразных видов пельменей. То есть туда входят традиционные наши пельмени с мясом говяжьим. Вот. Помимо этого, рыбные пельмени. Вот, поскольку родом он из Оренбуржья,
1: да.
0: Вот, я там тоже бывал, специально изучал, так сказать, местных кулинаров, произведения местных кулинаров. И хочу вам сказать, что традиционная пища для того края до сих пор остается, ну, естественно, подготовленная надлежащим образом мной, остается в его рационе. И даже после того, когда, так сказать, случилась вот неприятность эта, он пришел ко мне и сказал: «Валентин, защити». Вот. Ну, что, и значит, поэтому я... почву его, его любимыми, он больше всего любит пельмени со стерлядью. Это, так сказать, национальное.
1: А скажите, вот я знаю из ваших, так скажем, закулисных каких-то разговоров, я думаю, это не будет большим все-таки секретом, что некоторые члены правительства, как уволенные, так и те, которые сейчас вот присутствуют,
0: сейчас,
1: они...
0: Сейчас, конечно, те, которые уволены, я хочу сказать, что дело в том, что, конечно, я уже теперь работаю непосредственно за их деньги. То есть, если раньше мне платило правительство, ну, в их лице, то теперь они вынуждены платить из своего кармана. А, соответственно, новое правительство... сохранил мою ставку, так сказать.
1: И... Кстати, впервые вижу, чтобы спортивные костюмы шили, потому что я знаю, там шьют как-то, в общем, на заказ костюмы деловые, а у вас действительно, ну, смотри, какой-то необычный.
0: Понимаете, дело в том, что невозможно ходить по цеху разделочному и по цеху горячему в смокинге. Поэтому, как наиболее оптимальный вариант, я избрал именно спортивный костюм, поверх которого я обычно одеваю халат.
1: А-а-а.
0: Белый халат, который у нас в производстве является основным атрибутом. Потому что если вы увидите человека, торгующего или работающего с мясом, не в белой одежде, то это человек, который не уважает не то что вас, он даже не уважает себя, потому что мясо — это исходный продукт, на котором вообще должен базироваться рацион человека.
1: Вот отсюда я и хотел бы с этой стороны, как говорится, тихой заводи нашей беседы подплыть на своих мощных веслах, да. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что с поступлением частных заказов от бывших уже теперь членов правительства вы берете на себя, скажем так, практически всю работу, начиная от добычи продуктов питания,
0: безусловно, у нас
1: чуть ли не от выращивания, заканчивая подачей на стол. Вот,
0: да.
1: Мне бы хотелось интересно, опять раз мы говорили о бывшем уволенном уже нынче премьер-министре, то, например, мясо для пельмешков, вот это стерлядка. Как вы сами ее вылавливаете? Какой критерий тогда? Или у вас есть помощники все-таки?
0: Со стерлядкой тут дело несколько сложно, поскольку стерлядь, вообще осетровые рыбы сейчас потерпели большой урон от деятельности человека. Все это связано с сильной экологией. Вот. А поэтому районы вылова стерляди, они ограничены. И подчас, конечно, я избирательно к стерляди, как к любому другому продукту отношусь, но предложение на рынке стерляди не такое широкое, поэтому иногда приходится что-то выдумывать, как-то там выпаривать, вываривать, устранять.
1: А скажите честно, никогда ли вы не клали ему вот обычную селедку, купленную? Понятно. Да,
0: дело в том, что касаемо, он любил шпроты. Селедку он не любит. И одно из его так называемых чудачеств — это заложить шпроту за ухо на манер курильщиков, которые резервную сигарету закладывают. То есть вот в таком же виде это все выглядит. Но дело в том, что это давняя привычка. Ведь в Оренбурге с рыбой всегда было туго, поскольку район, прямо скажем, степной, безводный. И с молоду вот это вот рачительное отношение к рыбе, оно закрепилось. И вот и теперь, когда есть возможность кушать стерлядь, и вот этот вот симбиоз стерляди и пельменей, он вот как раз породил вот такие вот кулинарные изыски в моем творчестве. Потому что я считаю, что вообще вот в мире, так сказать, я первый сделал пельмени из стерляди.
1: А скажите, пожалуйста, а вот каковы все-таки, если таковые вообще имеются, вот какова разница и насколько велика величина всей разницы, то есть ВВСР, между вкусами и запросами нового вот кабинета министров и уже вот уволенного?
0: Вы знаете, дело в том,
1: насколько вам пришлось перестраивать вот вашу работу, деятельность?
0: Тактика у нас такая, то есть мы что делаем? Мы первоначально, пока не изучили запросы нового, вообще, поскольку и в старом правительстве иногда менялись и министры, и особенно часто их замы, мы сначала предлагаем так называемый диагностический перечень блюд, то есть для нас диагностический. Человек просто заказывает, предлагается определенным образом составленное меню ему, и вы по, так сказать, тому, какие блюда он заказывает, мы приблизительно в течение недели составляем картину его, так сказать, кулинарных пристрастий.
1: То есть там индивидуальный сугубо подход.
0: Безусловно,
1: это,
0: безусловно.
1: Не та столовая, как вот, то есть там организована подача в кабинет и все это.
0: В той столовой там тоже все хорошо организовано.
1: Я бы не сказал.
0: Та столовая, понимаете,
1: она
0: самая
1: грязная, хотел сказать, немножечко что какая-то там. Я помню, там я бывал еще до начала вот этих всех политических изменений, частенько заходил. Там все было в чистоте и в порядке. Сейчас это все превращено в какой-то коммерческий буфет.
0: Давайте все-таки мы не будем говорить об аппарате президента.
1: Мне кажется, туда поставляется все-таки из ближайших ларьков пиво и так далее.
0: Дело в том, что плохо обвинять конкурента. Это некорректно в его отсутствии.
1: А вы там?
0: Безусловно. Поэтому я лучше буду говорить о, так сказать, той своей вотчине.
1: В той-то тоже, кстати, не совсем.
0: А своей вотчине? Ну,
1: в своей вотчине.
0: У нас, вы знаете, у нас проверки регулярные, прокуратура нами занималась одно время, и никаких хищений и нарушений санитарно-эпидемического профиля никаких у нас не было выявлено. Об этом соответствующие есть документы. Вот. А все-таки что же касается нового кабинета, пока мы сосредоточили наши усилия на основных, на лидерах нового правительства, и уже приблизительно составлены такие черновые меню.
1: Ну вот давайте для примера, что любит потреблять новый вот сейчас, который пришел на смену.
0: Ну, дело в том, что возраст сказывается.
1: Да.
0: Поэтому
1: мы впервые за последние три года видим, что старый вроде такой. Ну, как старый, пожилой вроде он такой, да?
0: Ну,
1: уже, в общем, возрасте. Уже, скажем так, это...
0: Ровесник.
1: Да, считай. А там все-таки такой молодой, и этом примере мы можем каким-то образом проанализировать.
0: Вот я что и хотел сказать, что впервые за последние три года мы вынуждены были закупить концентраты производства зарубежного. Mm-hmm. То есть если последние три года я как бы корпел над тем, чтобы составить нормальное меню, основанное на наших исконных русских национальных традициях, из наших русских природных источников, то теперь приходится наряду с все-таки закреплением того, что мы уже добились за эти три года. Также приходится и заниматься тем, что вводить какие-то новые вот эти вот концентрированные продукты, которые, в принципе, вот как вы вначале сказали правильно, в современной рекламе по телевидению мы видим. И, видимо, вот то, что молодой, так сказать, вот преемник, может быть, еще не, так сказать, не сильно разбирающийся в реальном положении дел на ниве калорий.
1: А может быть, тут знаете, что скажется, Валентин Афанасьевич? Его, ну, скажем так, еще не приучено, что ли, пользоваться вот этими благами.
0: Благами, согласен с вами. Хотя, в принципе, ходят слухи такие, что он ведь, если вдуматься, он мог и до этого себе позволять, в общем, достаточно нормально питаться, потому что на сегодняшний день, вот по нашим ценам, средний рацион ежедневный человека, вот, который обслуживается у нас, в нашей столовой номер один, он приблизительно равен там порядка 270 новых вот деноминированных рублей.
1: Это в то день,
0: есть, в принципе, да? Да, в день. То есть, в принципе, я хочу сказать, что человек, который занимает столь ответственный пост, он может и, в общем, достаточно спокойно себя содержать. Тем более, что расходы оплачивает правительство. Но, с другой стороны, вы знаете,
1: вот если прийти, например, вот в какой-то достаточно дорогой ресторан или ресторацию, то там может стоить
0: разговор.
1: И 600, собственно.
0: Там это обман народа.
1: Да, и 600 рублей может стоить.
0: Может вот, и стоить 600 американских е.
1: Да, тут вот получается, что вроде как для государства, ну, это там еще наверняка налоги туда-сюда, вот содержание каждого в плане пищеварения так
0: обходится,
1: но ваши услуги, тут ваши услуги тоже, вы же как диетолог, вы же никуда не сюда, вы же не пойдете налево, понимаешь, грязной рукой не схватишь за хвост рыбу, бить не станешь я об коленку и говорить чертово животное.
0: Я тут недавно ударил,
1: но я видел это,
0: в том, что привезли просто как раз со стерлядью, вот смешной случай был недавно. Привезли с якобы уже копченую рыбу, одна оказалась живая, и все женщины наши на разделке предварительно...
1: А вот женщины на разделке в возрастах, мне просто интересно, ведь
0: по идее
1: со сменой аппарата
0: до
1: любого,
0: 38 лет.
1: Ведь каждый премьер-министр, он своих уводит, всех приводит своих, то есть каким образом
0: потому
1: там они его приводят?
0: Старше уже женщина может, уже не в том соку.
1: Понимаете, он скажет,
0: том,
1: дескать, та женщина,
0: когда женщина
1: не годится,
0: уже
1: и
0: переходит
1: куда девать.
0: Порог 40 лет, то тут уже...
1: Там и климакс, и неряшливость, может быть.
0: Безусловно.
1: А вот что касается все-таки вкусов. То есть, бывало ли так, что они заходили, или их помощники, к вам на кухню, дабы каким-то образом... А с другой стороны, она опытнее после этого, да.
0: Мы в основном стараемся тех, у кого один муж.
1: Нет.
0: Ну, почему же нет? Дело в том, что большие... сексуальные похождения женщин, они накладываются на том, что женщина начинает сравнивать. А нам нужно, чтобы она раскатывала тесто на протяжении всего времени, что она работает в нашей столовой, так же, как она начала вначале его раскатывать, так же и по увольнению. То есть у нас строгое разделение труда присутствует. Если кто-то крутит мясорубку, он должен ее крутить, и больше никаких.
1: А почему не сделать, скажем, мясорубку с электроприводом, как у нас на радиостанции стоит, вы постоянно работаете?
0: А, вот понимаете, вот вы как наш новый молодой. Дело все в том, что все продукты должны быть натуральные, продукты должны обрабатываться натурально. И более того, я давно этот тезис двигал в жизнь, что вот этот вот фарш для домашних котлет мнут руками, вы, наверное, знаете.
1: И что переходит энергия.
0: Безусловно.
1: В таком случае...
0: И
1: вот
0: более того, мною были проведены, было поручено химической лаборатории провести анализ... выделение ручных потовых желез у тех так называемых разминателей. Вот, и отсеян, был произведен отсев, и из 10 мы выбрали 2, у которых потовой состав наиболее соответствует вкусовым запросам. То есть, в принципе, скажу так вот навскидку, что вот эти люди, когда они разминают котлеты руками, мы экономим до 56% соли.
1: А скажите, вот рацион питания самих разминальщиков фарша, ведь очень важный состав, скажем так, пота, он тоже зависит в какой-то степени от питания потеющего.
0: Ну, тут вообще совокупность факторов, воздействующих на потовые железы, достаточно широка, и питание составляет в них не более 30% в суммарной доле воздействия. Я все-таки хочу вам сказать...
1: А скажите, вот, а если, например, вот правда ли это, ходят слухи такие, что в правительственной столовой у всех вот поваров, ну, там, а там уже нету младших поваров, подповарков и надповарников.
0: Есть младшие такие, ну как они младшие, то есть они занимаются черновой работой по штату, они у нас как младшие числятся для того, чтобы люди получали нормальную зарплату, они занимаются почисткой картофельных, нарезкой хлебных.
1: Правда ли говорят, что вот они все работают в специальных, ну скажем так, типа наподобие намордника как раз и в перчатках, чтобы кто-нибудь из них там, например, не плюнул или козявка у него не вывалилась?
0: Строгий. Дело в том, что
1: а тогда зачем
0: контроль не в этом
1: потовый,
0: дело.
1: А тогда как же отбор? Это же высшая каста разминальщиков уже. Они прямо тут
0: нет,
1: уже.
0: Нет массы, как о чем вы говорите. Просто у нас в практике работы существуют 15-минутные перерывы через каждые 40 минут работы для отсморка опорожнения кишечника.
1: А вдруг кто со зла, например, она
0: со зла специальный контролер ставит, а потом, вы понимаете, у нас высокосознательные люди только работают. То есть мы с улицы людей не берем. Вот если вы сейчас даже захотите, даже вы вот захотите сейчас к нам устроиться, ну, допустим, резать хлеб, вы должны будете пройти строгую комиссию, не только медицинскую, но еще и, так сказать, по всем остальным линиям работы. У нас также первый отдел до сих пор есть.
1: А вот что касается выпечки хлеба, отбор зерновых, комбайнеров для нее, ведь, может быть, кто-то пописал на это зерно.
0: А что касается пописал, то дело все в том, что я уже давно двигаю теорию о том, что все, что случилось с продуктом до употребления, это естественный процесс. Конечно, если исключить из него заражение радиационное, химическое или еще либо какое. То есть, если, допустим, зерно растет вот в поле, и на него постоянно, регулярно, в один и тот же день вот какает орел, который пролетает над этим полем, то ничего странного в этом нет, потому что так и должно быть. И как раз очень даже плохо, если он на него не какает, если их истребили за счет того, что рядом стояла Нововоронежская атомная электростанция. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, регионы, из которых мы подбираем зерновые, они заранее все продумываются, отбираются. То есть это регионы, которые экологически чистые. Оренбуржье, Поволжье. Вот. Там, где сортовые хорошие сорта пшеницы, такие селекционно отобранные, из которых определенные сорта хлеба пекутся.
1: Помол вот этих хлебов, он разный, опять же, от запросов. То есть где-то получится, например, для премьера, там, например, одна помол, для другого вида, там, премьера, третий, там.
0: Или все-таки вы уж прям совсем из наших...
1: А дома?
0: Ну, они вольны сами печь, чего хотят. Вот, потому что я, например, знаю, что бывший министр топлива и энергетики, он любил очень печь так называемую простую пышку. То есть это, ну, вот видели раньше, помните, были такие круглые, по 3 копейки они стоили, такие круглые булочки.
1: Назывался сметанник.
0: Да-да-да, вот типа такого, он самостоятельно в плане хобби, то есть кто-то ходит на охоту, кто-то на рыбалку, вот кто-то пельмени, значит, а вот он так. И нормально, муку, естественно, мы ему, потому что наша мука, она, естественно, более высоким контролем отличается, более высоким качеством. Но подчеркиваю, все исходное сырье чисто российское. Только вот в последний месяц мы вынуждены были закупить непроизводимые вот на территории России концентраты.
1: А вот скажите, пожалуйста, что... А, да, прошу прощения, мы совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Вот вопросы следующие. Во-первых, от Савелия целый ряд вопросов. Первое. Что такое непонятное словосочетание, что-то тут сбилось? И да, и не забудьте спеть песню «Вот кто-то с горочки спустился». Это, видимо, речь идет о публикации в одной из газет, где было написано, что в правительственной столовой, когда повара готовят, то они хором очень хорошо поют эту песню.
0: Даже ну, были... не только эту. Дело в том, что вообще музыка положительно влияет не только на таких...
1: То есть их заставляют петь.
0: Да, это как бы по разнарядке, как своего рода строевая такая песня. То есть, ну, у нас... этим занимается. Я этот, честно, вопрос не консультирую. Я знаю, что у нас занимается особый подотдел там этим вопросом. Вот. И, так сказать, по графику составляется график, разучиваются песни, и просто люди, поскольку радио вот в наших цехах запрещено, то есть мы не включаем, поскольку современная молодежная музыка, она может пагубно сказаться на калорийном и витаминозном составе потребляемой пищи, и тем более приготовляемой.
1: Угу. Гость Александр, вопрос. Входит ли в его меню для правительства севрюжья выпечка, растягаи и
0: входит,
1: щи с начесом?
0: Входит. Вот на, какие щи?
1: С начесом.
0: Нет, таких щей мы не варим.
1: Ну, вот, я потому тоже первый раз слышу.
0: Растягаи, естественно, это такое исконно русское национальное блюдо. Вот, я знаю, что где-то в 5 экземплярах ежедневно мы делаем.
1: То есть любят все-таки члены правительства.
0: Да, да, да. Но я хочу подчеркнуть, что у наших, в нашей столовой индивидуальное меню. То есть могут люди заранее заказывать. И у нас, в принципе, так же существует, как в советское время существовал четверг, рыбный день у нас. Вот, понедельник мы даем несколько такое расслабляющее питание, поскольку, учитывая то, что прошли выходные.
1: Там они все сами съели чего-то. А вот да. Бывают пересечения таких, что, например, дома наестся, там, скажем, какой-то рыбы с чешуей прямо и так далее.
0: Вы
1: и
0: имеете
1: там...
0: в виду форшмак?
1: Да, да, да. А потом, например, может... его пробьет на канат мощный, с позволения сказать, ну, а дело... он придет на работу и там поест, а после этого его пробьет, поскольку пища все-таки переварится в понедельник. А ну, вас, значит, давай судить, детка, что же там, например, нашего вица пробило?
0: Нет, ну, во-первых, дело в том, что у нас очень строгий подход к качеству продуктов, как я уже говорил, и только человек с отсутствующим желудком может, то есть, практически говоря, с прямой кишкой у трахеи может вот сделать так, как вы сказали. То есть нормальный человек, питаясь в нашей столовой, не испытывает ни изжоги, не тем более каких-то явлений, которые можно назвать слабительными. То есть, конечно, если вы заранее попросите у нас, поскольку я, у нас одна из женщин министров, дело в том, что она страдает запорами, и
1: да,
0: нам приходится составлять
1: особую
0: диету для нее, для того, чтобы каким-то образом стимулировать работу кишечника. Ну, туда входит целый ряд блюд, я думаю, не стоит на этом заострять внимание.
1: Вот интересный вопрос. Как насчет семечек? Ведь каждую трудно проверить. А также насчет прудовой рыбы. Ниточки задают.
0: Дело в том, что семечки как таковые, мы этим вообще вопросом не занимаемся. То есть семечки у нас в виде подсолнечного масла. То есть в виде
1: а вот если, то есть они с собой могут приносить?
0: С собой это их личное дело. Они пусть разбираются с тем, у кого они покупали, если что-то им не понравится.
1: Знаете, а сыпется, что касается... сыпется просто вопросы.
0: Вы напомните, что-то она еще там, оно или кто там, что-то еще после семечек или перед семечками.
1: Про рыбу.
0: Про прудовую рыбу, то есть карп имеется в виду?
1: Ну, и прудовая рыба, ёршик, знаете. Ёршик это окунёк, опять же, красноглазый окунёк с жаброй огромный, проплывал.
0: Дело в том, что рыбу мы получаем из одного из рыбных хозяйств, которые... Заключен договор с правительством России, и у них свои взаимоотношения. Еще ни разу не было случая появления в рационе безглазой рыбы. То есть это наиболее опасный на сегодняшний день вот вид рыбы, который действительно может нанести вред здоровью.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос обоим. Нам с вами, да. Любите ли вы такое русское национальное блюдо, которое называется тюря? И как к этому блюду относится президент со своей братьей?
0: Я же вам говорил уже в начале передачи, что кухня та, вот она не наша, понимаете? У нас кухня, которую делаем мы. За ту кухню я не могу вам отвечать. Я, конечно, знаю о том, пользуется или не пользуется, но дело в том, что за глаза говорить я не могу. Я могу говорить только о своем ведомстве. Я могу сказать, что никакой тюри, а вот фрикадели из рыбы или тельное, это всегда пожалуйста.
1: В принципе, тюрю постоянно делаю для утренней смены. Для мух мы тоже делаем, да. Вопрос, почему-то вас профессором назвали. В ваших учебниках нет ли объяснения слов шкалик, стоп, калафетник, шинкальная и такого блюда, как осетровая солянка? И как правильно ее делать, спрашивает Савелий. Тут, я думаю, Савелий попал аккурат в цель, поскольку, кстати... Пришло тут еще сообщение насчет Lax.com. Это как раз компания Pager. У нас эта компания. Напоминаю, его номер 913-29-29. Абонент Монморанси. Вы можете задавать Вадиму Афанасьевичу ваши вопросы. Напомню вашу должность, что вам тоже, что вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления. Вот почему такое название и что касаемо солянки и шкалика?
0: Что касается потребления, тут дело в том, что тут такой взят узкий аспект слова потребление, то есть потребление продуктов питания. Я уже говорил о том, что название должности, оно скрывает под собой такие темные стороны. И вот дело в том, что не так уж благозвучно звучит там по вопросам пищи, поэтому было выбрано по вопросам потребления, поскольку и оклад повыше, сами понимаете. Что касается шкаликов, это все уже не применяющиеся сейчас в кулинарном деле меры объема жидкостей. То есть это какой-то русофильский такой старославянский язык. Конечно, может быть, за глаза кто-то называет шкаликом бутылочку, маленькую бутылочку с водкой. Мы это не применяем.
1: А что касается осетровой солянки,
0: я вам сейчас на скидку рецептик дам. Не обязательно осетрина. Солянку готовится из любой рыбы, лишь бы кости от нее легко отделялись. То есть, в принципе, существует такая рыба, такая рыба ледяная, помните?
1: Да, во льду водилась.
0: 53 копейки стоила, но костей вообще не было.
1: Причем все почему-то думали, что она замороженная, она реально просто во льду в таком виде и жила.
0: Безусловно, она рыба-стояк еще второе название. То есть,
1: да, это специалисты называли.
0: Да, дело в том, что нам по роду работы приходится оформлять договора, в которых присутствуют латинские названия продуктов потребления.
1: Нам, кстати, тоже часто приходится
0: печатать. Поэтому я волей-неволей образован в вопросах как их теологии, так и зоологии. Поэтому что касается все-таки солянки. Вам необходимы такие ингредиенты. Рыба. Любая. Любая совершенно рыба.
1: Причем можно даже взять голову рыбы и главную мясорубку. Ничего, что я вмешиваюсь.
0: Без костей лишь бы.
1: Перемолоть можно мелко.
0: Без костей рыба.
1: А если растолочь?
0: Но дело в том, что надо применять зубчатые толокушки.
1: Понятно.
0: То есть плоской толокушкой вы не растолщите так, как необходимо. Надо все-таки некоторую мелкость фракции соблюдать. То есть крупинки рыбы не должны быть менее 5 мм в диаметре в среднем. Очень хороша солянка из мойвы, поскольку можно просто-напросто мойву мелко порубать. Она сама мелкая, то есть вы берете, вот как макароны, и вот так вот ножом, прям вот так порубили, вот, и, значит, у вас получается такая своего рода, ну, соломка такая, вот, значит, это первое. Вот, значит, для приготовления солянки вам нужна, во-первых, рыба, во-вторых, сливочное масло, в-третьих, тушеная капуста, то есть заранее желательно потушить капусту, с такими вещами, как соленые огурцы, головизна, репчатый лук, это по вкусу, а вот такие вещи, как сухари, оливки, лимон, это необходимо. Значит, все это рыба нарезывается, ошпаривается, моется, вот, тушеная капуста пассируется, вот, в рыбу, значит, все это смешиваете, смазываете маслом сковороду, добавляете томатный соус и, в общем, рыбу с гарниром и соусом закрываете капустой, посыпаете сухарями, вот, готовую солянку вы можете подавать с ломтиками лимона, но дело, в общем, по вкусу. Но главное, что я вам хочу сказать, что осетрину не обязательно использовать, можно обойтись, в принципе, той же самой шпротой из-за уха, ну, это по выбору.
1: А вот интересный вопрос, касающийся... Много приходит вопросов, но я вот сейчас хотел бы остановиться на таком...
0: Давайте лучше не будем останавливаться, будем продолжать.
1: А, да, давайте, да, конечно. Вопрос к вам, Валентин Афанасьевич. Имеется ли реальная опасность путем изменения рациона вашей клиентуры влиять на политическую ситуацию?
0: Безусловно,
1: в стране?
0: Я ждал,
1: например,
0: этот вопрос.
1: Например, с помощью добавления специй, подпись
0: я ждал
1: П
0: этот
1: и
0: вопрос.
1: Чайковский. Да.
0: Ждал этот вопрос. Была у нас комиссия из ФСБ вот недавно и как раз ставила передо мной этот вопрос. Я отвечаю на него: нет, невозможно, не доказано. А там как хотите, так и думайте. Официально, не, так сказать, учитывая презумпцию невиновности, ничего на сегодняшний день сказать и откомментировать это никак не могу я.
1: А известно, что на кулинарные пристрастия известных политических деятелей сильно влияют знакомства с различными самобытными личностями. Так, например, в рационе Олега Лобова после его знакомства с Сека Асахара появились неожиданно жареные морские черви. Таковой продукт, однако, исчез сразу же после ареста предводителя ООН Энрике. А как повлияло на вкус нынешнего премьера Кириенко его дружба с главой другой секты, с так называемой церковью Саентологии? Ну, вроде бы уже глава-то этой церкви давно почил, как говорится.
0: Сосиски он стал есть.
1: Ну, это исчерпывающий достаточно ответ.
0: Причем такие куриные сосиски. Вот о чем я и говорю, что нам приходится... Это не русское блюдо, куриная сосиска. У нас на Руси никогда не делалось сосиски из курицы. Сосиски делали свиные и телячьи.
1: Повяжи, и это назывались колбаска.
0: Да. Понимаете? А сейчас нам приходится заменять вот, потому что куриная отрасль у нас сейчас стоит. Барвихинская птицефабрика второй год не может наладить отопление свое. Угу. Наш поставщик куриных. Угу. Приходится покупать вот эти куриные заменители, концентраты, добавлять свинину, чтобы подавая ему...
1: Это натурализация,
0: дескать. Да, и вообще давайте о сосисках мы, о куриных пока не будем.
1: Ну вообще неприятное, неприятное.
0: Ну, потому что, понимаете, это пища, которая не защищает людей. Пища должна отвечать двум вопросам. Первое – защити. Второе – замени.
1: Угу.
0: Вот, понимаете? И употребляя концентрированный, вы не первого, то есть не защитить не сможете, не заменить. Вот.
1: Целиком с вами согласен. Еще целый ряд вопросов. Вот, например, интересно, организуете ли вы, но это, правда, не совсем к вам, Валентин Афанасьевич, но тем не менее вы наверняка сможете ответить, организуете ли вы во время обеда выступление музыкантов? И можно ли рассчитывать? Да, ну, администратор группы КС спросил.
0: Не организуем,
1: то есть у нас они в тишине любят, да, поедать?
0: Да, я же вам говорил, что у нас практикуются, значит, речитативные распевы. Вот, по типу строевой такой.
1: Нет, а это имеется в виду во время обеда уже, когда...
0: Во время обеда. Дело в том, что это личное дело. Так сказать, у нас Я же говорю, что столовая — это только по, так сказать, определению. Питание происходит не коллективно. То есть при желании может быть коллективное питание. У нас есть такой, так, ну, классический зал для столовой. Нет,
1: он, например, садится, например, министр.
0: Это, скажем, его личное дело.
1: Он может заказать себе кого-то, музыканта.
0: Это его личное дело. Понятно. Я, к сожалению, никак не могу оказать протекцию, потому что иногда даже мне одно время я выступал самодеятельностью.
1: А
0: у меня еще, так сказать, остались вот эти вот... Хочется иногда попеть, даже самому не удается никак вот.
1: Откуда у вашего народа, кстати, такая любовь к бальному танцу? Вот что Махмуд, я знаю, вот его, что...
0: Ну, видите, видимо, белые халаты нас роднят.
1: С одной стороны, вы же ведь воинственные, а с другой стороны, видите, душа-то нежная.
0: Ну, воинственные, это вы имеете в виду то, как я рублю?
1: Безусловно. Кстати, мы сегодня обязательно еще в прямом эфире разделаем порося этого замечательного, да. Но сейчас вот вопрос. Готовите ли вы вымя? Если да, то как? Подпись Александр Лаэрский.
0: Ну, дело в том, что вымя...
1: Я, кстати, видел недавно в универмаге, написано вымя и лосиные губы.
0: Нет, вы понимаете, дело в том,
1: нет,
0: что...
1: губы лосиные еще.
0: Нет, это все присутствует. То есть помимо лосиных губов мы еще готовим и лосиные ноздрю. Это, так сказать, очень деликатесный...
1: А всю переднюю часть морды лося?
0: Ну, это спиливается обычно.
1: Угу.
0: Это все спиливается. Передняя часть морды лося состоит из ноздревых и губных. И, ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь.
1: Безусловно.
0: Поэтому, что же касается все-таки, давайте о вымени два слова буквально я вам скажу. Самое главное в вымени, оно должно быть тщательно разрезано, промыто, и в нем не должно находиться остатков молока, что... является главным, поскольку эти остатки, они могут сохранять в себе следы загрязнения микробными.
1: Катышки.
0: Вот. Но вымя обычно варится. То есть мы... почему обычно? У нас обычно варится. Вообще практикуется три способа обработки вымени. Варка, жарка и тушка. В смысле, затушь. То есть... Почему мы практикуем один? Вареное вымя просто очень любит министр транспорта. Вот. И, ну, вообще процесс трудоемкий. То есть вообще вымя варится где-то 6-7 часов.
1: А в чем причина? Вроде мягкое, все тискают, и просто массаж.
0: Дело в том, что железистость вымени одна из самых высоких. И там практически... такого мясных волокон как таковых не содержится. То есть там идет чистая такая железа. Несмотря на податливость, варится она так же приблизительно, как и язык.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. После небольшого перерыва мы продолжим наше общение с ним. И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И мы закончили, вот, кстати, на сосисках предыдущий наш с вами разговор, касаемый нынешнего рациона питания вот господина Кириенко, в частности. А вот такой вопрос пришел достаточно... На мой взгляд, интересный, потребляют ли члены правительства такие продукты, как гамбургеры?
0: Ну вот понимаете, в том-то вот, весь и ужас.
1: Вот нового, да, вы имеете в виду?
0: Да,
1: сейчас, наверное,
0: да. Ну и в старом вот молодые, так называемые, преемники.
1: Угу.
0: Они, конечно, тоже, поскольку к тому времени, как... они сформировались как политические фигуры. Я знаю, что в Нижнем Новгороде был открыт ресторан «Макдолис». И поэтому в немалой степени это повлияло на то, что...
1: На вкусы.
0: Да, да.
1: На вкусы.
0: Пришлось нам осваивать вот это вот так называемую высокую американскую технологию производства.
1: Да, вот я нашел, нашел вот сообщение, вопрос к гостю. Да, нравится ли членам нашего правительства хот-доги, гамбургеры и прочая пища, богатая углеводами, подпись Киселев. А я просто вот хотел сразу дополнить вопрос господина Киселева, весьма, на мой взгляд, занятен. А ведь, скажем, гамбургер, приготовленный не в Макдональдс, это уже не гамбургер.
0: По Почему? Ну, гамбургер вообще это не... так сказать, мы узнавали.
1: Но имеется в виду специфика, что... специфика или...
0: Нет,
1: там,
0: ну, безусловно, да, он отличается, да. Конечно, он отличается. Почему он отличается? Потому что там идет так называемый прессованный кролик. То есть это, конечно, может быть своего рода раскрытием тайны. Дело в том, что все мясо, которое используется в вот этом ресторане быстрого приготовления, это мясо кролика. То есть поступают они туда тушками, вот в тех вот в красных грузовиках, которые снуют по городам-миллионерам нашей страны. Да, с надписью «Мандолес» на бортах. Вот они, как правило, под завязку бывают загружены тушками кроликов без шкурок. То есть тут они убивают двух зайцев. Почему? Потому что, естественно, цель такого крупного ресторана, в отличие от нашей цели, это заработать бабки, как они говорят, американские деньги. Вот. И для того, чтобы поставить это дело на широкую ногу, еще на заре вот, становления этой сети быстрого обслуживания, было предпринято решение вместо традиционного мяса коровы, либо же свиньи, либо же барана, использовать такое мясо, как мясо кролика. Ведь кролики – это не только полезный пищевой продукт, но еще и ценный мех, который можно выделать и продавать. А особые перспективы для, как казалось, менеджером Соединенных Штатов открывал российский рынок в плане того, что здесь одно долгое время кроликовая шапка считалась, ну, одним из самых дефицитных товаров. И в свое время мало, наверное, радиослушателей знают об этом, что те самые кроличьи шапки, которые шились вот в советское время, они были целиком почти на 99% пошиты из американского кролика.
1: Ну, безусловно.
0: Который закупался.
1: Да, да, вот. Да. И... Уважаемый гость, как по поводу отходов? Достаются ли они животным, либо запаковываются
0: имеется
1: в пластиковые...
0: Имеется в виду мясная обрысь?
1: Да. Либо запаковываются в пластиковые пакеты для людей на продажу в универсам. Очень интересный вопрос, на мой взгляд.
0: Ну, мясную обрысь мы продаем, безусловно. Продаем зоопарку московскому, потому что кормление крупных хищников... Оно в последнее время находится под непрестанной опекой мэра. И я лично знаю, что вот мэр нашей столицы взял шефство над двумя медведями и одним гепардом. И сам вечерами скармливает. И пока вот на то, что мы поставляем, как бы для нас это отходы, мы воплотили в жизнь лозунг моего прежнего начальника «Отходы в доходы». То есть мы продаем вот зоопарку мясную обрысь и получаем за это такую подспудную, такой, как в плане подспорья, такую статью доходов.
1: А вот Савелий упрекает вас в том, что вы никогда не были в ресторане, утверждая, что...
0: Нет, я был в ресторане.
1: Ну, тогда этот вопрос обойдем. Вот вопрос к гостю от Панкихоева. Продаете ли вы выпечку налево?
0: Он имеет в виду то, что у нас
1: На улице,
0: слева
1: вот, скажем,
0: буфет стоит. У нас действительно, если входишь в столовую, то буфет находится с левой стороны. Там выпечка действительно продается. И в этом нет ничего удивительного, потому что, понимаете, невозможно содержать большую пекарню для производства, допустим, 200 килограммов готовой продукции. Мы производим в день где-то тонну, чтобы самоокупаемость хотя бы была на уровне 10-50%, чтобы...
1: А зачем? Ведь уже вроде как...
0: Ну, дело в том, что мы-то вроде да, но нам же тоже неинтересно платить квалифицированному работнику зарплату 800 новых рублей. Ну, там, понятно. Поэтому приходится изыскивать какие-то дополнительные средства для того, чтобы...
1: А вот скажите, а качество этой выпечки продаваемой, оно...
0: Высочайшее.
1: Понятно. Господин Джим, я еще хочу сказать, не Джим, а Валентин Афанасьевич Жим, причем пишется через «ы». У вас такая уникальная фамилия, что даже вот на вашей родине...
0: Вроде... А я, в свою очередь, хотел бы добавить, помните, к тому вопросу, а губы крупного рогатого скота должны быть тщательно очищенными от волоса. Потому что наличие волоса на губе может просто загруженному мозгу политика
1: Я понял.
0: Губы, поступившие с шерстью, опаливают.
1: Я понял ваш намек и вопрос о фамилии вашей снимаю, да. Так, господин Джим, верно ли утверждение, что рыба гниет с головы?
0: Нет.
1: Петр спрашивает.
0: Все зависит от того, какой стороной своего тела она вылезает из холодильника. То есть наружу торчит. Если у вас рыба торчит гребнем спинным из плохо прикрытой крышки холодильника, она запросто может начать гнить хвоста.
1: То есть, в принципе, рыба это как озеро, которое цветет с подветренной стороны.
0: Безусловно. То есть были случаи, когда рыба гнила изнутри. То есть вообще в рыбе гниет первым, вот так вот, по статистике на сегодняшний день, в рыбе первым загнивает печень.
1: Угу. Валентина, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках.
0: Валентин Афанасьевич,
1: да,
0: меня называть, потому что...
1: Ну да, да, извините, да, Валентин Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках с магний, просит Денис. Но я думаю, что нужно вообще все куриные кубики,
0: том, что
1: супы зацепить.
0: Наши куры, которые в Барвихинске, я уже говорил, их сейчас к нам не поступают, но они действительно дефицировали кубиками. Дело все в том, что... Ну, тут, понимаете, вопрос утилизации, я так понимаю, кубиков имеет в виду радиослушатель. Ну, кубиков. Это утилизация кубиков, она, куриный помет, он всегда, в общем, высоко оплачивался этими дачниками. В общем, я думаю, что с этим сейчас проблем нет. Дело в том, что Барвиха просто стоит.
1: Какие методы вы используете для поднятия аппетита, спрашивает Саша Айвазов.
0: Ну, вы знаете, Саша, нам не нужно поднимать аппетит.
1: А вот, кстати...
0: К нам приходят люди, когда они действительно хотят есть, потому что у нас есть вкусно. И вот вы, Александр, были же у
1: да,
0: нас.
1: Да,
0: вот,
1: благодарю вам. Да,
0: и
1: да.
0: Что вы хотите сказать, что вас было за уши, это не оттащить.
1: Ну, еще бы такая возможность. У меня вопрос к Валентину Афанасьевичу. Собираетесь ли вы выступать за легализацию легких наркотиков в контексте повышения тонуса и аппетита, утренние слушатели?
0: Да я же вам уже только что сказал, Саша.
1: Нет, это утренний слушатель.
0: А, ты другой?
1: Да.
0: Дело в том, что нам не нужно повышать аппетит. Понимаете? Почему не нужно повышать аппетит? Саша, ну вы же у нас были в столовой.
1: Да, да.
0: Ну и что, вас же за уши не оттащишь.
1: Ну еще бы такая возможность.
0: А по поводу наркотиков, ну что я вам могу сказать? Конечно, животных откармливать наркотиками нет смысла, потому что мясо от этого никаких...
1: Ну, говорят,
0: наоборот, иссушает организмы. Допустим, поросята, откормленные коноплей, они, в общем, ну, имеют слабые потребительские качества, но зато щетина у них растет. Это используется в такой промышленности, как, вот, знаете, кисти, вот, скобяная,
1: да,
0: промышленность, да. Там это применяется. В кулинарии это нет.
1: А расскажите, пожалуйста, о женской диете, а также об отлове ракообразных и креветочных зубов, подпись.
0: В женской диете в каком смысле? В контексте питания министров?
1: Да, потому что наверняка и министры у нас женщины есть ведь.
0: Встречаются в последнее время все чаще. Ну что я вам могу сказать? Мы вот, конечно, диагностируем, то есть пристрастие. как я уже говорил, составляется диагностическая карта, то есть предварительные наброски меню, которые мы предлагаем женщинам. Вообще, половая дифференциация меню, она, ну, так скажем, достаточно выражена. В чем это заключается? Для мужчин после 40 мы применяем больше возбуждающих средств, возбуждающих соусов, то есть соусы на основе природного острого астраханского перца. Также добавляют

0: эмбрионального животного, то есть из молодого поросенка. Яйца куриные должны обязательно быть в рационе в том или ином виде, возможно, даже и в омлетах. Ну вот, то есть тут такая, как бы, подход такой, достаточно прямая пропорциональность, то есть мужчина должен есть крупные куски, женщина мелкие и, по возможности, мягкие. Но это, так сказать, основное правило. Ну, конечно, вы можете спросить, а не кормите ли вы женщин солониной? Кормим, вымачиваем ее по 12 часов. Вот, и после этого она ничем, собственно говоря, не отличается от натурального мяса. Почки можно давать говяжьи.
1: Ну, что касается, да, ЖЖП, животных почек, это... Насколько вообще они... Потому что сейчас и свиньи продают почки, и курьи почки, и потроха всякие. Бери, не хочу.
0: Ну,
1: как
0: тут главное...
1: мы можем знать, что, например, вот курьи почки, это не есть просто размельченные свиньи почки?
0: Ниоткуда.
1: Ниоткуда.
0: После, только после проведения большущей экспертизы вы можете установить истинность происхождения продукта.
1: Кстати, будет... зачем курица почки? Она же не писает.
0: Дело в том, что у курицы почка включена в пищевой тракт, то есть это своего рода такой подотдел печени.
1: Ага. Считаете ли вы, это к вам вопрос, Валентин Афанасьевич, достаточными предписанные ГОСТом 87-го года меры профилактики позитивизма при приготовлении пищи? Если нет, то какие дополнительные меры вы предпринимаете?
0: Санитарный контроль у нас строгий, я уже говорил. Меры мы принимаем такие: визуальный осмотр принимаемых на работу.
1: И то ощупывание, есть... я знаю, вы проводите также перистальтическое, да, ощупывание, только... пальпации.
0: Нет, это уже не мы проводим, это медики. Они нам дают справки, в которых все конкретно расписано. Какое сердце, какая диафрагма, размер ушей важен.
1: А почему?
0: Хотя, в принципе, зачем уши надо, всех чтобы... видов к нам. Люди всех с ушами всех видов поступают к нам. Но тут
1: нас волнует,
0: чтобы в ушах не было волос.
1: И серы. Или серы, неважно.
0: Нет, наличие серы. Дело в том, что вот эта вот повязка, о которой вы говорили, она носит характер не защиты от выделений носоглоточной, а защита от стека серной. Потому что при длительном вращении мясорубкой может образоваться такой несанкционированный выброс вот именно таких вот непроизвольных вещей. Поскольку человек не может контролировать выход серы из уха.
1: Не может.
0: Вот. На сегодняшний день таких людей не замечено в окружении правительства. Возможно, где-то они встречаются. Мы с ними не сталкивались.
1: Вот скажите, Валентин Афанасьевич, каким образом лично вы переживаете, скажем, ну, какой-то возврат? Даже не то, что возврат, а, к примеру, вы видите, что назад на мойку, я знаю, что вы лично стоите и смотрите, и потом даже вот, ну, ничего, это страшно, если я это скажу, так просто роетесь вот в этих остатках еды и смотрите, насколько тщательно было съедено то или иное блюдо. Если,
0: например... Ну, у нас в основном отход идет такой, как хлеб выбрасывается. Угу. Ну, поскольку, сами понимаете, в последнее время стало престижно, откусив кусочек, не доедать. И даже считается признаком хорошего тона оставлять недопитую бутылку на столе, недокусанный кусок солонины. Вот особенно женщины наши этим грешат.
1: Думские женщины, да?
0: Нет, Дума к нам не относится. Прошу подчеркнуть. Думаю, так сказать, своя там... Своя система у них попроще. Попроще.
1: Да, да. Я заметил.
0: Вот. Да. А что касается остатков, да, ну, дело в том, что тут мы двоякие, даже троякую цель мы преследуем. Во-первых, все-таки вот связанная первая цель — это с диагностической картой, то есть момент предварительного предложения меню, мы применяем это. Второй момент — это изучение микрофлоры ротовой полости клиента. Вот. И третье — состояние санации его зубов. То есть тут я работаю в непосредственном контакте со стоматологами, потому что не всегда можно напрямую заставить прийти на медосмотр зубной вице-премьера или чиновников.

0: рангом пониже, и приходится прибегать вот к такой практике, такого скрытого санирования ротовой полости.
1: Угу, угу. А многие из ваших клиентов люди пожилые. Случается ли у них ностальгия в виде супа из лебеды, или они больше судачка, спрашивает нас Татьяна Буланова.
0: Понятно. Судачка, причем не просто судачка. Судачок, он ведь, сами знаете, бывает и запеченное, а бывает и филе. И многие заказывают и жереха. Ничего, я вам скажу, удивительного в этом нет. А на вскидочку вот рецептик котлеток из судачка.
1: Вот это было бы интересно.
0: Это у нас второй вице-премьер, ответственный за энергетический комплекс, очень любит. Вам нужно для этого судак, мука, сухари, яйца, соус двух видов, можно кетчуп, можно просто сухое молоко, маслица нужно растительное, хорошее растительное масло. Филе режете широкими кусочками такими, но тоненько. Немножечко отбивайте. На рыбу, рыбу посыпайте вот этим вот сухим молоком, только не густо, не густо. Вот, ну, кто там в зависимости от доходов, может шампиньончиков подложить или свежие грибы, вот сейчас пойдут скоро. Вот, после этого сыпите солью, перчик по вкусу, вот, свертываете вот этот вот филе в виде сигары. То есть, ну, делаете такой, как, ну, вот как язык трубочкой складываете вы, также свертываете рыбку. Вот, все это панируйте в белой панировке, вот в указанных сухарях, и опускайте во фритюр. Изумительный вкус. И вы сможете почувствовать себя, ну, если не вторым, но уж главным по энергетике.
1: А вот скажите, пожалуйста, что касается ведь рыбных блюд, да? Насколько я знаю, у вас две кухни, то есть в одной приготовляют рыбные блюда.
0: Птичьи еще.
1: То есть, чтобы не было случайного смешения пуха, чешуи и шерстки.
0: Нет, ну, вообще у нас существует, у нас большая подготовочная, собственно говоря, база. То есть, чешуя в том виде, о котором вы думаете, она не попадает на стол.
1: Хотя... Нет, я имею в виду, просто вылет может произойти из-под ножа, значит, разделаю еще рыбу в тарелку, разделаю еще мясо.
0: Специальные приборы,
1: там...
0: это так называемый специальный нож для шелушения,
1: Uh-huh.
0: Вот, и под него, собственно, из-под него нет. И, то есть, у нас цех распланирован все в соответствии с ГОСТом, санитарными нормами и разделочной, то есть подготовительная часть работы, она проводится в отдельном помещении. Вторичная разделка во втором, и непосредственно готовка уже проводится в третьем, и раздача, как обычно.
1: Вот интересную тему поднял Джефф.
0: Какую же?
1: Джефф, тут что касается... да, Валентин Афанасьевич, используете ли вы в названии блюд сказочные мотивы? Вот вообще интересно, у вас, я же заметил, там, например, есть блюдо, например, которое называется «Локоть президента».
0: Нет, нет, это... Локоток, просто есть блюдо-локоток.
1: Да, да, да. Когда ели, никаких, так называли.
0: Нет. Ну, дело в том, что остряки всегда в любом коллективе найдутся.
1: Меня вот им прям угощали.
0: Ну, не знаю, кто вас угощал.
1: Нет, ну, сказали, вот на второй.
0: У нас в основном такие стереотипные названия, как, ну, сами понимаете, Геркулес, овсяная каша. Тут, собственно говоря, нечего и выдумывать.
1: Это для публикации в прессе, видимо, а внутренний это тоже скрытое меню, я знаю, у вас наличие.
0: Нет, дело в том, что сотрудники правительства, чиновники, они не так высоко летают, как вам кажется. С воображением у них достаточно скупо. Поэтому название у нас примитивное. Если это баклажан, то мы пишем баклажан. Если пишем мясные консервы, то, значит, они пишутся в меню как мясные консервы. Гусь, утка, индейка мы обозначаем. Гусь, утка, индейка. Шашлык у нас шашлык. Почки телячки мы никогда не напишем, что это ножки фри. Понимаете?
1: Ну, то есть, чтобы было проще, чтобы...
0: Да, а там уже, как они между собой это называют, это их личное дело. Я просто знаю, что шницель из филе курицы они называют ножка Вити.
1: как-то странно. Локоть президент, ножка Витя. Ну да, да, вот ножку Витя я уже не смог попробовать, потому что накормили, конечно, меня там очень мощно. А вот скажите, они же, по идее, должны каким-то образом предвидеть свое меню, может быть, на неделю, например, говорить мне...
0: Да, разнарядка соответствующая составляется.
1: А если потом происходит изменение, то есть вы накупили на неделю продуктов, потом раз, он говорит, нет, сегодня я неожиданно, за час...
0: Ну, нам это выгодно, потому что я за долгие годы работы, конечно, могу за 5 минут вам сделать из вот этой вот туши, вот что сейчас здесь лежит, я за 5 минут вам разрублю ее так, что любой мясник с рынка позавидует, и мы этим попозже займемся. А вообще, так сказать, все это входит в дополнительную смету непредвиденных расходов, а то, что не востребовано, естественно, разносится по домам, потому что вся система общепита раньше была построена на том, что люди уносили с собой так называемые излишки, и как с этим не боролись, до сих пор это сохранено, и поэтому я уже включаю, поскольку опытный работник, я заранее 10% пишу, так сказать, на естественный убыль.
1: Ну что ж, вы опытный хозяйственник. Надеюсь, что вы станете мэром Москвы скоро. Валентин Афанасьевич, когда у вас будет проводиться день открытых дверей?
0: Спрашивает. Не будет.
1: Вопрос к гостю. Можно ли приносить в вашу столовую свои бутерброды или обыскивать, чтобы не накормили какого-нибудь оппозиционера?
0: Дело в том, что правительство у нас единое, монолитное, оппозиционеров у нас нет. Оппозиционеры есть только вот в этом Думе есть оппозиционеры. Вот я вчера одного видел даже по телевизору. Вот. А что касается наших, у нас все единым блоком. Вот. Бутерброды, пожалуйста, приносите, распивайте даже спиртные напитки, если у вас пропуск есть в Белый дом. Ради бога, милости просим. Но для гостей у нас отдельный зал.
1: А вот интересные, кстати, вопросы, прям такие мощные вопросы сыпятся. Я даже не успеваю их зачитывать.
0: Сертифицируйте.
1: Нужен ли вам со стороны дегустатор?
0: Нет.
1: Спрашивают. Не нужен ли вам график роста благосостояния российского населения?
0: Что, какой график?
1: А, ладно, забудем. Вот интересный вопрос. Форшмак у вас делают из сельди или из кильки в вашей столовой? Из чего лучше делать? Видимо, женщина спрашивает.
0: Форшмак
1: урознь. Это вот ваше форшмак район, фирменный
0: вообще,
1: кремлевский форшмак.
0: Говоря, блюдо сугубо мясное. И с этим женщина, видимо, мало знакома с этим блюдом. Она услышала где-то слово... Я просто знаю о том, что одна парфюмерная фирма выпускает...
1: Духи.
0: И дело в том, что там действительно использован запах рыбы-бабочки. С этим ничего...
1: Наоборот, бабочки-рыбы только.
0: Нет, ну, безусловно, но понимаете...
1: Ну, понятно, рыба... Да,
0: в
1: понятно.
0: Основном, вообще, конечно, форшмак готовится из мясных консервов. Ничего в этом зазорного нет. Консервы консервам рознь. И к нам поступает консервы особого закрута.
1: А вот все-таки насчет форшмака. Как его приготовить? Вообще, может быть, вы скажете ваши фирмы. Ну, вот я же знаю, что заместитель, вернее, второе лицо, вот как раз из Нижнего Новгорода, постоянно улыбающее, оно как раз...
0: Ну, если вы очень просите, я могу вам сказать.
1: Конечно.
0: Берете консервы гуляш.
1: Форшмак пониже Городский. Давай.
0: Да, берете консервы гуляш.
1: Я знаю, я видел берете это. Я не видел, как готовят, я видел в меню.
0: Кладете в сотейник.
1: Нижнегородский.
0: Что такое сотельник?
1: Сотельник.
0: Да.
1: Конечно. Конечно.
0: Нагреваете до кипения. Вот это все у вас фракция должна закипеть. Дальше берете консервы, мозги жареные. Это дефицитные консервы. Сейчас их так просто не купишь. Ну, если вы хотите наш фирменный форшмак, я вам говорю. Панируйте смесь полученную. Припускайте. Добавляйте белые грибы. Гарнир, отварной картофель. Подавайте.
1: То есть больше ничего не надо.
0: Больше ничего.
1: И вот он это ест.
0: Да.
1: Я записан, ну не я, тот, вот не я, понимаете, я записан на понедельник на прием к министру культуры. Могу ли я рассчитывать посетить в понедельник столовую номер один и воспользоваться вашим меню? Павел Ключ.
0: Можете. Но для гостей цена несколько выше. Наценка 27% составляет.
1: Так они платят деньги за это? Или
0: конечно.
1: Все? Или из них вычитают?
0: Нет, дело в том, что взаимоотношения членов правительства и нашей кухни, они поставлены на финансирование государства. То есть мы, в принципе, бюджетная организация. Но у нас за счет того, что мы имеем право отпускать в розницу продукты, и блюда приготовленные, мы пополняем кассу вот так. То есть гости платят наличными, а члены правительства, чиновники, они по лимиту, вот по талонам у нас питаются.
1: Угу. А скажите, вот меня сейчас заинтересовало, а часто ли, скажем так, лидеры думских фракций и малых точек Российской Федерации, скажем, пытаются перебраться вот именно к вам в дом правительства, частенько, чтобы там отужинать?
0: Частенько. Они приходят ко мне и говорят: защити. Но я не всегда могу это сделать. Не потому, что я злой и коварный человек. Нет, наоборот, я добрый и улыбчивый. Дело все в том, что не таков уж велик бюджет нашей столовой, что мы могли кормить даже симпатичных нам лидеров проправительственных фракций бесплатно. А денег у них не всегда не хватает. Не всегда хватает. Иногда не хватает.
1: А вступали ли вы в контакт с инопланетянами? И знаком ли вам герой Советского Союза, летчик-космонавт-строитель Юрий Степанович Кабанов? Спрашивает Жердяев.
0: Ну, дело все в том, что после того, как...
1: После того, естественно, после который того, на смену пришел ему.
0: После того, как вы снимите кожу, надо удалить кости, понимаете? Вот та радиослушательница нас о чем спросила?
1: А вы мякоть еще не ответили, надо пропустить. Я вас перебил.
0: Мякоть надо пропустить через мясорубку. И обязательно надо добавить белый черствый хлеб. Но он должен быть без корок. Потому что если вы добавите с корками, это будет уже, конечно, не то. И после этого селедочную массу по вкусу можете заправить. Хотите перцем, хотите лучка добавить. Ну, в общем, это все дело сугубо индивидуально. Но перед подачей обязательно надо полить маслом или сметаной. Но это по вкусу. И сбрызнуть сверху таким тонким слоем, ну, можно по вкусу соус там какой-то.
1: Угу. Вот предлагают организовать постоянную поставку крокодилов для вашей столовой. Знаете, Олег Горкуша предлагает. Я вот скажите, в принципе, вот крокодилье мясо или мясо аллигатора, или вот мясо черепа. Да, понятно. Что же, следующий вопрос. Валентин Афанасьевич.
0: Мы, конечно, учитываем просьбы наших каких-то праздничных случаев. Допустим, юбилейная дата какая-то или... 20 лет, 30 лет в аппарате там, или просто
1: спиртные напитки каковы, как спиртные напитки, потому что я почему-то не наблюдал. Вот я был днем у вас.
0: У нас есть отдел розничной торговли, это то, что вы видите в дорогих
1: вот
0: магазинах.
1: Это, да, вот, типа,
0: да, то есть ассортимент такой же. И мы сами готовим наливки. Наливки мы, то есть у нас есть цех как бы такого спиртного, то есть там на основе чистой водки, не буду говорить какой марки, потому что сейчас все побегут ее покупать, вот марка прозаическая.
1: А может быть, вы дадите нам сейчас рецепт вот вашей замечательной наливки, которая там висит в меню, называется «Слюнка Тани».
0: Сейчас две минуточки полистаю. Она у меня записана просто здесь. Я так, вы понимаете, с наливками я дела не имею.
1: Вы же все-таки разделы.
0: Да, я в основном, так сказать, имею дело с такими вещами, как мяско. А, значит, наливка такая. Самое вот главное иметь хорошую... Вообще у нас делаются наливки на чистом спирту.
1: А вы только что говорили на водке вроде.
0: Нет, для своих людей мы делаем на спирту наливки, понимаете? Потому что в продажу мы, естественно, пускаем то, что в розницу. То есть нас же спрашивают радиослушатели: вот я приду, я хочу у вас купить. Он на спирту у нас наливки не купит. Но для, так сказать, если вы хотите фирменный рецепт, прям вот фирменный рецепт.
1: Ну да, вот я фирменный рецепт, постараюсь. Налив, который называется слезинка.
0: Слезинка Тани, вы хотите, да? Ну, значит, вам необходимо взять литр спирта, берется литр спирта. Только спирт должен быть не медицинский, как вот многие сейчас думают. А, возьму-ка я там, да? Вы еще, извините, денатурату возьмите. Нет. Берется питьевой спирт. Это очень редкий такой продукт. То есть в настоящее время его можно купить за полярным кругом только. То есть там он, ну, как бы в порядке вещей. То есть вместо водки продается, поскольку там температура, она ниже. Ну, это все знают, смотрят же. Вы смотрите прогнозы по телевидению? Ну, вчера сказали, что там холоднее, чем в Москве. Из этого следует, что там пьют спирт. Да, но это философия. А что же все-таки значит, литр спирта берется? Далее, по вкусу, то есть и по наличию. Вы берете только обязательно свежие ягоды должны быть. Обязательно. Если это брусника, это брусника. Если это черника, это черника. Значит, на литр спирта берется 500 грамм очищенной, помытой ягоды. Ягоды желательно ручной сборки, не купленные на рынке. По рынкам не надо ходить искать ягоду, надо самому пойти в лес и собрать. Иначе у вас ничего не получится. Значит, ягода варится в 500, то есть на 500 грамм ягоды 500 грамм воды. Закрывается в скороварке, чтобы вода не уходила. Все это 3 минуты кипятится. И вот этот вот полученный сироп смешивается со спиртом, охлаждается, добавляется сахар по вкусу, кто как любит, послаще, покислей. Вот. И самый весь секрет в том, сколько выдерживать. Вот сколько, вы думаете, надо выдержать? Ну вот как ваше мнение?
1: Ну я вот думаю, 7,5 минут.
0: А откуда вы знаете?
1: Но дело в том, что у меня моя...
0: Вы правы, нет, 5 минут вообще. То есть все думают, недалекие люди, вернее, далекие люди от кулинарии, они думают, что чем дольше стоит, тем лучше. Совершенно неправильно, очень сложно удержаться. Понимаете, от смешивания таких двух истинно природных вещей, как ягодный сироп и спирт. И вот только 5 минут, чтобы сбить вот эту температуру, пьется в горячем виде. Угу. Ну, какие там еще у вас есть команды?
1: А вот Валентин Афанасьевич, да, продиктуйте, да, пожалуйста, рецепт изготовления антилопов тигры, которые приготавливаются из тигры недавно. Антилопов тигры, которые приготавливаются из тигры, недавно съевшего антилопу, говорят, что начальные...
0: Не знаю, мы такого блюда, это вам надо обратиться в посольство африканской страны, где это животное живет.
1: А вот
0: мы
1: вам...
0: из исконно русских.
1: Вы знаете,
0: мы
1: есть...
0: Мы делаем... Берем окунь, который съел вот только что вот эту вот уклейку. Это мы делаем уху. То есть прям вот ловим окуней, которые предварительно насытились уклейками. Это мы варим, да, прям очищаем только, то есть не потрошим. Mm-hmm. Только снимаем чешую и плавники голову. А все варится. И очень вкусная уха. Называется уха рыбацкая.
1: А вот скажите, вот эти вот микрорыбы, которые являются жертвой уклея, да, она вот тоже специально где-то выращивается, поскольку это что должно быть?
0: Безусловно,
1: чист.
0: Безусловно. То есть, безусловно, это специально. Конечно, мы же с вами в самом начале говорили о том, что у нас весь процесс питания поставлен под контроль. То есть животное, которое предназначено в пищу первому вице-премьеру, оно отслеживается нами с момента рождения, вылупления, если это птица, значит, проклевывания, если это рыба из икринки, и до момента попадания на стол оно находится на контроле. Раньше это были люди, то есть физический контроль осуществлялся. Сейчас это на смену людям пришли электронные сложнейшие приборы. Деньги налогоплательщиков расходуются экономно. Вот. И никто не может сказать нам, что мы перерасходовали свой бюджет. Да, он, конечно, немал. Но, тем не менее, со своей поставленной задачей мы справляемся на 100%.
1: А скажите, вот откуда же вы берете тогда, например, зелень, вот эту укроп, петрушечники в этом?
0: Ну, за зелень у нас отвечает специальный человек, он родом...
1: Растят-то где ее? То есть, в смысле, это же какие у вас объемы? То есть, смотрите, у вас должно...
0: Там. Понятно. А вот... растят сейчас, раньше растили, когда еще был СССР, растили ее в Средней Азии, в тех районах, где зимой тепло.
1: Угу.
0: Вот, сейчас с отсутствием среднеазиатских поставок, сейчас мы пришли на кавказские источники. Вот, это Северный Кавказ, вот Пятигорск, там вот Дагестан. Ну, сейчас вот видите, тут вот на этой неделе случилось непоправимое в Дагестане. Мы, наверное, будем вынуждены. Ну, там хорошие селекционеры, они... кинзу хорошо выращивают там, ну тоже, естественно.
1: А вот пользователи кинза вот популярностью у членов правительства, потому что ведь это же на любителя, например, я вот люблю даже мазаться ей иногда.
0: Все на любителя. Вот вам сейчас положи пельмени, вы их есть не будете, а вот один любитель, видите, до сих пор заказывает у меня их. Поэтому у нас наша задача предложить полнейшую широту выбора изнуренному работой чиновнику, а уже его, так сказать, прерогативу выбрать то или иное. Поэтому, конечно, кинза воняет мерзопакостно, но нам приходится ее завозить.
1: Как вы миритесь, вот, что вот вы...
0: Ну а что делать?
1: Уже я видел, сами вот стругаете и морщитесь.
0: Вот, вам сейчас тоже жмут наушники, но вы же вынуждены в них сидеть. Вот, понимаете? И у нас так же. И мне они жмут. Вот, и стул подо мной, можно сказать, на трех ногах стоит, я вот здесь уже третий час балансирую.
1: А это потому, что вам нужно было вот поставить не четвертую ножку стула вот в этот тазик с водой, а ноги. Это же для ног тазик вам подарок.
0: Ну,
1: конечно,
0: вы знаете,
1: потрясаться немножечко.
0: Вы знаете,
1: вот, опустить это, видите, это специально, чтобы вам вот удобно.
0: Так да, удобно. Сейчас, да, вообще вы правы, сейчас... Ну,
1: кстати, уже нужен тазик, смените. Тазик сейчас он сменит, кстати, потеплее водичка.
0: Да, холодная водичка здесь.
1: Сейчас заменит. А, вот спрашивают, как вы стерилизуете кухонные приборы? Действительно вопрос.
0: Кипячением.
1: А вот не как хирургически, не в специальных лавах.
0: Автоклавах.
1: Лавеласах.
0: Не, ну, эти приборы достаточно дорогие.
1: Автодуни еще есть.
0: Ну, это уже, понимаете, это прибор уже, который вышел, так сказать, из употребления, вот в том виде, в котором он был задуман. Мы практикуем кипячение, поскольку у нас всегда вот это еще повелось с Андреем Андреевичем Громыко, ныне покойным.
1: Кстати, покойный. Он тоже ведь ваш клиент был.
0: Безусловно. Он, ему в память врезалось как-то мы в застольной беседе, я все допытывался, говорю, Андрей Андреевич, почему? Он мне сказал, Валя, в 43-м, когда меня везли на аэродром, я увидел на вокзале, где стояла зима тогда. Ну вот, а на вокзале, значит, вот эти вот люди, которые ждут эшелона или беженцы, там, военные, неразбериха. И вот во всем вокзале светлым пятном ему запомнился котел с надписью «Кипяток», к которому выстроилась такая очередь с чайниками, с подходящей тары. Люди набирали кипяток и тем самым, так сказать, обогревались. И по его настоянию до сих пор у нас, как память такая, значит, круглосуточный котел с ручной, собственно говоря, то есть на дровах он. Вот, и этот котел у нас круглосуточно, значит, он топится, и поэтому ввиду того, что кипятка у нас залейся, вот, поэтому мы стерилизуем, так сказать, традиционными методами.
1: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей. На мне был...
0: мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, Это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто, хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на скидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Вот есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того, как запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
1: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот не каждому она по плечу.
0: Ну,
1: вот
0: можно раз, попробовать, да, самому как-то изловчиться.
1: То есть вот как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто, видите, тут вопрос, как костюм ввел в недоумение. Вот господину Жердяеву такой костюм необычный. Опишу.
0: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
1: Ну, капуста, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. И происходит вылет крота туда-сюда, либо в правую руку, либо в левую он вылезет, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
0: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
1: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем,
0: порядком, я думаю.
1: Порядком около 100
0: рублей. А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую салат из джанджоли. Вот сейчас как раз по маю. Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли, вот, и подсолнечное масло. То есть смешивать и просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
1: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов. Конечно, ну странно, потому что спина болит, поясница. Я попробовал совсем...
0: Овчинка в узелке стоит.
1: Да, овчинка того стоит. Но, с другой стороны, ведь он же может хитрой бестией перелезть на соседний участок. Приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три...
0: Вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом джанджоли сейчас всех дачников...
1: Разбередили.
0: Да, и... По-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
1: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
0: Ну, как раз уже осталось промыть. Смотрим, промоем.
1: Да.

0: бабушкам отвез. Ну, встретил полное непонимание. И даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: Скажите, пожалуйста. Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете, кому.
0: Чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу, и, как это, собственно говоря, ни странно. Ну, не может же почтенный мясник, один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, как сейчас это модно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье. Ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ. Ну, случилась оказия. На даче загородной резиденции их приняли. То есть к нам они не приехали. И вот я все эти 8 порций бабушкам нашим привез. Встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось. В конце концов, все скушали. В общем, мы так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь о нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, а не приходилось ли вам помогать вот вашим, скажем, соседям? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет, как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну, а что? Конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно... был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Но оказия случилась. Заказали нам 9 порций ичмиадзинской талмы. Изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень в них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий. В отличие от всех остальных, ну, так скажем, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления

0: Валентин Афанасьевич. Валентин Афанасьевич. Проводится исследование канатов после приема пищи членами правительства.
1: Ну, мацун с солью и чесноком или с корицей вообще подается отдельно. А что же касается пеньки, она используется в кулинарии. Но в отдельных случаях.
0: А что такое джанджоли?
1: Это тот же самый мацун, но без соли.
0: Угу. Валентин Афанасьевич, это не вы ввели талоны, спрашивает Ниточкин.
1: Ну, вчера я ввел какие-то талоны в аппарат. Ну, это называется, по-моему, кредитная карта сейчас.
0: Ага, понятно. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню и о контроле за качеством питания членов правительства. Скажите, вот, Валентин Афанасьевич, а вам не доводилось помогать каким-то образом в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы вроде живете в обычной, это
1: комнатной квартире. Ну, ничего удивительного здесь нет, поскольку для такого маститого, не побоюсь этого слова, мясника, который на протяжении 30 лет держит одно из ведущих мест в Москве, жить в трехкомнатной квартире просто не к лицу, поэтому я живу в пятикомнатной, но она, правда, не в центре Москвы находится, за городом, в ближайшем Подмосковье. Вот, соседи все хорошие, пожилые бабушки, то есть случаев несанкционированного полаза не наблюдается. А вот, кстати, недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана, и заказали нам ичмиадзинской талмы 10 порций. Сделали. Правда, нужны были овощной перец, нужен был свежий. Достали. И тут получается такая ситуация. Они должны были у нас в столовой обедать, а поехали в загородную резиденцию. Хорошо, и вот я все эти 10 порций привез нашим бабушкам. Ну, правда, поначалу они решили, что я хочу их отравить. Ну, потом съели с удовольствием и даже нахваливали. А наиболее популярным у моих соседей, по моей рекомендации, на сегодняшний день являются грибы, запеченные с брюссельской капустой.
0: Ну, капустка, да, капустка, это замечательное блюдо. А я хочу попросить вас начать все-таки...
1: Рубить,
0: поскольку дело в том, что...
1: Подождите, вы говорите, сейчас я вам достану.
0: Помогу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню.
1: Ну,
0: и для членов
1: сейчас
0: правительства.
1: Сейчас.
0: И, кстати, хочу напомнить, сейчас, что так, наш сегодняшний гость, дайте я держу, да. Угу. Он в прошлом
1: газет,
0: был лауреатом премии.
1: Столе, тут брызги, компьютер тут у вас.
0: Отсюда, осторожно.
1: Да, да.
0: Кружечка. А был лауреатом премии «Золотой топорик 63». И так как является еще... знатным забойщиком. Кстати, мы забыли, что вы еще и забойщик.
1: Ну, дело в том, что забойщик забойщику розы. Я действительно забивал скот. Это было в молодости.
0: Я надеюсь, вы не имеете в виду кубинские события.
1: Нет, это было несколько раньше.
0: То есть это не национальная неприязнь.
1: Не путать с событиями в Западном Берлине.
0: А, да.
1: Нет, дело в том, что, если быть откровенным, я начинал свою карьеру работника пищевой промышленности с забоя скота. То есть, как бы, прошел путь от чистильщика обуви до руководитель конвейера. Ну, было трудно.
0: Давайте я придержу вот за это.
1: Первый. Нет, сейчас я отвлекусь, вам не вызвали ностальгические воспоминания.
0: Не, ну вы топорик пока держите, вы его не бросайте.
1: Первый мой порось был...
0: Послушайте, а доску?
1: Я же подстелил, попросил газетку здесь, вот она лежит, сейчас мы ее расправим. Да, ну все нормально, сейчас. Самое главное, давайте все-таки вернемся к разделке, бог с ним, с забоем. Ну, было, было.
0: Кстати, вот смотрите, сообщение хорошее.
1: И совершенно не жалко.
0: Александр Лаерский, перестаньте валять дурака. Вас очень внимательно слушают, специально выспались, чтобы слушать вашу передачу. Аллочка и другие. Откуда Аллочка и другие? Значит, что на вашем поварском жаргоне поросенок — это дурак. Что сейчас мы именно вываливаем вот в этом... Вообще, зачем вы вываливаете в панировке вот, в принципе, сырого под свинкой?
1: Я вам что хочу сказать. Разделка свиной туши...
0: Камеры нет нигде, даже странно.
1: Разделка свиной туши... Она очень ответственна и сложна. Хотя на ней, существует три этапа, так же, как и с тушей баранины мы имеем дело, то есть то же самое. Но в данном случае мы имеем тушу.
0: Вот вы ручку возьмите, чтобы...
1: Нет, зачем ручку сейчас? Угу. Давайте сразу...
0: Рубать,
1: да.
0: Нет, давайте я доску вот, надо вам, или вы так будете?
1: Да прямо здесь, на газете, чего
0: же. А стол...
1: Ничего, у вас столы тут крепкие, я вижу, из натурального дуба выдержат, а потом уже не такой большой поросенок, в конце концов. Вот, значит, первая операция. Сейчас мы будем снимать подкожный слой жира с, собственно говоря, свиной. Вот видите, вот этот вот кусочек сала, который я отрезал. Вот этот вот.
0: А вот поливаете вы водой.
1: Дело в том, что поскольку здесь... Ну, достаточно так все не очень санитарно происходит, поэтому приходится поливать.
0: То есть это не для того, чтобы не было, чтобы нагрев?
1: Нет, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все будет чисто. Так, сейчас и важно, очень важно не более 1 сантиметра срезать, потому что внутри то сало, которое ниже, вот видите, сейчас вот я отрезаю вот здесь вот этот вот кусочек.
0: А что такое за скреб был?
1: Это
0: вот
1: мне. Это я как бы, ну, плаченку же надо как-то вскрывать.
0: Осторожно.
1: Вот этот вот, этот вот кусочек, вот этот вот, который я сейчас вам положил, вот его, в принципе, на выброс. То есть это вот можно отдать референтам, или как это, в принципе, не идет.
0: Ну, бросьте в угол.
1: Да. Вот, значит, теперь дальше.
0: Вот как, видите, как здесь... называется этот кусочек, кстати, чтобы, ну, на профессиональном...
1: Это шпик называется, это шпик.
0: А.
1: Сейчас самое главное, скорейки из задних ног его срезать, потому что это наиболее такие товарные куски мяса, которые вы сможете потом попросту отдать. Ну, себе мы возьмем, естественно, лучшие куски, в смысле, вам я не нуждаюсь, а вы себе возьмете самый лучший кусочек. Вот я вам рекомендую вот этот вот кусочек кореечки. Сейчас я вот его вам...
0: Пилка у вас какая замечательная.
1: Пилану.
0: Скажите, а вот в обычном целлофановом пакете я могу это мясо хранить?
1: Конечно, только его нужно хранить таким примороженным. Вот возьмите себе, вот в газеточку я вам заверну. Так,
0: давайте.
1: Да. Берите. Вот, хорошо.
0: Тяжелый, кстати. Вроде маленький подсвинок.
1: Я же вам...
0: Послушайте, а вот ведь такой подсвинок такого размера, сколько ему, кстати, вот?
1: Ну, навскидку 6 месяцев.
0: Его же можно было и целиком, по-моему.
1: Можно было. Но то сейчас, подождите, надо заднюю ножку отрубить от него.
0: Ага. Ну, кстати, вот, смотрите, как... Ну, а сейчас он молочный еще, или уже
1: ну, мы
0: молочный.
1: Сразу разрубим.
0: Давайте.
1: Вот да. Сейчас, для того, чтобы радиослушателям было понятно, я сейчас опишу, что мы сделали. Мы, значит, сейчас вырубили заднюю ногу одну, сейчас вырубим вторую.
0: А вот вы не поваляли дурака в ту сторону, кстати.
1: Ну, налево здесь это... ноги вообще можно и после обвалки. Я просто волнуюсь. Дело в том, что в прямом эфире я еще этим не занимался. То есть это вот. И вот это вот, значит, сейчас я вам заворачиваю.
0: Давайте тоже.
1: Вот. Это ноги, так, отложите. Это, значит,
0: не смотрите, вот на пол закапал соковый.
1: Где?
0: Вот чуть-чуть, да. А, ну это ничего. Спасибо, вот.
1: Да, значит, теперь дальше.
2: Лопатка.
0: Вот скажите,
2: лопатка сейчас.
0: Скажите,
2: давайте лопаточку скроем, лопаточку.
0: Давайте.
2: Лопаточку сейчас мы срежем ее. Разверните, помогите мне.
0: А скажите, вот смотрите, держите, он же у вас даже не разделанный. Не разделанный. Смотрите, смотрите, вываливается. Смотрите. Ой, ой.
2: Изумительная лопаточка. Вот жалко, радиослушатели нам не могут сейчас увидеть этот вид. Возьмите вот ее.
0: Прям сырую в руки, а я не могу. Давайте на газету.
2: Ну давайте. Вот туда положите справа, вот на монитор, на этот. Вот,
0: угу, да. Да, да, да, да. А вот почему она, кстати, не протекает, в отличие от остальных? Вот, вот.
2: Газетка?
0: Да.
2: А почему она должна протекать? Вообще это специальные газеты из редакции правительства. А, это уже у нас же есть специальные. Ведь наша газета отвечает двум основным требованиям при в Белом доме, своя типография. Два основных требования. Во-первых, чтобы не протекало, во-вторых, чтобы не царапало. Этим двум требованиям газета для правительства Российской Федерации удовлетворяет. Так, вот что сделать с обрезками, нас спросят. Ну, я думаю, что у вас же женщины тоже, здесь тоже есть. Здесь же женщины на радиостанции работают.
0: Ну, плохо,
2: хорошо. Вот они азу, там, фарши могут с ней сделать, котлетки, тефтельки.
0: А вот скажите, а вот ребра куда
2: из этого? Сейчас я вам отрежу кусочек вырезки. Самый такой вот, просто, так сказать, лучше не бывает.
0: Как-то вы ловко орудуете.
2: Ну, безусловно, 35 лет стажа, что вы хотите. Я начинал с хряка. Я того хряка до сих пор помню. Он 140 килограмм его вешали.
0: И тоже его, по-моему, целиком.
2: Да, да? С одного удара завалил.
0: А вот, скажите...
2: Да,
0: вот,
2: ну возьмите, возьмите. Давайте. Это вот лично вам.
0: Да,
2: вот,
0: а это мой прямой удар, Савгов. Вот это тяжелый кусочек.
2: Тяжелый, кстати. Да. Сейчас хотя в обычных поросятах вырезки не более чем 500-700 граммов. Наши селекционеры добились, что до 1,5 килограммов вырезка при весе поросенков 40-50.
0: А вот скажите, вот меня интересует
2: пятачок. Вы говорите, говорите.
0: Меня интересует пятачок.
2: Вот, вы хотите пятачок?
0: Одно отлетело. Нет,
2: вы хотите пятачок?
0: А его можно ли вообще употреблять в пищу?
2: Можно.
0: А как его тоже рубить? Раз вы же можете осторожно там все...
2: Нет, ну дело в том, что с пятачками тут, в принципе, так же, как и со всем субпродуктом остальным. То есть его надо вымочить. Перед тем, как вы используете пятачок в пищу, его надо вымочить. 2-3 дня.
0: То есть что первое должно по правилам отрезаться? Вот этот хвостик или пятачок?
2: Хвостик. Конечно, хвостик. Хвостик это, так сказать, вообще в пищу не употребляется, только в виде каких-то вот продуктов для холодца.
0: А вот вы сами забили это животное, или он сам уже был такой?
2: Нет, я специально для вас сам забил его.
0: Хорошо,
2: я готовился. Как?
0: Вы опалили?
2: Ну, мы обваляли, опалили, конечно, у нас же там есть специально. Нам же привозят в нашу столовую подчас необработанную.
0: Ага,
2: потому что мы не доверяем. То есть предварительную обработку, конечно, обычно они делают там сами. Я пока буду ноги рубить, говорить вам. Вот, значит, изумительно на холодец пойдет. Вот отложу у вас.
0: А вот то, что от топорика вот все-таки...
2: Это ему тогда передадите.
0: От топорика я вижу вот мелкие косточки, так сказать.
2: А это мясная обрезь. Ну, дело в том, что она же, ее надо только тщательно перебрать и промыть ее. В холодной воде надо. Вот. И есть же, наверное, животные. Я знаю, у вас здесь вот... Я когда пешком поднимался к вам на 14 этаж, на 10 и 12 этажах я задумал... А что же вы мне не сказали?
0: Простите.
2: Ну, неважно, уж дошел. Здоровье тоже у меня хорошее. В общем, лишняя тренировка мне не помешает. А на 10 и на 12 этажах при входе я заметил собачки у вас там. Ну, можете отнести, есть, да. Вот, значит, все-таки вот к пятачкам. Пятачки всех видов скота надо тщательно очищать от волоса. Основание пятачка должно быть разрезано. Это обязательно. Иначе вы его не сварите. И перед варкой надо тщательно промыть в холодной воде. Пятачки только вареные. После того, как их отварили, можно уже и обжарить, и все. Но обязательно перед жаркой пятачка обязательно сварить. Иначе вы просто обломаете об него свои коренные и резцы. Да. Ну, вернемся теперь.
0: Будьте здоровы. Простите,
2: пожалуйста. Просто...
0: как годы... вы, кстати, профессионально. Вот у вас годы... голова-то развернулась от порося, от нашего, от дурака почти на 180 градусов.
2: А кому
0: как,
2: голову?
0: Как птица.
2: Кому голову?
0: А голову? Ну, главному на холодец, безусловно.
2: Ну, вот здесь давайте я грудинку сейчас отполосую, здесь немножко так подрубим. Вот, и вот посмотрите, я сейчас все сейчас разложил перед вами, да? Вот получилось у нас... Сейчас еще вот здесь немного тут добить. Вот, все, хорошо, теперь...
0: Пополам, прямо.
2: Значит, вот это сюда, это тут, это здесь. Вот, получилось у нас с вами 9 частей.
0: А голова?
2: Ну, голову это отдельная часть, вот она же лежит. Пятачок мы не считаем как часть, это лично вам, вы сварите сегодня. Только, главное, а можете, да, в принципе, засушить и на брелок, вот у нас делают брелки специальные.
0: Или разные пуговицы.
2: Ремесленники, раньше, да, раньше пуговицы делают. Это вот для модниц.
0: Да.
2: Сейчас вот эти большие же, вот ботинки с толстыми этими подметками модные, и вот такие же пуговицы. Вот, а вот тут вот посмотрите, что у нас получилось. Вот кореечка, видите, вот кусочек, это кореечка.
0: А вот чем он отличается, скажем, корейка от грудинки?
2: Это разные вещи.
0: Я вижу, что...
2: Ну, грудинка же у нас с вами где? Вот грудинка.
0: Да.
2: Видите, она спереди. Спереди.
0: Угу.
2: А корейка у нас, кстати, это как бы задняя часть грудинки. Вот, вот посмотрите, вот она, видите, вот. Это вот задняя, видите, тут вот хребет.
0: Так, подождите, а ведь получается,
2: что... А это вот как бы лицевая часть, то есть вот это вот, а где вымя, это вот грудинка.
0: А вот это...
2: Где хребет, это вот корейка получается.
0: А получается, смотрите, что у него ребра по кольцу идут вроде.
2: Безусловно, но вот разруб же он, видите, произошел, вот посмотрите, вот он, видите.
0: Говорят, кстати, похож на человека, вот по этой самой, смотрите.
2: Если... Очень многие покупаются.
0: Они похожи, разве?
2: Похожи, очень многие покупаются. На рынках же не всегда продают хорошее мясо. Поэтому, вот видите, тут на ухе, вот на этом ухе. Вот видите?
0: Я
2: вот
0: вижу клеймо, да.
2: Вот
0: да.
2: На этом ухе, вот клеймо, видите?
0: Да, вот я вижу, да.
2: Вот. А если мы покупаем мясо на рынке, клейма не видите, вы прям можете бежать к директору рынка и говорить: защити. Потому что защити в смысле от нарушения закона о потребителе. То есть тут явно обязательно
0: можно
2: надо
0: кричать,
2: обращать
0: замени.
2: Внимание. Нет, замени надо кричать, это уже если вы с продавцом.
0: А.
2: Вот. Можно к милиционеру подбегать и говорить: устрани. То есть тоже это может, так сказать, иметь место.
0: А вот скажите, вот.
2: Нет, это я себе возьму. Вы на
0: потрошки
2: это...
0: вы так как бы к себе, да, все?
2: Нет, это
0: в потрошках.
2: Ну, простите, какие же это потрошки? Я же привез потрошенного поросенка. Это ножка передняя, я окорочок такой, я же.
0: А куда же? А вот
2: маме
0: что
2: должен.
0: Можно делать с потрошками?
2: У нас их здесь нету, но вообще, так сказать, свиные почки — это изысканное блюдо русских купцов было. На протяжении многих лет. Например, давно известен. Вот вы знаете, что такое ливерная колбаса?
0: Ну, в голодные годы, да в землянке.
2: Сейчас, между прочим, ливерная колбаса в таких вот учреждениях, как супермаркеты, доходит в цене
0: ножик вам дать?
2: До 40...
0: Я взял тут это, попробовать порезать, как у вас ловко, и не выходит.
2: До 40 тысяч стоит.
0: Соскальзывает, кстати. Что с колбасой? Да?
2: Ливерная, представляете?
0: Что
2: из-за
0: идет
2: чего?
0: Туда?
2: Из-за того, что туда идет натуральные легкие, натуральные почки, и обязательно должно быть горло. Горло. Горло свиньи обязательно должно. Потому что настоящая ливерная колбаса делается и из свинины, и из говядины. То есть потрохи смешиваются в пропорции, в зависимости от наличия тех или иных ингредиентов. Но вот это дорогое горло, то есть вот оболочкой для колбасы служит горло, предварительно вымоченное и вываренное.
0: А вы такое делаете вот в правительственной столовой вашей?
2: Мы делаем спецколбасу. Вот как это не будет сейчас неприятно сказано, но есть так называемая колбаса.

0: Нет, потому что у тех женщин, которые рожают в этих домах, пуповины очень слабые. Они не выдерживают не то, что набивки колбасой. Из них нельзя сделать даже сосиски. Вот те пресловутые сосиски, о которых мы с вами вначале говорили.
1: Касаемо саентологии, да.
0: Да. Околонаучные сосиски, в переводе на русский язык. А мы работаем с губерниями. Вот мы первая правительственная организация, которая работает с регионами напрямую. Потому что в регионах самые здоровые женщины. И пуповина женщины из региона на порядок крепче пуповины, допустим, дочки известной эстрадной певцы, которая рожает.
1: Ты вот послушай, это же прямо-таки каннибализм.
0: Почему? Почему? Дело в том, что это обычно это считается как, ну, в хирургии это как вот в акушерстве, это побочный продукт, утилизируется. Мы провели анализ, выяснили, что это наиболее удобное вместилище для элитной дорогой колбасы. Это эксклюзивная колбаса. Вы ее не купите ни за какие деньги.
1: А то кто есть, же ее ест? Я могу только догадываться.
0: Очередь стоит. Потому что наш приток пуповин не так богат. То есть наполнитель-то у нас, слава богу, можно обеспечить. А вот сама оболочка, она, сами понимаете, должна быть достаточно выдержанная, потому что она вымачивается в специальных составах где-то на протяжении 2-2.5 месяцев.
1: А женщины как на это смотрят? Они как долю какую-то или...
0: Им платят.
1: Ага, понятно. Так вот, а скажите, а вот такое блюдо, как купат, известно, вот как вы можете его охарактеризовать? Вот сейчас по Москве просто завал купат.
0: Купаты как... купатым розынь. Наши купаты — это купаты. Ведь там же используется та самая фирменная натуральная оболочка, о которой мы с вами только что говорили. И наши купаты, они действительно... Ну, очень вкусно. Да, здесь недавно приезжал к нам посол Германии фон Штутгарт в столовую. Может быть, не Штутгарт, я не помню. Я помню, что фон. Вот, фон действительно был в здании тогда завышенный. Я имею в виду радиоактивный фон. Почему? Потому что недавно... приехал главный по атомной энергетике, у нас ужинал, и этот человек настолько светится, что после него помещение просто фанило. У нас стоит радиационная, радиологическая защита своя, потому что, ну, сами понимаете, люди достойные, и невозможно же так вот все это на самотек пускать. Надо, чтобы все было гай-гуль. Поэтому у нас все службы работают как положено.
1: Будьте здоровы, да.
0: А что касается купат, вообще фирменным блюдом наш это рыбные купаты. То есть, причем из такой традиционной для домашнего обихода рыбы, как навага. Ни одна домашняя хозяйка, скармливая навагу своей
1: думал, что грудью вскармливают некоторые сорта рыб.
0: Грудка наваги берется, вы правы. Грудка наваги берется. Для купат берется грудка наваги. То есть не спинка, как обычно, а грудка. Вот то, что остается после выпотроши, кишечник. Вот эта вот часть, где, так сказать, жаберные.
1: Ну вот вы показываете на поросенке тычинки жаберные вот эти. А, ну понял. А вот скажите, вот ой, какая штучка смешная. Вот не пробовали ли вы набить поросенка рыбой, к примеру, и всю эту конструкцию
0: вы
1: там,
0: знаете,
1: в масле,
0: в кагале?
1: Знаете,
0: у нас есть
1: в казуаре зажарить.
0: Нет, это все...
1: Почему хорошо? Например, берешь свиную ножку, запихиваешь ее в навагу и жаришь. Вот такие предметы с предметом.

0: целиком гриб берете.
1: Заниматься экспериментами. То есть,
0: и гриб этот пихаете вот животное, животное.
1: После рабочего дня остаемся на часок-другой.
0: Может, ну в гриб-то ничего нельзя же запихнуть.
1: Что-то, да. И мы начинаем экспериментировать. Ага. То есть, если у нас есть подручный теленок, потому что сейчас вот эти новые веяния, они подразумевают наличие телятины, поскольку, опять же, региональные вот люди, они
0: привыкли к телятине. А ведь часто корову выдают за телятину, говорят, что, дескать, это одно и то же. Хотя теленок, корова, разные животные.
1: Нас пытались недавно обмануть. Существует, оказывается, индустрия
0: создания
1: отделки, она во всем. То есть берут, делают как? Строят огромные микроволновые печи промышленные. Берут целую живую корову туда.
0: А то и статься маленькая. Я слышал, что уже и статься бывает.
1: Ну, это, наверное, все-таки перебор. Я думаю, что не более чем 3 коровы вот на сегодняшний день.
0: Ну, 3 коровы уже статься, они уже...
1: Ну, вот, прям включают эту микроволновую печь.
0: Я же говорю, статься.
1: Вот, корова усыхает и выдают ее под видом телятины. Когда начинаешь рубать вот так вот, вот я просто на этом кусочке...
0: Немножечко на двоих.
1: Вот, когда начинаешь рубать, скажите,
0: а правда ли, что ломается? Мясники едят
1: ломается
0: сырое
1: топор.
0: Мясо.
1: Ну, да, вот пробуй. Да, кровь уже пьем мы.
0: А вот можете прямо сейчас при мне вот съесть?
1: А здесь же нет... А, мясо съесть? Просто... Конечно, могу. Конечно. А, ну... Сейчас вот-вот.
0: И что, прям вот проглотите?
1: Вот глотаю же.
0: Ну и как?
1: Ничего, а вы тоже попробуйте. Вот так, вот возьмите.
0: А можно я посмотрю? А у меня даже соли нет.
1: Возьмите кусочек. Ну а зачем?
0: А что это? Откуда этот кусочек?
1: Ну это вот грудинка вам самый лучший. Это то, что из чего? Ну грудка. Вот, то, что под выменем.
0: А можно и лучше вот эту
1: заднюю хотите?
0: Да.
1: Ну возьмите вырезочки, сейчас я вам отрежу.
0: Вот вырезочки очень немножко потоньше, можно
1: вам отрежу. Вот, возьмите вот этот кусочек, вот, вот, пожалуйста, вот этот.
0: Пахнет, кстати, вообще ничем.
1: Ну, это же... Свинье
0: не пахнет.
1: Это же отработанное специальное мясо.
0: Солить его...
1: Дайте, я запью только сейчас это.
0: Давайте.
1: Сухомятку это нельзя.
0: Мне тоже оставьте. Кстати, спасибо. Так, ну...
1: Только вы потом не бегите ко мне и не говорите «защити», потому что... что вы сейчас сделали, вы сами отчет себе отдавали. Я-то тренированный, слава богу, 40 лет.
0: А может, думаете, надо ресню, да, пробить?
1: Ну, вы знаете, я не так буду строг в своих суждениях, но что-то близко к этому может произойти. Просто
0: ну,
1: я
0: это
1: боюсь,
0: не страшно,
1: что вам надо запить это крепким спиртным напитком сегодня.
0: Обязательно, да.
1: Вот это, не сочтите это как уговаривание, это рекомендация. То есть это можно сказать, что мой вам такой, рецепт. Uh-huh. А, конечно, вот вернемся все-таки к купатам.
0: А вот. Ведь скажите, ведь блюда делятся на две категории.
1: Купаты купаты.
0: Нет, на три категории. Первая категория – это вот то, что мы сейчас практически сырые, да? Ну вот, или там, например, бывает, что зажарьте-ка мне бифштекс с кровью, вот она говорит часто нам, да?
1: Нет,
0: вот,
1: она бывает... нам так не говорит, потому что она, вот я же вам говорил в начале передачи, что она вот у нас это... В общем, дело в том, что жареное мясо не способствует перистальтике. Мы, если можем ей зажарить, мы зажариваем ей только свиное вымя. Потому что, в принципе, вот я сейчас раскрою вам секрет, что свиное вымя – это лучшее слабительное. Все
0: это
1: эти
0: вот мизимы,
1: физимы, которые рекламируют по телевидению, это все не то. Пойдите на рынок, оно недорогое, как ни странно, потому что не все еще знают всю кулинарно-медицинскую наклонность.
0: Вот сами пупырышки имеется в виду.
1: Безусловно.
0: То есть, а какое же количество вот этих пупырышек необходимо для ее прокорма?
1: 10 грамм на килограмм веса.
0: То есть, если она весит, то у нас сколько она весит?
1: Центнер.
0: Ага, центнер.
1: А, ну, знаешь... просто я так вот центнер оперирую, потому что у нас же промышленная работа идет. Поэтому, может быть, чуть плюс-минус.
0: А есть какое-нибудь блюдо из костей такое? Вот именно
1: есть.
0: Из костей. Я не имею в виду холодец или студень, а вот, например...
1: Из костей? Бризоль.
0: А не могли бы дать его рецепт? Потому что вот костей очень много сейчас продают.
1: Так куриные.
0: СН, суповой набор.
1: Только я вот сейчас вам могу дать, поскольку это наиболее распространенный, как мяско. Наиболее распространенный. Ну что, плохо скажете?
0: Ничего.
1: Наиболее распространенные — это куриные кости. Обычно их пытаются скармливать животным, но они у них застревают поперек горла. Вот недавно нам привезли коровку. Нам. И представляете, ушлые наши фермеры, вот эти новые, заключили мы с ними с дуру договор. Но вот получилось так, что кормили ее костной мукой куриной. Рядом была птицефабрика, и подчас просто несвежих дохленьких птичек скармливали вот этой коровке.
0: Дабы она вес... ужас.
1: Да, я это обнаружил, знаете как.
0: Она из скорлупой ведь кормила.
1: У нее торчало. Торчало. Когда мы стали когда я стал рубить языки, в языке торчала куриная кость от куриного, вот куриной ноги. И тут, конечно, все это на чистую воду вылезло. Но представляете, какой это был для нас удар.
0: Да, да. А скажите, вот интересный момент. Вот,
1: так ведь... вот, насчет рецепт. Да. Значит, курицы, хорошо очищенные от мяса. Куриные, вру, не курицу, кости куриные, хорошо очищенные от мяса. Смочить надо в сыром яйце. Тоже куриным. Можно взять перепелиные. У кого денег много, может взять перепелиные яйца. Но у них тяжелее смачивать, потому что одна куриная кость...
0: У кого денег
1: кость...
0: много, тот не будет из кости себе блюдо.
1: Это же бризоль.
0: А, извините. Надо.
1: Это же блюдо, это не средство выживания. Средство выживания — это солонину вымочил 12 часов. Порезал, вот так.
0: Да вы испортите всю вырезку. Нет, сейчас.
1: Ну, это...
0: Нас можно собрать.
1: Это для мамы кусок, ничего.
0: Да.
1: Вот. И быстро, как только вы смочили, постарайтесь, чтобы скорлупа не налипла. Самое главное. Самое главное. Чтобы
0: на
1: не налипла скорлупа, да. Бросайте на сковородку. Сковородка должна быть с жиром разогретым.
0: А какой жир вот туда лучше?
1: Куриный. Вот который вы с ножек желтый срезаете из бушек.
0: Угу.
1: Вот. Вот этот жир не выбрасывать. Вот его бросайте, разогревайте. И в этот жир бросайте кость, смоченную в желтке. И сейчас же, не давая стечь яйцу, кость перевернуть и дожарить на слабом огне до готовности. Готовность кости наступает в среднем через 32 минуты.
0: А почему именно куриные? Вот нельзя ли взять, например, вот от этого?
1: Ну, вы сможете 3,5 часа выжаривать говяжью кость в масле.
0: Нет.
1: Ну вот, поэтому.
0: Не,
1: ну
0: какая-нибудь женщина, говорю, что, скажем, сможет.
1: Я боюсь, что она прибежит ко мне и скажет: защити.
0: А-а-а.
1: Послезавтра. Понимаете? Это никому не нужно. Поэтому я говорю о куриной кости, которую никогда она мне не скажет: защити. Она наоборот скажет: молодец. Вот. Поэтому еще одно но очень важное. При подаче бризоль надо полить маслом. И подать со сложным овощным гарниром. Что такое сложный овощной гарнир?
0: Ну, да,
1: вот сейчас пошла крапива. Молодая крапива. Осока. Это те, кто на даче. Чесночок вот листовой зеленый. Мелко шинкуйте. Очень мило. На две кости до 300-400 граммов зелени.
0: А,
1: но зелень должна сложной быть, то есть разных сортов.
0: А потреблять как эту кость?
1: Она мягкая или... становится.
0: Мягкая,
1: прям,
0: да?
1: Прям вот так берете, вот так вот, а и кусаете.
0: Просто бризоль.
1: Да. Угу, а это вот, кстати, от этого пошло. То есть во французском языке вот покус кости как бризоль. Вот. Как у нас хрум, да, хрум вот говорят. А у них бризоль, да.
0: А,
1: ну вот просто сленги такой, забросил. Да, ведь мы же называем, как у нас петух кукарека, как кареко, вот у нас, да?
0: Да.
1: А вот у вас как?
0: Кукареку.
1: Вот, а во Франции он па-па-па. То есть интонация та же самая, буквы другие, так и здесь.
0: А, понятно, ну, вот. А мясо куда с этой куры девать?
1: Ну, это досъедается.
0: А, понятно, то есть, в принципе, понятно. Так все-таки вот насчет еще смешанных.
1: Не, ну курс. Хотите, можете скормить кому.
0: А скажите, вот я знаю, тройной дуплет есть у вас такое блюдо.
1: Есть.
0: Вот не могли бы вы о нем немножко рассказать? То есть это вроде бы как раз поросенок, такая матрешка раньше она называлась, но потом вот личным указом, я знаю, президента запретили это название.
1: Нет, ну вы уже усугубляете, то есть насчет указа. Не ну, было никакого указа, просто...
0: А почему изменили
1: просто
0: название?
1: Ну, дело в том, что название изменялось дважды. Изначально это блюдо называлось как помидоры, фаршированные мясом. То есть бралось три помидора и два сорта мяса.
0: А вот правильно.
1: Это вот как, знаете, три листика, вот эта игра, да? И вот тот, кто ест, должен был угадать, где тут вот это мясо, а где то.
0: А,
1: вот, понимаете? А тот вот, который в тот момент это мясо ел, фаршированные эти помидоры, да? Вот получилось так, что прилипла вот кожица с помидора, ну, представляете, вот это тоненькая, да? Она у него залепила переднюю поверхность зубов.
0: Это
1: вот
0: страшно.
1: Это вот, понимаете?
0: Это страшно.
1: Вот, и налипла на язык. То есть такой был жесткокожный сорт помидора, который вот залепил вот эту ротовую вкусовую полость. И то есть человек в этот момент был, ну, прямо скажем, нетрезвый.
0: Угу.
1: Вот. Я только без всяких намеков говорю. Ну, с кем не бывает. И что-то ему привиделось. В общем, ему показалось, что он съел прям живую птицу. Живую птицу съел. Понимаете? Вот, потому что, видимо, ощущение, когда у тебя весь рот заляпан вот кожей помидора, ты ешь мясо, то есть есть ощущение, что перьями забито, а не этим. И вот так вот случилось, и после этого вот это вот все, конфликт. И вот почему я, собственно, и не хочу об этом, о той ветви власти говорить.
0: Угу, угу.
1: Вот, понимаете? Потому что, в принципе, видимо, телятина, она для всех телятина.
0: Я имел в виду, видимо, немножко другое блюдо. Все-таки я перепутал. Блюдо матрешка — это когда вы большого поросенка запихиваете более маленького.
1: А,
0: и так
1: это
0: далее.
1: Вы имеете в виду вот это? Нет, ну там не так. Там берется, значит, действительно, на первом этапе два поросенка, потом забивается туда кролик.
0: А зачем?
1: Вот. Ну, то есть, по вот так, матрешка, именно матрешка, это 4.
0: То есть, два живут. Поросенка? Вот.
1: Нет, большой, меньше.
0: А ну, кто самый совсем большой вот это?
1: Самый большой — боров. Вот, да, он берется боров, вот, значит, в него такой подсвинок такой средний, ну, вот, что вот сейчас, как мы разрубили, приблизительно такой, ну, естественно, уже потрошенный, обезглавленный, вот, туда это все заправляется. То есть,
0: ну, не в разобранном виде.
1: Нет, нет, ну что вы, что вы. Сначала берется большой боров, значит, вот он по, так сказать, по центру вот так рубится, вот так приблизительно.
0: Угу,
1: здесь
0: угу.
1: Рубится, значит,
0: опять
1: вот так раз это, да. Вот, раз туда, значит, этот, туда в него кролик уже обезшкуренный. Вот, и вот это все, а в кролика уже там овощи тушеные, все это, значит, между каждым вот этим отдельным тоже прокладывается тушеными овощами, все это запекается вот в автодуне, в этой огромнейшей, которая у нас стоит там. Вот, и, в общем, очень вкусно это все. Но это когда массовый какой-то прием делегации, чтобы всем по кусочку досталось.
0: Ну что же, я сейчас соберу все вот это. И я очень благодарен вам, Валентин Афанасьевич, что вы нашли время и пришли сюда. И, в общем-то, что это, наверное, первый за историю программы «Монмаранси» случай, когда я отсюда ухожу с мясо. Подарками, с такими
1: дарами. Ну, только, пожалуйста, не говорите мне завтра. Защити.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей. Все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое склонение?
1: По полу.
3: Пупола. Это итальянское слово.
1: Да, ну...
2: Врач,
1: да.
2: Космонавт, это все как бы...
1: Вроде да, то есть
2: не
1: скажешь врачиха, да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там
2: да,
1: космонавтка.
2: Да, да. Я понимаю, это такое склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженером.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
2: Выпечку вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
2: Да, мы вернулись, да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри. То есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
3: Оголтил,
1: я апеллирую. Да, вот. А с другой стороны, когда женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть, неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть, вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как-то сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое, это такое кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
3: Шура, он честный парень.
2: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще,
1: а что он сделал,
2: еще и коварный.
1: Секрет с тобой.
2: А знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот да. Я сегодня смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
1: Да, да и ладно.
2: Бог с ним.
1: Да, проехали.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
3: С Ван Даммом.
2: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
4: Это был фильм «Не может быть».
2: «Не может быть».
3: Оу,
2: я не знаю такого фильма.
3: Это русский Ван Дамм.
2: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я вам не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да?
1: А вот подожди, мужчина звонит, то есть, вот если, например, тебе позвонят, начинает... скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
2: Да, вот это конкретно, это мужчина,
1: конкретно, да.
2: А все остальное вот это...
1: Почему-то у меня так никак не получается. А кому не позвоню, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот,
3: не тем звонишь
1: завтра». Не тем,
2: вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу. А и все. Это... И на этом как бы сказал, все это, я говорю, это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните, вот зачем ну, так обращаться с женщинами, мужчинами?
1: Мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот, по футболу, когда они там гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот, поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
3: Воротом?
2: Это А, да. Это первый пункт. Но еще есть Б, и может быть другой аспект, потому что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
1: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
3: Нет, зря, Шур, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
1: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная, почему-то...
2: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
3: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
2: Ну, и роза тоже,
1: сексуальный, Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам...
2: Уж это да.
4: Специалист по футболу?
2: Уж это да.
1: Да.
2: Я хочу... сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
1: Вот, Света, ты... Вроде бы как воешь автомобиль.
2: Да.
1: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают, если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
2: Скорость тормозить. Я все смотрел, безумный фильм.
1: А хорошо, а если автомат, коробка?
2: А вот я не знаю.
1: Нет, а вот так, а вот если автомат.
2: Ты понимаешь, если вот автомат, у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
1: Mm. Вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
2: Ногой затормозить, надо открыть дверь и
1: затормозить. Нет, можно вылететь.
2: Копытцами.
1: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Тормозить об него.
2: Знаешь,
3: особенно если он соблазнительно стоит.
2: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
4: Могильную,
2: да.
3: Очень символическая оговорка.
2: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза 3 обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
4: Слушай, прям как в сказке.
2: И разбилась,
4: 3 раза обернулась.
2: Да, 3 раза. И врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
1: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
2: Нет, я сдала честно.
1: Честно
2: сдала. Да, тогда я еще
1: даже 200 долларов
2: честно.
1: Не дала?
2: Нет.
3: А женская честь — это вам не у Пронькиных?
2: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной, на 90% где-то.
1: Вот вопросик нам пришел от Светланы. Взяли ли бы вы Александра Лаэрского, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины, вот эти, видите,
2: да.
1: вот это маслом.
2: Сейчас скоро будут висеть мои.
1: Называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное, рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, да.
3: Света, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
2: да, очень,
3: знаешь, Шура...
2: очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если там на самом деле был вопрос, да?
1: Да, действительно.
2: И, честно говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
1: А так и есть. Вот, причем я знаю, где они все собираются.
2: Где они живут, да?
1: Нет.
2: Радиостанция такая местного значения для троих. На троих.
1: Да.
2: Да, понятно. Поэтому в формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
3: Да.
2: Могли бы мы совместно петь. Ну,
3: гармонический вокал это называется.
2: Это, во-первых, судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. Мне очень нравится, вот, так что я даже вся в смущении, знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
3: Но лучше дуэтом, на самом деле.
2: Что-то такое, компиляцию какую-нибудь сделали, что-то такое среднее.
4: Давайте споем мои.
2: оригинальный парень.
1: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них все, сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
2: В Австралии,
1: вот,
2: наверное?
1: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
3: мне
1: я хожу?
3: Мне Бежар, кстати, писал
1: как я хожу по канатной дороге? Ты наблюдал это?
3: Болезненная.
1: Да, ну вот. Вот.
3: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
2: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
4: Нет,
2: то ли...
4: ужинает.
2: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
3: Я просто не знаю, что такое ужин.
2: Меня отсюда давно никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
3: Так, пожалуйста.
2: Вот если бы Лаэртский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
1: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Да. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
2: Это, сразу, наверное, вам вопрос.
1: Нет.
2: Мне?
1: Да.
2: Я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
1: А что такое паэлья морискада вообще?
2: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
4: Тем более казаки за 80 рублей.
1: Ну, за 80 тысяч, то есть, он, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
3: Я думаю, это усеченные казинаки.
1: Ну, какие-то, да, то есть явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что значит за 5% честности?
2: Я, во-первых, сказала, что 90% у меня 10% недостает до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, смотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаевский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня... Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
3: Это про чекистов?
2: Да нет, там хуже, про муравейник там.
1: Про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
2: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие письма. Вот почему ты пишешь такие письма? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
1: Да.
2: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему?
1: А вот. Ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
2: Да,
1: ну,
2: как у тебя происходит как процесс? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
2: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
1: вот
2: это как
1: вот
2: бы...
1: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то...
2: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
1: Наверное. Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, вот, например, ты мне сейчас скажешь: Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
3: Промысел страшное. Божий.
1: То есть это...
2: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ, а потом раз — и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
1: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как композитор.
2: Разная, и как, да. Да, вот она логично получилась. Так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» песня, которую мы можем сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем. Я
3: решила
2: очень
3: люблю... написать кавер-версию.
2: Нет,
3: давайте
2: я
3: назовем вещи своими именами.
2: Нет, я не знаю таких имен. Это не русские слова. Не надо, нифига. Будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away». Безумное вступление.
3: Альбом
2: вот это,
3: Burn,
2: оно очень сексуальное. А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот вы не знаете.
3: Мистер этот.
2: Вот, точно.
1: А я знаю, какая. Вот,
2: вот
1: это «Шалина».
2: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой. Вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
3: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
2: Да. Медленно и мощно. Точно. Как ты догадался?

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой. И мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светланы Разиной.
2: Вот та музыка, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят,
4: женщины,
1: но это женщина. Да.
4: Наверное,
2: слушай,
4: это
2: вот
4: просто
2: Свет, это,
4: ошибка.
2: Наверное, те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, ночной охотник – хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом деле.
1: Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети там, кстати, есть, дорогой мой. Если кто там слушал невнимательно, в твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то 10 лет назад с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним, кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: это
4: еще
3: на самом
4: раз
3: деле,
4: говорю,
3: Свет,
4: мой принцип.
3: Брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самые интересные — это как раз те, в которые ты с ним вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том, чего
4: вот
3: между вами
4: вот
3: произошло?
4: Вы, мужики, вот грязные, знаете почему? Вот ну. Потому что вы вот вы быстро, вот это вот все, вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс — это что-то интригующее?
4: Вы все насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня просто так люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже если не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там, лет 15 там, назад, понимаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень скучно и банально?
4: Нет, половые отношения — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну, главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай, фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не... считаю, что надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаю, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты и я, взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то, понимаешь?
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да, а другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано, это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому, как бы...
3: И вообще не лишнее
4: вспомнить. И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть, как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращается.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, он всегда говорит: Светка, а стоит ли? Я говорю: Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит: Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть, я не знаю. Я все подниму... пройдет. Нет, Свет, я типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо и все будет вечно. А нужно ли это счастье? Оно где-то там. Вот ты летаешь во сне, и хорошо. Ты выходишь из тела, классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Ну, я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакомы ли тебе территории Москвы, именуемые Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили с тобой напротив друг может, друга, я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с трехлетнего возраста у меня был мальчик, его звали
1: Виталик. Помнишь, дворец пионеров на Юго-Западе? Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели. Вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таком. Было дело. Помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня под, так скажем. Я была очень правильная в школе. Я была председатель, как это называется-то, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда.
4: Отряда, нет, в дружину я никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня тянуло, не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружины, это вот как раз вот если
3: это уже
4: перевести
3: слово
4: на другой
3: Игорь,
4: уровень, уровень, да, то это
3: такое,
4: уже типа политбюро, там тролли-вали, вот
3: а
4: туда меня никогда
3: это...
4: не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, в школе я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами хотела ходить. Ты правильно прочитал мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта, я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, ходить по улице, собирать. Как это здорово! А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика, когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идея коммунизма, идея фашизма, идея еще чего-то. И они все объединяются
1: зачем?
4: И идут отрядом.
1: Зачем ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас есть, прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем одевичем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Зацки.
4: Какие вы гады. Поэтому вот политики, надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши неизвестные,
1: чтобы деньги,
4: снимать
1: чтобы были,
4: телок.
1: Люблю,
4: блин, ненавижу все.
1: Очень люблю, когда деньги. Когда да, есть деньги и
4: вот,
1: девки.
4: Вот, он, вот да. Деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, Саша, не пытайтесь выглядеть философом, это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма, это беда просто. Сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я там денег только пойдем, вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этому песню «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получается, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами? То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же, вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать но и говорить, да, ну, вот, понимаешь, о чем я такой щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
4: Нет, я понимаю, ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы, что ли. Я не знаю, я очень засмущалась. А когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что их испугалось. В принципе, они нормальные ребята, спецназ. Так и целая толпа. И все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это я даже
4: я не смотрю
1: это, да,
4: на них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... С прорезями?
4: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичны. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси. Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребаными здесь выражения. О, сисечки такие, о, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. У девицы, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует. Вот мне
4: вот
1: кажется,
4: Гуриш тоже смотрит на меня сальными глазами, я все запрещаю, даже не смотри на меня так.
1: А что, Гуриш, он журналюга, полнейший журналюга.
4: Да?
1: Сергей, вы
3: я
1: же
3: не пытаюсь
1: журналюга.
3: У тебя в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать, вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, ну, да, то есть конченая, да?
4: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы не дай бог кто подумал
1: да,
4: чего.
1: Плюс, да, плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот, справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нету. Не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она какой-то такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
3: Пидорасия, да, она то есть, когда... паразитирует скорее либо... на толерантности, чем на
1: тоталитаризме. Либо от слова сказанного тобой зависит судьба всех, то есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там, ну, музыканта и так далее, то есть получается какая-то вот дебильность, но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
4: Да, да, это безумно.
1: Ну,
4: самое смешное,
1: считаешь,
4: что да, иногда вот они приглашают, и я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Мы все мы думаем.
4: Нет, нет, на самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самые страшные? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
4: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами, но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
3: Это они он написал вместе, «Музыка нас связала».
4: «Музыка нас связала» и так далее. Вот совершенно вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь мной занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, and once when you've got all, там, помнишь, та-та-там, I want more, эта песня есть у нее, I want more, more, more.
1: Да.
4: Да, ну вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, и кончается. И однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все, единственным твоим желанием уже все ты поимел, и яхту, и деньги, все, и одним последним твоим желанием останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А... Бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле. Ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
4: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
4: Да, блестящих даже похожи.
3: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
3: Ты не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
2: Слушай, внесу раз предложение. Почему мне сделать вам зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
2: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
4: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
4: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще не вам не...

0: шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?
3: Неужели я так часто говорила это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо. Ну,
4: чем
2: ближе к центру. Хватит. Знаешь, когда тебя за пьянку как-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Без имен, да. Можно к Сергею Гурьеву вопрос?
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК, это группа, 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало
3: нет,
2: того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Просто
3: что он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно. Вот так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел
2: где
4: бы
2: можно
4: сказать,
2: прочесть,
4: что,
2: да,
4: наверное, не все знают, что старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: И притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там,
3: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто. А что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
3: Да, от женщины, от солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
3: И не срывать, и не ставить в вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь песню вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы», «Беззащитные шипы». Я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, сказать, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Это, говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того же, что потом мне что-нибудь предложить, интересно?
2: Нет,
3: что ли? Вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
4: Девчонки запудрить мозги.
2: Причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорили на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно
2: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги.
4: Плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные это мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
4: Нормальные мужчины ничем не занимаются.
3: Хотя бы нормальное чередование.
4: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия.
2: Нормальный мужчина, он лежит. Вот, Свет, вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колотит, к примеру. Другая часть, ну, бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, вот, ну, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню. И там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он там подрался, не поделил что-то, в общем, бочоком.
3: Кастрированными котами обычно не дерутся.
2: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
3: О, да, такие тоже есть. Вот именно, да, как правило, они бывают...
2: Это прагматичный же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они и выживают.
3: Да, нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Вот мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая... на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
4: Потому наверное, что... обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
3: Во-первых, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас с интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии там в школе, Дзурун, понимаете? А я интересовалась нашими...
4: То есть евреи все-таки попирали там
3: нашими...
4: ногами.
3: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
2: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже и все, и приходится одевать на них целлофаны. Целлюлитируют, конечно. Вообще целлюлит — это главная болезнь этого века, вот. Обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это все-таки...
4: Да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
2: Нет, дело в том, что целлюлит — это болезнь века, это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
5: От головы зависит.
2: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что я
3: не
2: как-то влез...
3: Не хотел их исправить, мужчин, в том-то все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Ну, я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек и здесь,
5: Свет,
3: есть где ремонт, он будет.
5: Подожди. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
3: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
2: А вот скажи, вот я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Знаешь ее, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, знаешь, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
3: Да,
2: в Колумбии можно торговать кокаином.
3: Или,
2: да.
3: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
2: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают, понимаешь, знаешь, он лишь. Причем это все у них происходит, так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась. Я вот такая очень талантливая. С другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все даст. Есть собраны все фотографии.
3: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время, ну, я думаю...
4: Темница сырой.
3: Темница сырой, да. Узники. Ну, я думаю, что там,
4: совесть так сказать...
3: Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мои... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, не женщина. В принципе, смешно, на самом деле, человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
4: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
5: Это скорее, по-моему, это скульптура.
2: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
5: Под Шемякина.
2: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику. К тому же они самые невыносливые. В общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером. И то потому, что когда часов в 12-14 по отсутствию им надо не менее 5 часов. Ой, ужас. В общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
3: Сова, да.
2: Сова. Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, ну вот какие-то такие, они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
5: А все. Что ты скажешь, рыба, которая плавает головами вниз?
2: Ну это редкая рыба, она только одна.
5: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
2: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
3: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна, это, по-моему...
5: А Света делает
3: отсос? У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
2: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь...
4: Папанов.
2: Нет, иностранный. Этот,
5: иностранный Папанов.
2: Не Ник Кейв, нет, Ник Кейв постоянно Николсон, сейчас присылает.
4: Ну, принципе, о, Николсон,
2: да,
4: конечно,
2: да, совершенно верно. И сказал, Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
3: Нет.
4: Не хотелось, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
3: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
4: Ты бы стала кусать Джека Николсона?
3: Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
2: Маргарита.
4: К сведению Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. К сведению Джека Николсона.
3: Кстати, да, чем мужчина лучше, тем больше кусаешься.
2: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
3: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритой хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
4: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут недавно была в эфире, кстати.
2: Да,
4: какая?
2: Да.
4: Да, под видом Маруны зашла.
2: Да, да.
3: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
4: Шура тут Суханкину пас на днях.
3: Не надо мне рассказывать.
2: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву, Васе. Может, тоже у Васи спрашивать. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос вот к гости и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
2: На бутылке.
6: Да.
2: Да.
6: На бутылку на кнопке.
2: Нет.
6: И
2: у меня есть сцепление есть под столом. Вы знаете, я могу уехать в любой момент.
6: Наготове, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
2: Что таксист.
6: Поскольку да. Он это самое.
2: Слабоумный.
6: Вот, точно.
2: Да.
6: Вот, значит, вопрос такой. Вот. Это хорошо, я гость задам.
2: Послушайте, вы можете сформулировать как-то конкретнее?
3: Мужчина, определитесь.
2: Да, вы, дескать, как-то это самое, размазываете, что маргарин.
3: Вы хотите больше?
4: Один долго запрягает,
2: а может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
6: Да?
2: Да. Давайте перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
7: Замечательная беседа.
2: Ваш голос мне очень знаком.
7: Что?
2: Ваш голос мне очень знаком, вы не
7: Ник Кейфти. Ваш голос мне тоже знаком, как
2: ну?
7: Какое совпадение.
2: Какая ночь. Да.
7: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связано с задницей. А веки это что-то по базе.
2: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью, с ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
7: Ну, теперь да. Вопросы можно?
2: Ну,
7: я не переубедили, ну ладно.
2: Ну, давайте, задавайте.
7: А вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? Я вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гурьеву.
2: Угу.
7: Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаевского? И как, какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
2: Угу. Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да. Потому что... Отвечаю, ну что, ну, у тебя спрашивают.
3: Не меня спрашивают, неправда.
2: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты, да, просто...
5: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова и как бы...
4: Но странную
5: любовь. Черпает оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
2: Ну, фамилия хорошая очень, Довлатов.
5: Довлатов, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.
4: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
3: Переведи.
2: Я тоже не понял.
4: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
2: Да ты льстец.
4: Новеллу.
3: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну, я вам скажу?
2: Рассказывай.
3: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
2: Не играет никак.
3: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурьев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
4: Наша маленькая лестница,
3: да,
4: в небо.
3: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
2: Он на гитарке играет?
3: Он на гитарке играл, доделал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом изложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумные рекламные там деньги и так далее.
4: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется.
3: Да нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
2: Ну, ты так
3: прошло,
2: не переживай, потому что...
3: Прошло, вижу, что... да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
2: А
3: так...
2: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
4: Речь идет об Агнии Барто там.
2: О чисто нейтральном явлении.
3: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается... Свет, дальше,
2: подожди.
3: Дальше песни я послушаю.
2: Послушай, вот мы сейчас с тобой говорим.
3: Такое, да? Бабство, такая лирика вот обычная. Мы, Свет, зачем Свет, пить бабские Свет, песни под Свет. Такую...
2: Ну, вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть ну, вот ты чем. Сказала ну, хорошую, просто, хорошую фразу, хочу. Что, дескать, Майк Науменко, ну да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере, там, не бесит это самое Маша с Медведем, ну, мой тоже... тролль не бесит, потому что я знаю, что это, не, ну, собственно,
4: это
2: приходящий
4: уходящий. Это все не культура, а цивилизация.
2: Ну, просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот, и,
3: нет, ну мода-то делают, пусть она, понимаешь, пусть она эту поет, моду можно сделать и по-другому, ну, в том все дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
4: да,
3: говоря...
4: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
3: Дело все в том, что правильно он сказал 100%, но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо, чтобы ты мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать, я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте что? Споем, а?
8: Новую?
3: Да.
8: Давай.
2: Песенку, да?
3: Да, мы хотели спеть песенку.
2: Спасибо,
3: мы хотели
2: Вася.
3: С Игорем спеть песенку.
2: Тогда я выключаю, закрываю дверь, чтобы не доносились звуки наших главных редакторов.
3: Да, да, давайте я вам спою. Да.
2: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
3: Нет, пускай аплодисменты будут.
2: Не,
4: вратарю.
3: Ну, почему бы нет? Так. Ой, как громко ты играешь.
8: Правда, я себя не слышу.
3: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
8: Дайте в уши.
3: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
8: А, подожди, а что мы сегодня поем?
3: А мы сейчас споем. Нет, мы чувство, что ли, будем петь? Чувство хотите, чтобы я спела?
4: Да.
3: Ну, давайте, ладно, давайте споем про чувство. Давай чувство будем петь.
8: Про чувство.
3: Да, ну, которое Led Zeppelin, но которое, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

огня. Ой, перепутала текст. Ребята, с чума, забыл, собственно.

0: что я текст забыла в одном месте. Нет, просто я необычно себя очень слышу, я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громче.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь, как? Да.
1: Хорошая действительно песня. И вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу.
0: И... Да прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны. Не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь прямо еще? Свет, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушала.
2: Еще живую песню.
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет,
3: нет.
1: Нет,
3: мы хотим посадить.
0: Нет, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, и потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... Вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина, в том числе.
4: Ой, Разина,
0: наверное,
4: да.
0: Наверное, вы не про меня прочитали.
4: Нет, нет, нет, это вот именно про вас. Разина, вот она у меня газета, я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, описано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Ну, да.
4: Это первое, значит, ваше отношение к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. 9-ка Балтика – это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще да. Балтика, вообще Балтика, это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как подсел, но потом от него начинает пучить. То есть, я
4: вот,
1: сейчас,
4: и например... меня тоже пучит.
1: Вот, при этом, знаете, как пучит хитро, то есть, вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего. Это как идиот, я чувствую,
4: что... Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво, вот вы Хамовники похвалили, и еще что-то. Я хочу все-таки выбрать, от которого не пучит. Не пучит, и от которого все-таки хорошо и легко свободно.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву, больная тема очень, расскажу, ладно, чуть-чуть. То есть, дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком. Потому что они сами там его варят. Вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже. Они подняли цены. То есть, это неразумно. Вот, а так, мне кажется, что пиво должно быть все-таки... начнем с того, что не пастеризованный. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном ларьке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, а я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: И,
1: почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: И там...
1: А, Сергей? Сергей, ну тазик там не для этого тебя подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил 3 для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба, хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское?
1: Но тульское, оно все-таки не очень. Оно, вот из, вот
3: оно немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Я люблю, это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек, в разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну вот тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите живьем, вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил бодунистически в жизни? Ну вот так вот, типа вот когда ты просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда. Даже иногда бывает как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала. Мне бывает безумно стыдно. Вот.
3: Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот,
0: не бывает,
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, значит...
1: Не, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное,
1: послушай, но...
0: Ну, не с Будуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да, но это же... ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то будунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое. То есть это не...
2: Бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она, но... у меня была, да, была. Когда-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, какой он такой эпизод.
0: За который бывает стыдно. Я, как я вам расскажу, что с ума сошла?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете к...
2: Нет-нет, это со школой связано.
0: У меня это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано.
0: Со школы, да, с селом, со всем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас... певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да,
0: которая Суханкина.
2: Ну вот, позвонила, да, на пейджер.
3: Позвони ему самой, позвонится.
0: Нет, ну, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся,
1: как
0: мы
1: подружки.
0: Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас, ну, двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я есть, думаю,
1: ну, например,
0: она пиво
1: я позвоню,
0: не пьет,
1: и скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну и что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос в какой-то мере.
1: Например, такой... я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Ну все, что он поет. Ну, посмотри, вот ваш.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да, да, да, да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет. Привет, Вить. Привет.
5: Взял разминку.
1: А ты взял?
5: Да, я взял.
1: Ну, ты
5: размялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: О Светлане Распутиной. Значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот, типа Санька?
1: Спасибо. А почему? Почему тебя кашу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты.
0: Ну, вот,
1: летаю, да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хорошее выражение, толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья, это трагедия.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может вообще быть, наоборот, вот... плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одним мне интеллектуально хорошо, а с другим мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, ну еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если они умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс.
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это овен, видимо, да?
0: Нет, кабан,
2: да,
0: это
2: нет, кабан
0: ужас.
2: Это погоду, отец.
0: Слушай, извини, так вот пап. Кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извини за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Вот которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения, нет?
1: Отвечай, кабан.
2: Я просто
3: кабана ответишь.
1: Нет, я это самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Я могу привести пример...
2: Можно с тиграми все
0: ласковая, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это слово.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да, вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, если они близнецы.
2: При этом ужасные свиньи.
1: Хочу, ну, подожди, ты, да, это же
2: скажешь, вот, кстати, свиньи. У меня первая жена была, да, кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: Как в бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да, и один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот, с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Он считает, признак, что... приезжал, кстати, нет, помнишь, там летал этот под потолком,
1: да,
2: в Олимпийском.
1: Да-да-да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: И про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас буду взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим, дальше смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте
1: дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это то, от чего свет укрючит.
1: Музычку?
3: Колбасит и...
0: Да, меня крючит, а вас...

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло в вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, и участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала на днях, у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдл, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
0: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка... Я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, Дима».
1: Нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А
1: там,
0: что, тебе не нравятся мои стихи вот в этой песне? Вот как-то
1: какие
0: я не понял.
1: Какие твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати,
0: хорошая?
1: Вот эта
0: да.
1: Песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция. Но она достаточно простая. В песне «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно. И в «Мираже», именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и... группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь», сейчас, «Эта ночь сможет нам помочь», эта ночь, сон уносит прочь, эта ночь, да? Заметьте фонетику, давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. Сон уносит прочь. И человек... пытается, значит, в «Комиссаре» была песня «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительно вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне прислал вопрос. Кто прислал вопрос?
0: Черников.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так, я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово, оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой
0: музыки. Программа, передача у нас
1: да.
0: В тюрьме, мы обычно в тюрьме носим.
1: Я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да, так вот.
0: А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве.
0: А-а-а.
1: Так вот, одиночество и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Это какой-то полоумный. Ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал на сивой козе. Он даже этого
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди.
1: А?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем к другой теме.
0: Ну, вот смотрите, вот.
1: Потому что
0: вот,
1: текст должен быть естественный.
0: Вот я,
1: давай помолчи секунду.
0: Нет, ну, Света, подожди,
1: нет, ты помолчи,
0: ну,
1: нет, уступи мне, пожалуйста, я женщина, все.
0: Защищаю,
1: давай,
0: да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться.
3: Интересный момент.
1: Все, я молчу, все.
3: Уступи мне, я женщина.
0: Все,
1: я не буду. Я не буду.
3: Но тем не менее, женский принцип — это уступать.
0: Уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Вот интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажи, тебе часто в метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если я езжу...
0: Ну, а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились плюса.
1: Кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебя расколол.
1: Пару раз я ездил в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Это она... Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой Beatles, правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то. То есть получается,
1: здесь
0: что...
1: все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю и люблю.
1: Ну, вот уважаю.
0: И защищу.
1: Смотри,
0: а кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, ласковый май. Это Сергей Кузнецов, который написал те самые белые розы. Вот
0: один
1: можем справился. Эту песню сейчас и послушать, да, зима.
0: Зиму.
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. Каменный лев, образ, да? Найдите этот образ. Там, ураган твоей любви, образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это чижовская идея. Дальше, демон, образ. Дальше, бабочка, ночь, образ. Дальше, если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше, что у нас там идет в моем последнем альбоме? Позвони сама, идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текста, где Светка, конфетка, сядь на табуретку.
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: Позвони сама, я хотел застриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее читаем, да?
3: Так это не его песня.
0: Безусловно, но он поет ее. С бабой своей поет. Света, подари.
1: «Зайка моя» хорошая песня.
0: Подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид.
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я и присылаю.
0: Вот тоже эффективный человек, смотри.
1: Пыжер,
0: Светлана,
1: да.
0: А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
0: певцы. А спортом ты занималась каким-то вообще?
1: Певицы, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Да не такая же замечательная.
0: Блоуна.
3: Гребли.
1: Лучше...
3: Гребли.
0: Не, конечно, у меня лучше.
1: Гребли,
0: но
1: у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол. А чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что как ты так говоришь, это муторно и непонятно.
2: А все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле. И
3: а почему нам...
0: письма.
1: А почему вы... Вот, кстати, власть меня не любит. Они никогда меня не звонят.
3: Почему...
1: Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они
2: дайте,
1: чувствуют,
2: кстати...
1: что... И улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем. Уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемые.

0: стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить. Присылайте деньги, господа, на радиостанцию. Давайте откроем расчетный счет. Я запишу эти песни, потому что вот мне нравится всегда Гурьев тоже ко мне приходит и говорит: Разина, почему
1: ты не поешь Портисхед?
0: Портисхед, пожалуйста, да. Я говорю, Гурьев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще. Я тебе просто спою арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
2: $25 песня.
1: Летягин сказал, 70 тысяч, я и сделаю Портисхед.
0: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу, и у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там «я без тебя с ума схожу». Нет, это, в принципе, тоже хорошо, но просто есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает, то есть, тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свою. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов,
1: воры.
0: Шансов мало. Да нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно. Она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Нет, рояль у меня дома нет. Естественная. Вот, у меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
3: Да.
0: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
3: А как вот ты любишь кожаную мебель?
0: Да.
3: Вот
0: к ней
3: тоже.
0: Прилипаешь.
3: Прилипаешь, во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
0: нет, мерина. Запах как раз мне нормально, мне нравится. Либо что-то...
3: Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
0: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что
2: мы
0: это вот
2: поем.
0: Просто... Да,
1: а
0: здесь
1: мы просто
0: очень
1: сделаем
0: сложно.
1: Проигрыш и куплет по новой.
0: Поехали, да.
3: Да.
0: Давайте.

0: когда ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестный. Светка толкнулась с БТ-слоярским в турбину. Сергей Троицкий. Да, да. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Нет, я тоже не знаю. Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос.

0: Вопрос хороший. Наверное, Светлана, ну так.
1: Какой кризисный состав был в этом деграунде?
0: Светлана, что значит чувство новые дая? Ведь дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
2: А, ну Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблема возникает. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английское Р. Поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
0: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
2: Слушайте, я так вообще, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
0: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделаны. Они уже домой приехали.
2: Как бы я слушаю, скорее всего, Хит FM.
3: Время, как говорят,
0: Светлана.
2: Себя как бы по
0: Светлана. Да. Светлана.
2: Да.
0: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечения бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводившее к некоторым инцидентам. Подпись Вениаминников.
2: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да? Ну,
1: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
2: Сейчас все это все не заклинило на садомазохизм. У меня есть плюшка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
1: Это мне одна украсительная Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
0: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше там хорошо брал свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
1: там
0: в чем причина?
1: Сменилась, там сейчас очень плохой ассортимент.
0: Но дело в том, что
1: там
0: налоги нам
1: повысили. Там торгуют какой-то, да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
0: Я буду стараться это самое как-то... Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот, какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот, прямо от Светланы Разиной?
2: Знаешь, это, наверное... Ой, гидромассаж.
0: Да, джакузи.
2: Да.
0: Я бы тоже.
2: Вот, собственно, и все.
0: Здравствуйте,
2: потому
0: вы
2: что...
0: в прямом эфире.
2: Ой, там уже кто-то говорит?
0: Нет.
1: Да, дайте сказать, девчонка.
0: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Саш.
0: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
0: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
0: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное,
0: да?
2: Музыкальное.
4: Да.
2: Угу. Музыкальное.
0: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, значит, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
2: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
1: Черникова.
2: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина.
1: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
0: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она... Да, и по
2: слабоумию.
3: Гриша Машина.
0: Дело в том, что человек...
1: Центровая, очень такая...
0: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
2: Я взяла условно. Я могла бы сказать Иван Сусанин.
1: Кстати, если кто не знает.
0: Иван Сусанин, который татар завел в болото. За что его сейчас ищут везде.
1: Она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
0: Да. Извини, пожалуйста, Тёша, что мы тебя перебили.
2: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите. Говорите, мне интересно. Так вот,
0: Света,
2: это нонсенс,
0: а так смеешься
2: звезда
0: сейчас, вот?
2: В хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Света, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей хорошо.
2: И вообще с тем, что с разностью, да. Ну, правильно, да. Разная я, да.
0: А как ты думаешь, вот...
2: Поэтому вот, я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня,
0: Свет,
2: понимаешь?
0: Вот, Свет, потому когда тебе могу... будет 60 лет, что ты будешь делать?
2: Я буду ездить на... Я уже придумала, я буду... Я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить на...
0: Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
2: Я жила... Лучше бы они были такие магнетические, просто поднес, и все, и больше волос нет. И причем на голове тоже.
1: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
0: Что-то
1: там
0: булькаешь-то так. Что
2: нет
0: с тобой, пап? Вот так забулькало. Свет, дай ему по спине ударило.
2: Я буду ездить на каталке.
0: Не, ну, в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
2: Слушайте, я что не могу понять с вами? Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тут единственный человек на пляже, который одет, а все раздеты. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
0: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложение, вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно, вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад, или все-таки это не совсем бескорыстно?
2: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
0: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок, соответственно.
2: Да, вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
0: Это я стрелял с духового пистолета, ну, вот. Заметь, как симметрично.
2: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
0: А скажи вот такой вопрос тупорылый.
2: Вообще, кстати, иногда я удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот,
1: да, конечно,
2: шоу,
1: обилие сказать. Дырок, оно притупляет сексуальность.
0: Безусловно. Скажи, у тебя...
2: Как я вам сыграла,
0: Свет,
2: на руку.
0: У тебя были ли вот опыты лесбиянской любви?
2: Ну, допустим, да.
0: То есть это была лучшая подруга твоя или как? Ну, в смысле?
2: Ну, была подруга, да. Но это был один раз.
0: Было хорошо?
2: Нет, ей было хорошо, мне нет.
0: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Райзне, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Да-да-да. Это Сергей, вас беспокоит.
0: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: А, не, я нормально.
0: Ну, если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
1: Да-да-да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
0: Спасибо, Сергей.
1: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни, но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
0: Это что, ответ был, да? Здравствуйте. О, ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте, милая женщина. Говорите.
6: Вы очень приятно говорите.
0: Естественно.
6: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
0: Не, ну мы уже тут попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
6: Все нормально,
0: нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А если бы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея, Гурьева.
6: Это все нормально.
0: Да.
6: Я просто хочу что сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям... Ну, очень крупный.
0: Вы знаете, вот когда был ураган, вот прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
6: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
0: На кухне?
1: На кофре, спросила девушка.
6: Нет, на кухне.
0: На кухне, вы знаете...
6: На кухне было открыто окно, я помню.
0: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешного, но упал.
6: Нормально.
1: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
6: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
0: была.
6: А
0: может, это внучок что-нибудь напутал?
6: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика это взлетела. Ну ладно, всего вам доброго.
0: Вам также.
6: Светочка, вам успехов.
2: Спасибо большое.
0: Ну что, послушаем песенку.
2: Нет, кстати, что касается ураганов, просто ураган я ехала... Я ехала на машине, прям вот.
0: Только
2: во
0: не говори, что ехала на Бережковской набережной, потому
2: нет.
0: Что если там ехал, то значит ты справа это самое ехал и.
2: И ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, самое интересное, все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
0: А ты знаешь, что.
2: И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно. Одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самый балкон занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
0: Вы что, детка, селекционер?
2: Да, вы что, чем вы занимаетесь-то? в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
0: Да, в индивидуальном порядке. Мы с этим, грешим, да, Сергей?
2: Во
0: время программы нет-нет, и выйдем, да и...
1: Ну, я не стал бы так педалировать латентность этого...
0: Я что, твой конь фыркнул? Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно. С нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот. А у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, что проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерша. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранее ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да?
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда, конечно.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот, вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину. Вот, а ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки? Спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого... Если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, я не говорю, змей и кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думала, это разъемная штука.
1: Тигры сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерью.
1: А, детей говорили, точно. Да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. И вообще под моими, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже. Уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж? Переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я... там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, который приезжает, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Даже со своим свиньей, потому что мы обычно тоже свою...
1: Ой, какой ты мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там, холодильники, там, типа, куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми, причем, приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну, к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайности.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
1: Вот поэтому нет, ничего подобного. Да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Вот я была, когда там на гастролях очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что, как бы, я пришлась по вкусу, и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот
1: что там
0: скажет,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так: вот смотри, вот вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, вы говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука, и здоровья, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот как ты сама считаешь, вот правильно ли это теория? Стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего визуальной? Красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
1: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, так, мне предоставил два варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я, может быть, ответила как-нибудь по-третьему, более мягко. Но...
0: Ты что, уходишь уже?
1: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
0: Ну, ответь, Игорь, правда.
1: Я считаю, что просто должна быть сила некого чувства.
2: Будем ждать.
1: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звоночек. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический стол, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и вот. То есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду, может,
1: чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот столб тоже очень хорошо функционирует.
0: Да, по утрам
2: крокодил,
0: с бодуна.
2: Тоже крокодил,
0: с бодуна хорошо,
2: крокодил.
0: Кстати, очень функционирует. Утром, вот я заметил,
1: да.
0: Что у мужчин
1: по утрам это
0: потенция очень это самое сильное с бодуна.
1: Вот, всегда. Наверное, это стол просто туда переходит. Так что
0: так
1: ему
0: послушай,
1: вам проще.
0: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем. Главным
2: информацию.
0: Насколько
2: хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
0: То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролирует ситуацию?
1: Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос. Я догадалась, просто игра во что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя. И детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
0: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычистили. Игорь, чё?
3: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
0: А, ну да.
2: Пообстоятельно.
0: Уважаемая Светлана, а что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, хорошо.
3: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
0: И как мужчина.
2: Еще как израильский военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница. 100%.
0: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Первый раз опровергли.
0: Я сам слышал, как в бассейне работала.
1: Нет, может быть.
3: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
0: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну, нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же. Это, опять же, первое впечатление. А как бы дальше-то что?
0: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну вот, вот вы так и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это. Но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленкой, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться. Я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
1: Не крючит меня, нет. Меня просто... Ой, это такое чувство.
3: Прет,
1: такое
3: как крючит. Удава.
1: Нет, не прет. Нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное навести мозг между задницей и душой, согласитесь.
0: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщину, которая...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот тогда да. А так вот, если ты трогаешь, Свет, есть люди, которых трогаешь, все бесполезно. Неужели? Это мы говорим о том, что ну, как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
0: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
0: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, ну, шоком определенно, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: нет,
0: да,
1: ну, это
0: раз они задницу
1: так,
0: оценили,
1: для понимаешь? Для себя было только что это удивлением. Я это знаю уже давным-давно.
0: Не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, еще там, где сейчас построили церквушку, вот я там работал, сидел под землей, вот это и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть, прям...
1: Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры, просто действительно серьезные разговоры. Нет, у тебя есть праздные базары. Понимаешь, когда
0: нет,
1: люди сидят.
0: Нет, это серьезно было. Это
1: да,
0: серьезно
1: ну,
0: было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
0: Да ладно, а то,
1: ой, какая
0: а то значит,
1: у него
0: ты хочешь сказать, что они просто так
1: им
0: вот.
1: Просто
0: да, вот,
1: было
0: вот...
1: не о чем разговаривать. Вот
0: но все равно, то есть это же было разговор.
2: В базаре нельзя раскрыться.
0: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть, у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. Вот просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
2: А извиняюсь,
1: если... Значит, они его оценивали на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин, как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может быть, второй.
0: Ну, вот видишь, вот, то есть чисто физиологически,
1: физиологически
0: мы переходим,
1: да,
0: к качеству.
1: Да,
0: а
1: второй это как бы уже...
3: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну, вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчину с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И начинаю сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, ты чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И Свет, так как
0: не,
1: они помешаны...
0: Тупые,
1: ну, не тупые, они, как бы сказать, они замешаны на деньгах, это другая природа человека.
0: Это называется,
1: человека.
0: Знаешь, что это называется профессия.
1: Это, понимаешь, замес
0: профессия.
1: Теста. Есть тесто дрожжевое, есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
3: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
0: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за белиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню, и певицу Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению? Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
0: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
0: Нет.
3: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
3: Вопрос.
2: Нет, Свет, ты кошек любила, вспоминай в этом контексте.
1: в кошек. Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится...
0: Ну, что же, обаяние, ласка должна быть, она должна быть ласковая,
1: должна быть игривая. Вот мне безумно нравится моя порода.
0: Должна себя защищать, то есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, три облизала. Четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люся кто встречает, то не встречает.
0: А Люся это у нас кто?
1: Люся это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебе ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет. Он меня ласкает.
0: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
0: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? Ну, вообще, то есть, как считаешь? То
1: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
0: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
0: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И может быть, там еще и жало, да?
0: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирование зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи. Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чичалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, а ну, это, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
0: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны, щели, вы что, не понимаете?
0: Зачем? Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
0: А!
1: Базар.
2: Рынок.
0: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый.
0: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
0: Какой?
5: Сладковый телефон.
0: О.
3: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
0: Угу.
5: Вот.
0: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. О, какие тут идут от багера сообщения нам с тобой,
1: Свет. Сегодня эту рекламу насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Я знаю, да.
2: Щукин имеешь в виду?
1: Не, не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что... Песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Но он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно. Как-то.
1: Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит.
1: Вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, крутит, крутит, крутит, и не так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и причем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем сюда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? А вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком, чтобы не понимать.
0: А вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь, так или иначе. Ты не нет, сможешь это не понять. Ну, так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: Эмоционально
1: ты же
0: я
1: ты
0: это
1: все
0: понимаю.
1: Равно позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это понимаю.
0: А вот как она
1: ну,
0: оценивает
1: ты
0: это?
1: Сначала.
2: Да, такое
0: когда,
2: поведение нет, может
0: когда происходит отказ, когда происходит
2: там,
0: отказ ну, от мужчины в том случае.
1: Отказ может быть разный. Тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такого редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчина, кстати, этого не чувствует. Когда мужчины начинают звонить, им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может,
1: такие
2: просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот, не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажи, ну, тебе приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет, и вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться, я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу интересную по телевидению. Возродилась передача «Ищу тебя или ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно. Думаю, может, тоже кому-то найти. Вот. Может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду я хвастаться, что ли? Нет, умею. Умела.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не там. Во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно и видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только, ты слышишь их, слышишь, и ты чувствуешь, что это... То есть это совершенно другие чувства, ты не видишь людей, ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там, вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, а кстати, давайте поговорим о крысах. Вот мне крыса так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Слушай, прекратите издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Он очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, извини. Просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя было такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь, там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть...
1: Сейчас
0: если
1: ты
0: верить...
1: все это упростишь? Все
0: нет,
1: это...
0: почему? Да, просто если мыслить, значит, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой, ну, шок на уровне генетики передался нам, вот. Такая бытует.
1: А почему бы им падали? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птица один раз упала. Там сидела и
1: страу во сне ужасно.
0: Нет, ворон. Знаешь, вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: К крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет. Вообще...
1: Очень многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине, смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары просто, ребята, в нашей стране крысы главное животное, в этом сральнике только им и место. А когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения, то же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот она, они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Нет. Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе, правильно.
1: Они симпатичные, но... такие,
2: они
1: с хвостиками.
2: На самом деле.
1: Да,
2: они очень
1: такие,
2: большие.
1: Папа с бабками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да. Ну, естественно.
1: Мы тоже поели, все поели. Видно, так у меня муж захотел сразу пойти им вот этой палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые люди. А я вот могу сказать другую. Выхожу, я, значит, из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. И сидит крыса. Смотрит. Ну, просто она даже
1: ждет.
0: Не уходит. И знаешь, что она? То есть она чисто, чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такой: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо.
0: Да, скажу. А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крыса-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крыса, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу так говорить.
0: Не можешь.
1: Я считаю, что
0: это, знаешь,
1: природа сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря,
0: Света,
1: вот этими ураганами.
0: Свет,
1: за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том...
1: Что-то за убийство животных. животных. Да, за все почему... человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут инстинктами.
0: Да, и вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют нам свою популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключила интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой образ жизни.
1: Вот Игорь, пускай, что он сейчас сам быстро себе объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: в массу приходит к нам вопросов всяческих, основном, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
1: Три раза? Ну, хватит.
0: Сергей. Ну, ну что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
1: Стиль называется разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывался над этим вопросом, какой у меня стиль. И вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну, как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню. Даже, допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье. Это, по-моему, как бы естественно. Я похожа на Эльвиру немножко. Немножко еще
2: Мадиган.
1: На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
2: Быть...
1: Кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажи.
0: Негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
1: Негритянская?
0: Да.
1: Бог мой.
0: Нет,
2: она
0: я Саша.
2: Она высветлена.
0: Светлана, как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
1: А что такое группа ХЗ?
0: Ансамбль такой. Ну хорошо, скажи,
1: правда,
0: пожалуйста.
1: Да? Вот, никак можешь... не отношусь. Мне нравится «Сектор газа». Ну, надо, если уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю. Да? Мне очень нравится «Яву, Яву, купил я на халяву». Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
0: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
1: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
0: Сергей, ну а где же твое? Ты же политработник в нашей части.
2: Я
0: Антимировской
2: Свету.
0: Дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам. Ты что?
1: Нет,
0: где,
1: никогда
0: где?
1: Не буду под это танцевать.
0: Будешь скоро.
1: Нет,
0: раз любишь «Сектор газа», будешь плясать скоро.
1: Нет,
0: под...
1: я же не танцую под это. Это разные вещи.
0: Да ладно.
1: Можно один раз послушать,
0: да
1: я некрофилю, то слушал.
0: А что ты в плеере сейчас слушаешь? Ну, я вижу, у тебя плеер.
1: Я
0: слышу
1: твой голос, сказали. Низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
0: Послушаем телефонный звонок.
1: И говорит, это больше возбуждает. Давай дальше.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Зашити. Рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
1: Вот это меня сейчас рядовой там.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Саша.
0: Привет.
3: Я вот хотел...
0: Вить, ты что ли?
3: По поводу...
0: Вить.
3: Да-да.
0: Ты что ли?
3: Да.
0: Ты взял?
3: Да.
0: Угу.
3: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
0: Была.
3: Повтор.
0: Про Албанию, да.
3: Да, вот я хотел записать один кусочек, но моя тушка предательски уснула, и не получилось. Вот, как бы можно это самое...
0: То есть повторить про Албанию, да?
3: Ну, или повторить, или...
0: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
1: Да, отстаньте от меня.
0: Свет.
1: Да. Вот я не знаю, что такое Албания. Все,
2: ну, это... Косово. Давайте все-таки Косово.
0: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
1: В Антарктиду.
0: Нет.
1: Ну, там летом же должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот если ты меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь, вот сможешь ты так вот... Не сможешь.
0: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу
1: только
0: себя.
1: Или ты быстрее меня потопишь?
0: Да, естественно, я буду упираться всячески.
1: Я тоже, я, наверное... Вот ты знаешь, когда начинаешь так задумываться, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я люблю.
0: Вот интересно, вот как, да, вот она же любовь — это спасение, да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
1: А вот смогла бы я кого-нибудь...
0: А ты бы смогла меня вот спасти, вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. прям вот, прям, что твой факел? Что бы ты стал делать? Убежала бы.
1: Нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
2: На эту тему, кстати, Шахрин там пел. Совсем неприлично, когда ты снизу.
1: Наверное, скорее кого-нибудь утопил.
0: Да что Шуфутинский тоже пел про это же.
1: А сама бы вылезла. Вот, наверное, человек
0: так устроен. Ты знаешь, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
4: Именно в ноги?
0: У меня 2 раза свело, да, ноги тут прям это. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никогда не держите,
1: если у меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
0: Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаэрским подпись «Алтайские козочки».
1: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
2: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
4: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
1: да,
4: что ли?
1: Да, типа того.
0: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейс этим пользуется.
4: Как Алеша Птицын, что ли?
0: А кто?
4: Такой имитатор.
0: Так, бах! Yes. Да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь. Если вы волнуетесь, давайте, может, попозже позвоните.
5: Нет, я не волнуюсь.
0: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокойно.
0: Да?
5: У меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
1: Расставление огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто у вас, ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
1: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
0: А кто у нас муж?
1: Валерий Соколов.
0: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него есть сотовая сопля, там,
1: нет,
0: модный автомобиль.
1: Нет, вообще у него
4: у
1: нет
4: него
1: сопли.
4: У него мини-сотовая.
0: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов?

0: дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
1: Нет, я вот ходила, вы несколько раз подряд, единственное...
2: Срама не испытывала?
1: Нет.
0: Иисус... А ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
1: нет,
0: на сцене.
1: Нет, не то, что за людей, а скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше... Но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся. И сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немеренную, или... А, нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
0: То есть слабоумная постановка.
1: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, ну какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг вот этими соплями с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
2: Пошла пальцовка.
1: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я ее выгуливаю, у нас культурная программа.
3: Это же был не театр, ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
1: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
0: Ну, послушать чисто вокальную
3: партию. А потом догнать еще сходить.
1: Да.
0: А вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я бы так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку. Вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: расслабься, это же Америка. Далее, в кинотеатр. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то есть понимаешь, о чем
1: там
0: речь.
1: Там, я
0: да?
1: знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
0: И следующее деле, выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
1: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз, прям вот такие вот прям лизоблюды, готовы прям задницу вылезать им. Вот сейчас привези Маккартни, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но и ведь когда это, когда ведь это был Битлз, кто слушал, где они были, хочется спросить. Где вы были с 8 до 11?
0: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае.
1: И вот сейчас
0: здоров.
1: Они хают, ой,
0: нет,
1: да,
0: ну, как-то умолять там их музыкальные какие-то, да. Просто послушай, вот смотри, ведь, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек. Человеку, что ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не в коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь, да, ну, что-то я о себе все больше, вот, значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники, сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз, то есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем, вот, если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не
2: он. Не прав, появляется, говорит, я люблю Продиджи, тогда появляется тема для разговора.
0: Ну, да, даже так, лучше Продиджи, понимаешь, ну, Игорь, ну, согласись.
2: Да, сам с этим не столкнулся.
0: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз. Какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так вот, ну, со знанием дела и с ароматом, меня пробило за них свет.
1: Пробила. Пробила. Ни одни рокеры еще у нас, такое. А всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно сранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, либо будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто, ну, ни одну.
3: А
1: даже если «Мумий-тролль», допустим, мне нравится, нет, то там, нет, там не хватает, ну, не очень надо, многого, ну, на самом деле. Нет, ну я тебе говорю просто, что...

0: Виктор Газа нравится, ему Метроли, Алена Апина тебе нравится.
1: Нет, Алена Апина, не важно, нравится.
0: Хорошая группа «Квартал», мне нравится
1: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартала», и от нее просто тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
0: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
1: Да, мне очень нравится Шаде.
0: Вот, а мне кажется, что вот «Квартал» — это такая альтернатива советской Шаде, ну, в том смысле, что по музыкальной
1: грамоте. Пародия на Шаде?
0: Нет, ну, Шаде — это... Шаде — это великая певица,
1: конечно. Ну, вот именно, придумывают эту фразу.
0: Ты не слышал ничего, она не выпускала нового
1: участника. Придумывают эту фразу, пусть они так же от проникновенно спят. Ведь я же перевожу эти все тексты, я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Это для меня это не просто так. Это и там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим. Да, у них полно этого слова. Hunter, prey, это у них модная очень тема. Охотник, жертва.
2: А про prey-то...
1: То есть у них, у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в «Квартале», кроме какие-то стенания какие-то по непонятному образу?
0: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
1: Нет.
0: А почему?
1: У меня...
0: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру, или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
1: Ну, не хочу быть приметной, я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
0: Дай послушаем телефонный
1: звонок. Да, чтобы не меньше цеплялись. Да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло?
0: Да, вы ударились, вам больно?
3: Никак нет. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
0: Конечно.
3: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
1: Уже поняла.
3: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
0: Спасибо. Ну как, Света?
1: Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Также, может быть, как и Фицджеральд.
2: Я вот как художественный критик здесь хотел вклиниться и сказать, что корнями Света уходит, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кэтч. Но базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них...
1: Ушла
2: столько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
1: На самом деле, у Битлз-то тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт «Назарет» группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
4: 76-м,
1: поближе к микрофону. 76-м годом. 76-м. И потом...
4: Play the Game.
1: Play the Game. Дальше у Queen песня, да, которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да. Another One Bites the Dust. Yeah. Там. Another One Bites the Dust. Так вот эта песня очень похожа, просто безумно похоже на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть
0: очень люблю ансамбль «Назарет».
1: Плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
2: пустого в порожнее,
1: да. Из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом, «Абба», я написала на своем компакте, что я спела песню «Аббы» и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Не знаю,
2: надо
1: почему в мусобозе на меня набросились, типа,
2: не
1: что,
2: то,
1: я,
2: что, чиж.
1: Что я это сделала, как бы там это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню «Абы», и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это автолитарный, говорю, перевод, авторизированный перевод, на самом деле.
4: Интересно,
1: если у меня хорошо получился, но автолитарный.
4: Да, автолитарный.
1: тоталитарный перевод. Вот.
0: А, Светлана.
1: Да.
0: Нет, это я...
1: Я уже 40 лет.
0: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет. Сергей спросил, не знаю, о чем.
1: Почему? Быть. Кто-то хочет, причем кто-то платит хочет. За это безумные деньги.
0: Безумные, безумные. Да. А вот хорошее сообщение. Светлана, рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
1: Ну, просто считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
0: КСПшное название.
1: Да, вот это вот гитара и шпага. Под окном. Это
0: нет,
1: я,
0: это
1: я самое, не люблю.
0: Это неправильно говоришь, а солнышко мое. Ты знаешь,
1: я
0: что
1: дело
0: в том, что с бодуна они ходят
1: у нас с вами ничего не получится.
0: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, что если они валяются повсюду у костров. Да.
1: Аранжировка.
0: А как вот, скажи, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это все равно, что
0: подожди, ты не уходи, а ты ответ. Нет,
1: компьютер,
0: подожди, ты не уходи. Где
1: вот есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть счеты. Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку.
0: От дома в чем ты ходишь? Как ты одеваешься? У тебя тапочки с помпончиком есть? Есть у тебя тапочки с помпончиком, шаровары спортивные. В чем ты дома ходишь?
1: У меня есть балетные тапочки.
0: Не, ну как дома? Ты дома
1: и белые тапочки
0: ходишь?
1: Я тоже уже приготовила.
0: Даже как дома ходишь? Ну, скажи.
1: Как белые, я дома хожу?
5: Белые
1: в основном на ногах.
5: Клетце.
0: Нет, имеется в виду в
1: ползком
0: одежде.
1: Ползком бывает. Бывает ползком. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу ползать его встретить. Ничего
0: а вот смотри,
1: страшного.
0: Какое сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы. Мик Джаггер.
1: Ну, пошли, ради бога.
0: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Он так и так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать...
1: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
0: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа, зачем мне это нужно? Что же, я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю от больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его
1: оборона. Еще раз прочитай это сообщение, что ты меня послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина,
0: вы меня этим не
1: уничтожите, вы пойдете сам туда.
0: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алена Апина, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите. Подпись Беланья.
1: Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
0: Нет,
1: вот
0: только,
1: это свойственно.
0: Только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
6: Вы в прямом... Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане. Прошло еще два урагана. Московский, Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотелось спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Ореху Борисову это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Витину. Все, спасибо.
0: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
1: Виртуальные женщины, ну если так к моим примитивным мозгам, это примитивные, те, которые.
0: У тебя компьютер дома есть?
1: Которых посылаешь, они возвращаются. Да, ты их
0: не,
1: туда,
0: у тебя,
1: они
0: у тебя,
1: обратно.
0: У тебя есть
1: туда,
0: дома компьютер? Вот
1: у меня компьютера дома нет.
0: А ты умеешь им пользоваться?
1: Не умею.
0: Я не умею. Поэтому мы ставим передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них. И, в общем-то...
1: и играют в слова. Это словоблудием занимаются.
0: Да.
1: Ничего совершенно. Не понимаю, потому что это слово очень ёмкое.
0: Давай какую-нибудь песню споем. Давай споем. Знаешь, какую-то песню, например, кто-то с горочки спустился.
1: Сергей, не люблю петь народные песни.
0: Хорошо, давай любую другую.
1: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет.

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел вопрос. Девочка Свету. Ну что-то, это не то. Ладно.
2: Ну, давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, читай. О чем речь сейчас. Ну, давай,
2: читай. Ладно, читай, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказала, читай, читай.
2: Не, ну ты, наверное, уже понимаешь,
0: хочешь, вот, сама
2: это нет, твои я... пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам беспредел.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Светлана.
0: Простите, а кто у вас мычит на заднем плане?
3: Не знаю. Александр был телеведущим. И после просмотра клипа Светланы сказали, что это что-то а-ля Юнели. Ансамбль Сейсова поезда пел по-русски. Готов на вопрос, Светлане, видели вы программу, и что вы думаете по поводу комплекса?
0: Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Ну, на вид... Нет, действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, ты мне уже нравишься. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшное.
0: Я отбацал.
2: Мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
0: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он вот...
2: А или... ты, то есть, он меня где-то...
0: Вот так, торговые ряды, все
2: Сереж,
0: вот эти комплексы...
2: Сереж, меня где-то раскритиковал,
0: мой...
2: что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это было детище программа А. Там был твой действительно клип, и я сказал, о, говорю, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну а что я буду скрывать?
4: Это была группа Якида, на самом деле.
0: То!
2: Да.
0: Не, ну это почему раскритиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, да это... почему это, да, плохо? Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть с хорошей фирмы, чем с... совка, понимаешь?
1: С плохого совка.
0: Александр.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Ты немножко не в курсе, на самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации. Инсинуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится. Как вам не стыдно? Прекратите немедленно. Группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых. А потом это они же сами и прислали.
0: Сами и прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, как, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончал.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, я, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок.
2: Для машины времени.
0: Да.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек достаточно
2: потому
1: известный.
2: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
1: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный
2: тыл. Он уже упал.
1: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
2: А где вы их берете?
1: Работенки для отделов кадров.
2: Мойщиков.
1: Мойщиков? Да вот их и на улице, понимаешь?
2: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
1: А, вот они постоянно по кругу, да?
2: Конечно.
1: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот. Причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них привычка постоянно заглядывать там через левое плечо. И у летчиков.
2: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
1: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
2: Конечно, естественно.
1: То есть и такие, то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движения при этом они тоже такие.
2: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
1: Это уже, да.
2: Движение. Вращательное, тело вращательное.
1: Называется внутригипсовые вибрации.
2: Да.
1: Сокращенно ВГВ.
2: Сложно очень, да.
1: Сложно. Ну, это...
2: Но это жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
1: Конечно. То есть и к тому же не нужно искать легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
2: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
1: Вот только изнутри. Снаружи не стоит.
2: А может быть, поснаружи просто ничего нет?
1: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
2: Из кого? Из мойщиков?
1: Нет, вот между рамами.
2: Праздник. Очень хорошо, да. Кстати, холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
1: Не совсем.
2: Ну, жирное.
1: Вроде почему? Многие студень — это вредным. Не жирное. Вот
2: его
1: же штука...
2: как я с хреном и с водкой.
1: Вот. Нет, все равно я не согласен. Не
2: хрен,
1: жирное.
2: Водка, они очень высокотоксичные вещества. Водка, к тому же, вызывает у определенного ряда людей привыкание, которое сопровождается общим расстройством здоровья, психической деятельности. Ну, короче говоря, всем тем, что обычно именуют алкоголизмом. И хрен... Поджелудочная железа, опять-таки, язва очень дурно воздействует.
1: То есть водка на язву,
2: ну, холодец, да? Не являясь сам по себе вредным, является провоцирующим фактором для употребления вредных веществ, которые понижают уровень здоровья, в основном, у тех, кто злоупотребляет.
1: А это, кстати, опять же, говорить, вот в данном случае холодец и вот вообще вот эта троица холодец, хрен, водка, да, вот это как бы символизирует маленькую модель мира. Потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих, да, как бы... веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы ну, такая вот пикантная штучка, дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
2: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот этот триада холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, ну, мифологический архетип. Это вот триада такая, водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она, вот она, великая мать. Вот у русского человека особенно. Вот мать сыра, земля. Почему земля сыра? Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сыра — это вот... Раньше это говорилось не земля, а водка подразумевалось. Это потом замещение произошло. В последующие годы.
1: О, как.
2: Да, ну вот эта водка — это вот это женское божество, великая мать русского народа. А хрен — это, соответственно, значит, и холодец — это как вот отец и сын в божественной триаде.
1: Правильно. Причем холодец в данном случае — это папа.
2: Конечно.
1: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, ну, как бы тоже можно. Хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
2: Можем ли мы в этом случае сказать... проникаясь такой определенного рода, ну, как бы я бы сказал, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, царством водки наступит царство хрена?
1: Я думаю, да, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
2: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
1: Да, курсы.
2: Да, по проблемам там всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке он посещает в какой-то степени этот семинар. И он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться. А семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец. Вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное такое, в то же время игривое что-то. Вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие колючие, пронзительные. Да. Вот холодец — холодно, да. Водка, ну это вода, еще такая ласковая вода, такая водка, водочка, водичка с придыханием такое, вот такое чувствуется. А вот хрен — это такое агрессивное что-то хреново. В нем пахнет концом света страшным судом свое хрен.
1: Причем со страшной силой пахнет.
2: Не случайно вот именно, да. Хрен — это как бы он противостоит сырой матери земли в определенном смысле. Ведь не случайно в русском языке он стал заместителем обозначения мужских гениталий. Вот потому что ведь в нем такая агрессивная мужская природа в слове хрен выражена. В то время как водка мягко, податливая, пассивная. Можно сказать, что хрен на Россию завезли с Запада.
1: В принципе, да.
2: Эти природная корни... душа была, да. Вот холодец и водка. А хрен — это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси. Она вот хреном, как бы это хреном все помазали, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
1: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
2: конечно,
1: деле.
2: Конечно. Вот, когда мы намазываем, значит, вот вся наша жизнь — это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
1: Кстати,
2: это особенно слышно, вот ходишь на приходишь на какой-нибудь концерт и слушаешь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется. У него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий. Вот хрен. Они добавляют хрен, но все равно внутри-то холодец.
1: Молодец,
2: мы все это чувствуем, вот мы живем, так себя мажем хреном, там, в бутиках, там, покупаем горчицу, там, и мажем себя, а с природой невозможно справиться.
1: А в принципе, вот что касается еще же природы, изначально человек, да?
2: Кстати, почему у вас фамилия такая?
1: Фамилия это у меня досталась от мамы.
2: Да?
1: Да, вот, и к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово извлечение и получается этот фамилии.
2: Ага.
1: Вот,
2: это... Вы знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они ведь серьезно имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, а кому, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает.
1: Не мешает.
2: Нужно проверить, про кому
1: рассказывать. Нужно всегда смотреть по сторонам.
2: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут, вот все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается.
1: И...
2: Вот это вот все да, только да. Вот такой вот... Тонкий слой, можно сказать, как бумага, который можно пальцем проткнуть.
1: И нужно, то есть,
2: если решиться.
1: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да? То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
2: Ну да.
1: И все получается. Конечно, то есть получается да. Тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, человеку никогда не было свойственно, именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу этому, как, какой-нибудь горчицей, правильно?
2: Нет,
1: то есть это свойственно только человеку.
2: Конечно.
1: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
2: Кетчуп потом появился.
1: Кетчуп появился.
2: Кетчуп завезли из Болгарии, на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкая, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. На самом деле это турки-то.
1: Конечно.
2: Было секретное совещание было.
1: В Балашихе, вот я знаю, она проходила.
2: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное совещание, да. Типа Балашихи, но только там, у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
1: Нет, а здесь же было еще как, я знаю,
2: и
1: что было...
2: есть кетчуп.
1: Такое негласное было распоряжение вот, считать все-таки болгаров как раз турками. Ну вот...
2: Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
1: Это сперва. Когда потом
2: турками, да?
1: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками. Да? Кстати, я хочу сказать, что к нам... И напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Илья Кормильцев и Айрат Дашков присоединился к нам. Как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот это вот мойщик упал только что. Не расплескался он там как-то?
3: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, и она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен. Никак.
1: Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчуп и горчицу, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже выпечка не свойственна животным.
2: Нет, не свойственна.
1: Животные не пекут себе печенье.
3: Некоторые арбузы едят с хлебом.
2: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?
3: Какая?
2: Вот Дашков.
1: Да, мы обсуждали это очень долго.
2: Просто разговариваешь, ведь нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лаверским уже друг друга проверили.
1: Да.
3: Ну, и вам справку надо какую-то предъявить, да?
1: Это было бы не лишнее.
3: Не лишнее.
1: Не лишнее.
3: Да, ну, вот считайте, что сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане. В принципе, у меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я как бы на самом деле вот...
2: А почему у вас справка иностранными буквами написана?
3: Ну, потому что она действительно за границей, как бы во всех странах. Вот.
1: А что это за женщина нарисована вот это?
3: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот это мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
1: Кстати, вот...
2: И заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
1: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем делать с
2: Артуром? Это еще раз говорит о том, что тяготение к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
1: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
2: Да.
1: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. Ну, так называется студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
3: Я плюс еще думал, есть жилье. Студень и холодец одно и то же.
1: Нет.
3: Нет, да?
2: А студень, может, вот как раз, студень как раз, он вот когда... Почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец. А для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это вот, ну, такая, ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
1: Ну, тоже ведь это блюдо тоже нечистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть эта гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот, и чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенствоваться? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
2: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и вот и он ест, вот он и пьет. Это ужасно.
1: Ужасно.
2: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
1: Это какого же?
2: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества. А вот, на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
1: Машины?
2: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине, в неестественной для него позе.
1: Совершенно.
2: В уродской, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
1: Вообще
2: он
1: не сидит. А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано, вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корточках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации человека. Да, представляете?
2: Стул очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественно очень неудобна для человека.
1: Да, как не парадоксально.
2: Это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
1: То есть человек используется как рабочая сила просто.
2: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, Вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать, значит, он бы создает такую вот видимость прогресса, что это все целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом мы сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. То есть все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградарь истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
1: Он может, кстати, что еще страшнее, неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
2: У него могут бабки кончиться.
1: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство. И зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
2: Да.
1: Никуда не годится.
2: Ничего, нет.
1: Никуда не годится.
2: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
1: Вот я к тому-то все и клоню.
2: А примет ли она нас в свое объятие после того предательства, которое мы совершили?
1: Ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
2: Чего?
1: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Что? Вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? Если они увидят... Это же волосы его. То есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме земле.
2: Ну, конечно.
1: Вот.
2: А вот слово «кедрач» — такое очень интересное слово. Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вот... Вы мне не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали, с алтайским кедрачом. И все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
1: Нет, дело в том, что я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
2: А уменьшительное как от этого слова будет?
1: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. Там. Вот кедрач это все.
2: Кедрач из одного кедра.
1: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач, к поросли, да. И при этом как бы вот кедрач это как бы папа и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
2: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, который с пальмой все равно рисует посередине, да, то север это такая же одинокая сосна, которая среди там... стоит посреди там на скале или прочее. То есть это же... То есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
1: да, да,
2: связано,
1: да,
2: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковые.
1: Целиком. А если вообще как бы вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим кедрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
2: Это очень видимо интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
1: Исследовать, да.
2: Над этим надо еще думать очень много, да.
1: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть человек так устроен, что входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
2: Это очень интересная мысль.
1: Ее надо исследовать.
2: Безусловно, любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения.
1: То есть, из самых недр.
2: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они насколько не любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, они очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты опять начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот, можно идти в морду получить потом. А вот от человечества какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
1: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, «нас так долго унижали там при таком-то режиме», да, и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах.
2: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
1: Демон. Не демон, а демон.
2: Демон.
1: Демон, да?
2: Демон.
1: Ага, ну, значит, это еще не так страшно, потому что если бы говорил «демон», то, конечно, уже...
2: «Демон» — это опера Рубинштейна назвала Мусоргского.
1: А.
2: А вот «демон» — это вот демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну, вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь? Он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
1: Когда... Внутрь, причем, естественно.
2: Да, туда. Это заметно всегда, вот это верный признак... Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него голос без лжи такой приятный. Он качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Вот как-то буквы, так вот, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
1: Это постоянно потом... рефлексы идут рвотные.
2: Языком,
1: да,
2: языком
1: да.
2: Приходится их все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
1: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия. То есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад. Я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору он говорит, там нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивают, он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка. Дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали. Вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку. Хотя, в принципе, она для него просто канистра. Ну, вымя такое. И по большому счету женщина...
2: Ну, это все давно убедительно показано полевыми исследованиями. Доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира, они такого слова мы не знают просто.
1: Конечно.
2: Они говорят, я гугу, мгоги, вот. Потому что какое мы, во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное общение. Да, да. А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие мы, вот они не знают общего названия. Вот для такого вот понятия. Вот. Это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к
1: маме земле.
2: К маме земле, да.
1: Да.
2: Чем мы, несмотря на вот ту водку, сколько пьем, а к маме земле становимся ближе только в физическом смысле, а в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
1: Практически уже какая-то прослойка
2: может быть,
1: возникла.
2: Да, вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот с русскими.
1: Схожи.
2: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье, и идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает, и смотрит, как она красивая в красивом платье, и как она хорошо идет топиться, и такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье там, матенька за меня не понимает,
1: он меня бросил, вот
2: свекровушка
1: вот,
2: меня
1: да.
2: мучает, пойду я там это самое, к реченьке, развею свои белые... косоньки, утоплюсь там, в общем, ужасно было бы.
1: То есть не гордые были бы действия совершенно.
2: Нет, не понимается, что вот, как бы, вот смерть, вот эта оставленность любимым человеком, это все элементы, из которых слагается прекрасное полотно жизни, которое нужно вот, жить каждый момент. Вот ты радуешься, что идешь топиться, ты радуешься, что тебя бросили. То есть внешне ты плачешь, но ты радуешься тому, что ты плачешь, потому что ты живешь слезами, тебе плохо, и ты рад от того, что тебе плохо.
1: В принципе, здесь радоваться действительно нужно даже тогда, когда и пучит. Если пучит, вот, извиняюсь, если понос, то тоже нужно радоваться, потому что это проявление жизни. Да. Нет, это действительно на самом деле так. Потому что люди там придумывают градации.
2: Ну когда... вот были же праздники, вот 750 лет Москвы.
1: Да, были. Но... Я помню тоже.
2: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
1: Не умеют.
2: Правильно. Они просто куда-то идут.
1: Постоянно в пути. Они постоянно в движении.
2: Ну, сказали,
1: они
2: да.
1: идут к какой-то
2: что
1: цели.
2: Есть конечная вот. Цель, которая да, они да. вот как бы... Вот коммунизма нет, а цель осталась.
1: Вот.
2: Причем то же самое.
1: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая
2: да, туда. Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жар. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жар.
3: Вместо диафильмы, него просто... диафильмы, там крутили диафильмы.
1: Это приехал просто человек из Болгарии.
2: А потом да. поехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели не дошли.
1: Да, и праздник уже
2: прошел. А вот давайте вот послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
1: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мы, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это, левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается все.
2: Маяковского прямо «мы» называется произведение.
1: Вот, пожалуйста, пример.
2: Это же не случайно. Прямо вот связано. Слово «мы» такое, оно и противное какое-то, потому что как мычание такое, коровье такое. «Мы».
1: Да, да, да.
2: Очень протяжное.
1: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
2: Да.
1: Тоже какой-то «вар».
2: Или «вир».
1: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы»,
2: «вир», «мы», «мир».
1: «Уи». «Уи», да, вот.
2: «Уи».
1: Самое безликое это слово. Это самое безликое слово.
2: Ты,
1: знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
2: Я не могу.
1: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется. Я как коллектив.
2: Да.
1: Знаешь, такие вот люди есть, которые... А я как коллектив. А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
2: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизировано, типа ученое слово.
1: Да, ученое.
2: Ну, это так вот простецкое, коллектив. Коллектив я и моя вредка. Коллектив погулял.
1: Да. Ну что же, слушаем песню.
2: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев, Айрат Дашков. Айрат Дашков маршировал, кстати, здесь достаточно неплохо у тебя получается. Видимо, ты как бы проходил определенные вот курсы по маршированию.
1: Да, начиная с 5 лет практически.
0: А вообще вот отношение к маршам вот у тебя, Айрат,

0: обмана коллективного, который заставляет людей потом, ну, говорить слово «мы», там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
1: А вот
0: в этот момент,
1: вот
0: они променивают часть своей личности, вот своего «я», они променивают, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного. Они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет и рвет. Они как бы как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Это вот марш.
1: А вот смотри,
0: это такой марш, да, это да. Вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы», он другое создает коллективное. Но он тоже будет другими способами, как бы внешне порождая хаос, но это уже коллективное стадо, это коллективная толпы, которая не коллективная. Войско, строя там, допустим, это самое, которое марширует, вот фаланги там, не знаю, там, колонны пехотные, вот не этого. А это коллективного хаоса, когда все одинаковы, потому что каждый поступает по-своему, но в целом получается броновское движение. Хотя каждый думает, что он делает вот такое, что другой не делает. Вот. Что-то происходит только с ним одним в этот момент.
1: Но сейчас, вот, кстати, в наше время, да, в 20 веке, вот марши все-таки немножко поувяли. И вот это искусство написания, и также игры, вообще искусство производства маршевой музыки пропало. Мне кажется, что достойным более-менее заменить.
0: Для марша же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективно рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот, боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот, они, вот. А ведь коллективное вот такое, которое в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое «мы» сказать, мы строили и построили, вот такое «мы» сказать, жизнеутверждающее.
1: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
0: Верить. А все же обломались, да. Вот с верой-то, вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли, на самом деле.
1: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там, знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже, вот, а в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая, да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ними происходит. Вот эта эйфория, которая там творится, на самом деле доказана. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы, соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
0: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник тебя слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь. Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что
1: то есть они бы просто собирались здесь в кухне и терлись бы.

0: Ты не чувствуешь, да, то есть это самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство. То чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ремонстрации все в едином вот этом порыве.
1: Вот, это очень важно,
0: в едином,
1: да.
0: Ритме, да.
1: Да.
0: Это же может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
1: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброд и шатание.
0: Ну вот и мы потеряем это, теряем мы это.
1: Теряем.
0: Вот. Но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы-я» к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно определить это как свободу. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам.
1: Штаны сам, да.
0: Холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал Робинзона Крузо. Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
1: Да, там, все там, вот эти вот гири-гири,
0: так называемые. А потом
1: уже индейцы
0: приехали вообще в больших количествах. И вот как «мы» вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот. Это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
1: Родинки. Или,
0: да,
1: на
0: как
1: родинке.
0: Пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот эта экзистенциальная вот богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
1: Неприлично.
0: Но именно это я имел в виду. Когда...
1: Слово звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
0: Да, ООО, например.
1: Да, или там
0: богооставленность.
1: Да, вот.
0: Экзи, стензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что ее специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист, просто когда поет букву «А». Вот это же не исковерканный язык.
1: Значительно
0: больше смысла, чем если бы там еще были встречались буквы Б, В и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл. Когда просто человек поет «а», можно подумать все что угодно.
2: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Почему так? Не
0: Почему? Знаю. Есть некоторые неприличные русские слова.
2: Ну, они
0: я вот могу, например,
2: изначально русские.
0: Да, нет, я могу многие рассказать. Это, если Арат попросит меня очень сильно, да.
1: Не, ну вот я вот...
0: Он не знает.
1: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятное, например, слово на шарыга. Русское слово, тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного, но вот как бы если, например, попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь на шарыга, не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, на шарыга и графиня — это одно и то же. Если ты скажешь графиня, скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать, все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь на шарыга, Все.
0: Сам на шарыга.
1: А, да, сам на шарыга.
0: Вот
1: сам, да, сам на шарыга, вот так вот.
0: Да.
1: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы, да, Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
0: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
1: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
0: Угу. А вообще такая была практика, меня интересует эта практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопросы, сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир.
1: У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот. Один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
0: Что-то для статистика неутешительная.
1: Неутешительная, но...
0: Слушатели передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
1: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты.
0: Mm.
1: Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
0: Такой,
1: да?
0: Блондинчик там сидит такой.
1: Это девка.
0: А, это девушка?
1: Его, да.
0: Да.
1: Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
2: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
0: Девушка.
1: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася.
2: А,
1: когда человек показывает свой паспорт, например, милиция, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина.
0: Mm-hmm.
1: Вот, так что стало лучше.
0: Ну, это хорошо, это...
1: Подправил.
0: Паспорта поправлять надо всегда.
1: Конечно, конечно. Кстати, в принципе, я же считаю, как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот, Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
0: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия, да, у меня такая. Почему вот действительно у меня такая фамилия? Тут ведь вопрос так, вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу, а почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла бы быть совершенно другая, а личность была бы та же самая.
1: А вот, кстати, не факт. Я тут не позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
0: Нет, это уже позже. Когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была, в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит... Я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов. Я должен вести себя как Лаэрский. У меня уже должно быть такое поведение.
1: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
0: Да, да, да. Имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии, уровня интеллектуального развития. Он становится постепенно рабом своих болезней, близких. Он все больше и больше становится рабом.
1: Потом начинает, кстати, пить со страшной силой.
0: И лекарства еще.
1: Потом, да, лекарства.
0: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной. Надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, когда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанциях Москвы, вопрос всегда один такой. В общем, что делать?
1: И кто виноват еще?
0: И кто виноват? Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот триаду холодца, честь
1: открытия. Ну, кстати, вот тему кто виноват, которая, мы очень, по-моему, вплотную раскрыли.
0: Конечно,
1: радиослушатели.
0: Конечно. Но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой пасконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова, сказать вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. Мы стали есть холодец с хреном и с горчицей.
1: Да.
0: Нас никто не заставлял, не водил там солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там Вот сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
1: То есть демон победил.
0: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
1: О, демон, да, прошу прощения.
0: Демон.
1: Демон.
0: Вот демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
1: Хотели, чтобы победил.
0: Да, победил, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким... близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же «Избитый», уже все говорили, там серьезно говорили, шутку говорили, там на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там мы же видим вот такой вот насилие «мы» такое.
1: Мощнейшее, там «мы» очень сильный.
0: Да, это, вот да. «Мы», там, значит, наша семья там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В любом случае, мы почувствовали родство вот такое вот, внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот предыдущую, вот когда предыдущую мы ставили кумбию колумбийскую, мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, на необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад того, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что влом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
1: Кстати, вот «мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
0: Да.
1: То есть это «мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или, да, 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хорошие видеофильмы.
0: Это печально, очень.
1: Очень печально.
0: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов, которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот это сильная страсть, это другая сторона оборотная латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают, и в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в этом, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное «я». И вот я вот... Это, и герой он одновременно уже всегда и привлекателен, и смешон. То есть если на него серьезно посмотрел, смешон, ну что он там один вот машет что-то ручонками, там типа там убивает 500 человек одной пулей. Он смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Он хочет в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо, вот эта вот наивная вера такая, в преимущество героя и в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Ола. Ола.

You shot him 3 times in the back. In the night.

verses in black. I looked at every fiesta for you.

0: see each other again. I hoped we'd see each other again.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Илья Кормильцев и Айрат Дашков. И по телефону 203-19-22 вы можете общаться с нашими гостями в прямом эфире, задавать им вопросы, которые вас интересуют. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Приветствую.
1: Приветствую вас.
2: Это я, который про Стрелянного рассказывал вам.
1: Ага.
2: Самая вот просьба такая вот, албанские письма там колхозник писал, ну, читал твой человек там.
1: Да-да-да.
2: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
2: Ага, как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Ну, так вот, в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано. Я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
2: Да.
1: Вот, спасибо.
2: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И вел видный албановед, как раз, который с Эли Бериши там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, и он это зачитывал. И вот, видите, пользуется популярностью, на самом деле, этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует, я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
1: Никуда не лезет.
3: Правда?
1: Да.
3: То есть настоящий, господи, настоящий просто неубейки, то есть занимается переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору, а?
1: А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
4: Угу.
1: А, ну вот какие на ваш...
4: Я тебя буду ловить и останавливать.
1: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
4: Лучше буду стрелять из водяного пистолета, можно?
1: Вот оттуда,
4: по губам, да?
1: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
4: Это очень эффективно.
1: Вот. Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот, поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемый?
3: Слушай, здесь все очень просто. Нужно взять каждого взять из них, поместить в отдельную комнату и на 10 лет, или да, может быть, 11 лет, заставить их сидеть в этой комнате и слушать собственный дубляж. Чтобы они сидели и слушали, как они говорят своими мерзкими голосами. Вот, мне кажется, вот так надо поступить.
1: То есть, как бы, такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
3: Ну,
5: стационарное.
3: Иначе нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Нет, вот действительно тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае как бы человек, который портит фильмы, Нет, я вижу, что на меня смотришь, а в твоих глазах жестокость какая.
4: Нет, я просто дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы, в этом, очевидно, моя беда, но я очень, мне очень нравились некоторые вещи, тем не менее, я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотренные сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик, и там мужик какой-то что-то закричал страшно по-немецки, и выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. Uh-huh. То есть короткое, но пронзительное слово «а-а-а». Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал этот мужик, а потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. А-а-а, это было очень красиво.
1: Как жутко,
4: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
1: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
4: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре никакой не... В моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
1: Ну, ты тоже там как бы...
4: Ну, да, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
1: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера, ну, типа какой-нибудь режиссер там?
4: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
1: Да.
4: Вот,
1: да.
4: И такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
1: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
4: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
5: Она отвлекает внимание от основного сюжета.
1: Да, да.
4: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. А просто какой простор для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
1: В уголке будет женщина, которая будет...
4: С титрами, да.
1: Да, да. Изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то... В принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как
4: заканчиваются постелью, да.
1: Вот, а поэтому уже у них опыт и есть, и я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
4: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока вот все-таки, ну, как бы, ну, разные культуры, конечно, сильно отличаются. Там китайская, русская, там американская культура. Культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот, нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди. Ну, они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традициев, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно иногда культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что перевод порнофильмов на языке других планет, вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно сложное.
1: Это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
4: Практически нечто. Придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
1: Да, да, да, да, да.
4: Но
1: да.
4: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоция все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
1: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень... Чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что в любом случае люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
4: Думаю, что это составляет часть всего, это обязательно. Но он думает, что вот таким голосом землян положено говорить. Вот.
1: Это то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
4: Да, это ломает.
1: Это просто...
4: Это пошло, да. Ты начинаешь думать.
1: Вот она же тоже это где-то слышала. Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
4: Это сразу от любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было, очевидно, что-то из пережитого. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновения и взаимопонимания.
1: А вот хорошо ли слияние культур?
4: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
1: Вот это нормально.
4: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 там, тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений.
1: В принципе,
4: это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. Даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, дергать их за весло, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
1: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен, а та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать эту область просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
4: Ну, конечно.
1: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
1: Конечно.
6: Во-первых, ваш адрес. Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть «комбьян» и «там», как говорите, «калеротиль», «который час». Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе. Скажите, пожалуйста, а Илья Кормильцев – это из группы «Наутилус Помпилиус», да, бывший?
4: В какой-то степени, да. Насколько можно им пользоваться понятием группы?
6: Вы знаете, вот с передачи «Акулы пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением... психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей выразились, совершенно неправильно выразились о том, что помните о связи фамилии, скажем, эмбриональном развитии?
4: Да, да.
6: На самом деле это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел... Вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику. Потому что вот идет очень такой от нереализованного ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно, обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот скажем, если он, ну, даже не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты ММПИ, вы интересным, очень многого интересно можете узнать о своей такой психической структуре.
1: Извините, а можно задать вам вопрос?
6: Пожалуйста.
1: Простите, что я вас перебил. Вот как бы... Бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к, как бы, к психотерапевту, да, вот, это своего, ну, или к психологу, вот, и вообще... И
6: лучше
1: сам,
6: сказать, да, психоаналитику.
1: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят куда-то кому-то, да, люди, страдающие вот экзибиционизмом. И проблема их в основном в этом, то есть... в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
6: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а в самое дело обращение к психоаналитику – это дело добровольности вашей. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест ММПИ, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
1: А вот извините, а зачем?
6: Знаете, кто вы есть?
1: А зачем? А зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть?
6: Потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
1: Нет, я хочу вам вот что, вот, немножко я неправильно задал вопрос. Подождите, вот, то есть, попросту говоря, психоаналитик, проведя, вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да, типа скажет, там, вот вы тот-то, тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие...
5: 40-х годов, кстати.
1: Да, свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
6: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел...
5: Он уже устарел, на самом деле.
6: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать, ну, свою, что ли, свой генератор.
1: Тут нет,
6: откуда это происходит, вот творческая генерация?
1: Ну, как только человек...
4: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
6: Ну, примерно,
4: как
6: это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему, психолог?
1: Да, да.
6: Я не ошибся.
1: Нет,
6: она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такая какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
1: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
6: Да, ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно, а трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун – это ваш образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание, какие-то мысли.
4: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
1: Да, да, это приятно.
4: Большое ему за это спасибо.
1: Это приятно, действительно.
4: Потому что мы и сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
1: Да.
4: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже, даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. Я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитикой. Психическая норма – это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома в этом городе и за его пределами, то значит, мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
1: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом, а печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
4: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма, на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точное. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы. И вот в Сашином лице я читаю, что у него тоже большие проблемы. И даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
1: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас. Вот,
4: ну, самое главное, что этими проблемами гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот. Что мы вот какие-то вот не такие вот.
1: Знаешь, я даже сказал
4: слова
1: бы...
4: странно говорим там.
1: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика – это наша гордость.
4: Наша симптоматика – гордость – вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить. Несправедливо пытались обвинить, но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
1: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал вопросов.
4: Значит, дело не даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы... А что нам остается?
1: Ничего не остается.
4: Вот если мы два болвана, то ничего нам больше не остается.
1: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри...
4: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
1: Ядерной кнопкой. Вот.
4: Ядерной
1: или
4: кнопкой,
1: вертолетом.
4: Или вертолетом, да.
1: Плюс ведь неизвестно...
4: Нам больше разрешают говорить по радио.
1: Если мы, например, изменимся...
4: Это самое безобидное,
1: да?
4: Между прочим, что можно нам позволить делать,
1: да,
4: я считаю.
1: Да, самое, ну, максимально, самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии – это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он есть.
4: Ну, это и есть социально адаптированность.
1: Да.
4: Вот,
1: например,
4: ты рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
1: на
4: по койке.
1: На подводной лодке.
4: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. то, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Ну, я думаю, что ночь была бы только одна, это была бы первая и последняя твоя ночь.
1: Ну, как бы тут...
4: Поэтому тебя вот пустили на радио, а не пустили на подводную лодку.
1: У людей есть возможность как выключить радио, а там он тоже меня бы отключил. Да, дал бы по носу, и все.
4: Ну, это вот сейчас... Я уверен, что очень много людей послушали, что мы говорим в эфире, и сказали, боже мой, какую фигню они несут. И раздосадованно выключили радио. И этим самым мы добились от человека действия. То есть мы, собственно говоря, заставили его что-то сделать. Например, выключить радио, чтобы не слышать больше наших мерзких голосов.
1: Не говоря уже об сэкономленной для государства электроэнергии.
4: Да. То есть мы какого-то человека, мы его пробудили от сна, в котором он находился, сна неразвлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке, и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
1: Плюс он...
4: Может быть... Обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
1: Да.
4: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он становится... Он бунтует.
1: Он действует, делает действие, он выключает радио.
4: Он выключает радио.
1: И на время откладывает
4: бунт.
1: Куриную ногу или вот этот кефир.
4: Он совершает бунт.
1: Бунт,
4: он избавляет,
1: бунт, бунт.
4: Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
1: То есть он на это мгновение, вот он выключил радио, и он победитель.
4: Да.
1: А ведь так приятно быть победителем.
4: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
1: Или камнем бы ударил бы.
4: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
1: Вот так.
4: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и морально-интеллектуальные уроды-извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

8. HIV.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя так. То есть не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот люди действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили, там вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я очень грустно подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет. Чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически
2: да. Доступность богов это признак серьезный.
3: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже вон Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
2: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прям в пыль вот так и искать о боге. Вот. Но не пробился, потому что очень много желающих.
3: Да, и самое главное, что это никто бы не понял этого юмора. Никто бы не понял этого юмора, потому что все бы решили, что вот это
2: что
3: так
2: это правда,
3: надо.
2: Что
3: да,
2: это
3: человек
2: реально
3: офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, падает.
2: Падает.
3: Сотворяем
2: качество
3: все более и более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция, такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая фигурина пластмассовая, ценой в 4 пфенига.
2: Мы наладили сейчас выпуск вот киндер-сюрпризов отечественных, тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и бабы с крыльями. Да ладно, хорошо, давай послушаем звонок телефона. Да.
3: Да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих яиц, совершенно неожиданных. И, в общем, даже
2: нужно полезно.
3: Не очень понятно для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунуло.
2: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная
3: вообще. Он должен понять, зачем она. Это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо. Вот он раздавливает первородное яйцо. Это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же, в сущности, непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
2: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
3: чтобы это он как не бы... искал другого смысла, что он понял да, тот, да, который ему да. жизнь дана. Да,
2: да. Вот нужно это обязательно
3: ввести. То есть, современный человек очень плохо понимает проблему своего существования в этом мире. Он вообще очень боится таких тем, не задумывается над ними и прочее. И, в общем, он как бы живет, как еще не родившийся. Откуда вот эти массовые обращения в веру, всякие культы, секты, вот эта потребность во вторичном духовном рождении? Потому что человек его не испытывает. Вот. И мы должны при помощи

0: Официальный век информации, и, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
1: Да.
0: Вот газета. Вы знаете, какой чистый лист, так туалет сломался.
1: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот легу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его рассказывать ему какую-то чушь, которую штраки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно. Таблицу умножения читать там.
0: В города играть, вот я хочу.
1: В города играть, города, хорошо, города. По телефону очень,
0: да,
1: здорово.
0: Да.
2: Кстати, обратите внимание, что вот информация, которая, так сказать, человеку нравится, необходима. Вот если вы слушали сейчас новости, да, вот этот сингл Элтон Джона, да, он же, по-моему, уже много лет существует, эта песня «Candle in the Wind».
1: Конечно,
2: да?
1: Это, да.
2: Вот, то есть они ее как бы вот по случаю смерти принцессы Дианы, он посвятил еще раз этот сингл.
1: Он поступил, да, просто точно так же, как
2: и
1: поступал.
2: Да, его купили опять же в таком же количестве, этот
1: как
2: сингл.
1: Как наш поэт вот поступал, известный Михалков. Вместе с Регистаном. Вот как, ну, власть менялась, они все время переписывали гимн Советского Союза неоднократно. Там же тоже было, там и Сталин там путь указал, значит, а потом вот не стало. И вот Элтон Джон пошел тем же путем. На самом деле, вот это вот такой соцреализм.
0: Вот я не могу понять, но у меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот истоки этого срама, но срам.
1: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это все, это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли, короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли. То есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот. А когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с неба? Ну смешно. То есть понимаешь, такое ощущение, что они вот... Это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови. Вот это было бы, в средние века бы это было страшно. А теперь сидят и хихикают. Они понимают, что там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько лужков и листом калием не посыпай.
2: Небо становится ближе с каждым днем.
1: В определенном смысле, да.
0: Ну что же, телефонный звоночек. Давай. Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
3: Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача, что это все слушать очень весело.
0: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация у меня, или мне показалось?
3: Да нет, я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю,
0: пожалуйста.
3: Если вы не возражаете.
0: Ни в коем случае, только пожалуйста, как бы все-таки вы так это, ну, вы же не общаетесь, например, с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
3: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый. У меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщается вашей программой всем слушателям, повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Ну вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый... лучший голос, который я только знаю.
0: Ну, давайте мы оценим.
4: Машал, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У нас тут есть мнение, что не надо, Маш, ходить к психоаналитикам, потому что иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в МВД,

0: эмбриональном состоянии Маш уже имел имя. И Машай.
1: Вопрос. Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
2: Совершенно правильно.
1: А только не, ну, думаем, что родились, да. А отчество...
2: На самом деле, человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
1: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
2: Куколка, да. Ну, куколки тоже встречаются.
1: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
2: Да.
1: Снова гусеница.
2: Личиночка, гусеночка, куколка
1: и опять бабочка. И снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот... Это же спасение.
2: Конечно, конечно.
1: Спасение, потому что вот иначе, если человек просто вот растет как гусеница, вот если гусеница будет расти, расти, расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
2: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
1: Да, но она может расти больше, то есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там. Вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, цикличность, то есть человечество начинает вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка, потом когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
2: Жуткая,
1: она все это
2: жуткая.
1: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку в лице, в которой читаются торжественные, таинственные глаза, считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу. Такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник, но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути, вот мне сейчас кажется, что человек похож на гусеницу, такую пережравшую, такую неприятную гусеницу.
2: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
1: Ну, да.
2: Тоже достигшие гигантских размеров.
1: Да, да, да, да, да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
2: Это все вот это перекатывается.
1: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны вот превратиться в что-то следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
2: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
1: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что значит, а вот на 20% больше там сникерс, на 20% больше арахиса, там, а эта машина там потребляет там бензина там на пол-литра меньше, а ездит на 50 км/ч быстрее. Но все вот количественными показателями опьяняют это самое. Вот ты иди, значит, это самое, вот здесь ты получаешь там 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот, а может быть, вот это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там станешь ведущим ночного эфира, соответственно. Это же жизненный выбор, собственно говоря. Стоило потом, вот выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять. А ты увлекся количественным показателем. 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
2: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянно вот именно цифрой. И цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
1: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ты должен получить 740 тысяч рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще 1 ноль. и 47. Наоборот, перевернули. Понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифры обладают абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там. То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь, там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух» ведь кажется совсем невзрачное слово. Обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также криклива, да?
2: Вдумай, и дрочлива еще иногда.
1: Дрочлива, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Ну вот, остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучании. Реши его смысла, отвлекись от его семантики, повтори его про себя раз 50, 70,
2: чтобы 80. Оно потеряло смысл, разорвалось с визуальным образом, попросту говоря.
1: Да, чтобы ты слышал вот это смешное слово «петух», «петух», «петух». Оно же смешное, ужасно это слово. Оно превратится в мантру, и, как говорят учителя...
3: Кстати, достигнешь... какой тюркский сразу оттенок
1: освобождение. Приобретает слово. Нет, если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Хара Кришна, Хара Рама. А почему, собственно говоря, Хара Кришна, Хара Рама? А слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. Взгляд такой. Правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
2: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки» и прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе «ботинки».
1: Да.
2: «Ботинки».
1: Ботинки, ботинки, ботинки, ботинки, ботинки. Тут уже такой ботинки. Ритм, причем латиноамериканский.
2: Да,
1: что-то
2: да,
1: тинка,
2: да.
1: Это какой-то агу-гу вставляет. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки, ботинки, ботинки.
2: Ботинки, каждом, ботинки,
1: ботинки. Получается, что это вот в каждом слове еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Петух, петух, петух, петух, петух. Это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
2: Конечно.
1: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
2: Безусловно. Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
1: Давайте.
2: 203-19-22. И ваши вопросы, Илья Кормильцев. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
2: Угу.
4: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не такая, как у вас, хотел бы задать вам совершенно отличный от вашей беседы вопрос, заземленный такой, скорее из области экологии. Вот, как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть... И просто писаются от счастья, многие от радости, вот. И поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе, по-моему, она неизбежна в этом плане. И как с ней бороться, как вы считаете?
2: Спасибо. Спасибо вам.
1: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Вот,
2: серьезный, очень, действительно.
1: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут... Но только на солдатские должности, вот и офицерские, вот там прапорщика уже не берут.
2: Нельзя,
1: потому что в армии единственный человек, который может использовать
2: постоянную
1: счастье,
2: радость,
1: да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об анурезе, вот таком особом анурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там, 2 лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может застичь человека где угодно.
2: Причем,
1: в общественном месте, при свидании с любимым, да.
2: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то объем выливаем в гораздо больше, нежели вот это делается, вот. Когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
1: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, от нашего уважаемого слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там летать будут самолеты быстрее, там в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на Земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
2: То есть происходит контроль этого процесса.
1: Естественный контроль вот такой, да, собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть, как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот... и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасность кажется такой преувеличенной.
2: Ну, вообще, ее второе название – бизонья дыра еще.
1: Да?
2: Да. Ты знаешь, кстати, вот что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло вот туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгонялого туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
1: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному, я бы не побоялся сказать это к тайной сути вещей, меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот не шел, облака разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло, в сущности, вот что происходит, когда рассыпается. То есть, вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба, какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
2: Чудовищный замах.
1: Только коллективная мы способны на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек, вот, ну, будет дождик, зонтик откроет или пересидит.
2: Просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
1: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило.
2: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
1: Но с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причин и следствий, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известны примеры, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города, он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? Такие закаты не должны быть на Земле. Они должны быть на другой планете. Фиолетовая, зеленая, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской сёмги. Вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мертвом море. Но Мертвое море, оно тоже выделяет очень много солей в воздух. И создан новый жанр – живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-4 день над городом после того, что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, и из этого возникает красота.
2: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественной работы. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
1: Которая... Ну, первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там, в классицизме. Это вот была первая попытка такое сделать природу правильно. Гроты все эти, знаете, в садах там... делали, куда там можно было там хихикая забежать девушке, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается, вот уже небо начинает использоваться, облака еще, ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся. Придавать облакам приятную для глаз форму, то есть избегать вот неприличных вот каких-то очертаний, вот, которые могут или ухудшить настроение, или у детей вызвать какие-нибудь неприличные ассоциации. И так они видят по телевизору ужас чего. А так они еще будут на облака смотреть, и тоже они будут всякие мыслишки нехорошие в голову лезть. Вот облака должны быть таких проверенных форм, выдержанных, способствующих наглядной агитации всякой.
2: Ведь можно, знаешь, как делать? Можно, например, если какой-то юбилей у тебя предложен, ты берешь и заказываешь мэрии города, чтобы облако в форме твоей головы или лица сделали. Оно целый день кружит вот над городом, понимаешь, как? Некоторые, например, своих домашних животных бы делали из облаков, а то и всю семью. Типа, я и моя семья, композиция из облаков. Там собачка, бабушка, тут дедушка в носках с очком.
1: А самое главное, понимаете, вот проблема какая вот в нашем вот смысле скупцев монументалистов. Вот почему вот на всю Москву один Церетели? А потому что работа невыгодная. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там...
2: В Усть-Илимске.
1: Ну, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии, вот в углу на тумбочке у Дневального вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального. Ага. И в армии он не служил, и Дневальным никогда не был, а стоял. Я в этом смысле, он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Смотрел 2, 3, ну 4, это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот все старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому-нибудь ставил, царю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
2: То есть происходит...
1: А практически... вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалист, потому что тебе вот только бошку слепили, а она, значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
2: И ты опять делаешь повторный заказ,
1: ты опять делаешь повторный заказ, платишь деньги. Вот монументальная скульптура из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло. И...
2: Ну, все, и нету.
3: Да. Зато очень удобно из искусства как бы делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
1: Если это будет недорого стоить, это может прийти полному удвоению человечества. То есть будут по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие же...
3: Белокрылые лошадки.
1: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
2: Здоровые.
1: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
2: Да-да-да, естественно.
1: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
2: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престижа, я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну и там такое рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что-то его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
1: Да, расслоение.
2: На почве облаков.
1: Это оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа, очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть если ты не заплатил, там сказать, сколько нужно, то и облако тут твоего не будет больше, да, размера. То есть облако пропорционально вот размеру. От налоговой полиции никуда не спрячешься.
2: А знаешь, как будут это самое, люди говорят, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да? Да ты чего, у тебя вон какое облако маленькое. Нет, там, вот так.
1: Конечно,
2: вот
1: действительно. Это... А это будет очень большая проблема, я понимаю. Ну, вот всякие травмы психологические, опять-таки.
2: Будет масса, кстати, самоубийств на этой почве.
1: Я думаю, что да, обязательно. Масса самоубийств. Но могут возникнуть такие люди, которые будут протестовать против этого, например, разрушать чужие облака. Ну, чужую собственность, в принципе. Ну, были же всякие лудиты, робингуды.
2: Будут
1: обязательно. Коммунисты будут наверняка против. Хотя вот для них можно специально красные облака разработать. Вот красные облака, это очень должно быть модно, и вот когда ты сам весь красный, например, это очень хорошо будет.
2: Но тут, понимаешь,
1: жизнь
2: как
1: этого
2: бы...
1: трудно добиться, сколько в бане не парься, а вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко, он покрасит порошком таким.
2: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы, то есть каждый будет использовать, да, типа, и уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака, потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии, а другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот, естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом, вот. То есть сделать разделение.
1: Нет, это безусловно. Вообще хулиганство будет немеренное, конечно.
2: Вот да, вот это
1: нужно
2: сразу
1: предвидеть. И вообще это порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же там карикатурой заниматься, там, заказывать там, на какого-нибудь насолившего тебе, значит, приятеля, там, жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
2: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все, да.
1: Уважающая себя девушка не станет, она скажет просто, что ты что, я видел тебя там как... Какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать и на меня показывать и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого. Они просто играли в эти штуки там. Месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало, то есть это все было чисто игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство. Если вы
2: корысть.
1: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. и психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно, ну, другими проблемами нужно изменять внутреннее течение времени, а не внешнее дробление, фрактальное времени на краткие периоды. Этим ты ничего не добьешься. Надо внутренне переживать один час, наполненный вот таким здоровым, честным бездельем, например, лежа на постели утром. Вот надо научиться. Вот, еще человек прошлого века, не говоря уже о человеке позапрошлого века, вот барин какой-нибудь в деревне, он чувствовал этот час, он жил у него огромной жизнью, хотя ничего не происходило. Только там лаяла жучка на дворе, и девки ругались между собой. Вот ничего не происходило, но он жил этот час. Мы за это время побрились, выпили кофе, оттуда дернулись, 3 звонка по телефону, кто-то нас перебил, позвонил Дашков. А значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
2: Не было, действительно.
1: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
2: Это как происходит роботизация, то есть вот ты раб своих действий, и вот и делаешь...
1: Да,
2: и...
1: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками, да. Я влюблен, и вот он там 3 месяца подряд влюблен, это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера, он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию, и задача его как можно быстрее выполнить как можно больше операций.
2: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера, телефоны, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них-то и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3, он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят.
1: И а которые жизнь, не звонят. Жизнь уходит, жизнь вообще, уходит, да. Невозвратно, она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
2: И уносит вдаль.
1: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый такой, самый лучший способ терапии против современного состояния нравственности.
2: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, но мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впасть в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот, от этой вот беды линейности. Потому что вот, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палке что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот, а разу тоже она была непонятна, как дебил стоит палкой, машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости.
1: Ну вот,
2: и все же были
1: Христос,
2: такими.
1: Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот это имел в виду. А его просто, ну, неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренны, разве же дети смиренны. Наглее существ на свете не бывает.
2: Не бывает.
1: Значит, как дети там чисты, разве дети чисты. Они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это. Будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое... Не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там друзей, столько у меня было женщин, столько вот идет такое. Опять идет больше, меньше.
2: Опять идет цифра.
1: Опять примат цифры над буквой, над самим звучанием от слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик, но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, но он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот... Энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть, возьмет акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нету для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
2: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
2: Ну, давайте.
5: Скажите, вот вы следили за вашими словами? И вот ваш в одном из ваших предложений промелькнул слово «ливер».
2: Промелькнуло, да, помню.
5: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
2: Ну, как это говорит?
5: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
2: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было нелегких дней?
5: Нет, ну просто такая черная полоса, когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать. Пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека. Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
1: Очень хорошо.
5: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
1: В моем творчестве?
5: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек. Вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлёстывает поток слов, и очень вы часто прячетесь за ними, и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
1: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
2: Спасибо
5: благодарю
2: вам.
5: Благодарю вас.
2: До свидания.
1: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова, это вот то, на чем, собственно говоря, и ломается естественное отношение к существованию. Вот магия слов бесспорно есть, и ни одно сказанное вслух слово не остается без последствий. Абсолютно ни одно. Но хитрость в данном случае состоит в том, что слова позволяют нам при этом еще одновременно пережить кайф от их употребления, о чем мы недавно как раз с Сашей говорили. И поэтому концепция, по которой слово за слово человек вот отвечает, это концепция, которая на самом деле ведет к разрушению, выславливанию человечества в конечном итоге. Потому что на самом деле слово, если оно не соответствует описанию факта, оно не означает ничего, кроме самого себя. Например, я сейчас говорю, что я вижу... Хорошо. И, значит, я хотел сказать, что если слова не соответствуют истине, то они ничего не значат, кроме самих себя, вот в нашей вселенной славярским. А в вашей вселенной не могут что-то значить, потому что, собственно говоря, почему вы думаете, что я вас не разыгрываю, когда говорю, что у Лаверского на голове нету с одной стороны красного рога, с другой стороны четырех антенн. Таким образом, я могу смело сказать, что вот дело обстоит именно так, это не будет ложью в обычном смысле этого слова, какое оно существует в моральных системах. Я просто высказал утверждение, которое для вас не поддается проверке. И оно может строиться только на вашем мнении о том, что обычно у лаэрских не бывает красного рога и четырех антенн на голове. Но, собственно говоря, вот это ваше мнение, ваша аксиома, не есть ничто иное, как предубеждение, не более того. На самом деле, она не имеет никакой большей доказательной силы по сравнению с моим утверждением. Поэтому за слова никто не отвечает, на самом деле. За них нельзя нести никакой ответственности. Чем больше говоришь, ты не прячешь себя. Мне кажется, что я не прячу себя в этом процессе. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, конечно, со стороны виднее. Может быть, именно это и есть мой психопатологический синдром. И не кажется, что я прячу себя, создаю себя, когда говорю слова. В каком-то смысле. В каком-то смысле я не существую, не произнеся этих слов, и не потому, что меня не замечают окружающие, не существую для себя, не высловив себя, потому что тем самым я не придал своей внутренней реальности значение реальности внешней. Я, наверное, очень мудрено сказал, но В общем-то, времени 4:49, и в такое время человек может говорить только или очень умно, или, ну, уж совсем там, типа...
2: Просто...
1: Ну, да, да, да, ну, налей, там, короткие односложные слова, кроме, типа, налей и разденься еще может произносить, ну, больше,
2: примерно... Причем разденься уже, разденься.
1: Ну, да, там теряются гласные, согласные и знаки препинания в этом процессе. Вот, но мысль, которую я хотел сказать, что вот у вас вот, чисто русское, вот я имею в виду сейчас слушателя за вопрос, чисто русское отношение к слову. Вы думаете, вот, что оно что-то значит, во-первых, а потом, если оно сказано, что что-то последует, случится. Вы знаете, может быть, вы единственный человек сейчас в этом городе, который нас слушает по радио. Представим себе такую ситуацию. И вы нас обвиняете в том, что мы на кого-то дурно воздействуем. Значит, вы обвиняете нас... Вы не обвиняли, я просто пример привожу. Вы обвиняете нас в том, что мы дурно воздействуем на вас. То есть у вас опять априорная аксиома, что эту передачу слушает сейчас много людей. Но это опять-таки предубеждение. Может быть, ее слушаете только вы? Может быть, она существует вообще только в вашем мозгу в настоящий момент? Может, и нас не существует, и всего города вокруг вас? Вообще, откуда вы взяли, что существует какой-то Ларецкий и какой-то Кормильцев, в котором нужно сходить к психоаналитику? Может быть, Ларецкий и Кормильцев – это проекции ваших собственных внутренних комплексов, ваших собственных невысказанных сексуальных желаний, которые нужно таким образом сублимировать. И вы придаете им жизнь, но это фантомы, которых не существует за пределами вашего сознания.
2: То есть это плоды вашей виртуальной реальности.
1: А может, дело обстоит наоборот, и вы, как радиослушатель, задавший нас этот вопрос, является плодом нашего коллективного бреда с Лаэрским и Дашковым. В общем, это очень хорошая, интересная проблема, их сейчас многие разрабатывают. Я, например, мне очень понравилось, как их разрабатывает тот же Виктор Пелевин, в общем-то. Это проблема, которую век информации неизбежно рождает, потому что мы получаем очень много информации, которая не имеет... Мы привыкли, что информация линейно соответствует событиям. На одно событие одна информация. Теперь существует очень много информации, за которой не стоит никаких событий. Вот наша передача, например. Ее информативность в течение 2 часа 50 минут равняется фактически нулю. Не считая 4 хороших музыкальных произведений, которые мы поставили за это время, все остальное, в общем-то, является вот чушью, дребеденью и совершенно голословными высказываниями 3 наглых типов, которые почему-то считают, что им позволено демонстрировать то, что они называют в скудоумии своим интеллектом. А вы слушаете вот, и все это воспринимаете.
2: Всерьез причем.
1: Причем совершенно всерьез. То есть получается, что мы уходим в век, когда информация перестает быть фотографией событий. Она сама становится событием, которое адекватно только самой себе, собственно говоря. Вот вы узнали, там, что в Чечне кому-то дали какие-то ордена. А вот вы, конечно, пытаетесь в следующий момент задать себе вопрос, интересно ли вам, что в Чечне дали кому-то какие-то ордена? Да вот жили бы вы в какой-нибудь деревне там в прошлом веке, и вот ничего бы не знали, что на индонезийском острове вулкан уничтожил огромное количество людей, коров и прочей живности. И ничего. А теперь вы об этом узнаете в этот момент. Откуда вы знаете, что такой вулкан вообще существует, и что вас не надувает самым наглым образом? Телевизор показывает, знаем мы, как эти картинки делаем. То есть фактически любой фрагмент реальности, который раньше считался твердым и уверенным, теперь может быть подвергнут примитивной логической проверке и не выдержать критического столкновения с логическим анализом. Рассыпаться тут же как вещь недостаточно доказанная. Мы живем в мире, в котором нельзя ничего доказать. По определению. Потому что в нем размыта грань между реальностью, которая существовала всегда, при всей условности слова, и реальностью, которую создали мы. И поэтому у нас остается только одно – быть счастливыми, при этом не страдая такими экстремальными излишествами, как энурез.
2: Еще телефонный звоночек, да? 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы Илье Кормильцеву, ну и Арату Дашкову, конечно. Сегодня они гости нашей программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Спасибо вам очень большое за передачу, потому что интересно слушать на самом деле. Вот у меня вопрос такой к Илье. Я достаточно часто задумываюсь над смыслом жизни и так далее. Вот у вас там промелькнуло что-то про предназначение человечества и так далее. Вот все-таки расшифруйте, в чем вы видите предназначение человечества? Потому что я вот абсолютно не представляю, какой смысл существования вообще на этой земле и что там дальше будет.
2: Спасибо.
1: Это очень интересный вопрос, и очень большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, вынужден вас расстроить. Я говорил о том, что я вижу в чем-то смысл человечества. Для этого нужно обладать чудовищной самоуверенностью.
2: И наглостью.
1: И наглостью, которая у нас сегодня трех собравшихся вот в этой студии есть только у Айрата Дашкова, но он почему-то отмалчиваться предпочитает, очевидно. Вот. Я не считаю, что я знаю, в чем судьба человечества. Вот Айрат, наверное, знает, но мы потом позже ему дадим слово. Я сказал, что я задумываюсь сам о судьбах человечества, потому что, как и вы, я уже пришел к выводу, что моя индивидуальная судьба, естественно, никакого смысла не имеет, исследованная как таковая. Поэтому, естественно, следующим шагом было задаться вопросом, не имеет ли она смысл как элемент чего-то целого, что превышает меня. И поэтому я задумался о смысле человечества. Потому что никакого другого способа придать какой-то смысл своей собственной жизни, бесцельной, непутевой, я не мог придумать. И, собственно говоря, все люди, которые думают о судьбах человечества, приходят к вот этим размышлениям тем же самым путем, когда они понимают, что от них-то, от самих, никакого проку уж точно нету, и вот тогда они задумываются об этом.
2: Вообще вот думать о судьбах человечества можно только в определенных состояниях. Это такое, знаешь, такая, может быть, когда человек думает о судьбах человечества, это своего рода странная, извращенная форма депрессии какой-то.
1: Да, то есть форма депрессии. Я бессмысленен, может быть, смысл есть у того, что окружает меня тогда. То есть человек первично пытается... Смотри, первично всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость, окружающий мир уплощается, в общем, упрощается, в нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там, конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот, расслаблению от нее, там, алкоголь и всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там, все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там, вот, там, женщина, в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина, в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом. Вот,
2: это есть... сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот, в занятиях только собой.
1: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные и взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом, в себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
2: То есть, как бы, по не, твоей теории, выдвигался. Да, ну, вот как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
1: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то да. в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и пытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты эпсилона, вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, вот в своей жизни сделал. Будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. И ты начинаешь понимать, что, вот, допустим, или внес. И вот представляешь, как это все хорошо угадал. Или наоборот не внес. Или наоборот ты начинаешь ненавидеть его и протестовать. И говорить, земля для землян. Мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу и так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор, там, убиваешь главного злодея, там, который приехал. Отбирать землю у землян. Вот ты все это проживаешь, И очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества. То есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может выливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается, то есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет, на самом деле. Каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
3: Кстати, вот мне еще вспомнилось, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Эти цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
1: Короче говоря, мы должны начать... Вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернатива, то он или дурак, или психически больной, или вообще что-то так не так, или еретик, там, неважно. Вот. Сейчас перед нами впервые развертывается... Она, конечно... Реально уже давно начало развертываться, но осознается человечеством только сейчас. Впервые открылась возможность жить в параллельных копиях реальности, каждая из которых неуловимо отличается чем-то от той, которая была вот вчера или позавчера, то есть, или вот даже параллельно с ней в другой момент, вот где-то в другом пространстве. То есть мы можем интерпретировать мир как угодно, и никто уже не будет показывать нас пальцем и говорить: «О, дурак, не знаешь, что Земля стоит там на... там, трех черепахах». Да, почему она не стоит на трех черепахах? В конце концов, я ни в одной книжке не читал убедительного доказательства того, что она не стоит на трех черепахах. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
2: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то.
1: Да.
2: Галилей.
1: Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
2: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
1: Это напоминает диджей какой-то, между прочим, вот такой. Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится, вот диджеевская у него какая-то кликуха, то есть он...
2: Да, да.
3: Диджей Галилей.
1: Или там это может быть там самое... Там вот адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
2: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Алло.
2: Да.
7: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
2: Угу.
7: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Ну, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать там.
2: Заняться,
7: и так далее.
2: Заняться лепкой скульптур.
7: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю? Если знаете, конечно.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
2: Кошачьих консервов, кстати.
1: Ну, и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
2: Ну, по кругу.
1: Ну, они да, заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой с этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм, и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, а все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодце.
2: Да,
1: только мы, может
2: вот
1: быть...
2: Вот они, кстати, три кита.
1: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
2: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
1: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военных преступники, мы в этом смысле чисты. Да. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом. Суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает его в организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот недюжинная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на 8-9 день.
2: И то есть уже...
1: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии, потому что человек сразу энергетик начинает по-другому. Видениями сопровождается, типа озарение вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на 8-й.
2: Ты знаешь, кстати, на 8-й-9-й
1: день воздержания
2: существовал и даже секта.
1: Яркий свет.
2: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
1: Это можно добиться удивительных, меняется вся биохимия организма, понимаешь?
2: Вот на этом все было построено.
1: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимал покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной вот сочувствие к человеческим страданиям. Видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
2: Говорят, кстати, что вот это один хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
1: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
2: Да,
1: это
2: безусловно.
1: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали. Это,
2: а ты знаешь,
1: это действительно вот технологическое будущее человечества за этим. Потому что вот это вот, вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот, вот этими первой реакцией женщины на беременность. Вот которое вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это вот это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать на заре его жизни, ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все вот эти проблемы, вот это «хочу в туалет», вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
2: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человечества...
1: Ну раз, вот это счастье, да, вот мы говорили, «Писать о счастье» недавно поднимался тоже вопрос. Это же ведь тоже вот все связано, это одна проблематика. Чувствуется.
2: Так вот я хочу сказать, что... Да, Рад.
3: Не, я просто подумал, что слушатель на самом деле упомянул о каких-то совершенно недавних им новых исследованиях.

0: Вообще.
1: Что касается вообще вот как
0: усваивают
1: бы
0: все
1: проблема дефекации, почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался, ему не нужно было. И прямо по ходу брык канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел, не останавливаясь практически. А сейчас акт дефекации, почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы...
2: Удовольствие.
1: Прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
0: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
1: превратили, черт знает во что, этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок, 203-19-22, и ваши вопросы. Илья Кормильцеву, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я сегодня ехал в электричке, там, по Ленинградскому, ну, направлению.
1: И с вами это случилось?
3: Да, со мной случилось это. Со мной, то есть, что вы имеете в виду? Со мной не случилось то, что вы думаете. Значит, и вот я купил книжку «Воры в законе», она называется, так? Я подумал, ну, там есть какие-то категории, там мужики, значит, там разные, там опущенные. Я подумал, а не воры ли в законе, собственно, управляют вот нашим вот таким миром? Был один там диктатор, там Сталин, там, ну, знаете, да? А вы слушаете меня, да?
1: Да, конечно.
3: Был один диктатор там, вот, а сейчас вот их там 200, оказывается, ну, там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще, вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там, типа лебедя, понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, ну, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, ну, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, ну не то, что они отцахи, а они вот, ну, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет, я говорю, я хочу 10 заплатить, я могу 10. Разница есть между 10 и 25. Там, говорю, нет разницы. Я им начинаю доказывать, понимаете? Что деньги — это условно. Что деньги, то есть, что миллион, что 100 миллионов, что 100 миллиардов. Вы понимаете меня, да?
1: Да.
3: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот. Сегодня миллион, а завтра, ну, там человека нет. И, нет, тогда, и миллион.
1: Простите, что я вас перебиваю. Тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
3: Да.
1: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы бы могли сказать, давайте еще, вам руку пожму.
0: Даже еще красивее было бы, как они, если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
1: Да.
0: Это
1: было бы еще приятнее.
0: С оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты. Это вот было бы еще даже приятнее.
1: Да.
0: Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть.
1: Растиражировали.
3: Ну, это интересный вопрос. И она говорит мне, нет. А вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, ну, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. Она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, ну, я говорю, как говорю, все умирают. Ну, это мы в каком обществе живем? То есть получается, что мы живем в антигуманном обществе, извините, все умирают. Ну, то есть, мол, что ты себя представляешь, если там, ну, как-то неприятно все это, согласна, да?
1: Целиком.
3: Вот я бы вот хотел спросить у уважаемого господина Кормильцева, с идеями которого я очень, значит, согласен, вот слушая вот этот вот сегодняшний эфир, вот двухчасовой, и очень он философски, он очень образованный с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил? Плюнул бы он ей в морду, либо он как-то вот, ну, я даже

0: знаю. И как должен поступать в таких случаях человек? Понимаете, когда его так унижают? Вот, понимаете, в чем дело?
1: Спасибо вам.
0: Пожалуйста, до свидания.
1: Удачи, до свидания. Ну, я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и...
2: Диктатор. Почему-то Александра Лебедя внезапно. Да. Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Вот, все-таки вот есть ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов. И тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме. Можно сделать диктатором каждого. И этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот, и объяви диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия. Вот, а мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо. Вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда это не было?
1: Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система, которая не была отработана.
2: Я вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, в душе он анархист по убеждениям, он должен быть анархистом. Вот человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот, который не хочет вот, брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека. Вот, это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. А плевать в лицо, конечно, не нужно, потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку серьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». Вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вы вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Хотя вчера был, позавчера с книжками, что меня не помните. Говорят, сегодня же с мясом, какое мясо нужно? Это книжки тоже.
1: То есть попросту она должна делать свою работу.
2: В общем, надо работать,
1: она должна
2: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она, не отправится в сумасшедший дом.
3: Ну, может, сначала на передачу Монморанси пригласить, на самом деле.
2: Можно на передачу. Я на передачу Монморанси.
3: После того, как четыре раза он придет, ее можно.
2: Вот. А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. Ты все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот, и вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все мы... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день знаки в размерах своей зарплаты. по произвольному образцу. То есть они могут быть там очень красивыми, там, или, наоборот, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка. Там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки. Там,
1: сколько нужно нулей, столько и нарисовал. Да, либо, либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу. Ну, бумажка, это промежуточный этап.
3: На самом деле с инвалидами проблема.
2: Одна бумажка будет стоить, там вот один дензнак, она и будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
1: Ну да, да.
2: А у меня 10 миллиардов.
1: Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежная штраф гаишнику оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру. Он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине. И тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
2: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли. Вот разрушена была естественная система первобытного обмена. Она была разрушена не в тот момент, когда вот как там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
1: Конечно, полная фикция.
2: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен. Это половой акт. Когда в него было внесено денежное отношение. Когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию. Вот в косвенной форме. Типа, ну, мне шуба, там, сапоги нужны. Вот это все. Вот это вот. Когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему. Внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять еще проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом. Она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, а раздраженное. Что...
1: Плюс еще энергетический удар энергетический, получается.
2: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький. Фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот, направленное против... Оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот после того, оно докатилось до настоящего времени. Вот.
3: А Маккен написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
2: А это одновременно случилось. Ну, собственно говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
1: Послушай музычку.
2: Конечно.
4: Птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваш вопрос. В принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и последний вопрос к тебе. Илья, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло.
1: Да-да-да.
0: Алло, Илья. Я к нему вопрос у меня, да и к ведущему.
1: Задавайте.
0: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый
5: ну, хотят истинно высказывание, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь. Они употребляют выражение «как бы». «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерят. Вот как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельствует?
1: Спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест, вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова, вот, то есть...
2: Ну, в принципе, да, но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом, вот, соответствующим скатологическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот «как бы». Это вот звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это, именно это, вот, идет «как бы», вот он сидит «как бы», все время вот он делает это «как бы».
1: «Как бы», все время «как бы».
2: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность, которую они знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи. Вот и говорят, как бы. Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть вот, ну, то есть он чувствует вот гносеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что нет никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной, вот у женщин это очень часто бывает. Вот тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Ну, я же так сказала. Да, так и там сказала. Там, а Полина мне сказала, что это так. Вот. Ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
1: То это так.
2: Естественно.
1: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
2: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщина, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
1: Конечно, конечно.
2: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнение в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента вот этого перехода в сознание, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот для... как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гетер в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
1: А потом еще клоп черепашка ее съест.
2: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом. собственно говоря, у нас совсем другое вначале стояло. Проблематика о слове «как бы». Я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл. Потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
1: Вот «как бы» нужно «как бы» относиться как бы как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы как».
2: «Бы как».
1: «Бы как».
2: «Бы как».
1: «Бы как». Хорошее, кстати, слово.
2: Хорошее «бы как».
1: Хорошее.
2: «Бы как».
1: «Бы как».
2: «Бы как». Но у него вот «как» все равно звучит.
1: Звучит.
2: «Как» нельзя, нельзя.
1: В принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
2: Но оно не имеет никакого смысла.
1: А вот еще, кстати, на самом деле очень плохая, мерзкая штука. Я вот замечаю, что я говорю «на самом деле».
2: На каком деле?
1: Нет, знаешь, тут фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какого-то, какой-то твоей тирады, да, то я тем самым говорю, что ты врешь.
2: Да.
1: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова.
2: А вот «как бы» на самом деле, например, вместе с сочетанием.
1: «Как бы» на самом деле, это вообще типа все равно.
2: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, в ней ничего не содержится.
1: Никакого, но плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то «как бы» на самом деле это вообще обиднейшая фраза.
2: Обиднейшая.
1: Обиднейшая фраза.
2: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким, не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать вот однозначно. Вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщины лучше приспособлены к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там надо что-то знать, вертеть кнопки. Но это же все упростится потом.
1: Кстати, вот заметь, сегодня в эфир к нам ни одна не позвонила женщина, нет, потому что они готовятся.
2: Они, во-первых, они готовятся, они в сущности уже готовы, потому что вот женская логика всегда базировалась, так сказать, на примате субъективного над объективным, на реализации своей воли через высказывание определенных фраз. Вот так сказать. То есть...
1: Поэтому они, кстати, и живут дольше.
2: Они живут дольше, поэтому они как раз вот больше это чувствуют.
1: И волосы у них не выпадают.
2: Волосы у них не выпадают вообще.
1: Вот так вот. И у некоторых даже усы растут.
2: В качестве компенсации. Да, нет, ну они вообще это удивительно живучие животные, надо сказать. Вот, и вообще это как бы
1: на самом деле...
2: И была тема нашей передачи, то есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил, я думаю, что это не заметили многие, но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца, собственно говоря, вся мысль...
1: Мы издалека начали.
2: Да.
1: Но мы же подвели сегодня вот основную черту, мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
2: Да, в общем, где-то так.
1: Вот это основная мысль всей передачи, собственно.
2: Да, я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
1: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
2: Наверняка.
1: Я понял, о чем, наконец, о чем это они, я понял.
2: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, чтобы придумали, что человек ничего не придумал, мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что они есть, ты их внес этим самым
1: то
2: в реальность.
1: То есть они уже, значит, существуют.
2: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
1: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
2: Да, прекрасный был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы, и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
1: Удачи тебе.
2: Спасибо.
1: До свидания, Арат.
3: Счастливо.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
2: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же, вот, мол... Я приехал, и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мам, когда? Вот,
1: да? И они сразу в обидку.
2: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
1: Вот, вот. Вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она как ни странно живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
2: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
1: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей искусства, туристов.
2: Как бы, насколько японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Вот я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не Азюль Бевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из-за туристов почему-то японцы, видимо... А, ну, видимо, что-то родное, они видят, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
1: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну, и так обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстая, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
2: Да.
1: Ну, а как еще, вот если вы говорите во Франкфурте, тоже такая же ситуация.
2: Да. Да, Саша, а музыку мы будем слушать или...
1: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, значит, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
2: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
1: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
2: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
1: То есть при какой-то?
2: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим, это неважно. Я ни на кого не работаю, работаю на себя. То есть я вот, то есть даже и не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и вот так далее.
1: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
2: Я думаю, что это гибрид. Так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. Фезов также. Он, отец его был осетином. Он, когда ему было 2 года, скончался отец. Вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира. Поэтому он... Он взял фамилию своей матери, Файзов, должен быть правильно. Ну вот Олег, видимо, это христианский, потому что отец был христианином. Вот. Сам он вырос в Бадахшане, в горах Памира. И поэтому он человек, не знаю, восточный ли, западный ли, или россиянин. Я думаю, то и первое, второе, третье. Главное, что он человек, он творческий человек. Если мы сейчас послушаем музыку, я думаю, потом можем уже более сознанием дело, так сказать.
1: Ну что же делает Олег Фезов? Интересно узнать.
2: «Худат Медони» — песня со сборника «Лалайки Памир». Это сольный диск, который был издан в Германии в 1993 году на Blue Flame Records. А песня переводится как «Ты же сама знаешь».

0: Да, такая композиция, которой в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать толком. Это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европеизирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу. А вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику, детские сказки он иллюстрировал. И в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, что за даханум, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно научили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
0: Ну, это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой музыкальных инструментов между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому как бы нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифра ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакт?
1: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь себя смотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах бы продалось, особенно в Средней Азии, вы представляете, там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
0: С компакта, да, печатают.
1: Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
0: А вот мы сейчас слушаем композиции сольного, я так понял, компакта Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Фрухазу, замечательную, на мой взгляд, певицу, у нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
1: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германии, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на Горбушке покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят фирменный диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу мне: ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще. Я говорю: ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась. Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится. Ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поются как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да? Будет, да?
0: Но Питер Гэбриэл известный затейник. Я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
1: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирма Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ, кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайка». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 90-89-90 год.
0: А почему? Чем это?
1: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их. И вроде бы пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты Туркмении, там какие-то там, да, Бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонит. Еще 3 человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые там, на свадьбах каждый по 2000 человек. И были
0: ну, такой типа андеграунд, как бы.
1: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда, то есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречу устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио: ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный. Я говорю: хотите Азизу? Они: хотим. Я говорю: ну, снимайте у Атабая в гостях.
0: А как к этому относился Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае конкретно, в общем, ее используют.
1: Да нет, Саша, но дело в том, что вот шла речь же, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
0: Ну, она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию, например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее, или она как бы не придавала этому значения, или деньги решали все там?
1: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это, Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинства. Я считаю, что она одна из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции, ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, а они все, забывают обо всем.
0: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как?
1: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутиной. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят, греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум, к немцам говорят, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде
0: бы... Это называется пластилиновые люди, то есть их, да, кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова. И затем дальше будем общаться уже.
1: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется... «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии, лучшая музыка Европы, по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: Пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там... Что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский. Но мараф — это по-таджикски фарси, обозначает «не уходи». Значит, красавец Лоле Бадахшани, рубин Бадахшан, драгоценный камень Бадахшана. К девушке обращение «не уходи». Ты не услышала там все слова. Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или это что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэт из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким. Ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебя могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие. И как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. Вот. А в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь... Не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиции придворных музыкантов, которая была в средние века, там, в Бухарском Эмирате или там каком-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, ваша музыка, изобразительное искусство, даже обычаи, гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь. Многие его любят, опять же, да? Но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный, тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols является, на мой взгляд, тоже серьезной прослойкой культуры европейской. А культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот, музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть...
1: Вот Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку, поклоняются. Ей ходят на все концерты. Были такие частые случаи, когда люди на машинах, я помню, по Голландии ездили. Вот по всем концертам, которые вот у нас были, они, вот, видимо, было у них время свободное. И примерно такой же процент, наверное, на Востоке, который любит западную музыку. Другое дело, почему на Западе люди, наверное, более состоятельны, они в состоянии платить за свои удовольствия и за вызов и прокат восточных музыкантов. А люди на Востоке, которые в каком-нибудь Самарканде слушают там Sex Pistols, они не могут этого себе позволить. Даже купить оригинальный диск, например. И поэтому их любовь остается анонимной, невостребованной.
0: Ну вот, как бы у меня сейчас в группе играет человек, он бакинский еврей, с Баку сам по себе. И он был одним из основателей бакинского рок-клуба в те времена, когда там еще все было спокойно и нормально. Вот если верить ему, а я ему верю, нет оснований не верить, он говорил, что даже времена лучшие для Баку, так называемая рок-н-ролльная жизнь, была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям-таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
1: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны, вообще орут, визжат там. Вот. Я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Scorpions, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Томайн, я познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот, он говорит, Клаус Майн, я с

0: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша там, там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», Олег Фезов, Таджикистан. Фесов, как они говорят. Им это интересно. Они начинают, Таджикистан, Бадахшан, что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его, на какой черт он мне нужен, что я пойду на музыку, которую я не знаю. Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно, ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях, там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там, зеленые, проще говоря, там,
1: всякие, да,
0: да, там синий, там зеленый, голубый, вот, а ведь это же новое, ты же познаешь, а у нас как-то мало вот, чтобы такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которым интересно там, да, но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем эти то, что ты знаешь наизусть, в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманова, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди, звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там, в Хертогенбосше где-нибудь в Голландии. Я говорю, ну... Мы создали фан-клуб Юлдуса и Олега Фезова. Там мы хотели бы вот то-то, то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе. Ну, вы же знаете прекрасно. Все расписано. Там 10 звезд минимум в разных клубах. Там везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы. Люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал, фан-клуб. Значит, это им нравится, значит, цепляет. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
1: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень, не там, осети, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что это музыка достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, правильно? Вот, вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли. И что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятных.
0: Бангладешцев.
1: Да, да, да, да. Вот, как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождение европейской белой расы, потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету, падение рождаемости. То есть действительно получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли туда свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский, он привык там жить и есть.
0: Вот. Моя подруга университетская киргизка, из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. Так, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, говорят, как плохо, у нас боюнцы с видов де кризы, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи,

0: них палец о палец, ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, вот то, что принимаете, азюлянты так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, это просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь. Потому что, ну, действительно, ну как, один ребенок там из мужчин процентов 30 принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они вы просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками. Вот, и, ну и с другими там. Я говорю вечером, допустим, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте.
1: Ого.
0: Я говорю, просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе видел немцев. Говорили по-немецки, сам видел, просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды, не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. И действительно складывается впечатление, что настоящих-то, родных-то, немецких немцев-то и как будто не осталось там.
1: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и, может быть, и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что, типа, Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано. То есть черная раса — это главная раса, белые вообще, они типа родились где-то на мыле. Вот. Как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно вот с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный, вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
0: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. Ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец-бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
1: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
0: Очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. Их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговый... В тюрьму ведь сядешь, Штеффи Граф ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит 60%, наверное, там налог. И то в то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы них... боятся, они поэтому да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
1: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
0: Да, я говорил экономически, поэтому...
1: Законопослушность
0: вбита палкой. И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же, они что такие... Был, конечно, Schlechtesgewissen понятие у немцев после Второй мировой войны, была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот.
1: Чувствовали какую-то...
0: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим, дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там, какой-то, ну, Австрия, или там какие-то там тюрингские напевы, ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это? Ну как же мы там... народной песенки, там, слушать немецкие-то. Это вроде как неприлично, потому что столько было всего уже, там, вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Ну, а ведь ни один немец пойдет подметать.
1: А с третьей стороны...
0: Ни одна не будет немка, ведь не убирает Путцфрау, уборщицы. Ну, нет немки ни одной. И все перейти там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, с сознанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет в Тбилиси там. Ну, а немка ж уже напустится убирать что-то. Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
1: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно.
0: А элементарно. Нет?
1: То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
0: Ну почему змеи?
1: Нет, ну то есть я имею в виду...
0: Я не думаю, что во вред Германии будут использоваться люди, добивающиеся чего-то. Вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Ну вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря. То ли на фоне, вот это законодательная база. То есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот, не то, что у нас, вот узнать что-то, ты же не можешь узнать. Какие налоги,
1: там, куда нужно... Витька позову, сейчас Витек, какие налоги? Там,
0: вот, так вот они... смешная история, вот я вчера звоню на диски нашем, России, потом я о нем расскажу. Стоит дистрибьют, оптовые поставки, диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они: какой диск? Я говорю: вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю: алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Да, мы. Коль! Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю: вы же занимаетесь дистрибьюцией уже третий месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
1: Вот так. Вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
0: Отслушаем. Я бы предложил, да, Саша, вам и слушателям композицию Олега Фезова, композитора, аранжировщика и певца из Таджикистана. Я объясняю, потому что нить может теряется, мы так долго говорим. Она называется «Армония». Это такой таджикский, афганский народный инструмент. А эта песня сольного диска, вот его, вошла в такой сборник, вот мы сейчас включим, который называется «Crossing Cultures». Да, пересекающиеся культуры, так можно сказать. И там музыканты из Таджикистана, Японии, Грузии, Узбекистана, Швеции, Индии и так далее, и так далее. Всех стран мира представлены. И вот СНГ опять же представляет Олег Фезов с композицией «Армония».

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморенси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, востоковедения, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моя в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедения, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть вот. Хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в Институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется этой очень интересной студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд,
2: почему,
1: кстати,
2: непонятно.
1: Да, вот интересно узнать вашу
2: очень
1: версию.
2: Даже понятно, это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезни роста, вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
1: Модельеры.
2: Люди, да, звери, вот там, да, вот эти.
1: Да.
2: Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим 89-90-го года, там, песни года, это кошмар просто каких-то там...
1: Адские
2: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы пол статьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это же прикладное значение имеет.
1: Исключительно.
2: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты там. Ну, наложили прическу, поменять. А тут Варум сидит, есть Зверев, там, прическу делает. Все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда,
1: вот,
2: визажист.
1: Вот.
2: И также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
1: То, что называется в компьютере интерфейс.
2: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что присуждение премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
1: Я, к сожалению, не знаю.
2: Кушанашвили.
1: А, я видел,
2: лучший,
1: кстати,
2: журналист России.
1: Случайно. Вот,
2: а что там у него от журналиста?
1: Извиняюсь,
2: объясните,
1: что,
2: пожалуйста.
1: Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один
2: я
1: раз
2: нет.
1: видел
2: я
1: по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска Любэ, вот Битлз, где они исполнили, вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой созовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
2: Нет, во всем мире, только не в России.
1: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
2: А в Германии, знаете, кто по сотовым телефонам говорит? На Западе не замечали?
1: Ну, я видел.
2: Турки и греки только.
1: И еще вот рабочие, которые овощи грузят.
2: Рабочие там, да, где-то работают. И вот считается огромным. Просто вот, ну, стоит сотовым телефоном в центре там, временно. Можно сразу, далека не видя, спиной стоит турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Но это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать пока. Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там, да, я на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям, посмотреть по их многочисленности их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Из пустого порожня все переливают. Только.
1: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
2: Тем хуже им.
1: Населению?
2: Да, естественно.
1: Ну, так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. И не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим.
2: У меня нет, да.
1: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. Все. Мы можем дойти до этого.
2: Ну, может быть. Ну,
1: а как?
2: Лица кавказской национальности, есть же всякие мы идолов и создаем и врагов. Поэтому не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88 году жил в Штарнберге, самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуда, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, на какой машине должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
1: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса, вкусно, с сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
2: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы, и по опросам общественного мнения, очень на первом месте стояли все там девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
1: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да, журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти. Но они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца
2: детей.
1: Во-первых,
2: да, видимо, нет продюсера. Потом я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, теми. Ну, совесть у каждого должен потом ответить. Зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами? Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого? Познанию души? Или ты добро нес? Или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, всю кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм. Я никак не могу понять, чем они отличаются друг от друга. Все такие: «Рэмбо, я сказал тебе, Джон!» И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автоматом. Никак не поймут, один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назим, и начинают. Я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
1: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию. лица.
2: Олег Фезов из Таджикистана исполнит Амину. Есть такая песенка у него, песенка Амина. Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно не собирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню. Амина.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналиста. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и таким капризным журналистом, потому что мое правило не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка, я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева, там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад там среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филологии в журналистике. То есть я пишу очень редко, как мне не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпионс в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические. Типа больше обзора или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули. Но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, они даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Ну вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном люди не от сахи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь. И занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету в смысле, и так типа наткнулся на какую-то паутинку, смотрю статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне оно тоже ничего не сказало, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она типа говорит, я вот типа сейчас собираюсь снимать о себе документальный фильм. Вопрос. Вот этот человек, причем взрослое в имя уже, оно там, ну, сколько там, за тридцатничек, наверное, ей. Вот. Оно вообще как оценивает, кому нужен будет этот фильм? Скажем так, если даже, опять же, я, может, так прицепился немножко, но если даже сейчас снять музыкальный фильм о Шаде или там о Нине Хаген, то и он-то не всем будет нужен. Так кому же будет нужен фильм о ней? Как вы считаете, вот самооценку, когда люди утрачивают, это что, возрастное? Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там, с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю, Камалчик, ну что тебе нравится? Он там, Синчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там? Проще говоря, начинает мне напевать. Я говорю, ну как тебе? Чем это нравится? Ну как вот? Потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о там документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм. Это просто перед эфиром мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас идет 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. «Друг Бердяева». Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык, авесту у него в Академии наук. 96-й год. энциклопедист. Он говорит там на 7-9 или там на каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимает. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев, сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно хотя...
1: людям. Да. Да. И не стыдно, вот, что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он, так, наверное, сам да. типа говорит, да ладно, да нет, вообще, ну, кому как любой надо, нормальный да. человек. А это же, оно же само о себе снимает.
1: Ну, почему? У меня дядя тоже любит, вот он, академик. И он издает книжки, там, 60 лет, там, академику такому-то моему дяде. И он фотографии, издает свою биографию.
0: А не мешает ли это работе?
1: Вот он на день рождения, например, может подарить книжку свою? О себе. Да? О себе, не свою книжку, а о себе. И считает, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, куртки, Джабоевы, да. И он говорит, вот такой подарок у меня. Ты что приготовил? Говорю, вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе читать-то? Он, ты что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так... Подпись такая уверенная, за корючками такая, долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. На полном серьезе, на обложке его фотографии, 60 лет академику такому-то, и вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, его не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут, например, вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о которой я рассказывал, про себя фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих,
1: да, фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена не на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот, вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот, скажи то-то, то-то про свою научную деятельность, Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. Все тебе будет вот то-то, пятое, десятое. Там. А, кстати, этот, кто мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской академии наук. Его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят, вот сделай то-то, то-то, придай, сделай, скажи про свое. Все, у тебя будет вот то-то, то-то, то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу предать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто от каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
0: Кстати, может быть, я сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер. А потом, видимо, это втягивается как либо наркотики, либо бухло вот у них и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
1: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень... с ненавистью какой-то вот ко мне относились вот эти люди, именно вот такие вот. Потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидели, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то, у него есть принципы, которые он не может предать. Это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
0: Давайте.
1: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши Назиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было, наверняка тоже, например, вы звоните, и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда звонишь, и когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда ни позвонишь, часами сидишь. И вот чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А какого Сашу? Я говорю, ну это же вот рекорд такая-то. Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Нет, я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить. Я тогда представляюсь. Говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Ой, Назим, привет, так это ж Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я ее набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло, меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Сможем вы в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Гишка летит туда один.
1: Ага.
3: Назим, я присоединяюсь, и мои наилучшие пожелания, пожелания творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка нас связала,
2: рады
1: называется.
2: Тебя слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, вы потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон тогда?
2: Пожалуйста, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, а нам нужно поддержать.
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе,
0: прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь, вот...
2: какого-нибудь там пацаненка.
1: Да.
2: Это начать труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, вот я рассказываю всем, помню авторство, не присваивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Но вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, Яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шох вагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищие, Юлдуз Усманова.
0: Ну, эдакие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал-то круто. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое
1: весьма... Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая, вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте, там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги она как бы вот выдвигает, мне кажется, там не должна восприняться. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: Помню рекламу, которая была в «Шпигеле» даже, по-моему, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана 3 раза замужем и до сих пор жива.
0: О.
1: Вот, для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование 10-летия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, ну, вся, да, в паранже. Но эта женщина-революционер же.
0: Она сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года. Сейчас,
0: значит, молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья.
1: Местные, да, да.
0: Местные.
1: Местные, да. А вот, и она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня 3 певицы в жизни, которые, я считаю, действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Энни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю. Вот они для меня стоят где-то высоко. Вот. И Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40. Недопустимо, это была такая ситуация. Температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает, из-под капельницы ее вынимают, привозят. Она 1,5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно, видите, этот танцующий дервиш, или называют ее в Германии еще, Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офра Хазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music, второй диск на 3-м-4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бинавша» уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да,
0: занимала.
1: И, да, занимала. И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какой-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны, уехали туда, пришли на концерт. Было очень много их в Мюнхене. И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдуз апай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти, и так далее.
0: Ну, самое базидовое
1: поколение. Да, да, да, и она так все это слушала, ну, такие пожилые, в общем-то, люди уважаемые, вот. Ну и послала их, честно говоря, по-русски. Так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, ну делай, что хочешь. И она так по-русски их послала всех подальше. Потом тоже сделала по-узбекски. Говорит, а вы тут, говорит, сидите умные, в двухэтажных домах на БМВ разъезжаете и учите, как мне нужно жить в Узбекистане.
0: И забыли, что такое тюбетейка.
1: Нет? Да, люди, говорит, там. Ну, ну такая девушка эволюционная, конечно.
0: Скажите, Назим, вот, собственно, неотъемлемой, как мне кажется, частью восточной культуры является курение, в частности, кальян. Мне самому доводилось попробовать. Не буду, так сказать, говорить, хорошо это или плохо, так сказать, слабо я понял именно вот это искусство. Но, тем не менее, Нельзя, видимо, отрицать, что курение кальяна способствует приведению в порядок мысли, поскольку это такое неторопливое очень занятие, созерцательное даже. Вот этот дымок, там ты сидишь, смотришь на вот эту улочку, там и на туристы какие-то пройдут. И так хорошо. Вот смогли бы вы, например, как специалист по этой музыке, отличить, сказать, ага, вот этот исполнитель, тоже восточный, он там дует. А этот, например, нет, он как-то вот хороший, талантливый, но нет у него вот этой, ну, понимаете, о чем я говорю.
1: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дует, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
0: Это МГУшный.
1: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадского. Ко мне подходили, вот вы такой, да, травку можно купить, я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это, и травку вы не привезли? А я, какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да,

0: и 31 в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят. И...
1: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном.
0: Да, уже... ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям, ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя приедут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивалось западных турне, там это дело, они не могли. Мы должны уехать на Земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем. Поэтому раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
1: Конечно, нет.
0: Травки
1: совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
0: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну, и вино же ведь можно пить красное там, если конечно, в день по стакану два, то это не вредно.
1: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
0: Да, и что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами, в глазах что-то такое, какое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
1: как
0: пыхнул
1: озера,
0: или
1: как
0: там
1: озера.
0: Как пыхнул. Или там как пыхтит, или как называется, я же не знаю.
1: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну, это ладно, это что, я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
1: Назим Надиров.
2: А, Назим.
1: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы пришли на эфир. Вообще у Александра замечательно становится все лучше и лучше эфира.
0: Вам спасибо, что вы звонили.
2: Знаете, у меня первый вопрос будет несколько неожиданным, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
0: Да-да-да, я говорил об этом.
2: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
0: Я изучал 4 года язык «Авеста» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
2: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризма» и так далее?
0: Ой, извините, а как вас зовут?
2: Павел.
0: Павел. К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышло в последнее время, по-моему, 90 или 80 в каком-то году, «Культура народов Востока» или что-то такое, этот ИСАА издавал, «Институт стран Азии Африки» при МГУ. И там отрывки из «Авесты» Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму «Авесты», «Гаты», самые древние участники и так далее. А вот этот письмена этого Зороастра, Заратуштры, так называемого, да, вот, и мы в оригинале, переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то, это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню, это немецкие были самые лучшие словари и переводы, по-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки, вот, по-моему, 89-90 год, Красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. Институт Азии Африки издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, и так далее.
2: То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались были, занимались?
0: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов. Год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
2: Понятно.
3: А что, Павел, вас так интересует?

0: вообще, вот почему эта тема вас заинтересовала?
1: Ну, это вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
2: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И это зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-12 веках, допустим, да, в курдов это вживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые. Вот их много из Грузии в основном. Езиды.
1: Есть еще парсы в Индии.
2: Да, парс это Queen, этот Меркурий, да? Вы знаете, что он парс, да?
1: Да?
2: Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. А в Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зороастра. Так что Фред Меркурий мой родственник, так сказать.
1: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским, было уничтожено просто.
2: Да, Персеполис, столица древняя, это самое, Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии. Это и есть вот это иран, древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена в 30-е годы. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега, филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом, это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались к арийцам. Немцы никакого отношения к арийцам не имеют абсолютно никакого, и не имели. До сих пор не имеют.
0: Своровали просто медаль.
2: Просто теорию перенесли на, вот понравилась им вот ария. А ария, вот Иран, это родительный падеж, но числа Иран от арийцев, то есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние вот эти были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
0: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустры все, да, иногда, как бы, волей-поневоле хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас... Какой образ визуальный возникал? Вот не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
1: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем,
0: Нет, но если вот,
1: семья.
0: Вот если как бы именно представить себе одного человека.
1: Ну это вот что-то, если представить мужчину вот с шумерских табличек, что-то вот, наверное, вот высокой шапки с такой с большой бородой.
0: И вот мне кажется, он рыжий.
2: Седой.
0: Такой, ну.
1: Не знаю. Седой может быть.
2: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что возможно что-то типа Рабиндранат Тагор.
1: Вот, вот да, кстати.
2: Да? Да. Но это же тоже Северная Индия, вы знаете, вся эта культура в классических танцах, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев великих моголов, и в поэзии, и в музыке, в культуре, и так далее. Так что...
1: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
2: Я был на просто, исторической родине.
1: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
2: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего, вот, и я первый раз, я сам об этом только узнал в 91-м году, и туда же, тогда же меня пригласили туда, и я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах, и я вижу хетские эти, клинопись, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что это, говорят, что ты здесь читаешь? Говорят, что это на русском языке написано? Очень была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это... Там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то
1: древний. Ну, там же время, так скажем, медленнее движется.
2: Видимо.
1: Мы здесь бежим, несемся.
2: Да, там совсем по-другому, на востоке все воспринимаешь. Все.
1: Да, тем более кальян всегда под рукой.
0: Вот, да,
1: это...
2: Там нет, там не было, вот именно в горах.
0: Ну, там природа как кальян.
2: Да, солнечный удар я там получил. Да.
0: Спасибо, Павел,
1: да,
0: за...
1: Вот, в принципе, да. Вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот с одной стороны как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там типа не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
2: Павел,
0: спасибо.
2: Хороший вопрос.
0: Спасибо,
2: Павел,
0: вопрос.
2: Да, у вас хороший вопрос.
1: Спасибо вам, всего хорошего.
2: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос, где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где-то грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь этим хвастать. То есть эти Шерон и Стоуны, там какие-то, вот постоянно все что-то знают. Где-то они выступают, и все Клавки Шиффера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там, в Бестиви включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то, там, Дженсен Адамс перешел там в такую-то. Я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер. Думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости? О ком они должны сообщать? Я знаю, вот, это музыка, мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневеков. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гесс. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были в Германии, что в целом, в принципе, немцы целомудреннее. То есть они относятся, например, к сексу проще, чем мы, потому что для них это не проблема, это все равно, что покушать. Вроде познакомились, но должна быть фестефрондин, фестефронд, постоянный этот, бойфренд и так далее. То есть, ну, нормально, физиология у них, до уровня физиологии это все спущено и все. Но в принципе, в каких-то вопросах, они целомудренные, и мы считаемся очень развратными. Я такие разговоры веду с своим немцем, что они все краснеют, бледнеют и вообще... Хотя это нормальный разговор, в Москве с своими друзьями всегда об этом говорю, например. Они нет. Поэтому грань. Вам нравится там Марлен Дитрих? Меня я обожаю, считаю, самая, одна из самых светлых личностей. Рабиндранат Тагор. Ну, берите все, все положительное. Авеста вам, учение Заратустра нравится, берите его... воспринимаете. Его нравится Герман Гесс. Это глубокая философия, прекрасный писатель. Вот.
0: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается, то есть я не имею в виду Павла конкретно, это свойственно многим людям, из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас, вот сейчас он отсутствует временно, сиамский близнец Энджел Сатоши, но чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерст, например, ей, еще конкретный пример, Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
2: Ну, я считаю,
0: что-то я сказал умное такое, по-моему.
2: Я вначале, кажется, понимался, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневской, мне захотелось еще раз вспомнить, недавно был юбилей. И я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская, Царство Небесное. Я думаю, что ну, гениальный это человек. Я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот. А что, а все остальное что-то я так это не совсем...
0: Да, и ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
2: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще, вы понимаете, да, к чему я?
0: Да.
2: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это и слушатель, который приходит, ой, был курьезный случай, можно?
0: Конечно.
2: В декабре 93-го года подходит женщина, Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Юсендур там постоянно, вот там, вот. И говорит, нет лазерных дисков. А в этот момент не было во время концерта Юлдус Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля, он такая лет 56, ну, молод, в джинсах, да. Говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она за полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит, мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки. Говорит, вообще, говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, или первым диск, который куплю, это будет Юлдус Усманова. И вот она подошла через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеер. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
0: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
2: Да. Она так, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдус Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
0: Кстати, это... прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага превращается.
2: Да? Может быть. Вот я давно не был в Праге, но Амстердам — это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными.
0: Нельзя против
2: евреев говорить, потому что да, ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев, но почему не говорить они, что в этом есть положительное, отрицать, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично, ну что неприлично? Я говорю, нужно обсудить все, да, против, я же не призываю ни к чему, наоборот, у меня все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они, так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд, ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканец, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот, вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
0: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных.
3: Может быть. То есть они же все сидят на этом. Там.
2: И немцы
3: все
2: не очень
3: любят.
2: Да.
3: Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... мало где любят.
2: Единственное... Ну, что-то мы совсем, Саша, давайте немцев оставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехвех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдус Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодически конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было. Но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами, гениальная совершенно певица, я считаю, запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акян, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских, в основном продано и пластинок виниловых, в Узбекистане она звезда номер один, в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем, когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим. Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там ступень к Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого и вот Туркмении. Они тоже как-то, когда начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну согласитесь, что их тоже можно понять, потому что, как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микро-Стас Намин. И это получается, что, как бы, я не имею в виду вас, но тем не менее, музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчества и посредничества. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыку или культуру Востока. Я ведь не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других, в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шепч. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором в Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся. Он говорит, это было такое сильное, встряска.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот это философия отношений, конечно. С одной стороны, да, те, кто меня знает, наверное, пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что касается, тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может быть, как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может. Ну, вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот года 3-4 назад, я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил, говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже вот, будет его живой концерт с Ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: В данном случае, как бы продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но с другой стороны, поймите правильно, как бы вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые... Вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь... Ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот певица. Вот, ну, они не знают, вот они не умеют продать себя, они скромные, какая-нибудь певичка из Парите, там, зарабатывающая там, $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки и с разными группами из разных республик. И сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, с которым мы сейчас услышим, в одном коллективе, может, это один будет проект. Может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое, как шприт, одноразовое действие. То есть мне неинтересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Чес вот этот, нет, это скучно.
0: Понятно, я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: А что,
1: Розочка, мы видимся там время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали когда, потому что вот такая была она. Хорош, про Алию Молдагулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да. Вот, и она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казах шосюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер, вообще передавали, она выиграла «Золотой орфей». Ошибка вот ее, вот что она... А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, и показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Кальевы. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески там, на Урус как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этнопоп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то
1: любят ее до сих пор.
0: Страшные слухи, что, любите, дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы, все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там, ходит.
0: Ну, пример.
1: В спортивных штанах. Трико с этими, с отопыренными коленками, типа, домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, например, не хочу обидеть.
0: Да нет, Розочка, мы же любя.
1: Любя Розочку, да, Розочка совсем хорошая, этот самый певица. Я считаю, голос у нее... Конечно, талантливый был человек, это есть, она, голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар».
1: Да.
0: Помните, она такая хорошая очень группа, очень люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам.
1: Пожалуйста.
0: Наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдузе Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова, то есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицей, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость Казахстана, Узбекистана, вам, наверное, она понятна. И в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее вы вот просто...
1: Как вас зовут, а?
2: На Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, очень было такое отношение к Западу, ну, крайне такое...
0: Негативное. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вениамин.
1: Вениамин.
0: Спасибо, спасибо,
1: спасибо
0: Вениамин.
1: Вениамин, да, за вопрос.
0: Ну что же, кстати...
1: Это не совсем так, как вы сказали. Узбекистан, во-первых, я уделяю внимание. Все-таки первый диск с узбекской музыкой, это был диск, который мы выпустили с Юлдуз именно. Олма, Олма на Blue Flame Records в Штутгарте. Первые три тура по Германии за 93-й год по Западной Европе мы делали. Начинали с нуля, мы гастролировали. Хлеба-горбушку
0: до
1: пополя.
0: Видимо, вы неправильно, может быть, или я неправильно понял, но я
1: там
0: сейчас интерпретацию Вениамина, вопроса, который задал старина Вениамин, хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад. А вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нева смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан, ему говорит: а ты кто такой? Ты чего овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Во-первых, они почему-то возвращаются. А вот, и Олег Фезов вернулся после гастроли в Германию, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время, гражданская война, Юлдуз возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются, выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Я, кстати, Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана.
0: Угу.
1: Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация. Я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда... И мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, на других. У нее огромные статьи были в западной прессе. И она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду. Что верхи там делают то, что им хотят. А вот люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях. Она же из Ферганской области, если вы знаете. У нее... Это история Золушки, в принципе. Она в семье родилась ткачей. Она сама работала ткачихой. В семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое. Мэр. Вот бывает просвещенные монархи. Мэр Ферганы, Маргелан, она из Маргелана. вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили. Она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у нее очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Улдус Усмана. То есть Улдус Усманова была... Мы говорим Улдус Усманова, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Улдус Усманова слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения. Я бы не упрощал бы все. Она очень... Она гражданка своей. Хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она может... Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писался в 93-м году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мною в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. И вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там какие-то ваки, обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионалов все знает уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Но что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем мучиться с артистами, спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувшихся, реэмигрантов поют чего-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Там. Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Но не очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Ну, трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тут говорят, вот слушатель решает все. Ну, кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет, это меня не греет. Мне одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, сиплые, да. Весьма. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. И я не вижу в этом надрыва, нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, достоевщина, надрыв, творчество, надломы, вот что-то. В этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это ничего же, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там. Ну?
0: А хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня? А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, там, я там пошел тюбетейку у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот, но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, там, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. Ну, по крайней мере, делал попытки.
1: Вот. Ну, в Туркмении меня сажали, там, куда-то президиум тащили, и ладно. Ну, признаком блатовости, как сказать... блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, ну, сэкономить, ну, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Ну, вот клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цык-цык. И вот начинается как клавишные, у меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди, все знали почему-то. Говорят, Назим, а вот так клавишные не нравятся? Слушайте, ну, хорош у нас Ямах, ну, что вам так не нравится, наши клавишные? Ну, ужасно. Вот стоит певец, и начинается вот это вот ресторанное. Вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там... чик-чик, и поехало вообще. Ну, что это музыка? Туркменская вообще музыка? Что это такое? Вот. Поют. Вот та же Юлдуз. Поет она даже блатные какие-то песни. Вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другое. Она, естественно, исполняет не то же самое, что в Германии или Голландии или Америке. Она поет какие-то песни. Соответственно, кто чего просит. Видимо, какие-то и там полублатные какие-то, ну, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Ну, да.
1: Ага.
0: Вот вы так часто говорите о свадьбах, я, в принципе, на восточных...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил о свадебных музыкантах. я бы вот, наверное, единственная свадьба, на которой сразу типа, сходил на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что это?
1: У меня, видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были очень... У меня три сестры прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Mm. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские. Вот. Говорите как русские. Вот, и вот это с детства, а это на свадьбах обычно происходило, то есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. Ну, и вот с детства у меня сходило, как все, может, за неделю все бедные были вообще такие, зашкалил нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Бедные сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, шлюхи. Нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло. Время так изменилось, что никто уже почти не носит национальные одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Говорят, вот святые. Вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили. Вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие и вообще скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду. А все распустилось, все. Так и они вот... неделю по пять связи имеют, истинные, можно сказать.
0: А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, евреечки были такие вот, вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да. Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
0: Они пузатые все, да, такие, на газиках ездят.
1: Какие-то. Но я не видел ночью, я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот мы оказались просто в одной компании, и вот очень мило беседовали с этими девушками, они так вот. Видимо, наше общество было более приятно, чем...
0: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
1: Моей нет, к сожалению.
0: Почему?
1: Ну,
0: устроим!
1: Да, потому что я избегаю, это минус мой. Я считаю, что у меня один есть минус. Это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно. Вот я этого не люблю. Я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Ну, я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмении я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад вывез. А там, в Туркмении стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там... Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы, Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
0: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю
1: его. Считается, Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
0: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
1: Это шоу, да.
0: Он какой-то вообще безумный.
1: Он безумный, да.
0: Конечно.
1: К сожалению, и в жизни такой же.
0: Да?
1: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Но вообще, в принципе, это... Вообще «Гунеш» проект, это один из самых, вот как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски «Гунеша». Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то 70-какого-то года там, ничего не изменилось, как Тухмановская музыка, так же считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
0: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой взгляд, тоже вот можно отнести.
1: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного таба. И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе. Ну все, диски, где это вообще было видано? И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское мерси, вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть там присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это называется, списки или что-то там, просьбу на выдвижение. Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, начали наезжать на меня. Как это так, мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
0: А те же люди.
1: Те же люди, те же сидят, да, те же там.
0: Адские дядьки.
1: Да, да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
0: А о чем они думают вообще?
1: Вы думаете, что они думают? Не знаю.
0: Просто груднички еще, наверное.
1: Ну, наезжали. Говорят, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся, я говорю, господи.
0: Вот даже вот так,
1: да.
0: То есть уже...
1: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры, говорят, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там оплатят дорогу в Германию.
0: Целое Министерство культуры в одном лице.
1: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили, я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. Вы же пользуетесь нашей, Пол, а нам ничего не отчисляете.
0: По-взрослому
1: подошли. Вообще же полгода назад еще их не пускали, не давали им развиваться, как-то говорю. Помогите, вы сделайте, кто же вам мешает? Сделайте диск, отправьте музыкантов куда-то, что же ничего не занимаетесь, сидите только зарплату получать. Нет, вот, а вы-то злоупотребляете, типа, аферисты из Москвы, вот.
0: Давайте послушаем музыку.
1: Да,
0: с грустью с некоторой.
1: Да, я вот, мы слышали Гасана, да, вот и он будет, этот Мамедов скрипач, мы, наверное, еще, может, послушаем его. Он будет выступать тоже в ЦДХ в сентябре в Москве вместе с Олегом Фезовым. Просто такое это неординарное событие, наверное, раз. Ну, первый и последний раз, может быть, это все в Москве. А вот сейчас послушаем, наверное, Юлдус. Такой достаточно эксперимент, и он оказался успешным. Эта песня... Она называется «I wish you were here». Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не world музыковые, не в сфере world music, а именно в попсовый. В голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Давайте послушаем и узнаем. Юлдус Усманова.
0: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, да что ж такое. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция...
1: Uh-huh.
2: Она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущие.
0: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
2: Мне почему понравилась менее, потому что напомнила такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
1: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция,
2: да.
1: То есть она сделана
2: да,
1: на успех
2: да, да,
1: рассчитана, специально все
2: сконструировано. Мне больше понравилось вот... На узбекском, ну,
1: Шохвагадо, да? Богатые нищие, то, что вот шахи.
2: Да, вот чисто живые инструменты очень понравились. И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это охарактеризовать, этническая или орт-музыка.
1: Вам тогда, как вас зовут, извините?
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов. Это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
2: Я просто хотел сказать, что в принципе, такое мнение есть, было высказано в книге, по-моему, Натальи Медведевой, жены Лимонова.
1: Да.
2: По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, вот этой этнической музыки, которая... Смысл в том, что она говорит, что всю Европу запланила вот эта африканская... музыка, то есть такая тамтамовская такая, пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
0: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
1: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там, какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
2: Возможно.
0: А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
2: Да нет. Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге в ее там «Отель Калифорния»,
0: по-моему. Это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация факта.
2: Ну, я с этим не согласен.
0: Почему? Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса-нова, это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
2: А вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
1: Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Я это не высказывал.
2: Нет, ну вы просто рассказывали, да.
1: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
0: Видимо, я
1: нормально
0: отношусь. Я констатировал этот факт, да, и да, я не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
2: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо, мне кажется, по-моему, нормально.
1: Ну, как в каждом, Дмитрий, деле, хорошо, что это смешение культур, культуры, нации, крови, все пересекается, смешивается, это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культуры, вот как Чингис Айтматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь, он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии, вот жил в Таласской, в районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке, он в то же время по-русски пишет. Вот. И тут люди, которые совмещают или на стыке грани нескольких культур находятся. И в этом отношении вот переселенцы, их, они каждый привносит свою культуру, это хорошо. Другое дело, что 9,8 преступлений, например, сейчас в Германии, во многих городах, совершаются именно иностранцами. И друзья, вот, которые адвокаты, там мне говорили, что вот, ну вот из каждых там 10 преступлений 8 и там турки или греки.
2: Ну, тут турок, в принципе, в Германии, сколько там, 1,5 миллиона, по-моему.
1: Нет, 4,5 миллиона.
0: Дмитрий, а вот скажите, вот вы когда-нибудь вообще ездили, скажем, в такой город, как Лондон?
2: Нет, к сожалению, нет.
0: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. Mm-hmm. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета. Я вам это гарантирую. Вот вы пройдете собеседование, а когда вы увидите, что делается там и какие люди ездят в лимузинах там, очень, очень не похожие на англичан. Смею вас уверить. То есть Стинга там уже не встретишь. Вот в чем дело. Поэтому это уже не очень хорошо, понимаете? Хотя вот вы как бы так немножко обвинили нас в каком-то, может быть, даже расизме. Ничего подобного. Вот темнокожий Маркус Миллер, я считаю, это гений бас-гитары. Понимаете?
2: А вот, кстати, я хотел задать вопрос вот вашему собеседнику, Александр. Угу. То есть как бы вот хотел узнать, вот те исполнители, которые выступают вот из Средней Азии, выступают в Европе, они поют на, в принципе, на родном им языке, да?
1: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был да. эксперимент вот. Юлдус, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
2: Да, да, да, да.
1: А обычно только на своем. Вот Олег Фезов, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, вот, ну, по мирской группе относится.
2: А можно узнать отношения, вот, так сказать, Европе? Ну, я слышал, что и в Голландии выступают.
1: Угу, да.
2: Отношения вот голландцев к этой музыке?
1: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как как свою. То есть это
2: то есть
1: такое...
2: никак экзотику нет?
1: Нет, это нет. Такое нежное отношение. Не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии

0: после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю,
1: да,
0: чего.
1: То есть...
0: Яла, вот, Учкудук, Три колодца.
1: Были обязательные на телевидении программы.
0: Да, такие. И все это, ну, кому-то это было интересно.
2: Посол выступал еще.
0: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на «Радио 1», вот тогда, тоже филолог, однокурсник.
1: Вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза, по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
0: А, в Бельгии, Хунхорту, тувинский коллектив.
1: Да, да, вот это. Вот,
0: я их
1: вот
0: знаю, это, я их отправлял вот, в Германию.
1: Да, а, вы не могли бы чуть-чуть...
0: Это сказать? Очень интересно,
1: да,
0: один
1: вот
0: самый.
1: Я это видел, да.
2: Да, да, вам спасибо, спасибо, Дмитрий.
0: Дмитрий,
2: просто,
0: спасибо.
2: Да, спасибо за звонок.
0: Вы имели в виду Хунхорту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорит, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, и имеет, соответственно, больше только. В принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев, Шашмакама. Вот есть целая история вот этой музыкой в Бухаре, в этих при дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинским коллективом он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутина, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И
2: это
0: в Германии...
2: Это такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
0: Интересен. Я вот, как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. А вот тувинскую я никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ, просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал, я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только во время концерта, вот в середине я въехал, все это такое тайное, как это, обаяние, скромное обаяние.
2: Завораживающее.
0: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза, но вот эти все эти обертона, тональность, я не в этом не очень-то понимаю, но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов, в прошлом году вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский есть гениальный проект. Там много-много бабулек с гор, Родопских гор. «Ле мистер де войс Бульгарес», по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали и с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у них был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что он наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот вот Фезова Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music там в Пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски, продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот. Так что, надеюсь,
2: есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете, ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самые-самые, почти особенно вот «Эхо Москвы» это этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
4: Это извините, это я просто простудился. Мне
3: нет,
4: спину насифонило.
3: Я вашей простуде уже слышала.
4: Да.
3: Вот.
4: Черт, да.
3: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек. И очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что, живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня. Вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже.

0: Но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня – это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
1: Ну, знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
0: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу, я инвалид первой группы по зрению, и в основном воспринимаю все на слух.
2: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
0: Нина Федоровна.
2: Нина Федоровна. А... знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. Над просто формы, что это было, да, по разнарядке, а это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша, что
1: но
2: представляли музыку, культуру.
1: Она себя дискредитировала еще при жизни.
0: Бог с ней, форма, если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
1: Так нет,
2: ну,
1: простите.
2: Ведь не всех просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в милости, например. А там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
0: А вы что хотите сказать, что сейчас очень много идет в эфире талантливых людей?
2: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
0: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно,
2: да,
0: было.
2: Но я согласен.
0: Больше, очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
2: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
0: А сейчас вообще их почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики, да, Варум кто-то композитор, папочка, да?
1: Угу. Нет, это у другой певицы.
0: То она может... Нет, у Варум.
2: Варум папа, да.
0: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мыши.
2: Так Варум-то бог с ней, а сколько еще есть, которые петь не умеют? Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
0: Вот. Наши звезды. Я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было. Но благодаря, может быть, этим даже крупицам мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я разве я ее сейчас слышу?
1: Ну, вот, вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка.
0: Да,
1: а вот смотрите,
0: да,
1: вот сегодня,
0: просто...
1: сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
0: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
1: Да.
0: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такая замечательная передача? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну, тошнило прямо.
1: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. Действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя. А нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть, вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что, а вот его роль исполняет замечательный артист. Имя не буду называть, имя, то есть Лаэртского исполняю я, понимаете? Вот. Ну и периодически, так сказать, мы работаем. Мы ходим вниз разгружать. Вот, моем тут все. Вот, приходим все в маскарадных костюмах, поэтому мы все стали добрее.
2: Праздничное настроение. Понятно. Нина Федоровна, еще была замечательная у вас мысль, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать, вот, не быть, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
1: Как немцы. Вот.
2: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, которые полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезней в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучший акын, как балкарцев. Умер, это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери. У меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
1: Ну, все равно, что Ломоносов вот, умер.
2: Я не говорю, что русских не вот та же Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, это музыкальную культуру, чеченцев, ингушей.
1: Идея это весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
2: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка, но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Хотя Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
1: А вообще, кстати, вот так вот, что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально сознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
2: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там, куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов, это группа «Казына» такая, из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку с средних веков, 9-10 веков, казахскую народную этническую музыку. Ну вот они получают там по $10 в пересчете на работе, сидят и отдают все последние деньги для того, чтобы вот у него инфаркт был недавно. Когда ему, кто же к ситуации как относится, я ему сделал гастроли в Германии, выпустил диск сам «Songs for Jamila». Это философия, знаете, песни для Джамили, это айтматовской, цитата из... Потому что песни Джамили пел же Данияр, а Данияр сам был наполовину казах, и он провел почти всю жизнь вот сознательно в Казахстане, а потом вернулся опять в Киргизию. Вот он пел казахские песни Джамили, киргизские. И вот песня называется «Songs for Jamila», то есть казахские песни для киргиза. Потому что, да, смесь Америку с Россией, в общем, нужно было, да. И презентацию. Ну, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Airlines, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. Ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешения на выезд. Вы представляете?
1: То есть уже он там, и брат все сделал.
2: И Мусабека, да, случился в этот день инфаркт просто, потому что он был, ну как, это люди...
1: Ну, то есть уже все, типа, нормально.
2: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще все. Говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это... Все делаю, 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, вот его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
1: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженной положительной и отрицательной личностью. Вот их прямолинейные сказки, там «Злой бай» и «Добрый какой-нибудь мальчуган» вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот, весьма несложно себе представить их. Даже внешний облик такой, какие-то они... То есть, как-то
2: тут
1: я...
2: Вот это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых. Я замечал это.
1: Ну,
2: вот.
1: Это как бы
2: амплитуда чувств вот, от запада к востоку увеличивается. заканчивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливый там Guten Abend, Frau Hörnickel, там, и вот здороваешься там, Guten Abend, tschüss, Guten Abend, ну и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода, вот дверь в дверь я доработаю, например, там в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6.015 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о мне. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Меня могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня какие-то признаки, по каким-то маркированные для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Ну, спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. О. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот. Но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче. Вот палитра такая может быть. Вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. До поступков матери Терезы, дай бог ей здоровья, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать? Нет?
1: Композиция.
2: Композиция. Я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это кьюи, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю, они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая, сверблюжонка, и доит ее мать, тоже молодая мать. Ребенок ее играет, вот, и навязали какие-то бандиты, аферисты там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, а вот привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо льется, вот. И
1: это
2: вот она...
1: вам беспредел.
2: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, что они оторваны от своих детей, вот верблюдица от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка. И вот в порыве, так сказать, грусти и боли верблюдица, когда слушает эту песню, она рвет кольцо, которое у нее в носу, и уносит себя и, естественно, свою хозяйку, эту женщину, в родные края.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А мы уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить. Стирание всех и всяческих граней. И масок срывания. А вот я очень непривередливый. Я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда я в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто.
1: Да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, и слава богу, вот что-то поел. Я сам никогда не готовлю почти. Чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот, дают, вот кормят дома, я поправляюсь. Все сестры, мама меня впихивают. Я такой довольный, пухлый приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще. Там пить там чай или не чай. Вот. Ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я, вот и в СМАК. Журналист
0: не возьмет.
1: СМАКа, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы диск, Саша, «Songs for Jamila», диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, это не Рымбаева, другая. Вот я это, Роза Багланова, вот такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по истечению, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, что не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органичная, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает. Идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то
1: мужчины... Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, мне всегда дядя кормил вот каждый день. Мне это было любимая моя пища. И вот по протяжении 20, там, скольки 30 лет, я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она меня просто, вот, я чуть не заболел просто. Это, то есть вызвало такие какие-то ассоциации воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочные продукты. Это все полная туфта, что там пить там, молоко взрослым людям, ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека — это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно, да.
0: Поэт.
1: Поэт. Вы, ну, Александр. Что? А вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот спортом заниматься, гири всякие тягать, бегать,
0: а вообще
1: бегать
0: любой
1: вредно.
0: Спорт, который я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть. А 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать? Это на штангистов посмотреть, какие звуки они издают и что. Ради чего это так они мучают себе, извились и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Uh-huh. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубка, что ли?
0: Или Бубкевич.
1: А-а-а.
0: Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, кажется, они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный кооператив.
0: Бубки. Один точил, другой прыгал, третий брусья ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Опять Вениамин звонит.
0: Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: Вот с удовольствием.
0: Вот так отлично. Да, так отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, только, пожалуйста, не отключайте меня, вот Назим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступень к Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Я приглашал артистов, делал им большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне это же мы же не всегда... строители своих судеб или как
2: не,
1: там,
2: безусловно.
1: Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые. Просто создалось у меня впечатление, я, правда, сам в Германии не был, к сожалению. Создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну
2: вот
1: что вы.
2: Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру вас,